0: Когда как начальник штаба полка приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права.
1: Я Ильина знаю, сказал Сенцов.
0: Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены. Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина. Вечернюю сводку дадите в 18 часов. Хотя, сами знаете, порядок общий.
1: Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев.
0: На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. О распоряжении генерала Бойко в армии забывать не привыкли.
1: А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально. «Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу». Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал: «Найду время, вызову». И вызвал той же ночью, встретив упреком. Сам бы догадался, не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар при всех? И себя, и меня поставил в ложное положение.
0: Сенцов объяснил, почему такой пожар. Сказал ему про Машу. Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой. Потом, спохватившись, стал расспрашивать Сенцова про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал от других, правда ли не опасная. И, услышав, что правда не опасная, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в 41-м, вместе с дочерью Машей и Сенцова осталась его мать. Если и они живы, опять все вместе будем. И уже после того, как это сорвалось с губ, увидел лицо Сенцова, думавшего о той, которой не было места в этом «все вместе». Увидел, но ничего не сказал. Понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному. И правильно понял. Сенцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывают в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии. Если считать, что хуже всего смерть, а люди обычно так и считают, все не так страшно. Наоборот, хорошо, и прежняя жена твоя, возможно, жива. И Таню только ранила, хотя могла убить. И ты сам на 4-м году войны после 6 ранений жив и, как выражаются медики, практически здоров. А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самая страшная. И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь, не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес». О том, как хоронили Серпилина, Сенцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел знакомиться с обстановкой, увидел Сенцова и сказал: «Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь». Сенцов зашел в 1:00 ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, баянистом Виктором. «Только из войск вернулись. Чай пьем. Садись с нами». Пока пили чай, говорил про свою поездку в войска. «Когда все время впритык, не так видать. А маленько отойдя, глазам не веришь, что мы с немцами сотворили». А Серпили не заговорил, допив чай и отослав спать адъютанта. Пододвинул по лавке оставшийся лежать на ней баян, растянул, свел, закрыл на защелке и снова отодвинул. Баян выдохнул из себя тягучий печальный звук и замолк. «Так и мы», — сказал Кузьмич про баян, словно он был не вещь,

из-под Рязани с женой. Сперва подумал про нее, неужели мать? А потом, как в голос завыла на все кладбище, понял, мачеха, мать так выть не будет. Старик, как за руку дернул, сразу на полслове встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой. Ни разу о нем не слышал. Когда с кладбища шли к машине, об руку его взял, а он руку выпростал и говорит: «Ничего, трех зятьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойтить, сам дойду». Сказав это, Кузьмич замолчал. Наверное, подумал о себе. После того ночного разговора Сенцов больше не видел Кузьмича. Только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается у Бойко заместителем. С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную угоняли своим ходом. Но все равно кругом оставалось столько следов, постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди, хочешь не хочешь, думали о ней. Думал и Сенцов. Нормальная чувствительность притупляется на войне и не может не притупляться. Было бы ненормально, если бы она оставалась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого по нормальным людским понятиям несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье. И изуродованные взрывами или пожаром, искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же, как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье хотя бы потому, что они и есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий, предпринимая которые и ты мог бы оказаться мертвым. И все-таки, хотя ты и победитель, тяжелый трупный смрад, которым тянет вдоль дороги от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме, запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы. Не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которое они воздают. Из дивизии в полк Сенцов ехал тоже на попутной машине, которая везла снаряды туда, на огневые. Едва сел и поехал, как впереди снова послышались звуки боя. Стреляли и минометы, и артиллерия, и, кажется, танковые пушки. Дорога сначала петляла по лесу, а потом вывела к широкой просеке. По просеке было разбросано полтора десятка разбитых немецких танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, а дальше в глубине стояла целая колонна сгоревших машин. У самой дороги были видны перепаханные танками позиции артиллерии, и прямо из земли торчало дуло нашей вдавленной в окоп пушки. «Тут позавчера сильный бой был», — сказал водитель. И, матюкнувшись, остановил машину. Опять гвоздь, приехали. Но это был не гвоздь, а осколок снаряда. Треугольный, разогнутый острыми концами во все три стороны, словно его нарочно сделали, чтобы кидать под машины. Пока водитель менял скат, Сенцов ходил около машины, прислушиваясь к продолжавшимся вдали звукам боя. Надо бы для скорости помочь водителю, но снимать и ставить скат – как раз такая работа, где от тебя с твоим протезом мало проку. На обочине стояла полуторка –

0: а по полю между немецкими машинами ходило несколько человек. «Трофейщики», — подумал Сенцов. И, повернувшись, снова увидел, странно, как палец, торчавшую из земли, пушку. Сам того не зная, он стоял в двух шагах от места гибели своего бывшего комроты «Три» Василия Алексеевича Чугунова, которого рассчитывал сегодня увидеть. Когда снова сели в машину, звуки боя вдали так же резко оборвались, как и начались. Да, вот так и с Таней. Уже сев в машину, вспомнил Сенцов рассказ Зинаиды о том, как ранили Таню. Проткнула скат каким-то гвоздем или осколком, и пока накачали, как снег на голову, немцы. Но сейчас никаких немцев, кроме мертвых, лежавших, сколько видел глаз, на всю глубину просеки, поблизости не было. Он снова вспомнил о Тане, когда, свернув с одной лесной дороги на другую, увидел прибитую к дереву фанеру с надписью химическим карандашом «Хозяйство Ильина» и несколько лежавших на траве раненых, а возле них медсестру. Медсестра замахала, а водитель крутанул в ответ рукой, показал, что заберет раненых на обратном пути. «Когда-то хотела вот так в санроте работать», — подумал Сенцов о Тане. «Но не разрешили. А если бы разрешили, может, все было бы совершенно по-другому». Водитель свернул к огневым позициям артиллерии. Сенцов сошел и через 10 минут ходу был уже на командном пункте, стоял перед говорившим по телефону капитаном Дудкиным, помощником начальника штаба 332-го полка. Договорив по телефону, Дудкин вежливо, но по-хозяйски спросил: «Слушаю вас, товарищ майор». «Это означало, что ты, майор, вижу, а зачем явился в полк, пока не знаю». Прочитав и вернув документы, Дудкин доложил, что командир полка находится за 1,5 километра отсюда, на своем наблюдательном пункте, и принимает там после боя капитуляцию группы немцев, выразивших намерение сдаться. Так и сказал: «выразивших намерение». Сенцов, внутренне усмехнувшись, посмотрел на старательного молодого капитана, которому предстояло теперь быть здесь, в штабе полка, его правой рукой. «Возможно, ты хороший парень, но больно уж научно выражаешься. А результаты боя? Уничтожено 2 танка, самоходка, 2 батальона пехоты», — без запинки доложил Дудкин. «Наши потери подсчитываются», — сказал, как на машинке напечатал. «Да, теперь все наше», — подумал Сенцов. «Наше хозяйство, наш пункт сбора раненых, наши потери, наши успехи, штаб нашего полка». И было в этой простой мысли что-то очень важное для него. Настолько важное, что, кажется, впервые за последние дни захотелось не только воевать, но и жить. Жить и дожить до самого конца войны. Именно вот в этом нашем полку, уже никуда из него не трогаясь. Капитуляция немцев вышла не такой, как мечтал Ильин, уверенный, что во главе этой так отчаянно прорывавшейся группы непременно будет генерал. Вчера Ильину рассказали, как капитулировал тот немецкий генерал, который не захотел сдаваться ему, а вышел к соседям. Сперва выслал офицера-парламентера с белым флагом и трубачом, а потом, получив указание, куда выйти, построил на опушке 2 шеренги с оркестром. Оркестр чего-то сыграл, и обе шеренги положили у ног оружие. Ильину хотелось, чтобы сегодня и ему вот так же сдался другой немецкий генерал. Было такое мальчишеское желание. Но ничего похожего не вышло. Просто немец из комитета «Свободная Германия» и лейтенант из 7-го отделения вернулись из лесу с обросшим сивой бородой пожилым немецким майором. И этот майор сказал, что хочет узнать условия капитуляции для всех находящихся в его подчинении офицеров и солдат. Ильин назвал условия капитуляции: сохранение жизни, помощь раненым, питание, и спросил, сколько человек в готовой капитулировать группе. Майор ответил, что не может после боя дать точную цифру, но около 600 человек. Он говорил так медленно, словно вынуждая себя произносить каждое слово, что Ильин почти все понял сам, хотя лейтенант из 7-го отделения переводил. Ильин спросил, кто у них старший по званию. Он все еще не расставался с надеждой взять в плен генерала. Майор ответил, что боевой группой командует он, Фридрих Хаммерштейн, начальник штаба 214-го пехотного полка, и все входящие в группу офицеры и солдаты из других частей подчинены ему. Ильин, все время помнивший о тех двух Фердинандах, успевших уйти вглубь леса, спросил у майора, где они сейчас и находятся ли под его началом. Майор сказал, что да, штурмовые орудия подчинены ему, но у них кончилось горючее, и они стоят в лесу. Ильин не стал дальше уточнять вопрос, подумал, пусть дастся личный состав, а там возьмем и Фердинанды. Он показал на местности, куда должны выйти немцы. Пусть построятся на опушке с двумя белыми флагами и, сложив у ног оружие, ждут дальнейших команд. И, посмотрев на часы, спросил, хватит ли на все это одного часа. Немецкий майор ответил, что часа ему хватит, и пошел назад в лес. Представители из комитета «Свободная Германия» Ильин обратно в лес не пустил, приказал остаться. Сказал, опять стрельнет какой-нибудь псих, а потом отвечай за вас. Представитель пожал плечами и остался. Ильин приказал комбату подтащить станковые пулеметы и держать их в готовности к открытию огня. На всякий случай взять на прицел весь участок, куда выйдут с оружием немцы. После этого стали ждать. Завалишин, который находился с утра в другом батальоне, появился только теперь, когда началась волынка с капитуляцией, и, отведя в сторону представителя из комитета «Свободная Германия», разговаривал с ним о чем-то по-немецки. До Ильина доносились их голоса. Отправив комбата распорядиться насчет пулеметов, Ильин стоял один и колебался, как ему теперь поступить. Самому ли пойти принимать у немцев капитуляцию, или довольный того, что поговорил с их майором, пусть теперь идет и принимает у них капитуляцию комбат, тоже как и немец-майор. Когда комбат вернулся и доложил, что распоряжения отданы, Ильин пришел к решению поручить прием пленных ему. Вел бой его батальон, пусть он и принимает пленных. «А вы?» – спросил комбат. «Отсюда погляжу. Больше говорить не о чем. Должны сложить оружие, и все». Комбат взял автоматчиков и ушел. А Ильин, напоследок приказав, чтобы комбата сопровождал лейтенант из 7-го отделения, подошел к Завалишину и представителю из комитета «Свободная Германия». Разговаривая с Завалишиным, представитель стоял вольно, но когда подошел Ильин, по-немецки сдвинул каблуки и прижал к бокам локти. «В каком вы были звании в германской армии?» – спросил его Ильин по-немецки. До этого и в предыдущие дни, и сегодня говорил с ним по-русски, не переходил на немецкий язык, а сейчас перешел. Представитель комитета ответил по-русски, что последнее звание его в германской армии было обер-лейтенант. «А когда и где попали к нам в плен?» – снова по-немецки спросил Ильин. Тот снова по-русски ответил, что попал в плен в сентябре 41-го года у города Прилуки. «С вами не попрактикуешься», – недовольно сказал Ильин. И тогда немец, внимательно посмотрев на Ильина и словно приняв вызов, а может просто потому, что ему легче и удобнее было сказать это по-немецки, коротко объяснил, как именно он попал в плен. В одном месте Ильин хотел переспросить Завалишина, правильно ли понял немца, но из самолюбия удержался. Сам же напросился на разговор по-немецки. И, кажется, понял правильно. Да и чего тут было не понять. Немец командовал ротой разведки в танковых войсках. И после того, как они замкнули у Прилук кольцо вокруг Киева, их рота, а может быть вообще их часть, этого Ильин не уловил, двинулась в разведку на восток от Прилуг и там попала под огонь русской артиллерии. Он был тяжело ранен и взят в плен. И когда этот немец, которому до этого Ильин в душе так хорошо относился, вдруг заговорил по-немецки, и в этой немецкой речи появились произнесенные с немецким акцентом русские слова «Рингс ум Киев», «Небен дем Прилюкки», Ильин, хотя сам же вызвал немца на разговор по-немецки, испытал вспышку гнева. Было в этих сказанных по-немецки словах что-то такое, вдруг напомнившее, каким был он, этот немец, тогда, в 41-м году. Словно когда он стал рассказывать по-немецки о том, как воевал под Прилуками, что-то нынешнее отлетело от него, а что-то тогдашнее вернулось. Тогдашнее для него радостное и победоносное, а для Ильина горькое и страшное, потому что это вокруг него Ильина замкнул тогда кольцо этот немец под Прилуками. И хотя Ильин прорвался тогда через это кольцо, мимо этого немца, и вышел, но другие не вышли и остались лежать мертвыми там, в этом кольце, замкнутом этим немцем под Прилуками. Ильин знал, что немец после всего этого был в антифашистской школе и рисковал жизнью, спасая от напрасной гибели других немцев, и остался в строю, несмотря на ранения. Но, услышав вдруг на немецком языке его воспоминания о 41-м годе, все равно не смог удержаться от вспышки злобы. И целую минуту смотрел в землю, пересиливая эту вспышку, о которой не думал сейчас, справедливая она или несправедливая, зная только одно, что для нее ни время и ни место, и он, командир полка, к которому прислан этот немец, не имеет на нее права. И немец что-то почувствовал. Он тоже стоял, смотрел в землю и молчал. «У вас есть родные там, в Германии?» Пересилив себя, спросил Ильин по-немецки. «Есть», — ответил немец тоже по-немецки. «Но после того, как я поставил свою подпись под документами комитета «Свободная Германия», я не знаю, что с моими родными. Так же, как и мои товарищи», — добавил он. «Да, вот это можно было слушать по-немецки, meine Kameraden. А Rings um Kiev и Neben dem Prilukki почему-то нельзя было слушать. Это можно, а то нельзя. Надо было все же отправить товарища Шелля в медсанбат», сказал Завалишин. «Он плохо себя чувствует, а особой нужды в нем, думаю, больше не будет». Ильин заставил себя посмотреть на немца. Тот и правда еле стоял на ногах. Но Ильин заметил это лишь теперь, после слов Завалишина. Он вообще не привык замечать таких вещей. Раз остался в строю, значит, остался. В глубине леса раздался сильный взрыв, и за ним через несколько секунд второй, такой же. «Взорвал, гад!» — крикнул Ильин, уже понимая, что опростоволосился. Не обговорил с немецким майором, что они обязаны сдать в исправности оба оставшихся у них Фердинанда. А теперь немцы взорвали их. Ничего другого эти взрывы, значит, не могли. Ильин злился на этого немецкого майора, который в последний момент все-таки обдурил его, Ильина. Злился, хотя знал, что сам на его месте как раз так бы и поступил. «Ладно, мы с тобой еще поговорим», — с неостывшим раздражением подумал Ильин, увидев немцев, выходивших на опушку с белыми флагами. Но говорить с немецким майором уже не пришлось. Комбат доложил, что немцев вывел капитулировать и построил на опушке не этот майор, а какой-то другой, оставшийся командовать после него полковник. Оговоривший с Ильиным майор, условясь о капитуляции своих подчиненных, приказал взорвать штурмовые орудия и сам застрелился в лесу возле них. «Вот и так бывает», — вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. Кто сильнее характером, тот и идет до конца. Когда Сенцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось. Оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну по ржи мимо трупов. Приказание полку после утреннего боя оставалось прежнее – находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Сенцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Сенцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия. Уж не настраивался ли на легкую жизнь и не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так, хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким. Сенцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения – результат деловых. Справишься с делом – растает и лед. А не справишься – словами не растопишь. Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхами. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был на войне и командиром роты, и комбатом, в общем-то знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу, а снизу виднее. Знал он полковое хозяйство и сверху, как офицер оперативного отдела, бывал в полках. Но и снизу, и сверху, даже вместе взятые, еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку. А когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза. «Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба, и не хочу делать перед тобой вид, что все знаю». Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня. «Сам попросился к нам?» «К вам нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился?» «Когда?» «После гибели Серпилина?» «Еще до этого». Ильин хотел спросить, как так еще до этого, но удержался. Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет. Сдались еще 3 мелкие группы, всего только 22 человека. «Заелись», — сказал Ильин, — «всего только. Бывало, за одним пленным ходим по 5 ночей подряд». Он проговорил эти последние слова с трудом, удержав зевоту. «Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час. Если что, будите». И ушел в палатку. «Вот так всегда», — сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. «Дохаживает до последнего». Они проставили в уже подготовленную Сенцовым вечернюю сводку общее число пленных за день — 707 человек, указали свои потери, 12 убитых и 37 раненых. Сенцов подписал, и Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской. Пока Ильин спал, Сенцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Сенцов, сказал: «Здравствуй, Ваня. Уже слыхал, что ты здесь, рад. Командира полка не буди, но как встанет, передай, задержусь еще на 1.5 часа. Причину он знает», — сказал рад, но голос был озабоченный. Наступила пауза. Никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Сенцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда. Может, и вы отдохнете? Но Сенцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка. Ильин вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал. Услышав о звонке Завалишина, кивнул, позвал Ивана Авдеевича, чтоб приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд трем комбатам и каждому повторил одно и то же. Приказание пока прежнее. Вглубь леса не продвигаться, но, выполняя его, надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтобы в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения. Погоны новые, а вояки старые. Каждый куст в этом лесу знают. Ильина томила бездействие, и он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки. Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с двумя скамейками для всего, и для работы, и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Сенцовым, ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина. «Наркомовскую норму будешь?» Но Сенцов ответил, что одному нет охоты. «Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе, поработаем над полком, сделаем лучшим в армии. Помнишь?» «Помню. Зависит от нас. Другие любят Лазаря петь. То они туда его поставили, то плохое пополнение дали, а я не люблю. Куда поставили, туда поставили. Кого дали, того дали. Делай, что от тебя самого зависит. Как в старой солдатской песне. Всем задачу боевую исполнять надо всегда. Надо связь держать по фронту. Слышать, видеть впереди». Ильин впервые за все время улыбнулся. «Не слыхал этой песни», — сказал Сенцов. «Мне ее повозочный рассказал, 90-го года рождения. Там в ней и другие хорошие поучения есть. Если ранят тебя больно, отделенному скажи, отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай, а винтовку трехлинейку никому не оставляй. Индивидуальных пакетов в то время не было. Я пробовал сам в нее вставить. Про индивидуальный пакет не вставляется. Был бы у нас с тобой, как в Сталинграде, Рыбочкин сразу вставил, сочинил бы», — сказал Ильин. И, вспомнив оставшегося под Белгородом без ноги Рыбочкина, вдруг спросил: «Скажи откровенно, тебе с рукой твоей не будет трудно?» «Будет трудно, скажу откровенно». «А что с женой?» Сенцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиным о Тане столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать. Помолчав, он ответил, что Таня 6 дней назад ранена осколком ручной гранаты и сейчас в тыловом госпитале. Где, пока неизвестно. «Тяжело?» «Нет, не тяжело. Тогда еще терпимо. В первый раз?» «Нет, во второй». Ильин покачал головой и сказал о немцах: «Вот берем. Берем их в плен. А они женщину ручной гранатой». И в этих его словах, почти выкрики, было все, что накопилось, пока шел обратно на запад среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которое все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения. Завалишин появился как-то неслышно. Подошел и стоял молча. «Иногда не могу про них спокойно». Первым оглянувшись и заметив его, сказал Ильин так, словно ожидал возражений. Но Завалишин не возразил, вздохнул и сказал: «Сам, бывает, не могу». И, обнявшись с Сенцовым, сел за стол. «Поужинай», — сказал Ильин. «Не хочу. Настроения нет». Тогда чаю попей. Ильин налил себе еще полкружки чаю. Перешел на чай, кивнул на Ильина Завалишин. Допил неделю назад весь свой компот. Но Ильин ничего не ответил. Не имел настроения шутить. «Товарищ подполковник!» — издали крикнул Дудкин. «У телефона комбат 2, просит лично вас!» Ильин подошел к телефону. Было слышно, как он говорит. «Ясно. Мне все ясно». Его негромкий голос доносился так четко, что из-за этого вдруг с особенной силой почувствовалась тишина. Нигде, даже далеко, не стреляли. Впервые за много времени Сенцову вдруг показалось, что он когда-нибудь еще напишет об этой войне. Сам напишет. Даже неизвестно, что толкнуло на эти мысли. Может быть, то, что застал сегодня в полку корреспондента из армейской газеты, который приехал вскоре после боя и, наверное, еще и сейчас где-то в темноте ходил и расспрашивал людей, как они воевали. В черноте ночи над лесом, там, где днем был бой, взлетев в небо, зажглась далекая, ослепительно белая, осветительная ракета. Зажглась, как в первую ночь войны около Минского шоссе. Тогда она висела прямо над Сенцовым, держа его распластанным на земле под своим томительным белым светом. А сейчас горела вдали над лесом, над погибшими немцами. Но все равно в этом ее далеком горении было и сейчас что-то томительное, напоминавшее о всей длине пути оттуда, из 41-го сюда, в 44-й. Сенцов смотрел вдаль на эту ракету до тех пор, пока она не погасла, отгорев свой томительный срок. «Если немцы пустили, непонятно для чего, — сказал Завалишин, — скорее кто-нибудь из наших пальнул, трофейный». Ильин возвратился, но за стол не сел, от возбуждения был весь как на винтах. Курнаков докладывает, что его усиленная разведка, пройдя 1.5 километра, встретилась с передовыми частями 67-го корпуса. Прочесали лес и вошли зуб в зуб. Выходит, все. Немцев в котле больше нету. А мы были на фронте, а оказались в тылу. В последний день с последним котлом закончили. Опять как в Сталинграде. Не слыхал перед отъездом, там у вас, в оперативном отделе, хотя бы краем уха, куда нас дальше думают? Не слыхал, сказал Сенцов. О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают. Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Сенцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только 2 человека во всей армии, Бойко и Захаров, возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта, уже знали ответ. Батюк вызвал их, чтобы сообщить. После ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени, дорог каждый час, поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал, в другой фронт, Батюку было жалко, и он так прямо и сказал об этом, выразился даже, в чужой фронт. Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятой давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить, и эту не отдавать. Прощаясь, сказал: «Здесь у меня показали себя хорошо. Посмотрим, как покажете себя там, у соседа». Не удержался от этого, ревновал. Ехать от Батюка к себе домой было далеко. 2 другие, входившие во фронт армии, наступали уже за Минском, и штаб фронта оказался на 70 километров западнее, чем штаб их армии, воевавший с окруженными в котле фашистами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов, и Батюк, хотя и поздравил на прощание, что довели дело до конца, особенно на этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где 2 его армии продолжали идти на запад. Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали, усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам. Ехали каждый на своей. Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в 300 метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в ту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь, после того, как прошли по 1500-2000 километров от Сталинграда? Об одной уже давно не слышно, спрятана где-то в резерве. А остальные веером по всем фронтам. Одна армия на прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди Балканы. А наша отсюда, из Белоруссии, пойдет теперь в Литву, а за Литвой Восточная Пруссия. Переброска на новое направление – дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии, и штаб тыла. Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в 7 утра вызвал всех, кого надо. Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу такие сравнения мало помогают. Для политработника важнее другое – постараться понять человека. И поняв, пойти навстречу хорошему и стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза, а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом, и никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела, и никакие превходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть. Только дело. Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого Бойко, работать с ним можно. А тем, у кого меньше, трудно. Дела у Бойко идут хорошо. Не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Серпилина. Хорошо руководить людьми и делом не тот, после чьего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается как было. Только дураки думают наоборот. На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали Виллис командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него. «Поджидаю вас». «На целых 5 минут отстали», — сказал он Захарову. «Хотел вас спросить, чаю попьем у меня?» Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже и не знал. Однако раз зовет, согласился. Но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, 2 стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост. «Помянем Федора Федоровича. Сегодня с последним выстрелом завершили его операцию». Бойко одним духом выпил коньяк, сел, откинулся на стуле, и по непривычно взволнованному выражению его лица Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим, и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он от начала и до конца. Сказав о Серпилине, нажал на слово «его», его операция, а про следующую подумал моя. Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой, застоявшим у стены на полу портфелем. Достал из него конверт, а из конверта лист карты пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты. На столе у командующего армии она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф «Лист 29/31. Домачева, госграница». Захаров посмотрел на этот лист пятисотку с грифом «Домачева» и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал раньше. Не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку. Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил обратно в портфель. И только после этого сказал: «Пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат, а теперь уже не понадобится. Раз поступаем в распоряжение соседа справа, направление будет на Восточную Пруссию, другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее 140 километров, если по прямой». «На юге, чувствуется, тоже скоро начнем», — сказал Захаров. «Логика подсказывает, что так. Освобождение России заканчиваем. Дальше Европа», — сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками. Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России. Все разом вложил в это одно понятие, как в ту пору делали и другие, воевавшие на всех фронтах, русские и нерусские люди. Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова. Прозвучало непривычно. Говорили «народы Европы», говорили «там, в Европе». Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко. Не все, что сами делаем, сразу доходит до собственного сознания. А на самом деле так оно и есть. Освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом? Все чаще думаю о том, какая будет жизнь после войны, сказал Захаров. А я пока не думаю, сказал Бойко. Некогда. А я думаю, повторил Захаров. Раз нигде во всем мире не стреляют, наверное, будет с отвычки казаться, что наступила вечная жизнь. Особенно в первые дни.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Все это выдумки и сказки для совсем маленьких детей. Однажды летом, в июне, когда выдалась очень хорошая погода, доктор Гаспар решил на своем велосипеде отправиться в далекую прогулку, чтобы собрать некоторые виды трав и жуков. День был чудесный, солнце только и делало, что сияло. И вдруг...
1: Что это? Гром? Конечно, гром. Но гром среди ясного неба бывает только в сказках. Да-да, только в сказках. Я великий ученый, хоть иногда читаю сказки, но я не доверяю им.
0: Был будний день, но вся площадь была почему-то запружена народом. Доктор увидел ремесленников в серых суконных куртках, зажиточных горожан в цветных жилетах, с их женами, у которых юбки походили на розовые кусты, мальчишек, которые вскарабкались на фонари, все толпились перед городскими воротами. Огромные с дом, железные ворота были наглухо закрыты. Доктор Гаспар подошел к актеру в костюме зеленым, желтым и пестрым, словно сшитым из лоскутного одеяла.
1: Простите, пожалуйста, могу я обратиться к вам с вопросом?
2: Пожалуйста.
1: Я доктор Гаспар Арнери.
2: О, я знаю вас. Вы доктор, как летать с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар.
1: Знает доктор ваш Гаспар.
2: Очень приятно. А я клоун Август из балаганчика дядюшки Бризака. Дядюшка Бризак, это я.
1: Очень приятно. Я впервые вижу человека, который так откровенно заявляет, что он клоун. Простите, пожалуйста, вы не могли бы мне объяснить, что это за странные звуки?
2: Ах, доктор, это пушки.
1: Пушки?
2: Пушки. А стреляют они, потому что оружейник Просперо повел сегодня народ, чтобы взять штурмом дворец трех толстяков.
1: Оружейник Просперо?
2: Да, доктор, оружейник Просперо. И с ним ушел канатоходец Тибул.
1: Тибул?
2: Тибул. Это великий артист нашего балаганчика. Сейчас солдаты-стражи запретили надавать представление и всех разогнали. Я даже не успел снять грим. Вы видите, доктор?
1: Да-да-да.
2: Они думают, что мы спрятали Тибула, а мы и сами не знаем, где он. А наша маленькая танцовщица, наша замечательная артистка тоже куда-то исчезла. Доктор, вы ее не видели? Такая маленькая девочка в серебряном платье.
1: Нет, нет, не видел, не видел.
2: Не видели? Ах, доктор, я нарисовал себе веселые глаза и рот до ушей, а дело кончится грустно. И во всем виноват Тибул. Ему мало было ходить по канату, теперь он пробует ходить по острию топора.
1: Так, так, интересно. Я выехал прогуляться, оказывается, двигаюсь навстречу историческим событиям. Благодарю вас. О, уже зеленый свет.
2: Можно ехать?
1: Можно ехать.
2: Да.
1: До свидания.
2: До свидания. Доктор, только осторожней, там очень опасно.
3: Мама, я не стреляю.
4: Вы не плачь, не плачь, глупенькая. Скоро все успокоится. Партийцы усмирят этих клатранцев. Ну-ну-ну-ну.
3: Пойдем, да.
4: Цветочница, возьми.
3: Ну, смотри, вот тебе розы.
5: Хочу я розы.
4: Поплакать незачем. Они мятежники. Ведь если в них не стрелять, они заберут у нас наши платья, наши дома, наши розы. А нас самих перережут. Цветочница, на, получи.
6: Не нужны мне твои деньги! Толстуха!
4: Что?
6: Отдайте мне мои цветы!
4: Кто? Кто я? Повтори!
1: Тише, тише, пожалуйста, не кричите. Сейчас совершаются исторические события.
4: Вы, смотрите, дерзкий бунт
7: историческим событием? Повторите! Повторите!
1: Вы кричите, как утка. Только утка кричит симпатично, а вы противно.
6: Куда вы? Куда вы? Вы можете погибнуть! Там все углом сражение!
8: Я великий ученый! И мне всю жизнь интересно было знать, что делается за углом! Но, молодой человек, прошу вас, я доктор Гаспар Арнери. Я мастер удивительных приборов, химик, пиротехник. К тому же я историк, и мне необходимо знать, что происходит там. Вы так удобно висите на этом фонаре.
9: Не смотрите!
8: Как странно, а? Первый мужчина, с которым я не могу найти общего языка. Ну.
9: Сначала был бой.
8: Так.
9: Потом гвардейцы подкатили пушки. Потом пау! И дым. Потом на площади никого. И только пушки гвардейцев.
8: Как? Неужели всех убили?
9: Да нет же. Наши все ушли через башню. Там еще внизу прачечная. А Просперо и Тимон охраняли проход.
8: Да-да. Благодарю вас. Благодарю вас.
0: Это появился продавец воздушных шаров.
8: Стрелять! Меня же шары тянут, они меня могут унести. Ох, я не хочу летать. Я не умею летать. Я очень неспособный.
9: Черт возьми, я знаю 100 наук, а он мне наступает на ноги, как школьник.
8: Ой, простите.
9: Скажите же, вы были там? Вы были в вихре этого сражения?
8: Да,
9: что вы там
8: да.
9: видели?
8: Оружейник Просперо, гимнаст Тибул.
9: Ну что?
8: Молодой человек,
9: вы же бессмысленно повторяете имена народных вождей. Я великий ученый, я привык оперировать точными данными. Ну, например, я могу сказать, что вы продаете воздушные шары, что они похожи на гроздь разноцветного винограда. И я могу предположить, что при хорошем порыве ветра они могут унести вас в неизвестном направлении.
8: Да что?
9: Да, уверяю вас, я могу сказать, что ваше лицо похоже на чайник, расписанный маргаритками.
8: Нет, простите, я очень обидчивый.
9: Не надо обижаться, что...

0: Как тихо.
1: В тишине совершаются дурные дела.
2: Напад! Гвардейцы поджигают кварталы бедняков! Его ведут гвардейцы трех толстяков!
3: Тут доктор Гаспар увидел, как распахнулись громадные железные ворота. Оружейника Проспера тащили в петли. Он шел, валился и опять поднимался. У него были спутанные рыжие волосы, окровавленное лицо и шея обхвачена толстой петлей. Проспера уже скрылся из виду, а волнение на площади продолжалось. Люди задирали головы кверху. Там на крыше двигалась маленькая фигурка. Это был гимнаст Тибу.
2: Синий гвардейцы мчатся за Тибулом. Он лезет по водосточной трубе в лес. Бежит по крышам.
4: Вон там, около трубы.
5: Тибул! Смотрите, Тибул!
4: Что, бездельник, крыши кончились, дальше тебе бежать некуда!
6: Сдавайся!
7: А я знаю, он не будет сдаваться, он перейдет площадь по проволоке. Я очень дальновидный.
5: Да-да-да. Смотрите, наступил.
4: Вот он. Идешь, что? Он хочет перейти площадь по проволоке.
2: Браво, Тибул, браво!
8: Держись, Тибул! Помни, как ты ходил к гвардейцу на ярмарке!
4: Гвардейцы! Он хочет показать вам свое искусство. А ну, покажите ему свое!
8: Гвардейцы!

0: Пережив необыкновенный день, доктор Гаспар вернулся, наконец, домой. Его экономка, тетушка Ганимед, была очень взволнована. В самом деле, доктор так долго отсутствовал, она пошла в кухню готовить ужин. Доктор Гаспар, несмотря на усталость, взял большую книгу в кожаном переплете. В этой книге он записывал свои рассуждения о важных исторических событиях.
1: Сегодня вечером я вышел на улицу. Горели разноцветные огни. Казалось, что люди живут так, как жили вчера. Цветочницы продавали розы, большие белые розы, как лебеди плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев. И вот в этот день ремесленники, рудокопы, матросы, весь бедный люд города поднялся против власти трех толстяков. Гвардейцы победили. Оружейник Просперо взят в плен. Но гимнаст Тибул
2: Что такое? Это лезет из камина. Доктор, простите, я не верю своим глазам. Из трубы появляются только черти. Я ученый, я знаю, что чертей нет.
3: Доктор, вас называют
2: другом народа.
1: Ученый должен быть другом народа.
3: Если я закричу, да здравствует оружейник Просперо, что сделаете вы?
2: Ш-ш-ш, тихо. Я скажу, что я счастлив. Если вы желаете ему здоровья, значит, он жив?
3: Жив.
2: А почему вы вылезли из камина? Поскольку чертей нет, вы, видимо, трубочист.
3: А вы когда-нибудь видели канатоходца Тибула?
2: Тибула?
3: Да.
2: Да, я видел его сегодня вечером. Но я не знаю, чем все это кончилось.
3: Доктор, я канатоходец Тибул.
2: Тихо,
3: тихо.
2: Вы?
3: Я.
2: Да здравствует оружейник Просперо.
3: Давай. Трех толстяков. Что это?
1: Не волнуйтесь, пожалуйста, это тетушка Ганимед. Она хлопочет по хозяйству.
4: Как понимаю. Как мне сделать пар, знает доктор наш Гаспар.
3: Доктор, если оружейника Просперо казнят, у бедняков опустятся руки. Народ будет напуган, и сила трех толстяков покажется ему непреодолимой. Я должен освободить оружейника Просперо, но меня ищут.
1: Понимаю. Вам надо изменить внешность.
2: Да.
5: Что там?
3: Гвардейцы трех толстяков рыщут.
5: Идут сюда?
3: Мимо. Скорее, доктор, скорее придумайте что-нибудь.
2: Да. Что мне вам предложить? Вы знаете, мой гардероб имеет чисто историческую ценность.
1: У меня есть старые рыцарские латы. Они смазаны маслом, чтобы не заржавели.
6: Не подойдет.
1: Да. Вот плащ Арлекино. Посмотрите-ка.
3: Слишком пестро. Скорее, доктор, скорее. Они могут вернуться.
1: Башмаки великана. Нет? Ничего не подходит. Все рухнет.
2: Я знаю, что надо делать.
6: Что?
1: Лезьте в эту бочку!
6: Зачем?
2: Пока вы спускались по трубе, вы наполовину почернели. Я вас сделаю совершенно черным.
6: Да вы волшебник, доктор. Алле, хоп!
1: Никакого волшебника!
7: волшебства, когда доходит. Комбинации

0: негра!
1: Только нет, сидите спокойно, а то не успеете почернеть и превратитесь в зебру.
0: Сидите, постарайтесь не дышать, я начинаю реакцию.
2: Так, молись до звезд, как поймать лису за хвост.
0: Еще немного.
2: Из камня сделать пар, знает доктор наш Каспар. Доктор, ваша яичница готова.
0: О, благодарю вас, почтенная тетушка Ганимед. Благодарю вас, зажарьте-ка еще одну.
2: Как вам две яичницы?
0: На двоих.
2: Позвольте, доктор, а кто же второй?
0: Одну минуточку, прошу вас.
2: Негр!
0: Великолепно! Прекрасно!
3: Доктор, дайте посмотреть.
0: Прошу вас.
4: Здорово!
3: Тетушка, тихо. Тетушка Ганимед,
5: не пугайтесь. Я же самый мирный негр. Я просто хочу съесть яичницу.
1: Тихо. Не бойтесь, пожалуйста, тетушка.
2: Негр любит яичницу. Дайте мне валерьяновые капли.
0: Пожалуйста.
1: Что там?
3: Гвардейцы трех толстяков.
0: Ты что? Мимо?
3: На этот раз сюда.
0: О, что же нам делать?
3: Что делать?
0: В камин.
3: Там слишком жарко даже для негра.
0: Да-да, в окно.
3: Поздно.
0: Хорошо.
3: Что делать?
0: Садитесь сюда. Накройтесь вот этим плащом.
5: Напрасно, доктор, вы меня не превратили в букет. Я, кажется, сейчас подложу вам большую свинью.
0: Сидите тихо.
6: Вы доктор Гаспар Эрнери?
1: Да, это я.
6: Бонавентура!
1: Простите, что?
6: Бонавентура, я генерал.
1: А, понимаю.
7: Церемонимейстер дворца и учитель танцев наследника Тутти. Раз, два, три.
1: Очень приятно. В чем дело?
7: Дело вот в чем.
6: Одну минуточку. Надо проверить, нет ли здесь посторонних.
1: Да.
6: Гвардия, прошу. Что под этим покрывалом?
0: Негр!
6: Ты почему здесь негр?
5: А я не негр. Я чучело негра.
6: Чучело?
1: Да. Господа, это чучело, это такое умное чучело, оно само знает, что оно чучело.
6: Хм, значит, ты чучело.
5: Чучело.
6: Значит, ты ничего не видишь?
5: Ничего.
6: И ты ничего не слышишь?
5: Ничего.
6: Очень хорошо, все в порядке. Валяйте.
7: Фи, мой генерал.
6: Виноват. Барыжи!
7: Господину доктору Гаспару Эрнери. Государственный совет правительства трех толстяков поручает вам исправить поврежденную куклу наследника Тутти. Если кукла приобретет прежний, живой и здоровый вид, вам будет выдана награда, какую вы пожелаете. В случае невыполнения вас ожидает строгая кара.
1: Господа, а почему же это приказывают мне? Кто ее сделал, тот пусть и исправляет.
7: Того уже нет.
6: Да, он слишком много знал.
1: Я тоже знаю немало.
6: Он знал тайну трех толстяков.
7: Генерал. О,
6: виноват.
7: Так вот, это была чудесная кукла. Она умела ходить, кивать головкой и великолепно танцевать.
6: Надо сказать, чего она не умела.
7: Она не умела говорить, и слава богу. И она не умела думать. Это было как раз ее лучшее качество. Кукла должна быть исправлена к завтрашнему утру. Таков приказ трех толстяков.
6: Распишитесь.
1: Господа, я не могу. Такой короткий срок, одна только ночь. Я должен познакомиться с...
8: Распишись!
1: Я подчиняюсь насилию.

0: Итак, до завтра.
1: Варья! Смирней! Еще смирней! Нас, любезный доктор, в случае успеха вас ждет награда.
2: Благодарю вас. А в случае неуспеха?
1: О, надеюсь, что при следующей встрече мне не придется отрубать вам голову.
2: Постараюсь вас этим не затруднить.
1: Ну-ну-ну, не будем ссориться. Гвардия, запевай!
3: Три толстяка, три розовых бога.

0: Тибул, идите сюда. Вы слышали? Какая-то тайна. Тайна трех толстяков. Не надо знать злых тайн.
1: Вы меня удивляете, доктор. Для того, чтобы победить, надо много знать и злого, и доброго. Желаю вам починить куклу и разгадать тайну. Я сейчас проберусь к народу. Он ждет меня. Если вам понадобится моя помощь, вы найдете меня в балаганчике на рыночной площади.
2: Алле, доктор. Алле, я исчезаю.

0: Доктор, что это были за люди? И какой подарочек они вам принесли?
1: Да, подарочек. Да. Это кукла.
0: Это кукла? Что вы говорите? Это
1: кукла наследника Тутти.
0: Наследника Тутти?
1: Тетушка Ганимед.
0: Я слушаю, доктор.
1: Пойдите сюда,
0: я
1: пожалуйста.
0: Я слушаю вас. Да-да.
1: Вы знаете, что наследнику не показывают живых детей?
0: Да.
1: Три толстяка хотят воспитать жестокого, злого наследника.
0: О, Боже мой.
1: Они построили ему зверинец. Пусть он видит, как тигр ест сырое мясо, как удав глотает живого кролика.
0: Боже мой.
1: Он научится быть жестоким. А потом, когда три толстяка умрут, страшный человек с железным сердцем будет править страной.
0: Ой, бедный малыш, бедный малыш.
1: Так вот, у него никого нет, кроме вот этой бездушной куклы, которая сломалась и к утру должна быть исправлена.
0: К утру?
1: Да, если доктор. Я не исправлю, мне отрубят голову.
0: Боже мой, доктор!
1: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста. Я дорожу своей головой, я дорожу славой великого ученого. Но мне предстоит чрезвычайно серьезная работа всю ночь. Никто не должен мне мешать. Я прошу вас, не сзывайте кур и не ловите мышей. И никаких яичниц и валерьяновых капель. Вы меня поняли?
0: Поняла, ничего не поняла. Какой-то приказ, какая-то кукла. Ой, мне плохо. Доктор, я пойду приму валерьяновые капли. Ой, мне плохо, доктор. Ой.
1: Ну-с, начнем. Как странно. Я где-то видел уже это лицо. Да-да, я его видел, я его узнаю. Но где, когда? Ах, проклятая близорукость мешает мне запоминать лица. Какая удивительная кукла! Какой умный мастер ее сделал! О, в ней же нет ничего кукольного. У обычной куклы бывают глупые вытаращенные глаза, глупые белые кудряшки на голове. Кукла кажется счастливой, на самом деле она глупа. А тут... Ой-ой-ой-ой. Мне страшно. Клянусь, ее можно принять за девочку, которую превратить в куклу. И это лицо? Лицо, где я его видел? Когда? Как будто сквозь туман, сквозь пелену. Я же видел его так недавно. Однако, пора начинать. Как летать с земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? А вот теперь, сударыня, соблаговолите-ка встать. Очень хорошо. Тетушка Ганимед!
0: Я здесь, доктор.
1: Пожалуйста, можете войти.
0: Боже, какая прелестная кукла!
1: Внимание! Внимание!
2: Странно, странно.
1: Тетушка Ганимед!
0: Я слушаю, доктор.
1: Дайте мне, пожалуйста, вон ту пробирку.
0: Доктор, я боюсь, там сидит негр.
1: Он давно ушел. Быстро, быстро, ну, мы сейчас вернем ей дар речи.
0: Пожалуйста.
1: Благодарю вас, благодарю вас. Минуточку. Еще немного. Так, очень хорошо. Внимание!
3: Внимание, я включаю механизм.
4: Сзади стрелку передвиньте, поверните рычажок, пропустите синий винтик, сквозь серебряный кружок. Стану быстрее, как рыбка, стану гибкой, как глаза, и появится улыбка, и причем.
5: Заело! Доктор, заело, поверните винтик!
1: Какой винтик? Я взволнован, я боюсь повернуть не в ту сторону!
5: Боже мой, это великий ученый!
1: Ну хорошо, хорошо, я поворачиваю! Я поворачиваю!
4: Прищуприться глаза!
5: Что случилось, доктор?
1: Вы видите, я повернул не в ту сторону!
5: Доктор, поверните в обратную!
1: Я не могу, она сорвала мои очки!
5: Боже мой! Доктор, я поверну сама!
1: Ни в коем случае! Подождите! Я промою глаза составом, усиливающим зрение!
5: Доктор, я поворачиваю! Доктор, она идет на меня! Доктор, я боюсь! Доктор, поверните винтик! Доктор, я проваливаюсь в путь!
6: Кукла уходила, сбивая, опрокидывая все на своем пути.
7: Тетушка Ганимед, где вы?
0: Доктор, я в бочке! Доктор, одну минуточку, я сейчас вылезу. Одну минуточку. Доктор.
7: Помогите мне, пожалуйста, вылезти из этой банки.
0: Доктор, не волнуйтесь, я вам помогу. Давай.
7: Да-да-да, помогите, пожалуйста.
0: Доктор, разрешите, я вас ударю кочергой.
7: Пожалуйста.
0: Сейчас, одну минуточку. Раз, два, три. Бедный доктор.
1: Благодарю вас.
0: Боже мой. О,
1: что такое?
0: А что случилось?
1: Что с вами?
0: Со мной? Ничего.
1: Понимаю, понимаю. Вы же попали в бочку. Простите, а где кукла?
0: Кукла? Она негодная удрала в неизвестном направлении.
1: Куда?
0: В ту сторону.
1: Что вы наделали? Что вы наделали? О, превратите меня в свинью! Я потерял куклу! Я потерял куклу!
0: Странно, почему доктор так пристально на меня посмотрел. О, я знаю! Бедный доктор! Он влюблен в меня. Ему нравится цвет моего лица. Я сейчас посмотрю в зеркало. О, боже, я вся черная!

Погиб.

0: Что такое? Куда я попал? А, это ты, старый балаган. Я знаю, ты любишь смешить людей. Ну что ж, смейся. Хохочи, пока не лопнут твои полотняные бока. Старый доктор Гаспар сел в лужу, а глупая кукла с закрывающимися глазами убежала. Исчезла неизвестно куда. О, горе! О, несправедливость! Так обмануть! Так обмануть! Она не умела думать, но умела делать гадости. Да-да, это так часто случается среди людей. Но кто же этого мог ожидать от куклы, которая умеет только улыбаться?
1: Тибул еще не вернулся.
2: Ну, ты не плачь, Август, не плачь. Он вернется. Да. Он обязательно вернется, наш храбрый и смелый Тибул.
1: И вдруг, о чудо, доктор увидел куклу наследника Тутти.
2: Не плачь.
0: Кукла! Кукла наследника Тутти!
2: Ой, а почему этот маленький человечек прыгает на барабане? Это мне снится, Август, или это на самом деле?
1: Я ничего не понимаю. О, доктор Гаспар Арнери! Я же вас встретил сегодня на улице.
0: Да, да, да, это так, я помню. Но кукла наследника Тутти!
2: Какой странный маленький человечек.
1: Да.
2: Сначала прыгал на барабане, а теперь говорит, что я кукла.
0: А-а-а! Вот вы где, сударыня.
2: Где?
0: Ай-яй-яй-яй-яй, вам не стыдно?
2: Нет.
0: Нечего так улыбаться. Ваша заискивающая улыбка нисколько не уменьшает вашей вины.
1: Ее вины?
0: Да-да. Как видите, я вас нашел. И нашел в таком месте, где уж найти казалось совершенно невозможным.
2: Вы что-то совсем непонятное говорите.
0: Да? Кто вы такая? Отвечайте-ка прямо.
2: Я Суок.
1: Она Суок.
0: Что-что? Суок?
2: Да.
0: Вы кукла. Да-да, вы кукла наследника Тутти.
2: Ой, какая кукла. Я обыкновенная девочка.
0: А, вы умеете разговаривать?
2: Умею. Я еще умею танцевать на канате, скакать верхом и стрелять из пистолета.
0: Чепуха, чепуха. Кукла, не умеющая думать, не может уметь стрелять из пистолета. Молчите, молчите.
2: Какая кукла? Я...
0: Молчите, идите за мной. Да-да. А если вы не будете меня слушаться, я попрошу генерала Бонавентуры, и он прикажет вам отрубить голову.
2: Ой.
0: Да-да. Или заставит вас съесть живую крысу без сахара.
2: Ой.
0: Вот, сейчас же идите. Идите, идите. Куда, куда? Стой.
3: Доктор, подождите.
0: Нет, вы должны...
3: Доктор.
2: Меня тянет старый злой колдун. Он меня хочет убить и дразнится.
0: Что? Вы меня так называете?
3: Доктор.
0: Я же вас причинил.
3: Остановитесь.
2: Ой. Нет.
3: Тихо, Смог. Что ты испугалась? Ты не узнала меня?
2: Нет.
3: Это же я. Тибул.
2: Ну да.
3: Ну,
2: Тибул!
4: Август!
2: Ой! Ой, Тибул!
4: Суок!
2: Ой, какой ты, Тибул! Ой, какой ты красивый! Ой, ты самый красивый негр в мире! А почему от тебя пахнет жженой пробкой? Это что, духи такие негритянские?
0: Нет, да? Это комбинация кислот, солей и щелочи.
2: Тибул! Я видела во сне, как тебя и оружейника Проспера вели на плаху. Ой, я выла, я кричала, бросалась на палачей, царапала их. Тибул, Тибул, ты вернулся. Ура!
3: Ура!
2: Ура!
3: Ура!
1: Доктор, смею вас уверить, это не кукла.
2: Да.
1: Это живая девочка, танцовщица, сок.
3: Наш верный товарищ по цирковой работе.
2: Мы же с тобой не раз ходили по канату, да?
4: Да. Я вижу теперь, что живая девочка.
2: Конечно.
4: Позвольте, сок?
2: Сок.
0: Я же вас видел и слышал.
1: Да.
0: На площади бычачьей печенки вы пели песенку.
1: Песенку о сладком пирожке, который предпочел лучше сгореть в печке, чем попасть в желудок толстого дворянина.
0: Ах, да, вспомнил. Помнил, девочка огонек в платьице, похожем на ветку коралла под куполом цирка. Но почему же вы так страшно похожи?
2: На кого?
0: На куклу наследника Тутти. Уверяю вас, это невероятное сходство, или, выражаясь научным языком, это феномен.
3: Подождите, доктор, а где же настоящая кукла? Ведь вы должны были доставить ее сегодня утром во дворец?
4: Ой, не спрашивайте меня об этом. Она убежала.
2: Убежала?
4: Да. Как это ни парадоксально, она просто встала и ушла.
2: Ой, кукла.
4: Да, кукла. Я делал все, чтобы остановить ее. Все было напрасно. Скоро утро, сейчас зайдет солнце. Мне надо идти во дворец трех толстяков. А куклы нет. Значит, мне отрубят голову.
2: Ой, бедный доктор.
1: Бедный доктор.
3: Подождите. Сок.
2: Что?
3: Ты слышала, что сказал доктор Гаспар?
2: Да. Он сказал, что эта кукла убежала от него.
3: Ну?
2: Ой, он сказал, что я похожа на эту куклу.
4: На куклу, которую я безвозвратно потерял.
2: Ой, я понимаю тебя, Тибух.
3: Але, оп, вы нашли ее, доктор.
1: Что ты, Тибух?
3: Куклу.
2: Ой.
3: Не бойся, Сок. Вспомни, как мы с тобой представляли перед толпой по воскресеньям. Я говорил тебе «Але», и ты, ступив на канат, шла ко мне. Я ожидал тебя на самой середине, очень высоко над толпой. Я выставлял одно колено и опять говорил тебе «Але!» И ты поднималась ко мне на плечи. Тебе было страшно?
2: Нет, ты говорил мне «Але!»
3: Так вот, я и теперь говорю тебе «Але!» Ты будешь куклой наследника Тутти.
2: Я буду куклой.
1: Что ты, Тибул?
4: Нет, что вы, это невозможно.
2: Это невозможно.
3: Доктор, Сок, артистка. Итак, Сок, ты должна будешь разыгрывать роль куклы наследника Тутти.
2: Ой, можно, доктор?
4: Ну, хорошо. Хорошо, я согласен.
1: Ах, Сок.
3: Постой, Сок, это не все. Ты знаешь, что оружейник Проспера сидит в железной клетке в зверинце трех толстяков?
2: Да.
3: Ты должна освободить Проспера.
2: Открыть клетку?
3: Да.
2: Ключ, его же прячут.
3: Ключ, конечно, прячут. Но ключ находится у наследника Тутти.
2: Наследник Тутти.
3: Запомни, наследник Тутти.
4: Друзья мои, не будем терять времени.
2: Не будем.
4: Вы слышите, поют птицы?
2: Да.
4: Сейчас зайдет солнце, нам надо идти во дворец трех толстяков.
3: А завтра на рассвете мы опять пойдем на штурм дворца трех толстяков.
1: Опять?
3: Опять август. И мы победим. И тогда к нам в балаганчик придет много людей, и они будут петь вместе с нами.
5: Долой трех толстяков!
4: Бой! Дружок.
3: Сок. Люди, работающие в цирке, не должны знать, что такое страх. Вперед! Але!
2: Август,
3: не плачь.
2: Август!
1: Сок! Я говорю тебе, але! Сок!

дворце шел парадный обед по случаю удачного подавления вчерашнего мятежа. В зале было шумно и весело, гости ждали появления трех толстяков.

0: Плотников строят 10 плах для казни восставших. На каждую плаху взойдет один палач. Сколько будет палачей?
1: Вы знаете, что...
2: Палачей будет 10.
0: Каждый палач отрубит 10 голов. Сколько будет трупов?
3: Трупов будет 100. Я знаю, их будет 100.
0: А кому первому отрубят голову?
1: А?
0: Первому отрубят голову оружейнику Просперу. Танцуйте! Медленнее.
3: Мы победили. Нам некуда спешить. Пусть торопятся мятежники. Пусть спешит их рыжий вождь Просперо.

0: Добрый день, господин наследник.
1: Добрый день, господин наследник.
2: Как моя кукла? Жива ли она?
0: А куклы не умирают, господин наследник.
2: Но умирают люди, которые не исполняют приказаний. Где моя кукла?
3: Она будет с минуты на минуту.
2: Я подожду.
4: А не хочет ли наш наследник поиграть с золотыми монетами?
5: Да.
4: Правда, это не смешно, но это очень приятно.
5: Очень приятно.
2: Нет!
6: А не хочет ли Тути покормить мясом свою новую пантеру? Это должно вам доставить удовольствие. Или посмотреть на Просперо. Он тоже в зверинце, в клетке.
2: Нет.
4: А тогда не приказать ли высечь придворную кошку? Она слишком весело играла в покоях его величества.
2: Нет. Вчера, когда умерла моя кукла, мне было, я не знаю этого слова, но как будто холодной осенью летят птицы куда-то.
0: О, это нездоровое настроение, господин наследник.
4: Да.
0: Что это?
2: Вы слышите?
0: Да.
2: Что? Что возвращается моя кукла?
0: Кукла наследник. Господа! Господа! Прибыл доктор Гаспар! Тот, которого мы ждали с минуты на минуту!
7: Вызвать дворцовых трубачей!
3: Трубачей!
8: Скорее! Скорее!
7: Вести куклу наследника Тутти!
0: Вести куклу наследника Тутти!

0: Это ты, кукла?
1: Да, да, господин наследник, это ваша кукла. Как видите, я не только вернул ей жизнь, но сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела. Она получила великолепные новые платья. И самое главное, я научил вашу куклу улыбаться, сочинять песенки и говорить.
2: Вы говорите, что кукла умеет улыбаться,
3: сочинять песенки и говорить?
4: Вот
3: хотелось бы послушать, как и что.
4: Да, а то и песенки бывают, знаете ли.
2: Тем более улыбки, они иногда не к месту, иногда просто опасны.
3: Но, кажется, заставляют ждать.

0: А теперь мы хотели бы задать ряд вопросов кукле.
1: Вот именно ряд вопросов.
0: Можно, доктор Гаспар?
2: Пожалуйста,
3: спрашивайте, господа. Спрашивайте, господин третий толстяк, прошу вас.
0: Скажи мне, кукла наследника Тути, вот, к примеру, мне в моем государстве принадлежит весь хлеб, мясо, молоко.
4: Огурцы.
0: Да-да, огурцы. Хорошо ли это? Нет ли здесь чего-нибудь такого?
5: Есть.
0: Что есть?
5: Мне жаль.
0: Кого жаль?
5: Мне жаль вас.
0: Меня? А почему меня?
5: Потому что трудно съесть все огурцы и еще запивать молоко.
0: Так я этого не делаю.
5: И правильно. После, говорят, очень болит живот. А это так неприятно, особенно, когда он такой большой.
4: Господин первый толстяк смеются.
0: Что такое? Почему?
4: Не могу знать.
1: Большой живот.
3: А теперь спрашивайте вы, господин второй толстяк. Прошу вас.
4: Скажи теперь мне, кукла наследника. Нет.
1: А я хочу задать вопрос наследнику. Скажи мне, Тути, нравится ли тебе кукла?
6: Как жизнь.
1: А нет ли в ней чего-нибудь странного, подозрительного?
6: Подозрительного?
1: Да.
6: Она ясна, как солнечный день. Она солнце.
4: Доктор Гаспар, так как вы выполнили нашу просьбу, можете просить награду.
1: А просите все, что хотите.
7: Господа, я философ и врач. Мое любимое занятие – читать книги и делать добро людям. Вчера на площади суда построены 10 плах для казни восставших.
4: Их казнят сегодня.
7: Вот именно это я имею в виду. Господа, моя просьба такова. Я прошу вас даровать всем пленникам свободу. Отменить казнь и сжечь плахи.
0: Черт возьми.
1: Но это же просьба преступна.
4: Вы не смеете требовать таких вещей.
7: Господа, я требую, чтобы даровали жизнь приговоренным к смерти. Я требую, чтобы сожгли плахи.
8: Они будут казнены.
7: Вот видите, господа, кукла окончательно испортится, если вы не исполните моей просьбы. Я думаю, господин наследник будет недоволен, если его кукла станет негодной розовой тряпкой.
5: Нет!
4: Господин наследник!
5: Господин наследник!
1: Совещание!
4: Хорошо,
1: доктор Гаспар. Мы согласны удовлетворить вашу просьбу и отменить казнь. На сегодня. Вы довольны, доктор?
7: Хорошо, господа. Я согласен.
1: Приступайте.
7: Пожалуйста, господа.
6: Ты не умерла, сок. Как я счастлив. Идем отсюда, идем. До свидания, доктор.
7: До свидания.
6: Сегодня я прикажу срезать для вас все розы моего парка. И получится такой большой букет, что вы будете нюхать его всю жизнь.
7: О, я благодарю вас.
3: А теперь, господа, вальс!

Ross, Balog.

0: Ну-с, любезный доктор, вы довольны?
1: Представьте, генерал, вполне.
0: А может, вы попросите, чтобы мы еще Тибула не казнили?
1: Любезный генерал, чтобы казнить Тибула, его надо поймать. А это не так легко сделать.
0: Что?
1: Не будем ссориться.
2: Вы можете себе представить, какую интересную работу делали сегодня дворцовые повара и кондитеры? Ведь толстяки знали толк в яствах.
3: Скорее, скорее, скорее! Сегодня же во дворце торжество по поводу подавления мятежа оружейника Просперо. Мы должны сделать великолепный торт. Скорее!
4: Пришел господин раз-два-три!
5: Какой прекрасный торт, боже мой! Крем, цукаты, роза! Толстяки будут в восторге! Несите!
2: В эту минуту случилось совершенно невероятное. В окно влетел продавец воздушных шаров и со всего размаху сел в торт.
3: Погибло прекрасное произведение кондитерского искусства! Как это называется? Катастрофа! По-гречески катастрофа, а по-моему, черт знает, что такое!
6: Я боюсь открыть глаза. Скажите мне, пожалуйста, где это я нахожусь?
3: Ты находишься во дворце трех толстяков.
6: Ну что, вы шутите? Не надо шутить, я очень нервный.
3: Ну, ты сидишь в самой середине торта, ты что, не чувствуешь?
6: Нет, это я чувствую, и я чувствую, что сыро. Вообще я чувствую, что как будто... Я чувствую, что как будто простудился, убедя насморк. Скажите, пожалуйста, вот что это за штучки?
3: Это цукаты, негодяй.
6: Цукаты. Вы знаете, это произошло со мной так неожиданно, что я думаю, уж не во сне ли я все это вижу. Но у меня ведь закрыты глаза. А разве можно видеть, когда глаза закрыты?
3: Он, оказывается, философ.
4: Философ.
3: Ну, а как ты думаешь, больно, когда дают подзатыльник?
6: Не надо подзатыльника, я очень чувствительный, не надо.
5: Боже мой, ну почему же вы не несете тарт? Только и разговоров, что про тарт. Тарт должен быть на столе.
3: Сейчас, через 5 минут торт будет на столе.
5: Скорее!
4: Что ты ж делаешь?
3: Крем! Залить все кремом. Крем, черт возьми! Мне нужен генерал.
0: Что там за шум? Отвечать? Молчишь?
7: Молчу!
0: Молчи! Отвечать?
4: Ганимед!
0: Я знаю, что такое Магомед, но я не знаю, что такое Ганимед.
4: Уважаемый генерал Бонавентура.
0: А откуда вы меня, собственно?
4: Да вас все знают, вас все любят. Добрый генерал Бонавентура.
0: Добрый, вы думаете?
4: Да что думаете, по лицу видно. Генерал, я вам подарочек принесла.
0: Ах, подарок!
4: Подарочек.
0: Подарочек пропустить.
4: Пропустить, невежа!
6: Тетушка Ганимед. Как это вы?
4: Доктор, вы здесь? Боже мой, я вас искала. Доктор, вы живы? И голова у вас на месте, да? Боже, как я рада, доктор. Доктор, наденьте галоши. На дворе сыро, вы получите насморк.
0: Это еще что такое?
4: Уважаемый генерал Бонавентура, отпустите доктора. Он здесь ни в чем не виноват. Вот она, кукла наследника Тути. Она неблагодарная убежала от доктора.
0: Кукла?
4: Кукла наследника Тути.
0: Вот ты кукла?
4: Да.
0: Она даже стоять не умеет.
4: Да.
6: Какой ужас.
4: Что случилось?
0: Что такое? Одно и то же лицо? Невероятно. Откуда вы ее взяли?
3: Так вы сами нам ее принесли.
0: Так.
3: Да доктор ее исправил. Она неблагодарная, разбила ему очки.
0: Так.
3: Загнала меня в бочку и удрала в неизвестном направлении.
0: Так.
3: Хорошо, я ее поймала. А, правда, мне помогли соседки. Жена пекаря видела ее у пекарни, жена аптекаря видела ее у аптеки. Жена мясника видела ее у мясной лавки. А жена булочника у булочной. А жена молочника у молочной лавки. А жена угольщика у угольной ямы. Куда она не годится, провалилась.
7: Жена провалилась.
3: Кукла, я же говорю.
0: Доктор, стойте!
3: Стойте, я и кричу, стойте.
0: Молчать, стрелять буду.
3: Караул, что вы делаете? Что вы делаете?
0: Гвардей!
3: Разве можно стрелять, когда человек еще не договорил?
0: Караулы удво? Нет, утроить.
3: Доктор,
0: никого из дворца не выпускать?
3: Доктор, как никого? Как никого? А нас с доктором?
0: А вас с доктором главным образом арестовать?
3: Как арестовать? Позвольте, в чем дело?
0: Уважаемый доктор Гаспар, уважаемая тетушка Ганимед, я вас должен срочно бросить за решетку до выяснения дела.
3: Так это невозможно! Боже, что я наделала! Разве можно было дарить куклу человеку, который выжил из детского возраста, да еще генералу? О, ему надо было ружье или барабан.
0: Унести!
3: Караул! Караул!
2: Так, теперь можно будет подумать, так сказать, на свободе.
0: Все равно ничего не понимаю.
8: Генерал! Ваня, генерал! Вальс, вальс! Генерал! Я вне себя от счастья. Господа толстяки танцуют вальс. Прикажите зарядить пушки, фейерверк!
0: Измена!
8: Что?
0: Измена!
8: Боже мой, что вы говорите?
0: Пушки надо заряжать картечью.
8: Как?
0: Это, по-вашему, что?
8: Кукла? Ха, опять она? Как? Простите, а где та?
2: Вот в том-то дело, что та. Та самозванка. Посмотрите, как похожи, как две капли воды.
8: Какая наглость! Какая дерзость!
0: Дерзость?
8: Какая наглая девчонка!
0: Какая наглая девчонка!
8: Так обманул!
0: Так обманул!
8: Так провести всех, боже мой!
0: Боже
8: мой! У меня голова идет кругом. Я начинаю терять ощущение места и времени.
0: Черт, время, не потерять бы место. Так?
2: Так.
0: Надо срочно доложить трем толстякам.
8: Стойте! Стойте, спрячьте! Спрячьте куклу куда-нибудь подальше.
0: А чего уж там прятать? Все равно начнется шоу, гринька.
8: Генерал! Бонавентура! Слушайте меня!
0: Есть!
8: Куклу спрятать! Раз, два, три, сну!
0: Кто-нибудь!
8: Что такое?
3: Кто-нибудь!
8: Что случилось?
9: Слушай, мой генерал,
8: бери куклу и спрячь в караульный вол.
0: А девчонку поймать, голову с плеч, давай!
8: Отставить!
0: Отставить! А почему оставить?
8: Как почему? Вы что, забыли? А наследник Тути, когда он узнает, начнет топать ногами, визжать и валяться по полу, я не знаю, у кого из нас останется голова.
0: Ну так, ну а что же делать?
8: Что же делать? Что же делать?
10: Что же делать? Как только кончится бал, и наследник Тутти ляжет спать,
2: так,
10: девчонку бросим в клетку, а потом отдадим посередине тигру в компране.
0: Чего?
8: Вы поняли меня?
0: Да.
8: О, я вижу, несут торт! Господа, господа, несут торт! Господа толстяки, несут торт!
11: Будем есть торт!

0: посмотрите только, какая рожа торчит из крема.
1: Ой, уморительная рожа. Да, да где она же совсем как человеческая голова?
2: Господа, господа, мне кажется, что она сделана из марципана.
3: Нет, нет, нет, нет, она сделана из... Ореховый холм.
2: Нет, я говорю, из марципана.
0: Господа, она сделана из миндаля.
3: Она сделана из ореховой холмы.
0: Господа, не будем ссориться. Не будем ссориться. Сейчас мы проверим. Да-да. Сейчас я отрежу лучший кусочек торта и попробую. Лучший кусочек торта – это нос. Сейчас я его отрежу. Дайте-ка мне нож.
4: Ай!
5: Господа, торт сказал.
4: Ай!
6: А торт, оказывается, с механизмом. Он дрожит, шары прыгают.
7: Послушайте-ка, повар, а что, разве нельзя без механизмов? Какая радость в том, что ваш торт говорит. Торт не должен говорить. Да, сегодня говорит торт. Завтра будет петь суп, а послезавтра будут танцевать котлеты.
0: А мне это очень нравится.
7: А мне не нравится.
0: Это великолепно. Господа, я почти уверен, что торт умеет петь. Повар, вы молодец. Ваш торт умеет петь?
8: Умеет.
0: Заведите, мы послушаем.
8: А ну, пой.
0: Нужно слушать!

0: не умею петь, я очень не музыкальный.
1: Нет, он будет петь, когда вы начнете его резать. Он будет петь от счастья.
2: Тогда приступим к этому как можно скорее. Дайте-ка мне нож. Господа, я это сделаю лучше, чем вы, потому что я больше всех хочу есть.
3: Отрежет себе самый большой кусок.
2: Но я не такая свинья, как некоторые.
4: Это вы сами свинья.
2: Господин Толстяк, тюлень нет.
5: Сапог.
2: Кто, я?
5: Да.
2: Комод.
4: Бегемот.
5: Верблюд.
2: Сова, осел.
4: Оглобля.
5: Рыло.
0: Чего вы хотите? Ну, режьте меня, режьте! Хотите ухо, хотите бок, хотите пятку, режьте, ешьте!
6: Измена! Измена проникла в еду!
0: Ой, ай, ой, я же улетаю!
7: Так странно кончился парадный обед. Суок осталась во дворце трех толстяков. Наследник Тутти от счастья ничего не замечал.

0: что ты вернулась, кукла. Я так ждал тебя. Сейчас я буду ужинать. Ну, пойдем. Так, так, так. Садись. А, я очень проголодался. Сейчас я буду есть пирожное. Вот это, с кремом. О, как вкусно. Так, а сейчас мы выпьем апельсиновой воды. Ваше здоровье, сударыня. Ну, а сейчас я возьму вот это с виноградинкой.
1: Я тоже хочу с виноградинкой.
0: Но ты же прежде никогда не ела.
1: А ты скажи спасибо доктору Гаспару. Это он научил меня разговаривать и кушать пирожные.
2: А ну-ка.
1: Еще.
2: Ой.
1: Воды. Вот, пожалуйста. Я еще хочу.
2: На.
1: Вот это.
0: Вот это.
1: На, на, на. Я все съем.
0: Это же замечательно, что у тебя появился аппетит.
1: Он у меня давно появился. Какой аппетит.
0: Ешь, ешь, ешь.
1: Алле. Когда я была у доктора Гаспара, он вынул мое сердце и заставил меня полчаса неподвижно лежать. Я заснула и видела сон, будто бы я живая девочка.
0: А что это значит, живая девочка?
1: Живая девочка?
0: Да-да.
1: Ну, это значит, вот я... Подхожу к тебе.
0: Да.
1: И тяну тебя за нос. Понятно?
0: Мне это не нравится. Или нет, я не могу определить точно. Нет, не нравится. А вот живую девочку можно тянуть за нос. Нос у нее не приставной.
1: А ты попробуй.
0: Ну-ка. Ну-ка. Вот. Вот.
1: Ой, ой, ух, вот ушиблись, больно.
0: Мне никогда не бывает больно. У меня железное сердце.
1: А почему же у тебя слезы на глазах? Дай-ка я вытру салфетку.
0: Нет, не вытирай.
2: Я еще буду плакать.
1: Не верю, что у тебя железное сердце.
0: Не веришь?
1: Не верю.
0: Слушай. Ой, что это?
1: Тук, тук, тук, тук. А, это часы, да? Нет. У тебя есть часы?
0: Нет, это не часы. Это бьется мое железное сердце.
1: О,
0: если б ты знала, как мне страшно думать, что у меня железное сердце. Его каждую ночь заводит воспитатель. Если он не заведет его, оно остановится. Я умру, и кончится мое царствование.
1: А когда кончится царствование трех толстяков?
0: Оно кончится, когда пробьют главные часы во дворце.
1: А где эти часы?
0: В нише, окруженной.

0: Софья, в прошлое воскресенье мы дали блестящее представление в порту. Я исполняла вальс на абрикосовых косточках.
1: Как жаль, что нет под рукой абрикосовых косточек.
0: Жаль.
1: Ты показала бы мне его. Ого, я сейчас прикажу. Нет, нет, нет. Ты никуда не уходи.
0: Я умею исполнять вальс и при помощи ключа.
1: Вот он!
0: А почему ты его прячешь на груди?
1: Это государственная тайна.
0: Тайна?
1: Да-да. Ты никому не скажешь.
0: Никому.
1: Этот ключ дал мне генерал. Он от одной из клеток моего зверинца.
0: А ты прячешь все ключи от всех клеток?
1: Нет. Но мне сказали, что это самый главный ключ.
0: Этот?
1: Да-да. Что я должен его хранить.
0: Ой, храни, храни, Тути. Тути.
1: Да?
0: Ты знаешь что? А ты дай мне его, а? Дай. Дай, Тути.
1: Мама!
0: Ой, Тути. О, годится. А теперь, наследник, слушай.

0: Ты не должен уставать, Тути. У тебя же железное сердце.
1: Как это здорово!
2: Сок, ну ты же прежде никогда не танцевала, не свистела вальсов и не ела пирожного.
1: Но я очень устала. Мне очень хочется спать.
0: Вот, ты спи.
1: Ты танцуй сама.
2: А я прилягу, ладно?
0: Ты спи, Тути, спи.
2: Танцуй сама.
1: Спокойной ночи, Сок.

0: Теперь я должна найти дорогу к Просперо, зверинец.
1: Суок тихо вышла из спальни. Вскоре там появились Бонавентура, раз-два-трис и страшный гвардеец. Они влили в ухо наследника Тутти жидкость. Теперь он будет 3 дня спать непробудным сном. Он не будет знать, что стало с его куклой. Тутти проснется, когда все кончится. Они хотели немедленно схватить девчонку, но ее нигде не было. Бонавентура приказал обыскать весь дворец, сад, зверинец, но девочку найти. А Суок все шла и шла по дворцу. Вот и подземелье. Видя, что караульный спит, она взяла фонарь и на цыпочках вошла за ограду.

спит этот чудак с усами. Звери спят, все спят.

0: наконец-то ты пришла, моя маленькая сок.
1: Я пришла тебя освободить.
0: Я уже никогда не выйду из этой клетки, а сегодня умру.
1: Ой, у тебя в глазах искры, как у дикого зверя. Длинные загнутые когти. Просперо, это не ты!
0: Ты боишься меня, сук? Я потерял человеческий облик. Не бойся. Подойди. Ты выросла. Похудела. У тебя печальное личико. Я знал, что увижу тебя перед смертью. Я всегда помнил о тебе.
1: А ты меня знаешь? А кто ты?
0: Я туп.
1: Туп?
0: Ученый. Я просидел в этой клетке среди зверей 8 лет.
1: Ой-ой-ой.
0: Я оброс шерстью, и ногти мои стали длинными и желтыми. Меня держали здесь, чтобы сохранить тайну.
1: Тайну? А какую тайну?
0: Вот, возьми этот свиток. Пусть народ узнает тайну 3 толстяков. А теперь ступай. Иди. Я умираю.
1: Подожди, не умирай. Поживи еще чуть-чуть, а ты не сказал, какая тайна? Какая?
0: Простите меня.
1: Умер. А где Просперо? У него рыжая борода и веселые голубые глаза. Где он? Просперо? Просперо? Просперо! Просперо, где ты, Просперо?
2: Я здесь. Кто зовет меня?
1: Это я.
2: Кто ты?
1: Я Суок.
2: Суок?
1: Да, меня прислал Тибул.
2: А, Тибул.
1: Ты не слышал, как я вошла в зверинец?
2: Нет, я, должно быть, спал. Я сегодня заснул впервые.
1: Я пришла тебя освободить.
2: Ты храбрая девочка, но моя клетка крепко заперта.
1: А у меня ключ от твоей клетки.
2: Ключ?
1: Да. Вот. Помоги мне повернуть ключ в замке.
2: Давай.
1: Вот так. Тебя в зверинце встретила чудовище, которое умерло.
2: Это туп?
1: Да.
2: Значит, он умер.
1: Он оставил вот это. Здесь тайна 3 толстяков. Сегодня утром народ снова пойдет на штурм дворца 3 толстяков. Ты должен быть впереди.
2: Это хорошо, идти впереди среди друзей. Но как же ты, Сок?
1: А ты не бойся за меня. Никто во дворце не знает, что я живая девочка. Я кукла наследника Тути. Я останусь здесь, а сегодня утром открою дворцовые ворота.
2: Сук! Ты храбрая девочка. До свидания, Сук.
1: До свидания.
2: До свидания, Сук.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания. До свидания. Иди налево через парк, но не зацепись за розы своей рыжей бородой.
3: Не зацепись за розы своей рыжей бородой.
1: Тихо.
3: Тихо. Какой ты? Черт возьми!
1: Черт возьми!
3: А где же мой фонарь? Где мой фонарь? О, у меня украли фонарь!
1: Украли, украли, украли, украли, украли!
3: Кто-то прошел в зверинец!
4: Тревога! Измена!
5: Что такое? Что кричишь? Отвечай!
2: Не знаю, что случилось!
6: Не знаю, но кто-то прошел в зверинец!
3: Кто-то!
5: Это она!
2: Это она!
5: Она обыскать помещение!
2: Закройте нам!
7: розовая.
8: Сидит розовая? А ну-ка посмотри.
9: Наследника Тутти!
10: Держи, окружить! Ну, теперь посмотрим, хваленая кукла, что ты будешь делать?
6: Отвести ее к трем толстякам!
11: Правильно, спускайся, мы победили!
1: Сегодня победили вы, а завтра победим мы!
11: Ах, да! Снять эту противную девчонку, а то я за себя не ручаюсь!
6: Отставить!
11: Отставить! Почему отставить?
6: Мы устроим скорый справедливый суд сейчас, здесь!
8: Я приглашу сюда господ трех толстяков. Обмануть наследника Тути, да?
6: Обмануть трех толстяков?
11: Обмануть трех толстяков.
6: За это по головке не погладят?
11: Да, за это по головке не погладят.
1: Не-не-не.
11: А ну спрячь язык, противная девчонка.
1: Не-не-не.
11: Что? Что?
9: Господин генерал! Господин генерал! Клетка Проспера пуста.
11: Не может быть.
9: Пуста?
11: Не может быть! Догнать! Поймать! Он будет мертв. Или я не генерал Бонавентура?
1: Он будет жить! Это я спасла друга народа!
11: Ах, это ты? Слезай!
1: Пожалуйста.
11: Шагом!

0: любимые толстяки. Перед вами не кукла наследника Тутти, а живая и противная девчонка. Раз. Она выпустила из клетки мятежника Просперо. Два-с. Ввиду всего вышеизложенного, я предлагаю ее казнить. Три-с.
1: Но каким образом вот эта маленькая девчонка могла освободить оружейника Просперо?
2: Да-да-да. Это же самое важное.
3: Отвечай, гадкая девчонка. Каким образом тебе удалось освободить оружейника Просперо?
0: Ну? Ну, отвечай, ну.
4: Отвечай.
2: Генерал, потрясите ее хорошенько и щелкните ее в лоб.
3: Она не удостаивает нас ответа.
1: Тем хуже для нее.
2: Тем страшнее мы выдумаем для нее казнь.
1: Вызвать свидетелей.
2: Свидетелей?
4: Свидетелей нет.
1: Свидетелей нет?
2: Свидетелей нет.
3: Свидетелей нет?
5: Свидетелей нет. Свидетелей нет.
3: Что это?
0: Господа, это попугай. Здесь есть клетка с попугаем. Вам, конечно, известно, что попугай умеет запоминать и повторять человеческую речь.
1: Это нам известно.
0: У многих попугаев чудесный слух и великолепная память.
2: Что?
0: Господа, это как раз то, что нам нужно. Этот попугай запомнил все, что говорила здесь эта девчонка и оружейник Просперо.
6: Ну и что? Я не понимаю.
0: А я предлагаю пригласить в зал суда в качестве свидетеля эту удивительную птицу.
3: Здорово! А зачем?
1: Только попугаев нам и не хватает.
2: Я, кажется, начинаю понимать.
0: Что?
1: Вызвать свидетеля!
0: Свидетеля!
4: Опустить клетку со свидетелем!
1: Ну? Птица, говори. Ку-ку.
5: Ку-ку.
0: Одну минуточку. Лаура, Алдебаранте Форника Фокас, я?
5: Алдебаранте Форника Фокас, я.
0: Пожалуйста.
1: Ничего не понимаю.
5: Су!
1: Ничего не понимаю.
5: Кто ты? Я Су.
1: А! Ее зовут Сок.
3: Странное имя.
5: Меня послал Тибул.
4: 40 000 ведьм!
5: Я не кукла. Я живая девочка. Я пришла тебя освободить.
1: Но это действительно редкая порода попугая.
3: Я говорю о красивой бороде, которая могла бы сделать честь любому генералу.
2: Да он искуснейшим образом передает человеческую речь.
5: Но моя клетка крепко заперта.
2: Так.
5: А у меня ключ от твоей клетки.
1: Ну?
5: Все.
2: Ах, подлая девчонка. Теперь понятно все. Она украла ключ у наследника Тутти и освободила Просперо.
1: Все ясно.
5: Ясно.
4: Лаура, тихо.
1: Вынесем приговор.
5: Приговор.
4: Лаура, ты у меня добалуйся.
5: Сам добалуйся.
1: Убрать свидетеля.
4: Убрать свидетеля.
1: Мнимая кукла обманула наследника Тутти. Она выпустила нашего злейшего врага, оружейника Просперо. Поэтому обманщица приговаривается к смерти. Ее растерзает тигр. Она не хотела говорить с нами. Посмотрим, как она поговорит с тигром.
6: Позвольте, а как же Тутти? Ведь если он узнает, что его кукла погибла в лапах тигра, он умрет от слез.
0: Не волнуйтесь, наследник Тутти усыплен. Он будет спать непробудным сном 3 дня.
4: А может быть и больше.
1: Генерал, исполняйте.
4: Есть. Эй, кто-нибудь? Государственного преступника, злостного врага 3 толстяков, девчонку Сок, по решению суда бросить на растерзание тигру!

0: Настал для Суок последний час. Бедный Суок, прощай цирк, площади, август, прощайте, милый Тибул и смелый Проспер.
1: Люди, работающие в цирке, не должны знать, что...

0: подошли и, даже не обратив внимания на девочку, побежали мимо. Тогда все увидели, что это была не живая девочка, а кукла.
1: Кукла?
2: Старая, рваная, никому не нужная кукла.
0: А дело было так. Голубоглазый гвардеец, который перешел на сторону народа, вынес окна середину зверинца и успел ловко подменить живую сок мертвой изорванной куклой.
3: Смотрите, вон кукла! Вон она!
4: Вон она! Генерал! Генерал!
5: Я же ее!
6: Что это?
7: Что это?
3: Господа толстяки, народ штурмом идет на дворец!
8: Не может быть!
9: Не может быть!
10: Не может быть!
11: Не может быть!
12: Не может быть!
11: У народа пушки!
9: Не может быть!
8: Господа! Господа! Господа мятежники уже в парке!

0: Со всех сторон наступали люди. Их было множество. Это шел народ, который сегодня победил. Впереди шел Просперо.
1: Вот три толстяка. Видите, как они разжирели? Теперь мы будем работать только для себя. Кончилось царство богачей обжор. Весь город в руках народа. Три толстяка в плену.
2: Ура!
3: Стой! Вы арестованы, генерал.
4: Вот так фунт.
3: Будем ссориться?
4: Не будем ссориться. Ну?
3: Смотрите, все смотрите. Вот он, доносчик трех толстяков, фальшивая флейта.
5: Перестаньте кричать. Выражать восторг нужно красивыми мелодичными фразами. Ну, например...
3: Ах ты, визгливый шут!
5: Визгливый шут, боже! Какой поклёп! Я человек, живущий среди вальсов и улыбок. Я сама фигура которого подобна скрипичному ключу. Разве я могу визжать фальшиво?
6: Пощадите нас! Мы не будем больше заставлять вас работать на себя!
1: Нет! Нет! Мы не верим вам, потому что толстяки уже не раз обманывали народ!
2: Не верим! Народ!

0: дверь часового ящика раскрылась, и вышла розовая, сверкающая и сияющая слог.
1: У этой маленькой девочки большое и храброе сердце. Это моя спасительница!
2: Друзья мои,
3: буквально только что.
2: Да, мы заблудились в длинных анфиладах двора.
3: Да.
2: И в одной из дальних комнат нашли мальчика. Он спал. Его усыпили ландышевыми каплями.
3: Слушайся доктора, самый умный человек на свете.
4: Тути!
5: Ага, волчонок, попался?
3: Сок, Тути!
5: Волки там, где они должны быть. Зверинец его!
1: Нет! Вы ошибаетесь! Вот свиток, который сок передала мне ночью, и в котором... Словом, слушайте. Вас было двое. Сестра и брат. Суок и Тутти. Когда вам исполнилось по 4 года, вас похитили из родного дома слуги 3 толстяков.
3: Слышите, доктор?
1: Я Туп, ученый. Меня привезли во дворец, 3 толстяка сказали: вот видишь девочку, сделай куклу, которая бы не отличалась от этой девочки. Я не знал, для чего это было нужно, и сделал такую куклу. Тогда вас разлучили, а меня, чтобы сохранить тайну, посадили в клетку. Я прошу у вас прощения. Прости меня, Тутти, прости меня, Суок. Тутти, что значит на языке обездоленных разлученный? Суок, что значит вся жизнь?
3: Тути!
6: Сок!
3: Тути! Я твоя сестра! Тути!
6: Сок! Вся жизнь! Вся жизнь!
4: Что-то летит, похожий на гроздь разноцветного винограда!
2: Это, кажется, предмет воздушных шаров!
7: Перестали стрелять, мои шары опустили меня прямо сюда. Ой, вот мы и победили. Ура!
4: Ура!
7: Ты что там? Пожалуйста, берите мои шары. Все берите. Нет. Вот. Сок. Розовый. Голубой. И вам, желтый, все берите, все. Как же хорошо, когда на земле не стреляют пушки.
4: Очень хорошо. Я говорил, что этот день настанет, а ты не верил, помнишь, Август?
8: Ты великий артист, Стебу, но ты горячий, ты легкомысленный человек, ты тратишь время на воспоминания. А народ ждет парадного танца в честь нашей солнечной победы.
7: Да, конечно. Все ждут. Начинайте, я тоже очень нетерпеливый.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача первая.

он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери волчицы, а он пошел весь в одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него самого было два глаза, а у отца один. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу, источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал. Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне, но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал. Он ограничивался стенами логовища. Волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной. Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него, и в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями. Химический процесс, называющийся жизнью, требовал света. Свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно. Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка. Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад. Затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки, результат появившейся способности обобщать явления мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал, что такое боль. Он был очень свирепым волчонком, и таким же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать, ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, перерабатывалось из мяса. И теперь, когда ему исполнился месяц, и глаза его уже целую неделю были открытыми, он тоже начинал есть мясо, наполовину пережеванное волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока. С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер. Припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь, и он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти.
И уж, конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры. Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствование по пещере, стремясь к выходу из нее, и также поминутно его оттаскивали назад. Выход из пещеры казался ему стеной, стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена, солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир, путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует. У этой стены света было одно странное свойство. Его отец, а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира, похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу. Его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принимал исчезновение отца за его отличительные свойства, так же, как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери. В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае, так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все-таки его выводы были не менее четкие и определенные, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И потому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может пройти сквозь них, не может делать то, что делает отец. К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его. И все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от одноглазовой волчицы. Но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх – наследие северной глуши, и ни одному зверю не удается от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку. Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. И в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться. Он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желанием. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод вырабатывали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им значило избегать боли
и всяких жизненных осложнений. Чонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничивал окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет. И, разграничив, старался избегать всего причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь. Вот почему, повинуясь закону, внушенному матери, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало ему горло и рвало снаружи. Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно – звуки были непривычные, странные и, значит, неизвестные и страшные. Ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх. Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, и все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснение в прожитой им жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием – желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли. Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету, и никакими преградами нельзя было остановить волны жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И, наконец, страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры. Стена, внутри которой, как ему казалось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам. Он ослеплял волчонка. Внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличивающемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой. В нее входили деревья, окаймлявшие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, который был еще выше горы. На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом. Он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный, испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше.
ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он прижался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше. Она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито застрекотала оттуда. Волчонок учился. Его маленький слабый мозг, хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бывают живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на одном месте, а живые двигаются. И никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей. С ними надо быть начеку. Волчонок шагал неуклюже. Он то и дело натыкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам. Земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И, наконец, волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспосабливался. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой. Волчонок развивался с поразительной быстротой. Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности. Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того, она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие – плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в этом мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил – ешь, или съедят тебя самого. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучить и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярости битвы приносили с собой одно удовольствие и даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача вторая.

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Он спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках 5 живых существ. Таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание. Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство. Волчонка объял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих пор. Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз. На него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте вокруг бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали из-за густых зарослей к странному двуногому существу, которое взяло в свои руки власть над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра. Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело, наконец, плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом: «Смотрите, какие белые клыки!» Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали 2 инстинкта. Один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов, волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов. Покорялся до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил 2 удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего. Индейцы рассмеялись, и даже тот с укушенной рукой присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса. И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос. И, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал ждать появления матери, своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась с громким рычанием. Она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь. Волчица бросилась к людям,
Разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка, спасительный гнев ее, только обрадовал. Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подергивались. И вдруг один из индейцев крикнул: «Кичи!» В этом возгласе слышалось удивление. Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса. «Кичи!» — снова крикнул индейец, на этот раз резко и повелительно. И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям. Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, даже и не собиралась этого делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться. Но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом. «Что же тут удивительного?» – заговорил один из индейцев. «Отец у нее был волк, а мать – собака. Ведь брат мой привязывал ее весной на 3 ночи в лесу. Значит, отец Кичи был волк. С тех пор, как Кичи убежала, серый бобр, прошел целый год», – сказал другой индейец. «И тут нет ничего удивительного. Язык лосося», — ответил серый бобр. «Тогда был голод, и собакам не хватало мяса». «Она жила среди волков», — сказал третий индеец. «Ты прав, три орла», — усмехнулся серый бобр, дотронувшись до волчонка. «И вот доказательство твоей правоты. Кичи его мать, но отец у него был волк, поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку «Белый клык». Я сказал, это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?» Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом серый бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту и вырезал палку. Белый клык наблюдал за ним. Серый бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву. Белый клык пошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными, крючковатыми пальцами стала почесывать ему живот и перекатывать с бока на бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унизительно. Кроме того, белый клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все 4 ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и белый клык ограничился тихим рычанием. Рычание он не мог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И как это ни странно, белый клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И когда, наконец, человек погладил его в последний раз и отошел, белый клык
окончательно приободрился. Ему предстояло еще не один раз испытать страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты. Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. Вскоре на тропинку вереницей вышло все индейское племя, переходившее на другое место. С ними шло много собак, и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами,

палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ, которые все же чем-то отличались от волчьей породы. Неживые предметы подчинились их воле. Так камни и палки, брошенные этими странными существами, летели по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары. Власть эта казалась белому клыку необычайной, божественной властью. Она выходила за пределы всего мыслимого. Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась, и белый клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но вдруг совершенно внезапно обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих братьев, которые, только завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движение волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери. Волчонку это не нравилось. И когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, которой была привязана Кичи, и повело ее за собой как пленницу, а за Кичи побрел и белый клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим. Они отправились вниз, по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях белый клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минутой. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла белого клыка власть людей над неживыми предметами. Их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов. Тут, собственно, не было ничего примечательного. Это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусиной, и они стали вигвамами, белый клык окончательно растерялся. Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Но скоро белый клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня белый клык оставил Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность, потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, белый клык полз мучительно долго и осторожно. Наконец его нос коснулся парусины. Белый клык ждал, что будет. Ничего. Все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз, стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. В вигваме послышался резкий окрик индианки, и белый клык

опрометью бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов. Не прошло и 5 минут, как белый клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок, гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее белый клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и белому клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Белый клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами. Это была первая схватка белого клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую, врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям. Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя, но любопытство белого клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серый Бобр делал что-то с сухим мхом и палками, разложенными возле него на земле. Белый клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовил что-то интересное. Любопытство белого клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мхом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый клык не подозревал о существовании огня, но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что в этих звуках нет ничего враждебного. Потом белый клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык. В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и мха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну. Но Серый Бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А белый клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал, и казался таким маленьким и жалким среди окружавших его людей. Это была самая сильная боль, которую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками Серого Бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый клык скулил, не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение обожженного носа усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей. А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которая не смеялась над ним. Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а белый клык не отходил от Кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство.
Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ. Мужчин, женщин, детей. Все они шумели и раздражали его. Грызлись. Спокойное, одинокое, знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг белого клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали его. Время ждать новых событий. Клык наблюдал за людьми, которые ходили мимо, исчезали, снова появлялись. Подобно тому, как человек взирает на им же сотворенных богов, белый клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами, божеством. Они были властителями живого и неживого мира. Они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам. Из сухого мха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь. Они были боги.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача третья.

каждый новый день приносил Белому Клыку что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе. И он покорился им, так же, как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его, он подходил. Когда прогоняли прочь, поспешно убегал. Когда грозили, припадал к земле, потому что каждое их желание подкреплялось силой, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича. Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному. Белый Клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры, и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться. Чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее. Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жертву всюду. Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь Белому Клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, а следствия эти были дурные. Белый Клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк. Разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту был готов увернуться от удара палкой или камнем. Белый Клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу, и, объявив Белому Клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам – отбиваться сразу от всей стаи, а имея дело с одним противником, наносить ему, возможно, большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов, значило сохранить жизнь, и Белый Клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его. Белый Клык подавался назад, подскакивал, ускользая в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле. Белый Клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов. Но все же ни один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух вон. В тот же вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины припомнили Белому Клыку все его кражи, и около жилища серого бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам. Изгнав Белого Клыка из стаи,
Объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Вызывая у своих собратьев и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. «Повинуйся сильному, угнетай слабого» — вот закон, который руководил им. Серый бобр — божество, он наделен силой, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки, те, которые моложе и меньше его ростом, слабы, и их надо уничтожать». В Белом Клыке развивались все те качества, которые помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто. Он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь. Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, Белому Клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду. Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из леса, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки, Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине. Ни звука, ни движения. Потом ему стало холодно. Теплой стены вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поднимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного. Перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пламя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый Клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепадали от людей. Неволя изнежила Белого Клыка. Зависимость от людей лишила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность. Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой, и Белый Клык взвыл и, не чуя под собой ног, от ужаса опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда. Белый Клык остановился, как вкопанный. Бежать было некуда. Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам серого бобра, сел посередине и поднял морду к луне.
Спазмы сжимали ему горло, пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по Кичи, все прошлые горести и предчувствия грядущих невзгод и страданий, все это вылилось в протяжном тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди белого клыка. С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось. Он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега. Тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, белый клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся вглубь страны. Белый клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через 30 часов, его железные мускулы стали сдавать. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать сначала слегка, потом все больше и больше. Небо нахмурилось, и пошел снег. Мокрый, тающий снег, который прилипал к его лапам, заволакивал все вокруг, затрудняя и без того мучительную дорогу. В эту ночь серый бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шел в том направлении. Но незадолго до темноты Клукуч, жена серого бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся меца из-за метели с правильного курса, Клукуч не заметила бы лося. Серый бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а белый клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней. Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и белый клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что белый клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидал пламя костра, клукуч, занятую стряпней, серого бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сала. У людей было свежее мясо. Белый клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не избежать. Но он знал также, что будет греться около огня и будет пользоваться покровительством богов. Белый клык ползком приближался к костру. Серый бобр увидал его и перестал жевать. Белый клык пополз еще медленнее. Чувство унижения и покорности давило его, заставляя присмыкаться перед человеком. Он полз прямо к серому бобру, все замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее. И, наконец, лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый клык
дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним, он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало. Белый клык украдкой взглянул вверх. Серый бобр разорвал сало на две части. Серый бобр протягивал ему кусок сала. Осторожный и недоверчивый белый клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый бобр велел дать белому клыку мясо, и пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, белый клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а на привале среди богов, которому он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел. В одном из поселков на берегу Большого Невольничьего озера белому клыку довелось уточнить преподанный ему серым бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках белый клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено. Он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый клык хорошо знал закон. Все остатки мяса, например, кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит. Он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался бить его. Белый клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы белого клыка прокусили ему руку, державшую дубинку. Но белый клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту серого бобра и сидел, съежившись у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем. Серый бобр стал на защиту белого клыка. Тоже сделали Митца и Клукуч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, белый клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные. Они делятся на его богов и на богов чужих. И это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все – и справедливость, и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов. Он вправе мстить за нее зубами. И это тоже было законом. В тот же день белый клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Митца натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Митца. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый клык сначала просто наблюдал за дракой. Это дело богов, это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Митца, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. 5 минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорящие о том, что зубы белого клыка не бездействовали. Когда Митца рассказал в поселке о случившемся, серый бобр велел дать белому клыку мясо.
Он велел дать ему много мяса. И белый клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно. Вслед за этим белый клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела Бога до защиты его имущества был один шаг, и белый клык этот шаг сделал. То, что принадлежало Богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними, и все-таки белый клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга победило в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество серого бобра в покое. Угрюмость и необщительность помогали белому клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и серый бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов белый клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в самом себе. Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам, волкам и диким собакам, белый клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От Бога белый клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему. Если у тебя есть Бог, ему надо служить. И белый клык служил своему Богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Белый клык не только порвал с северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть Бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для белого клыка, и закон этот был сильнее кровных уз и сильнее любви к свободе.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача четвертая.

если в натуре Белого Клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его, возненавидели за то, что Митса подкидывал ему лишний кусок мяса, возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался. Возненавидели за то, что он всегда бежал во главе упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног. И Белый Клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение 3 лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Митса трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за Белым Клыком. Защищаться он не мог. Стоило ему повернуть голову к собакам, как Митса хлестал его по морде бичом. Белому Клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог. Таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И Белый Клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость. А бежать так приходилось целый день. Если какое-нибудь существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к Белому Клыку. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, Белый Клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда Белый Клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день Белый Клык убегал от них, находился в их власти, все это не позволяло собакам отступать перед ним. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом. Когда Митса приказывал упряжке остановиться, Белый Клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак. Все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот. Размахивая бичом, на помощь Белому Клыку приходил Митса. И собаки поняли, наконец, что если сани останавливаются по приказанию Митса, вожака лучше не трогать. Но если Белый Клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу. Вскоре Белый Клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да Белый Клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь. Белому Клыку было около 5 лет, когда Серый Бобр снова взял его с собой в длинное путешествие и в поселках у скалистых гор вдоль рек Маккензи и Паркюпайна вплоть до самого Юкона долго помнили расправы Белого Клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого. Им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так неожиданно и стремительно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим как молния с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к Белому Клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления.
Было лето, когда белый клык попал в форт Юкон. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. Слухи о золотой лихорадке достигли и ушей серого бобра, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекала сюда надежда на большую наживу. Но то, что серый бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов 100%, а убедился, что можно выручить и 1000. И как истинный индеец, серый бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не продешевить свои товары. В форте Юкон белый клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы, богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к белому клыку сама собой. Ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека. А теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов белого клыка, среди которых самым могущественным существом был серый бобр. Но и серый бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами. В свою очередь белый клык привлекал к себе всеобщее внимание. Его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило белого клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него. И хорошо, что не удавалось. Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги, у других длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться. Питая ненависть ко всей своей породе, белый клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением. Они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть белого клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый клык прыгал в сторону, они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло. Белый клык упивался всем этим. Он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками просто развлекали его. Потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый бобр занялся торговлей, богател, и белый клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытие пароходов. Однако белого клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а белый клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов. Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя кислым тестом
и очень гордились этим. А те, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались чичаку. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы белого клыка и все бесчинствующие своры с чужими собаками. Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Старожилы форта прозвали этого человека «красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как «красавчик Смит». Правда, красивого в нем было мало, потому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, и на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди. А может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры, и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет Божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью белого клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с белым клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Этот человек не нравился ему. Белый клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел к серому бобру. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь. Ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый клык – мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит. Все равно, что человеку прихлопнуть комара. Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка. Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством. Оно возбуждает жажду.
И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавицы, мокасин начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец, все ушло. И деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать, собака твоя», — было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через два дня красавчик Смит сам сказал серому бобру: «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку, и то и дело прикладывался к ней, и тогда белый клык слышал бульканье. Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а белый клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел к красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу.
Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев белому клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. И ночью, когда весь форт спал, белый клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Белый клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Паркюпайн на Маккензи. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом, страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

руках сумасшедшего бога белый клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что белый клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над белым клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем красавчик Смит. До сих пор белый клык чувствовал вражду, правда, свирепую вражду только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Но прежде всего и больше всего он ненавидел красавчика Смита. Обращаясь так с белым клыком, красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к белому клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, белый клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый клык никогда не видел такой породы. Это был мастиф. Но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на белого клыка. Но белый клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад. Зрители кричали, аплодировали, а красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от белого клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что красавчик Смит палкой отогнал белого клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке красавчика Смита зазвенели деньги. С этого дня белый клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы белого клыка, потому что белый клык всегда выходил победителем из таких сражений. Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, красавчик Смит взял место для себя и для белого клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону до Даусона. Слава о белом клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой боевого волка, и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Если в красавчике Смите сидел дьявол, то и белый клык не уступал ему в этом. И оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у белого клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке. Теперь же это благоразумие оставило его. Ему достаточно было увидеть красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. Красавчик Смит мог бить белого клыка как угодно и сколько угодно. Тот не сдавался. Лишь

0: только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев, или же белый клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти. Когда пароход прибыл в Доусон, белого клыка свели на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит выставил на показ своего боевого волка, и люди платили по 50 центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У белого клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. И для того, чтобы сделать зрелище еще более занимательным, белого клыка постоянно держали в состоянии бешенства. На него смотрели, как на страшного дикого зверя. И это отношение людей проникало к белому клыку сквозь прутья клетки. Красавчик Смит не только выставил белого клыка на показ, он сделал из него и профессионального бойца. Белому клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Но самое большое преимущество в боях давал белому клыку его опыт. Белый клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении. Но мало-помалу драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать белому клыку достойного соперника, и красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой белого клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку рысь, и на этот раз белому клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости, и пускала в ход и зубы, и острые когти, тогда как белый клык действовал только зубами. Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому клыку уже не с кем было драться. Никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Доусон приехал некто Тим Кинан, по профессии картежный игрок. Кинан привез с собой бульдога, первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча белого клыка с этой собакой была неизбежна, и в некоторых кварталах города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров. Красавчик Смит снял с белого клыка цепь и отступил назад. И впервые белый клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинан подтолкнул бульдога вперед и сказал «взять его». Из толпы закричали «взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять его!» Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей, добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся белого клыка, просто ему было лень начинать драку. Тим Кинан вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Каждое движение рук, поглаживающих Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком. И также, словно толчком, из горла у него вырывалось рычание. Белый клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинан подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, бульдог не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту белый клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его клыками и отскочил в сторону. На толстой шее бульдога около самого уха показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав, Чероки повернулся и побежал за белым клыком. Подвижность белого клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но белый клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Белый клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины. А количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за белым клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку. В эту минуту белый клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и белый клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок. Время шло. Белый клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив белого клыка за горло, решит исход боя. Много раз белый клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика. И на этот раз счастье изменило белому клыку. Прыгая и вертясь юлой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника. Он не смог удержаться и со всего размаха перелетел через его спину. Впервые за всю боевую карьеру белого клыка люди стали свидетелями того, что боевой волк не сумел устоять на ногах. Он грохнулся на бок и в следующее мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки уже впились ему в горло. Хватка была не совсем удачная. Она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей. Белый клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Не останавливаясь ни на секунду, белый клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть 50-фунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу было важно только одно – не разжимать челюстей. Белый клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить на бок. Белый клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога передвигаются все выше и выше, с каждой минутой приближаясь к горлу. Высвободиться из схватки было невозможно. Она сковывалась неумолимостью судьбы. Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставили на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники белого клыка приуныли и отказывались поставить 10 против 1 и 20 против 1. Но нашелся один смельчак, который рискнул принять пари в 50 против 1. Это был красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав на белого клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Белый клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвиваясь на дыбы, вскидывал своего врага вверх. Но все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны. Наконец белый клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух. Гром аплодисментов приветствовал победителя, из толпы кричали «Чероки! Чероки!». Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков, и все, кроме красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы оставили собак и подошли узнать, что тут происходит. Один из них был высокий молодой человек. Его гладко выбритое лицо зарумянилось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами. Белый клык прекратил борьбу. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше и выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени. К тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры белого клыка. Тем временем зверская жестокость красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза белого клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к белому клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, красавчик Смит продолжал бить белого клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение. Высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег. Молодой человек повернулся к толпе. «Трусы!» — закричал он. «Мерзавцы!» «Мэтт! Помогите-ка мне», — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг. Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить белого клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу, но все его усилия были напрасны. Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал протестовать против такого непрошенного вмешательства. «Мерзавцы вы!» — крикнул незнакомец снова и принялся за дело. «Нечего и стараться, мистер Скотт, так мы их никогда не растащим», — сказал наконец Мэтт. Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак. «Крови еще вышло немного», — сказал Мэтт. «До горла еще не успел добраться». «Того и гляди, доберется», — ответил Скотт. Волнение молодого человека и его страх за участь белого клыка росли с каждой минутой. «Помогите-ка кто-нибудь», — крикнул Скотт, обращаясь к толпе. Но ни один человек не двинулся с места. «Всуньте ему что-нибудь в пасть», — посоветовал Мэтт. Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками. Тим Кинан шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном. «Не сломайте ему зубов!» «Не зубы, так шею сломаю», — ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки. Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил. «Ваш собак?» Тим Кинан буркнул что-то себе под нос. «Тогда разожмите ей зубы!» «Вот что, друг любезный!» — со злобой заговорил Тим. «Это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать!» «Тогда убирайтесь!» — последовал ответ. «И не мешайте мне! Видите, я занят!» Тим Кинан не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны. Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры белого клыка. «Держите свою собаку», — скомандовал Скотт Тиму. Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога. «Ну!» — крикнул Скотт, сделав последние усилия. Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся. «Уведите его!» — приказал Скотт. и Тим Кинан увел Чероки в толпу. Белый клык попытался встать раз, другой, но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу. Мэтт осмотрел его. «Чуть жив», — сказал он, — «но дышит все-таки». Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на белого клыка. «Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака?» — спросил Скотт. Погонщик подумал с минуту и ответил, не подымаясь с колен. $300. «Ну, а такая, на которой живого места не осталось?» И Скотт ткнул белого клыка ногой. «Половину», — решил погонщик. Скотт повернулся к красавчику Смиту. «Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за нее $150. Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму. Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги. «Не продаю», — сказал он. «Нет, продаете», — заявил Скотт. «Потому что я покупаю. Получите деньги, собака моя». Все еще держа руки за спиной, красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком. Красавчик Смит втянул голову в плечи. «Собака моя!» — начал был он. «Вы потеряли все права на эту собаку!» — перебил его Скотт. «Возьмете деньги или мне ударить вас еще раз?» Скотт повернулся к красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с белым клыком. Кто-то из зрителей уже уходил. Другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой. К одной из таких групп подошел Тим Кинан. «Что это за птица?» — спросил он. «Уидон Скотт», — ответил тот.
1: «Какой такой Уидон Скотт?»
0: «Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Я сразу понял, что это важная персона. С таким лучше не связываться», — сказал Тим Кинан.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача шестая.

Увидев приближающегося Уидона Скотта, белый клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что он не потерпит расправы над собой. С тех пор, как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство, впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, белый клык знал, какое суровое наказание грозит ему. Бог сел в нескольких шагах от белого клыка. В этом еще не было ничего страшного. Обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам белый клык находился на свободе. Ничто его не удерживало, ни цепь, ни ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рев белого клыка постепенно перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда бог заговорил, и при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у белого клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотало. Но бог продолжал говорить все так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с белым клыком. Бог говорил долго, а потом встал и ушел. Когда же он снова появился на пороге хижины, белый клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия, и здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от белого клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, белый клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него, и на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность. Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду, только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но белый клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука Скотта подвигалась все ближе и ближе к его носу. Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь. Мясо было вкусное, а белый клык проголодался. С бесконечной осторожностью он подошел ближе и, наконец, решился взять кусок из человеческих рук. Белый клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так, мало-помалу, он съел все мясо, и все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось. Белый клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голос его слышалась ласка. То, о чем белый клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие. Словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры, трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей. Так и есть. Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но Бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в белом клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их. И белый клык пошел на сделку с самим собой.
Он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над белым клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел, он смотрел во все глаза, не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины. «Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт», — говорил погонщик. «Но я считаю, вы многое утратили в жизни. Вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк». Белый клык зарычал, услышав голос Мэтта, но не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее. И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для белого клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума, а белый клык должен был преодолеть веление инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь. И все-таки новая обстановка, в которой очутился белый клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добирался до самых глубин натуры белого клыка и лаской вызывал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так белый клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности, самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами. Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у красавчика Смита. Кроме того, белый клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на белом клыке с тех далеких дней, когда он покинул северную глушь и подполз к ногам серого бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы в поселке серого бобра. И белый клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скотт был лучше красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Белый клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значит походка и поведение. Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза, тот не знал пощады от белого клыка и пускался в поспешное и позорное бегство. Уидон Скотт задался целью вознаградить белого клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее, искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед белым клыком, и долг этот надо выплатить. И поэтому он старался проявлять к белому клыку как можно больше нежности. Время шло, и любовь, возникшая из склонности, все крепла и крепла. Белый клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. В эти минуты любовь становилась радостью, необузданной радостью, пронизывающей все существо белого клыка. Но стоило богу уйти, как боль и тревога возвращались,
и Белого Клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего насыщения. И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем те глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь Белый Клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый Клык начинал приспосабливаться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе, и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило Белому Клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле. Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил Белого Клыка. Эта обязанность возлагалась на Мэтта. И Белый Клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в сани вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и Белый Клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в сани. Он понял, хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками. «Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение», — заговорил как-то Мэтт, «то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку $150. Ловко вы провели красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили». Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!» Поздней весной Белого Клыка постигло большое горе. Внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но Белый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер, он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дрему, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в 2 часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше. Получив письмо в Серкл-Сити, Уидон Скотт прочел следующее: «Проклятый волк отказывается работать, ничего не ест, совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу, хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох». Мэтт писал правду. Белый Клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на него собак. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание Белого Клыка. Белый Клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь открылась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам. «А где волк?» — спросил он и увидел его. Белый Клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Мэтт. «Да он хвостом виляет!» Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал Белого Клыка к себе. Белый Клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движение его сковывало застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение, чувство к
глубокой любви засветилось в них. С возвращением хозяина, научившего его любви, белый клык быстро пришел в себя. В хижине он провел еще 2 ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыть его доблести. У них осталось в памяти, что за последнее время белый клык был слаб и болен. И как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон. «Ну и свалка!» — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины. «Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует! Ну, еще, еще!» Белый клык не нуждался в поощрении. Приезда любимого хозяина было вполне достаточно. Чудесная, буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один. Собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя белому клыку о своей покорности. Научившись прижиматься к хозяину головой, белый клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной, как знаешь». Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббидж на сон грядущий. 15-2, 15-4. И еще 2, подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычания. Переглянувшись, они выскочили из-за стола. «Волк дерет кого-то!» — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери. «Посветите мне!» — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо. Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежащего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов белого клыка. Скотт и погонщик разглядели все это в 1 секунду. Скотт схватил белого клыка за шею и оттащил назад. Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию красавчика Смита, погонщик отскочил назад, как ошпаренный. Щурясь на свету, красавчик Смит оглядывался по сторонам. Лицо его перекосилось от ужаса, как только он взглянул на белого клыка. В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку. Уидон Скотт, понимающе, кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух. А хозяин гладил белого клыка и говорил: «Хотел увести тебя, да? А ты не позволил». «Так, значит, просчитался этот молодчик. Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась», — ухмыльнулся Мэтт. А белый клык продолжал рычать. Но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача седьмая.

0: Белый клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают. «Послушайте-ка», — сказал как-то за ужином погонщик. Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое, тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз. «Чует, в чем дело», — сказал погонщик. Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз. «Такой черт мне волк в Калифорнии! Это невозможно!» «Конечно, невозможно», — согласился Мэтт. «А все-таки здорово он к вам привязался». Хозяин вдруг вскипел. «Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать! Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой». «Я с вами совершенно согласен», — ответил Мэтт. Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина. У белого клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит. Бог снова готовился к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь. Этой ночью белый клык поднял вой, протяжный волчий вой. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам серого бобра. На следующий день беспокойство и страх белого клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяло и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый клык заскулил, глядя на эти приготовления. Вскоре у хижины появились два индейца. Белый клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал белого клыка в хижину. «Эх ты, бедняга!» — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. «Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи. Порычи на прощание, порычи. Порычи как следует». Но белый клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой. «Пора!» — крикнул Мэтт. «Берегите его, Мэтт», — говорил Скотт, когда они спускались с холма. «Напишите мне, как ему тут живется». «Обязательно», — ответил погонщик. «Стойте! Слышите?» Они остановились. Белый клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшем вверх в новом порыве отчаяния. Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, и все они стремились уехать из этой страны, так же, как в свое время стремились попасть сюда. Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся. Белый клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэтт чертыхнулся в полголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении. Вы заперли дверь?
1: Конечно, запер, ответил Мэтт.
0: Белый клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним.
1: Придется увести его с собой.
0: Мэтт сделал два шага по направлению к белому клыку. Тот метнулся в сторону, погонщик бросился за ним, но белый клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту. Но стоило хозяину заговорить, как белый клык покорно подошел к нему.
1: «Сколько времени кормил его, а он меня и близко не подпускает», — обиженно пробормотал погонщик. «Убейте меня, не знаю, как он догадался, что хозяин вы?»
0: Скотт, гладивший белого клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами. Мэтт провел рукой ему по брюху.
1: «А про окно-то мы с вами забыли. Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил».
0: Но Уидон Скотт не слушал его. Он быстро обдумывал что-то. Аврора дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скотт схватил его за руку. «Прощайте, Мэтт. Прощайте, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я...»
1: «Что?» — воскликнул погонщик. «Неужели вы...»
0: «Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу». Мэтт задержался на сходнях.
1: «Он не перенесет климат. Вам придется стричь его в жару».
0: Сходни втащили на палубу, и Аврора отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощание рукой и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним. «Ну, теперь рычи,
1: негодяй, рычи»,
0: сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам волка. Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. Но никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей: повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в нагруженные доверху фургоны. А по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Уличный грохот оглушал его. Он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду. Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало белого клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги. И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуев, стал на стражу около них.
1: «Вовремя пожаловали», — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. «Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов».
0: Белый клык вышел из вагона. Перед ним расстилалась веселая, залитая солнцем спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею. В следующую же минуту Уидон Скотт схватил белого клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости. «Ничего, мама», — говорил Скотт, не отпуская белого клыка и стараясь усмирить его. «Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего, он скоро все поймет.
1: Он начал ласково говорить с белым клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом: «Лежать! Лежать, тебе говорят!» Белому клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно. «Ну, мама!» Скот протянул руки, не сводя глаз с белого клыка. «Лежать!» — крикнул он еще раз. Белый клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и белый клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везли по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. В конце аллеи на невысоком пригорке стоял дом с длинной верандой и множеством окон. Но белый клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар. Но удара этого так и не последовало. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. И поэтому, как только белый клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обижать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны. Овчарка не давала ему проходу. «Назад, Коли!» — крикнул незнакомец, сидевший в коляске. Уидон Скотт засмеялся. «Ничего, отец, это хороший урок белому клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь». Коляска удалялась, а Коли все еще преграждала белому клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку. Но овчарка бежала по внутреннему кругу, и белый клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его. А коляска увозила хозяина. Белый клык видел, как она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг, овчарка не отставала. Тогда белый клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием, ударил ее в плечо и сшиб с ног. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Белый клык несся вперед молча, без малейшего напряжения, и словно призрак скользил по траве. Обогнув дом, белый клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу. А борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара белый клык со всего размаху кубарем покатился по земле. Когда он вскочил на ноги, вид его был страшен. Уши вплотную прижались к голове. Губы и нос судорожно подергивались. Его клыки лязгнули в каком-нибудь дюйме от горла борзой. Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Коли. Подбежав как раз в ту минуту, когда белый клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Коля налетела как шквал. Она кинулась на белого клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой и вторично сшибла его с ног. Подоспевший к этому времени хозяин схватил белого клыка, а отец отозвал собак. «Нечего сказать. Хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики», — говорил Скотт, успокаивая белого клыка. «За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты». Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к белому клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове. По команде «Дик на место» Борзаев сбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Боги поднялись на веранду. Белый клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него. Белый клык ощетинился и ответил ему тем же. «Уведите Коли в дом, а эти двое пусть подерутся», — сказал отец Скотта. «После драки они станут друзьями». Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, белому клыку придется выступить в роли плакальщика на его похоронах, — засмеялся хозяин. Отец недоверчиво посмотрел сначала на белого клыка, потом на Дика и, в конце концов, на сына. «Ты думаешь, что...» Уидон кивнул головой. «Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее через две». Он повернулся к белому клыку. «Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Коля, а тебя». Белый клык осторожно

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача 8.

Белый клык быстро свыкся с жизнью в Сьерра-Висте. Так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. На первых порах отношение Дика к белому клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сьерра-Висты. Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что люди разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял белому клыку нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. В большинстве случаев белый клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил. Белый клык много чему должен был научиться в Сьерра-Висте. Жизнь на севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего ему пришлось познакомиться с семьей хозяина. Сьерра-Виста была куда больше вигвама серого бобра. Белому клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сьерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина, Бет и Мэри. Была жена хозяина, Элис. И, наконец, его дети, Уидон и Мот, двое малышей 4 и 6 лет. Никто не мог рассказать белому клыку о всех этих людях. Об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потому, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речи и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался в степени близости каждого из обитателей Сьерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И, соответственно, всему этому белый клык и сам стал относиться к новым богам. То, что ценил хозяин, ценил и он. То, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому. Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь белый клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновений их рук. Он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. Все же проявлять свои чувства белый клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Но вскоре Уидон и Мот расположили к себе белого клыка, хотя он все еще никак не выказывал своего отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах белого клыка появляется довольное выражение, которое уступает место чему-то вроде легкой досады, как только дети оставляли его для других игр. Белый клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать себя, но никому из них он не относился так, как к хозяину. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него ничем иным, как хозяйской собственностью. Много нового пришлось узнать белому клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они

0: они имели свои границы. Около Сьерра Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов, дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали Белому Клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений Белый Клык постигал закон и больше никогда не нарушал его. Но сильнее всего действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни серый бобр, ни красавчик Смит. Белому Клыку не так уже часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно, поэтому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет. К нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью. Жизнь в Сьерра-Висте была далеко не так проста, как на севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки, той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы. В городе он видел мясные лавки, в которых на всем виду висело мясо, но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они и рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольный собственной смелостью. Месяцы шли один за другим, еды на юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой, он жил на юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву. Но жизнь послала Белому Клыку испытание. И этим испытанием была Коли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для Белого Клыка, и Коли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен. И стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. За исключением неприятностей с Коли, все остальное шло гладко. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемая ни страхами, ни враждой. Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться. И когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба подымалась в нем, но на этот раз ему приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог. Что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов, белый клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый клык научился смеяться. Научился он и играть с хозяином. Позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не доходило. Его зубы щелкали в воздухе, не задевая скота. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал белого клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку. Но кроме хозяина никто не осмеливался поднимать такую возню с белым клыком. Он не допускал этого. Он любил только одного человека и отказывался разменивать свою любовь. Хозяин много ездил верхом, и белый клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью, и, преодолев 50 миль, все так же резво несся впереди лошади. Эти поездки хозяина дали белому клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств. И замечательно то, что он воспользовался им только 2 раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону, она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдержать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял. После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только 1 раз. Поводом к этому послужили следующие события. Хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его. «Домой! Ступай домой!» — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана. Белый клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал белому клыку бежать домой. Белый клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. «Домой!» — раздалось строгое приказание. И на этот раз белый клык повиновался. Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый клык был весь в пыли и тяжело дышал. «Уидон вернулся», — сказала мать Скотта. Дети встретили белого клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Белый клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье и, потянув к себе, разорвал легкую материю. Тут уж белый клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нем наружу. «Он того и гляди заговорит!» — воскликнула Бет. В эту минуту белый клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем. «Что-то случилось с Уидоном!» — с уверенностью сказала жена Скотта. Все вскочили с мест, а белый клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая людей следовать за собой. Он лаял второй и последний раз в жизни и добился, что его поняли. Приблизительно в это же время в газетах появилось сообщение о смелом побеге из Сан-Квентинской тюрьмы заключенного Джима Холла, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являющая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. В Сан-Квентинской тюрьме он считался неисправимым. Все это время газеты читались в Сьерра-Висте не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы, судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними, впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда перед всей публикой, Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор. На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму». Джима Холла закатали за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежних судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему 50 лет тюрьмы. Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела. Не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и выносит этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действуя рука об руку с полицией. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и пригрозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере, и он убежал оттуда. Обо всем этом белый клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина существовала тайна. Каждую ночь, после того, как вся Сьерра-Виста отходила ко сну, она вставала с постели и впускала белого клыка на всю ночь в гостиную. В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, белый клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несущиеся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый клык замер. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку. Он стал подниматься вверх по лестнице. И в эту минуту белый клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвелось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый клык повис у него на плечах и впился клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею. Обитатели Сьерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание, и все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели. Но шум замер так же внезапно, как возник. Все это длилось не больше 3 минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и гостиную. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней. Белый клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек. Лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти. «Джим Холл», — сказал судья Скотт. Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на белого клыка. Он тоже лежал на боку, глаза у него были закрыты. Уидон Скотт погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у белого клыка дрогнули и закрылись. Все тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу.
1: «Кончено твое дело, бедняга», — пробормотал хозяин.
0: «Но это мы еще посмотрим», — заявил судья и пошел к телефону.
1: «Откровенно говоря, у него один шанс на тысячу», — сказал хирург, полтора часа провозившись около белого клыка.
0: «Но нельзя терять и этого шанса», — воскликнул судья Скотт. «Я заплачу любые деньги».
1: «Ну, разумеется, разумеется, я понимаю. Собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать как за человеком, как за больным ребенком. И следить за температурой. Я загляну в 10 часов».
0: И за белым клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать опытную сиделку и взялись за это дело сами. И белый клык вырвал у жизни тот единственный шанс, который ему дал хирург. Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок, белый клык долгие недели боролся со смертью. Наконец, в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое-то было торжество. Вся Сьерра-Виста собралась около белого клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный волк» назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный волк, бесценный волк». «Ему придется сызнова учиться ходить», — сказал врач. «Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Ведите его во двор». И белый клык вышел во двор. А за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сьерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал. Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу с каждым шагом мускулы белого клыка наливались силой. Кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Коли, а вокруг нее резвились на солнце 6 упитанных щенков. Белый клык посмотрел на них с недоумением. Коля угрожающе зарычала, щенок подполз к белому клыку, тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и белый клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку. Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Остальные щенки тоже подползли к нему, и белый клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву. Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло.
1: Щенки продолжали свою возню, а белый клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач. Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Приятного прослушивания.
1: Марина Цветаева. «Феникс». Пьеса в трех картинах в стихах. Эпиграф. Car l'homme vieux a pour ennemi la nature entière. Ибо старому человеку враждебна вся природа. Мемуары Казанова. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановой. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жаловании у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова вскоре оказался обречен на общество, не взлюбивший его замка.

0: Кухня в замке графа Вальштайна в Дуксе, в Богемии. Поздний вечер. Лето 1799 года.
1: Ох, ох, ох, ох. Который

0: Всегда в презренном мире все бабье останется бабьем. Уж я на этот счет натаскан. Червь сахаром посыпан, съест. Семь пирогов в один присест. И на покой с гусарской каской.
1: И врете.
0: Дай-ка пирожок.
1: Планов у меня дружок. Как размахнется в острой саблей.
2: Как ужинали нынче?
0: Слабо. Воздержанные времена. Чай половину каплуна сюда стащил бы.
2: Для позору моих сидим.
0: Каб наш обжора, сей толкователь облаков, не потрудил над ним клыков. Что, чисто?
2: Не едок, а чудо.
0: Еще спасибо, что хоть блюдо оставил. Ото всех приправ хоть памятка б осталась.
3: Граф, сам виноват. Такое терпит.
0: Граф, доложу вам, рад до смерти. Разов 15 удостой подкладывал своей рукой. Одной начинки 20 ложек. Тот съест, а граф еще подложит. Тот съест, а граф подложит вновь. Две вещи согревают кровь. Хороший ужин и любовь. И косточки потом обгложат.
1: Ну уж любовью не скажи. Глаза-то, милый, как ножи кинжальные.
0: Сказала, угли, углищи.
1: А уж больно смуглый. С рождения или просто грязь?
4: Нет, девки, это отродясь. На медне, доложу вам, сваты, сует мне в руку 3 дуката, чтоб людям, не сказавшись знать, ему бельишко постирать до завтрашних гостей.
0: Бродяжка!
4: Всего-то счетом 3 рубашки, 4-я на нем. Белье, одна лишь слава, так рванье. Чуть между пальчиков потрите, все и останется в корыте. Так и не знаю уж, как быть.
1: Его бы можно зачинить.
4: Я не охотница до клочьев.
0: А он с тобою в уголочках не шепчет?
1: Я не с княжон.
0: Но, девки, это не резон. Скажи, не по зубам скорлупка гоняется за каждой юбкой?
1: Что не он один?
0: Всех по порядку наградил, красавица.
4: Тому 3 года ни девки не давал проходу, а 70 с хвостом годов охотник до таких трудов не брезговал и нашей кофтой.
1: А из каких он городов-то сюда к нам прибыл?
0: Изо всех, как тот библиотекарь. Чех. Конец спился, стал книжку кружкой, а кружку книжкой звать, с дерюшкой. Вот с этой граф к нам прикатил. Сперва с ним вместе ел и пил, сам первый кланялся.
1: Забава.
5: Сегодня в парке косят траву. Граф приказал. Вдруг...
2: Кто таков? Не трогай, говорит, цветов.
5: Я так и сяк, не трогай, тресну. Для пользы клумб, мол, дескать, тесно. Другим цветам от них глушат садовый, а он ушат с водой. Как схватит, всем не любы, кричит, цветы. Я думал, зубы повыбит. Вот тебе аршат. Есть не на плечо ушат. Как пес промок, дойдет до драки.
2: А мне вчера всего собаки всю ночь провыли под окном. Ты виноват.
0: Ко мне с сукном пристал, чего ему кредиту не открываю.
2: Ох, сердитый. Так нынче взором и ожог. Нарочно, мол, трублю в рожок под окнами его, чтоб спать он не мог.
6: А уж силен, достатен, с таким не связан.
2: Герой!
6: Вчерась горячую порой подходит с видом монумента. Подай мне, говорит, поленку. Гремит, как целый эскадрон. Чивос и блюдо макарон. Подохнешь тут от ваших тушей свиных. Кишки у вас не души. От ваших пуншей и попов, окороков и дураков. Каков?
0: А нынче с капелланом связался. Все дородным станом его корил. Клахтун, толстун. Не капеллан вы, а каплун. Ага, вас бы на вертеле изжарить.
4: Безбожный.
5: Раза 3 бы вдарить
3: по морде.
6: Ишь, зазнался, Гуль.
7: Честной компании хлеб-соль.
1: Герой-Йозеф.
7: Наконец усели. Все граф попровожал в постель. Совсем уж проводил. Стучат. Пожалуйтесь. Сам чертов ад пожаловал. Не уважают. Теснят, обходят, уезжаю. В зловонии навозных куч орлу не место. Вот вам ключ от родовой библиотеки. Вот ключ от рукописей.
3: Экий наглец.
7: Уж граф и так и сяк. Бездарнейший из всех писак. Меня, кричит, рифмует с чертом. Лакей на той неделе тортом обнес. Дворецкий ваш в упор шутом назвал. Дворецкий вор. У вас все погреба расхитил. Я барскому добру хранитель не потерплю. Мне сам король Людовик доверял контроль. Меня сам Понятовский в Польше до звезд возвысил. Дальше больше. Служу вам из последних сил. Прощения просил. В неделю 8 раз.
3: Заслужили.
8: Старый камердинер князя Делин к дворне не причислен.
6: Я вам, люди, доложу. Весь век по господам служу. Не пивовар из пивоварен. Зря осуждать. Хороший барин. Взрослый в мужицких сапогах. Аж коль сейчас не при деньгах, так это не позор, а горе. А здесь и честь. Где вор на воре, где и вельможи спину гнут, горба не выгнет, как верблюд за хлебцем. Своего предложит. Он да мой барин, вот вельможи, а все другие тьфу.
7: Старик, смотри, повешу за язык.
6: Сыц, мелюзга.
7: Молчи, холера.
6: И вся старинная манера, как кланяется, что твой князь, а все другие мелочь, мразь. Так, срамота.
7: Молчать, Иуда.
6: Разряженные лизоблюды, ублюдки.
8: Входит дворецкий, об руку с Ведеролем. Ведероль, домашний поэт, смесь Амура и Хама, зол, подул, кругл, нагл, 20 лет. Дворецкий, покровитель и сподвижник Ведероль.
9: Это Зарев. Кто у плиты из поваров?
10: Я.
9: Что хозяин в кухне повар, ты знаешь?
10: Знаю.
9: Громкий говор под кровлей замка воспрещен. Оберегать господский сон кто должен?
10: Слуги.
9: Кто-то? Слуги. Что ж разорались, как белуги? Кто начал?
10: Он.
9: Так, ты, скоты.
6: Милейший, старикам на ты у нас не говорят в Париже.
9: Париж далеко, крепость ближе. Молчать.
6: Хозяин мне один. Фельдмаршал князь Делинь. Аминь.
9: А я здесь...
6: Хоть султан турецкий. Мне дела нет.
9: Я здесь дворецкий.
6: Тебе дворецкий. Мне дурак. Да, прихлебатель из дворня. Мое почтение.
9: Ишь, подагра ходячая. Постой-ка, шваброй всю спесь тебя сшибу, бахвал. Эй, Стефан, за вином в подвал. А ты, Ханс Йорк, за капелланом. По домам! Займемся планом. Атаки впереди успех. Друг Ведероль, ты не из тех пиитов допотопной расы, боящихся махнуть с Пегаса в раздолье земных трясин?
11: Помилуйте, я не Рассин и не Корнель.
9: Тогда час добрый. Мне лично веселей бы ребра ему переломать, но граф шутить не любит, зная нрав. Его на этот счет суровый решил я Герра Казанову другою казнью казнить.
11: На Богородице женить?
9: Нет.
11: Опоить ревенным корнем?
9: Нет.
11: Рукописи в ящик сорный?
9: Нет.
11: Соусник пролить на плеш?
8: Дворецкий, вынимая из-за пазухи портрет Казанова.
9: Узнал?
11: Как не узнать? Все те ж глаза двойным костром полночным. Должно быть, сын его побочный или внук. По возрасту он дед.
9: Он сам же в возрасте побед.
11: Красавца не встречал такого. Откуда?
9: Выкрал из алькова. Еще подружками не сыт. Вот с юностью своей и спит. Однако же вернемся к казни. Избить нельзя, со старым князем дружит, заворожил шельмец.
8: Входит капеллан в сопровождении слуги и бутыль.
9: Итак, садись, святой отец. Дальнейший план. Рукою детской ты намаракуешь куплетцы, бутыль за строчку,
11: меценат.
9: А дальше дамы извинят, мы в обществе не блещем женском. Повесишь это совершенство над дверью непотребных мест.
11: Для привлечения невест? Согласен.
9: Только подсветистей.
11: С огнем такого куплетиста не сыщете.
2: А золочу?
11: Испытанному рифмачу доверься.
2: Угодишь, удвою.
10: Ты приходящих за нуждою, что странников к святым местам
9: в лоск опозорим.
11: По рукам, товарищ.
10: Дорогие дети, я в всем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух. Бог Егова, Бог Сын, Бог Дух. Благословляю, сын, на подвиг.
11: Так по одной за строчку.

0: Que suis-je? Rien. Que fus-je? Tout. Чем стал я? Ничем. Чем был я? Всем. 75 лет. Князь Делинь. Столь же грации, сколько Занова в Фурии. 60 лет. Граф Вальштайн. Племянник князя Делинь и хозяин замка. Видероль. Дворецкий. Капеллан. Французская гостья. Польская гостья. Принцесса. Бессердечие, птичье, женское и светское, 20 лет невоспитанные куклы, воспитательница, автомат. Обеденный зал в замке Дукс, жемчуга на шее красавец, и грани богемских бокалов горят закатом, мрачный покой улыбками женщин преображен в цветник. Посреди цветника в мундире фельдмаршала с орденом святого Стефана на груди и взнесенным бокалом в руке вечно юный князь Делинь.
1: И юноши, и соловьи вас славят в непрестанном гимне, но все ж, красавицы мои, да не смутит вас век мой зимний. Нежней слуги вам и верней под солнцем не было и нету. За розы невозвратных дней, за розы нынешнего дня, за розы будущего лета, волшебницы! Мне смертный яд нектаром был из ваших ручек, за ваших бабушек и вас, за их благоуханных внучек, за розу Франции, за дочь прекрасной Польши, звонче чаши.
2: Князь, за бессоннейшую ночь всех наших бабушек.
1: За вашу! Труднейшее из всех искусств не медлить на вселенской сцене.
2: За все победы ваших уст.
1: За подвиги и приключения.
0: Князь Делинь, направляясь с бокалом к дверям,

0: со стразовыми пряжками, на смуглом остове лица два черных солнца, три друг за другом медленных старомодных поклонов.
1: Какой он страшный и смешной.
2: Развалина, бродячий остров.
3: Всю жизнь дружил с чужой мошной, на хлебных, на ролях штуст. Фигляр.
1: Быть может, век назад и был хорош. Глаза, пожалуй.
4: Как заведенный автомат.
5: Как черт, сбежавший с карнавала.
1: Надменен, как испанский грант.
6: По стразовой звезде на туфлях.
5: Не то фигляр, не то педант. Не то танцмейстер в буфах, в буклях, как бабушкина кукла.
6: Ах, скажите, что это за мота?
3: Венецианский альманах 747 года.
5: Чудовище.
7: Любезный друг, присаживайтесь.
8: Где же место? Не вижу.
7: Мы раздвинем круг.
8: Коль грустное мое соседство вас не пугает?
9: Дядя, князь, на секунду.
8: Весь к услугам.
9: Над суевериями смеясь, вы им подвластны?
8: Как супругам красавицы, сердясь силком.
9: Князь, нас 12 за столом. Сейчас, а если новым гостем обогатиться крупно...
7: Бросьте, племянник, так не говорит. Потомок Валенштейна средство простое. Встану!
10: Ваша светлость! Уже отдельный стол накрыт для господина Каза... библиотекаря.
11: Наказан. Я старый бражник без вины сегодня. В дни моей весны я и 13-м на ужин придя был первым. Ибо нужен тогда красавицам был. Днесь не нужен. Такова фортуна. Князь, вы затронули все струны в всем сердце старческом. Но здесь... Не место мне.
7: За вами в ссылку, тогда последую. Бутылку шабли. Цветник же райский сей лишь краше расцветет без стужи снегов полярных. Друг за дружбу. Двух загостившихся гостей. Эх, современник. Но стоит и стынет ужин ваш.
11: Я сыт подачками. Миров владыки, епископ, временщик, посол садились у меня за стол. Но я не забывал Людюка, лакея своего. Забыт мой стол мирам открытый. Сыт.
1: А кто-то у меня в долгу? Да, кто-то обещавший нечто и не исполнивший.
12: Солгу, сказав, что знаю.
1: Чет или нечет?
12: Чет.
1: Нечет, проиграли. Срок, секунда, а потом стишок.
12: Помилуйте, такие судьи.
1: О, я за вашу музу грудью стою.
12: Я не решаюсь.
1: Нет? Так я решаюсь. Граф, поэт, сонет прочтет.
12: Рондо.
1: Не все ли? Равно рондо, а стих веселый рондо.
12: Как ямки на щеках у дамы сердца.
1: Вертопрах.
12: Когда вы вправду вертопрах, я был подобно рифме звонкой, раскатываясь на устах, тогда бы мимо дев сторонкой не шел вдали от них не чах. Ах, на миру одни подонки достались мне. Ребячий страх мне губы леденит сквозь пленку слез. Веера высокий взмах, слежу и бровь дугою тонкой, вернее, голубя в руках, и боязливее ребенка ваш
1: Парни.
4: Я Жаванхер, второй парни.
1: Второй Вольтер.
9: Очаровательный мальчишка.
4: Большая будущность в стране любви и славы.
1: Вы их мне на память в памятную книжку «Волшебник» впишите.
4: Во сне увижу их.
1: И мне.
4: И мне.
1: Иду на всякое условие.
4: Мне первый ради всех святых. Что скажете на этот стих?
11: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть от такой трухи. Стишонки, сударь, не стихи. Стыдитесь.
3: Перед сею тонкой оценкою мой скромный слог бессилен, раз такой знаток. Сей цвет Парнаса и Парижа. Вон Сегальд.
11: Умерьте тон.
3: Вон Сегальд.
11: То-то, сударь, фон. И не однажды, и не трижды. Фон, а стократ, тысячекрат.
13: Неслыханно.
11: Аристократ. Не тот щенок, кто с целой псарней собак и слуг въезжает в мир в своей карете шестипарной. Кто до рождения в мундир гвардейский стянут. Кто силен лишь мертвым грохотом имен да белизной женских пальцев. Есть аристократизм скитальцев. Я безымянных. Я детей большой дороги. Я гостей оттуда.
3: Разобьете блюдо.
11: Аристократ по воле чуда. И стольких звезд я кавалер, сколь в небе их.
13: Довел, Вольтер.
11: Сочтите. На крестильном бланке прочтите. Сын комедиантки и пригорода. Мой отец дорога.
4: Боже.
11: А венец над дамою и кавалером держала вот она. Венера. Звезда бродяг и гордецов, безроднейшего из юнцов, к монахиням ведет Вальковы, в Рим черноглазого птенца, чтоб миром правил. Без венца зачатого под дождь лавровый. Колумбов к басенным брегам и корсиканцев в Нотр-Дам.
4: Бонапартист.
3: Пополним эпос и болтунов нахальных в крепость. Забыли вы? Чей хлеб и соль под этим кров?
13: Верой. Как можно?
11: Может быть, не кстати. Мне только милостями знать, еще влачащему свой век знать обличать. Но человек, что в памяти миры колеблет, не вечно помнит, что нахлебник, простите.
13: Так и есть, с луны.
14: Помилуйте, исключены присутствующие, быть может, Гир Казанова нам предложит, нас познакомит. Ваш сосед ведь тоже, кажется, поэт.
11: Да, светлость. Этого союза года не расторгают. Музу, единственную изо всех любовниц, не пугает старость. Я не ручаюсь за успех. Проклятие тебе, что меч и кубок единым взмахом выбило из рук, что патоку молитв и желчь наук нам поднесла взамен девичьих губок. И вот сижу, как мерзостный паук, один, один меж стариковских трубок. Что мне до воркования голубок? Кому, кто молод, нужен старый друг? Будь проклята, твои шаги не слышны. Ты сразу здесь, кто звал тебя? Сама? Нет, не сама. И не звез Всевышний тебя прислал с ума. Тюрьма, чума, всех немезит пылающая ярость. У дьяволова измышления старость.
4: Вы окончили?
11: Совсем. Окончил и покончил.
13: Да.
14: Благодарствую.
4: А нету чего-либо повеселей?
11: про августейший мавзолей, о переезде через лету, о суетности чувств, как лето неслышно приведет к зиме.
3: А о холере и чуме вы не предложите сонет? Для полности, чтобы весь букет в слезах и голову понуря презентовать своей Лауре, упорствующей.
1: Мой поэт, что скажете на минуэт меж розовых кустов? Хозяин нам не откажет?
7: Не раскаян в толпе других моих грехов. Сей грех – пристрастие к терпсихоре. Спросите обо мне, танцоре, у бабушек.
1: У женихов? Их верно тоже?
7: Басни, басни!
1: Я к бабушке ревную.
15: Князь мой, ваш первый минуэт за мной.
1: Второй за мной.
14: А тот зимой. Пусть спит себе над фолиантом.
7: Позвольте, граф, сам музыкантом произведу сегодня смотр. Традидера, сады ленотр. В толпе прелестных иностранцев ты, майский бабочки милей. О, минуэт, дуэт, сердец. Вы королем недаром танцев звались и танцем королей. Где вы прежние луны, где вы нежные пары, о блаженная юность,
16: о презренная старость, о бессильная злоба,
7: о преграды кружев, о кружащие робы молодых королев. Развязалась подвязка, как дано так и взято, кто скрывался под маской, инкогнито, свято, о жемчужные зубки, о косы.

0: мозга пудры. Вы тоже были чернокудры?
1: Ушел. И сердцем вслед несусь. Я в князя влюблена.
2: Я тоже.
1: Нет мягче уст.
2: Нет тоньше чувств.
1: Ах, если был бы помоложе, как страусовым пером по коже проводит взглядом.
3: Этот лоб всех коронованных особ советчик.
4: О высоком лбе, раб низколобый, не тебе, презренный прихлебатель наглый, судить.
3: И не тебе, дворняга.
4: Вельможа из дворняг. Ну что ж, а ты дворняга из вельмож.
3: Что?
4: То.
3: Как?
4: Так.
3: Шут.
4: Червь.
3: Что?
1: Что вы?
2: Кервидероль. Гер Казанова.
4: Ты кровью мне заплатишь, трус.
3: Со стариками не дерусь.
4: Корпоти бакко.
3: Впрочем.
4: Санкта.
3: Вы не найдете секундант. Вот разве камердинер Жак, ваш тезка и коллега?
4: Как?
1: Поэт.
2: Ученый муж.
1: Как назло. И князь ушел.
4: В зубах навязла мне ваша мордочка.
3: Внизу. Цепь есть с кольцом.
4: Нос отгрызу, смотри, не подходи.
2: Спасите!
1: Князь!
4: Сударыня, простите, увлекся.
2: Умираю.
3: Ров с водой есть.
4: Я на все готов.
5: Чтобы не прятать в долгий ящик, вы славный, говорят, рассказчик.
6: Первый в мире.
4: Быть вторым не довелось еще. Про Рим и хижину есть изречение.
7: Какое-нибудь приключение.
5: Чтоб было золото и кровь.
1: Нет, нет, фон Сегальд, про любовь. Про первый поцелуй вам данной красавицы.
4: Ребенок странный был на земле не ко двору. Все так и ждали, что умру. Уж гроб был куплен. Из носу кровь так льет, как из насосу.
2: Фи, посидите.
4: Что не час, то понимаете ли таз? Что таз? Ведро.
3: А не корыто?
4: И вечно рот полуоткрытый. Вот так. Считали лекаря, что рот, как рыба отворя, я потому еще плутаю, что кровь из воздуху глотаю.
2: Как?
4: Солнечную кровь.
1: Про кровь довольно. Дальше про любовь.
4: Заморыш и в кровавых пятнах. Ребенок был не из приятных, и посему красотка-мать меня не стала отнимать у смерти, но зато в охапку сокровище схватила бабка. И вот когда сведен и слаб, над тазом извиваюсь, цап! Мадонна Марциэлла в полы плаща меня и шмыг в гондолу. Молчи, молчи, мой кавалер. Куда? В Мурано, гондольер. К зловоннейшей из всех лачуг причаливаем. Болен внук. Откройте. Притаилась шельма, ни звуку. Донна Нина Бельма вам выцарапаю. Засов тут скрипнул. Целый рой бесов нам под ноги и остов клячи. Я судороги. Тачи, тачи, не ангело. Не то в огонь. Трикраты поплевав в ладонь и в ноздри мне дохнув трикраты. Старуха, сам шельмец рогатый, так не смердит. У бабки с рук меня хватает. И в сундук. Вниз головой. Молчи, как мышка. Из донной Марции на крышку. Что тут пошло? Уж то был гул, уж то был грохот. Бельзевул вниз головой свечу в три пуда тебе поставлю. Сделай чудо! Крик бабушки. Яви любовь, останови молодую кровь. Крик ведьмы. Чай,
8: чай.
4: Бабки, чай.
8: Чай.
4: Тебе младенца посвящай. Крик ведьм. Раз! Крик ведьмы два, крик бабки стой. Но тут слова такие уж пошли и скрежет такой бесовский, что пусть режут, пусть жарят. Изловчился вдруг и головой прошиб сундук.

0: Hijo,
1: понял? Ну, смотри. А час спустя после зари.
2: Первые звуки минуэта. Вокруг казановы. Никого.
1: Уж полная луна вставала, предстала мне из мглы канала. Не смею имени назвать, в Венеции молодая мать и соименница из пены, как та возникшая. Колено я жарко обнял ей, а наш, девясь наивный возраст наш, как нехотя, с улыбкой важной, нам плащ свой приоткрыла влажный. И вот на лбу моем меж струй и водорослей поцелуй. Когда ж пурпурно бирюзовый день занялся,
3: Гер Казанова.
1: Что? Кто? Не с места. Что? Раздет, не принимаю.
3: Я портрет принес вам.
1: Что за лепет вздорный, что за портрет?
3: Сказать зазорно, в каком поганейшем из мест висел.
1: Что значит?
3: Вот вам крест. Бог покарай меня подагрой, никто другой, как этот наглый рифмач, лавкач до этих штукс.
1: Плащ. Водоросли.

Картина третья. Конец Казановы. Эпиграф. Но люблю я одно. Невозможно. Иннокентий Анинский. Книгохранилище замка Дукс в Богемии. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожным плащом. Две свечи по сторонам настольного ариоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный в ледяной пустыне островок камина не осветить и не согреть. На полу в дальнедорожном разгроме рукописи, письма, отрепья. Чемодан, извергнув, ждет озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. Последний час 1799 года. Рев новогодней метели.

0: Теперь посмотрим этот хлам. Бумажный. Хочешь пополам поделим? Мне, дружок, урок вам розы. Помню на зубок. Тереза! Нет, Манон, осел. Когда ты от меня ушел, я долго-долго...
1: После каждого отрывка комкая швыряет письмо в сторону.
0: Черный ад вам уготован. Вот назад вам перстень ваш люблю. Бедняжка, монашка, от кольца бумажка одна. А это что? Вассалка.

0: Нам Бог наследника послал. Вы крестный. Понимаю. Крестный. Проказница. Вы мне несносны. О, если б не твои, злодей, глаза. Готовьте лошадей. Держите наготове шпагу. Воительница. Под присягой клянусь. Патрицианки зов. Весь остров Корфу до зубов вооружит. Стих из Талмуда. Не забывайте. Не забуду. Все позабуду. Нынче в пять вы крестите. Уже опять крещу. Тебя любить как в шахту. Без фонаря к тебе вся шляхта ревнует. Обошлись с сестрой. Ей день, мне ночь. Волны морской мгновенней. Жизнь в твоей ладони. В моем туманном Альбионе нет черных глаз. За сей Эдем всей вечностью плачу. М.М. Ты вечностью, а я подагрой. А это что? Абракадабра какая-то. Последствия твоих утех откроются не раньше святок. Зачем вам не седьмой десяток? Чтобы никто уже, дружок, зачем вам не седьмой годок? Чтобы никто еще, как саван, страсть надо мной. Плюю в глаза вам! О-о. Грех на земле один безгрешный. Остаться Казанове спешно. Сын, восприемники, прошу. О, Господи, весь свет крещу. Какой-то полк черноголовый. О, Казанова, Казанова! Без подписи. Цветок. Число. Разлука тоже ремесло. Но есть и мастерство разлуки. Ваши руки, ваши руки, нанесшие рану, будь врачом, сынок Джакомо наречен. Так барственен, что в очи колет. Чудовищно! Плажусь, как кролик. О, Господи, наш сын здоров! Да сколько же у меня сынов? Достаточно, пора бы дочку. Готовь крестильную сорочку, но розовую. Дочь, пойдут наследницы теперь.
1: Ты плут, мне сына посулила в качке. Дочь заливается.
0: Горячка, дотанцевался, любодей.
2: Забывчивейший из друзей. Такие глазки не у вас ли?
0: Да что же это такое? Ясный дом, воспитательный завод. Вот.
1: Ждут верховые.
0: Вот.
3: Но и холодной Московии сердца пылают.
0: Вот. Пылай, снег московицкий.
1: Менелай уехал?
0: Догоняй, час пробил.
4: Я без тебя остригла брови для верности.
0: Вот, верность.
2: Рвусь на части.
0: Дорвалась.
1: Зовусь Терезой.
0: Хоть треской.
4: Влеком влачусь.
0: Влачись.
4: О, мой Джакомо.
0: Вот он, Джакомо твой.
4: О, Жак.
0: Вот. Жак твой. Так.
4: Версале.
0: Посветлей, Версале, дворец. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 000 казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил. За порох, растраченный по всем дворам, дворцам, ветрам, морям, мирам. Вот вам застяжки, вот вам пряжки, вот герцогини, вот монашки в одной рубашке, чаще без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот, сволочь, сегодня любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот.
5: Цветы и локоны отдельно. Не хватит ста моих горстей, сброд всех шерстей и всех мастей, от льна голландского младенца до хны турецкой, уроженцы всех стран, вся страсть от А до З. Лети, чудовищный букет, фиалками звались. От Парма в Голландию высокопарный гордец. Ты чудище в Лион, убогий. Как я был влюблен в одну танцовщицу в Лионе, как будто все еще в ладони. Трепещет стрекозинный стан.
4: Розина! Розина! Розина!
6: Что тут за разгром? Друг Казанова.
5: Так, с добром. Вот с этим расправляюсь. Счеты с Венерой.
6: Сердце не болит?
5: Нет, филин я и инвалид. А на смех дворни нет охоты, чтоб чья-то дерзкая ладонь их, насмеявшись в ящик сорный, рожденный в огромном горне, обратно из огня в огонь. Как будто был он в сердце жжен, затем зажжен, чтоб кости греть мне сегодня, за почти столетие, впервые в тратах возмещен. Все достояние мое вот здесь. Когда же серп двурогий взойдет...
6: Позвольте, а белье? Вы тоже в печку?
5: Нет, в дорогу, немного.
6: Как в дорогу?
5: Так.
6: Когда, куда?
5: Сейчас, не в Дуксе, одном гробовщике есть...
6: Жак, друг, пунш мне новогодний в уксус. Вы превратить хотите вздор?
5: Вам вздор, светлейший, мне позор, что до сих пор, клянусь, краснел бы, коль было б чем, что до сих пор я здесь не вор, добро бы вор, вор королям король, на хлебник.
6: Библиотека?
5: Все одно. Что воду мне велел вино дворецкий лить, не знали что? Мне мимо носу решето с клубникой проносили летом. Не знали, что своим фальцетом мне как ланцетом режет слух какой-то черт его, петух от полночи до двух. Не знали, что нынче в оружейном зале сиятельным гостям копье, святую память Валенштайна, не я показывал. Вам тайна. Быть может, а мое тряпье, развешенное на заборах, на посмеяние, о ворох пергаментных редчайших книг, изрезан. А духовник, сей жировой нарост на теле Вселенской Церкви, 3 недели обкармливающий меня Писанием, когда коня лететь прошу, дает мне клячу, стальмейстер. Суп такой горячий, что глотку обжигаю. Граф мне кланяться не стал. Устав гласить сильнейший должен первым склоняться. В нашем парке серна пропала. Я виной. Что знать, что дворня? Дайте досказать. Еще не приходилось в Дуксе. По здешнему скажу. Смеются. На языке Вольтера чусь их ум возвысить. Как укус. Как уксус, смех. В течение часа с движением рук и глаз им тасса вещаю смех. Сержусь еще сильнее, на правое плечо голову склонив, 3 па поклонных черчу, как высокорожденных учил еще в 47-м Марсель. Смеются. Ниц челом к перстам прелестных гостей. Стая смешков придушенных. Пытаюсь ввести их в тайные опа поминуэтовых. Толпа в дверях. А, например, сегодня камзол мой золотой не моден, но мой подмигивают. Всех скорее съел персик, смех. Орех не разгрызается, смех. Лавры в петличке, смех. Фиалки навзрыд, смех. Ем смех, сыт смех, пью смех, трезв. Смеются, на секунду резв, смех. Запою, как по заказу, смех. В попыхах с ночной вазой столкнулся. Гром взревел, не гром.

0: После сотни же анекдотов отчаяннейших весь Олимп со смеху помер. Ладан, нимб, ареопаг, тишь гробовая.
1: Я слушал, не перебивая, и выслушал. Гляжу на вас и думаю: Пегас, Пегас, конь бесподобный. Нет, в конюшне не место вам, скакун воздушный.
2: Их сиятельство просить зал приказать.
1: Отпустить вас одного в метель, безумье и преступление без раздумья. Я тоже старый человек, проводим вместе старый век, и в новый нас одна карета помчит. Что скажете на это, мой Ариостов паладин?
0: Я должен умереть один. Идите, князь, князь Бога ради, вы князь, фельдмаршал, здешний дядя и дедушка, князь, если кто поспросит обо мне ничто в ночь новогоднюю, ни чудо, скажите, раздражен или в груду томов зарылся, я чудак, и все привыкли словом так, чтоб нынче не хватились.
3: Хватит ли средств у вас?
0: Кто мастер тратить, кто щедро платит, тот привык к безденежью.
1: Жак, вы старик, и я старик. На солнцах пятна растут.
0: И так уж неоплатный должник я ваш. Нельзя же всех бродяг одаривать.
1: А мех дорожный есть?
0: Князь, вы безбожный. Великолепный плащ дорожный.
1: Подбитый ветром.
0: Да, но в нем 5000 жен таким огнем горели сном таким блаженным, покоились вдоль всей вселенной, в восках, в каретах, в визави.
1: Прощайте, агосфер любви.
0: Розина, родинки, кудряшки, регалии, теперь рубашки. Раз, две, не хватает трех. Грабители. Последних крох лишили. Равноправие принцип. Все разокрали. Якобинцы, негодники. Ну, две так две. В таком нелепом воровстве я и слепца не заподозрю. Мои рубашки. Славный козырь. Добыча. Черт бы вас растряс, колбасники святые. Да-с. Жизнь нас. Кончать в лесах богемских, начав в Венеции. У немцев не кровь, а сыворотка. Шут с рубашками. Не обойдут последнего из кавалеров. Честь старая и агосферов. Плащ огнедышащий при нас. Куда еще в последний час помчит? В какие трапезунды? Меня фолия вагабунда. Моя последняя из всех роз. Флор, Мари, Елен и Ев. О, как меня обворовала одна Марион. Так, карнавалу осталось час.
4: Берет со стола Ариоста.
0: Ну-с, старый, отвечай, оракул. Когда к хороновой реке спущусь, и с чьей рукой в руке очнусь в небесных будуарах?
4: Из книги вылетает письмо. Подымает, читает.
0: Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, смешной, забытый в старомодном, странном, сиреневом камзоле где-нибудь. Странном,
4: сиреневом камзоле где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах, один, один, один, со всей любовью, покончив казано. Но глаза... Глаза твои я вижу, те же в уголь, все обращающие, те же в пепл и прах, жизнь обратившие мою, я вижу. И литеры встают из-под руки, старинные,
0: из-под ручей старческой, вот этой моей. Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина, как я, такая же.
4: На пороге существо в плаще и в сапогах, высокая меховая шапка, из-под нее медные кудри, вся в снегу, стоит неподвижно. Франциско, дитя и саламандра, прозрение в незнании, отряхивает плащ.
0: Весь небесный сон, вы Генриетта или сон?
5: Не сон я и не Генриетта. Я он, вернее сказать, одета. Как мальчик, как бы вам сказать. Я девочка.
0: Но дети спать должны, а не бродить, как духи. Костер в глазах, сережка в ухе. Нет, жжется, брежу или сплю.
5: Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
0: Так, значит, сплю. Должно быть, по дороге из Дукса добрый Жак укрыл мне ноги плащом, а все ж польщен. И вот под звон и стон метельный сплю и вижу сон. Так, стало быть, дитя пришло сказать мне: я вас люблю. Музыки нет приятней сих слов, готов их слушать по часам. Должно быть, их подсказываю сам. Мне 20 лет. Я молодой, я храбрый.
5: Да вы не спите, я святую правду вам говорю. Я знаю, что глупа, что так нельзя, но целая толпа гостей у них, и через край все вазы, от роз, а на сударынях алмазы, как солнце, а в буфетной столько вин, а вы один, такой прекрасный господин, так лучше всех.
0: Должно быть, лесом еду, я молодой.
5: Нет, вы немножко седы, но это ничего.
0: Во сне и сед. Обидно. Значит, девочка и дед, да?
5: Нет, не да. Дед глуп, дед глух, дед в тряпке, а дед скелет и о какой-то бабке бормочет от зари и до зари.
0: Пожалуйста, потише говори, говори, говори. Боюсь, проснусь.
5: А это в узелочке. Здесь только вы рассердитесь. Сорочки 3 штуки.
0: Неужели ж и сейчас я ими озабочен?
5: Не спросясь, вы не рассердитесь, что зачинила?
0: Хоть и во сне, но это очень мило. Давно мне их не чинят наяву. Чуть женский голос, и опять живу. Морфея, чудодейственная помощь.
5: Я здешнему лесничему приемыш. Так лесом шел и подобрал в лесу. Вот и расту.
0: В 12-м часу? Такого века хоть ничто не диво, но все
5: ж... Я к вам пришла, чтобы быть счастливой.
0: Обезоружен. Коли лжешь, так лги.
5: Как нравятся вам наши сапоги?
0: Для сновидений что-то много прытит.
5: Ай! Я ж перекрестилась, что не спите. Мне очень стыдно. Ах, что я за дрянь. Ах, что я сделала.
0: Сон, перестань. Ну, деточка.
5: Не детка, а гадюка гнуснейшая, чтоб я такую руку, такую, но зато себя сама вот в кровь.
0: Коль так во сне меня с ума свела, что было бы в жизни?
5: Отпечаток глубокий?
0: Героиня без перчаток, теперь ни шагу.
5: Нет, всем на показ, пустите, сударь.
0: Как? И не простясь? Как дикий зверь, добычею насытись?
5: Да я боюсь, что вы меня боитесь. Кусаюсь.
0: Что? Кусаюсь. Бередишь вот здесь. Глаза как ночь, а волос рыж.
5: И вы туда ж. И так от дровосеков проходу нет. Лес подожжешь, брысь в реку, а по деревне так пожар, пожар, жизнь не мила.
0: Да, это Божий дар, да это...
5: Да, благодарю покорно, вы верно, рыжим не бывали?
0: Черным, все побелеем, пламень, пепел, прах, но почему ты снишься мне в штанах и в сапогах? Что значит сон сей?
5: А это так... Когда заходит солнце, и люди остаются в темноте, то все глупы и не глупы лишь те, кто, не простясь ни с дедом, ни с соседом, плащ, сапоги и за солнцем следом вскачь по пятам.
0: При ткани плетам. Когда-то в баснословном, темном там одна... Да, да, та ж странная веселость. Глаза не те, но тот же голос.
6: Какая-нибудь женщина, как я.
0: Голос.
5: Чей голос?
0: Так, но кто ж про мой отъезд?
5: Никто, никто, сама, святой вам крест. Я давеча немножко напроказив, забилась в ларь, а камердинер Князев все ходит и бормочет сам с собой. Ох, ох, ох, ох, да ой, ой, ой, ой, ой, осиротела наше Чернолесье, великий светоч нашего столетия нас покидает лучше, ну так кто ж иной тогда?
0: Он не шутил лукаво. Нас, стариков, и вас, ребят, нет славы обманывать. Что встала? Подойди.
5: Боюсь.
0: Я не кусаюсь.
5: Но в груди здесь что-то так.
0: Как?
5: Точно мне на картах смерть вышла.
0: Сколько лет?
5: 15 в марте.
0: Как звать?
5: Франциской.
0: Бесподобный звук. Дар имени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
5: Как решилось? Чем мертвой мне лежать, что ваша милость уехали, чем в прорубь головой? Я не глупа, решила я живой. Вы на коне, я рядом, ваши свертки вот здесь. Увы, не бойтесь, кроме корки сухой, глотка воды, да вот одной такой улыбки. Снег так снег, зной, зной, дождь, дождь, град, град. Ой, я не только в ружьях, сильна да в седлах, всех своих подружек обогнала и в кройке, и в шитье. Хоть вы и не испытаны в тряпье, плоха заплата.
0: Что это?
5: Так, штучка. Одна упала.
0: Разожми-ка ручку. Ну, покажи.
5: Умру, тогда возьмешь.
0: Тогда скажи.
5: Ну, новогодний грош, ну, камушек.
0: Не проще ли записка любовная? Что ж, я не муж, Франциска, тебе, а дед, и даже уж не дед, а прадед. Я и сам в 15 лет тонул в записках. Что тут за стекляшка?
5: От вашей туфли стразовая пряжка вы обронили, я тогда мила подобрала. Нет, я вам соврала, сама взяла. О, не сердитесь сразу. Опять пришью.
0: Но ты ошиблась. Стразы не ценятся. Стекляшка искусил.
5: Но вы ее носили.
0: Да, носил.
5: А я бы с ней спала и в гроб бы даже.
0: Как бы мне в гроб не лечь от этой кражи.
5: Кусаюсь, вор. Теперь уж следом вскачь. Не пустите, прогоните.
0: Не плачь. Не отпущу.
5: Уж на сосне висела.
0: А если б ты немножечко присела? Вот кресло.
5: Что вы, сударь, здесь у ног? Вот так, как ваш покорнейший щенок. Ну и глаза у вас пожар и мрак. Кто говорит, вы старый, тот дурак. Дворовые сегодня пьют вино, а у меня и так в глазах темно. Сам сам капеллан, что как купель разбух, пьет из одной Франциска, пьет из двух, двух сразу чашу ура. Когда умру, скажу, что пировала на Перу и что пила не из кабацкой кружки. Ура!
0: Ты опоздала на пирушку. Мои подружки золотой поры тебе б сказали про мои пиры полночные. Ты поздно родилась, мне нечем угостить вас, кроме глаз
5: и губ. Идут, боже ты мой, найдут, домой сведут. Ой, спрячьте, нравом крут. Отец убьет, где шкаф у вас?
0: Где шкаф?
5: Я умру, вас не поцеловать.
7: Ты, Жак, что это за поднос?
2: Я вам поужинать принес. Чтобы развеселить вам жилки, почтенную я вам бутылку раскупорил. Вот, сударь, год. Читайте.
0: 1700, не разбираю. 25-й? Небезызвестная мне дата. Ровесница моей красе.
2: Вот раковое фрикассе, паштет.
0: Как я покрылась мохом, старушка.
2: Соус оберкохом заправлен.
0: Танцевать готов.
2: Вот макароны трех сортов, согласно славному трактату Дас, вашей милости.
0: Когда-то внимал ему фернейский бог.
2: А тут, бочком зарывшись в мох, уставший от всех скитаний, тут
0: персики моей гортани. Таких и Цезарь не едал.
2: Эх, шли бы, сударь, в общий зал. Охота в холоде и в злобе век провожать.
0: Давно в гробе сподвижники моих перов. Отбражничал под хладный кров, седая, провожай, подруга.
2: Послушайте-ка, сударь, вьюгу, одумайтесь, как зверь ревет. Не дело, сударь, в Новый год дом покидать. В ночь, без оглядки, не дело. На осьмом десятке. Обидели, перетерпи.
0: Ты волка видел на цепи?
2: Всем повелел Господь Всевышний свой крест нести.
0: Я в замке лишний, 13-й. Тупых острот мишень. Вот-вот на огород поставят воробьям на ужас. Достаточно речей досужих, и так уж чересчур размяк.
2: А что же? Не как сквозняк. С окном-то что ж? Аль на ночь фортку открыли?
0: Вреден воздух спертый для головы. До самых зорь морозом освежаюсь.
2: Хворь какая б не пристала. Буря ишь разыгралась. Продежурил бы, сударь, возле вас всю ночь. Уж больно я до вас охоч. Да и до ваших басен падок. Да надо мне насчет лошадок распорядиться. Снег глубок, как бы не вывернул вазок в сугроб. Возница-то не местный.
0: Жак, нравится тебе воскресный камзол мой? Если да, бери. Бери, не благодари. Положим, что уже не новый, но от придворного портного.
2: Ишь, отливает. Что огонь?
0: Марш. Полночи не проворонь. Как первый колокол ударит...
2: Позвольте в плечика, сударик.
0: Этернум вале, друг камзол.
5: Ушел?
0: Ушел.
5: Он как козел в нем будет, в золотом камзоле. И так глаза уж намозолил, страшилище.
0: Чем досадил?
5: Спинищую загородил мне вас на час. Раз, отойдите!
0: Поймал!
5: Сама далась. Садите. Не сдержите. Чай пуда два в одних-то сапогах.
0: Права, не сдержишь. За царьком всесильным, как станешь шагом семимильным шагать, куда тут? Вслед вздохну.
5: А я сегодня за жену салфетку, в руки нож и вилку, Позволите паштета ломтик? Вот вам бокал, а вот бутылка. Бокал на славу, звонкий, ломкий.
0: И ёмкий.
5: Зелень прямо с грядки, а розы, ну, сейчас с куста.
0: Со мной не ужинать в приглядку.
5: О, я смотрением сыта. Что говорит хрусталь?
0: Жаль, жаль, жаль, жаль.
5: Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль. А что теперь хрусталь вам говорит?
0: Гинь, гинь, сгинь, стынь, аминь.
5: А мне день-си, день-си, день-день, день-день. Как бубенцы со свадьбы утром рано. Мы будем пить из одного стакана, как муж с женою, да, рука в руке.
0: Тебе не жарко в этом колпаке? Сними его и покажи мне косы.
5: Как это называют? Абрикосы?
0: Нет, персики.
5: Как яблочко с пушком. Щекотно.
0: Пей.

0: Ваш взгляд чудесный глотается и горячее жжет. Я очень вас прошу, закройте глазки. Персик или щека?
1: Щека.
0: Попались! Персик! Чур глазка, не открывайте.
1: Дай на вкус губами, я не ошибусь.
0: Нос.
2: Щечка.
0: Персик, персик.
1: Лжешь, проказница, не проведешь. Не все старо у старика. Плод холоден, щека жарка, как бархат плод нежнейший сей, а щечка женская нежней. Еще.
2: Персик.
0: Браво.
1: Что-то не пойму.
0: Прильну тесней тогда.
1: Еще чуть-чуть, секундочку.
0: Да вы заснуть, что ли, собираетесь? Вот стыд. Спит. Нет, не спит. Смеется, и ресницы дрожат, глядит. Пока вам персик снится, я персик съем. Вам половинку дать? Не смейте спать.
1: Чтоб мне не спать, отсядь.
0: А мне уж не уснуть, когда щекотно.
1: Бесплотна плоть, ты память не бесплотна, и в этом все.
0: А раки без клешней? Но если персик, она нежней, что ж вы ни разу?
1: Что ни разу?
0: Так. Рак без клешней, рак красный, рак дурак, а я умру.
1: Покамест каждой жилкой блаженствуешь.
0: Ну что же, нож и вилку оставили.
1: Подкошен аппетит. Гляденьем ты, я осязанием сыт. Весьма воздушен мой последний ужин.
0: А вы с другими так же были дружны?
1: Так никогда.
0: Я слишком молода для вас. Вот вся беда.
1: Не вся беда.
0: А вы когда-нибудь играли в жмурки?
1: Всю жизнь.
0: Всю жизнь. А говорят, что турки всю жизнь женаты.
1: Как?
0: На всех, на всех. Вот весело.
1: Ну, не совсем. Посев обильный не всегда увенчан жатвой.
0: Все говорят, что вы на всех женаты.
1: Тогда на всех. Сейчас ни на одной.
0: Все умерли? Будь я вашей женой, не умерла б. Ага, попались в клетку. Сейчас вам глазки повяжу салфеткой. Ловите здесь.
1: Здесь?
0: Нет, уже не здесь, а здесь.
1: Здесь?
0: Здесь. Нет, нет, на стенку лезть нехорошо. Ау!
1: Сейчас ловлю.
0: Ау!
1: Словлю.
0: Я вас люблю. Ау! Ну, вы в углу. Искать не плутовать. Повязки не снимать. Вы целовать богиню собрались.
1: Не в первый раз. Нет, стой, шалишь. Держу.
0: Сама далась. Держите крепче. А теперь повязку мне повяжите, вмиг словлю.
1: Нет, баста, проказница.
0: И разорву, как тигр.
1: Грудь разорвется от подобных игр. Ну, игра.
0: Ой, бедненький, как вспухло. Здесь жилка на виске.
1: Пожалуй, куклу крестить заставишь после всех крестин.
0: А что это за книжка? Аретин?
1: Оставь.
0: Не сказки?
1: Сказки.
0: Вот уроды.
1: Да, сказки для тебя. Через 3 года по ним читать научишься. С другим.
0: Нет, не с другим.
1: Я все Иерусалим, не пилигрим. Для общего покою послушай сказку. Жили-были двое. Она его прекрасней, он ее.
0: Брат и сестра?
1: Нет,
0: значит, ты и я.
1: Почти. И вот дитя мое однажды, была она прекрасную, и каждый ее желал. Хочу сказать, жалел.
0: За что, желта?
1: Нет.
0: Так бела, как мел? Веснушки, может?
1: Нет, всех римских граждан гордынею была. И вот однажды тот мальчик...
0: Вы, стало быть.
1: На поклон красавицы пришел, между двух колонн. Шаг заглушив, глядит. Красотка книжку читает.
0: Я? Какую ж?
1: Понаслышке, не Библию, без шуму, на носках подкрадывается, а на висках у ней такие же завитки.
0: Такие ж? Точь в точь?
1: Точь в точь. Такие ж, золотые ж. И вот...
0: И вот?
1: И вот над ней как дух. Дух, затаив, стоит. И вместо двух четыре глаза уж глотают строчку за строчкой. Ночь, а уж щека от щечки на полвершка, уж прямо на глаза ей локоны его, но тут слеза упала на страницу к ней, ресницы подъемлет он. Не юный чтец, не чтица прекрасная, не помнит до сих пор, как книжка соскользнула на ковер. Уж Рим шумел, уж птицы щебетали. В ту ночь они немного начитали.
0: Какая сказка!
1: Быль, дружочек, быль!
0: Я вас бы услыхала за 100 миль.
3: Руки Казановы, взявшие ее за голову, тихонечко пытаются снять с нее шапку.
0: Нет, так не надо.
1: И во сне не надо. Не буду.
0: Их ведь целая громада. Такая груда, я с таким трудом их укротила.
1: Значит, отчий дом. Всем баснословнейшим из туалетов ты бросила, чтоб этому скелету, чтоб этой падали, как королю. Чтоб что сказать? Чтоб как сказать?
0: Люблю. А если кто взойдет, глаза зажмурю. А кто это у вас в кольце?
1: Меркурий, бог, покровитель всех воров, и мой.
0: Вор или герцог, к вам хочу домой.
1: Да что тебе во мне?
0: Глаза
1: потухли.
0: А вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты.
1: Шахерезада, говори мне ты.
0: Боюсь.
1: Боюсь? А пистолеты носишь? За поясом хорош оруженосец.
0: Ну ты.
1: Еще.
0: К тебе.
1: Еще.
0: С тобой.
1: Еще.
0: Тебя. Возьмешь меня с собой.
1: Куда?
0: Туда.
1: Куда туда?
0: Повсюду. Откуда родом ты?
1: Есть в мире чудо. Венеция, Франческо, повтори. Венеция.
0: Венеция.
1: Цари, в ней все, кто дерзок. Женщины, в ней рыжие и все царицы.
0: Мне нельзя поближе к вам сесть.
1: Сюда?
0: Нет, ближе.
1: Так, сюда. Вода в ее каналах, как слюда, а по ночам, как черный шелк. А жены рыбаков себе в подолы не рыбу нагружают, жемчуга. Старухи в ней не спят у очага, все ведьмы.
0: О,
1: все под червонным ливнем мчат с узелком в зубах. А старики в ней так любострастны, что, презрев вдовство, бросают в Адриатику кольцо. Обручиться. Что с тобой?
0: От чистой души скажу вам, что сейчас полкисти вам отхвачу, до слез не доводи.
1: Да что с тобой?
0: А то, что здесь, в груди, так горячо.
1: Да что? Ну-ну, миссера, держитесь.
0: Черт, урод!
1: Вторая Гера ревнует к Адриатике. права. Ведь это же не женщина.
0: Слова.
1: Соленая вода. Сядь, слушай смирно. Предмет для ревности весьма обширный. Соль, водоросли, краб, дельфин, полип.
0: Но в море есть русалки, кроме рыб.
1: Библиотекарь нынче в роли дожа. Хорошо б, чтоб был я помоложе. Немножко.
0: Нет, чтоб я не так мала. Вот хорошо б, ведь я вам соврала. Черна им черна, но я хочу признаться. Мне не 15 в марте, а 13. Исполнилось при мне крестильный лист. Тогда был найден.
1: Ну-с, авантюрист, что скажете на эту авантюру? А если буря нас в пути?
0: Всю бурю под плащ.
1: А если волк?
0: Я знаю толк в пистолях, щелк.
1: А если целый полк солдат?
0: За рядом ряд, без капли крови. Раз-раз, раз-раз, такой огонь открою, как зарево по ветру распущу. Где волк, где полк? Как раз вровень плащу. Или длиннее нет?
1: Ослеп от блеска. Я вас...
0: Ослеп?
1: Я вас люблю, Франческо.
0: Меня?
1: Нет, бред.
0: Меня?
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Да-да, да-да.
1: Тебе 13 лет.
0: Но не навек.
1: А мне 8-й десяток. Но никого я так и никогда так. Из 1000 черт. Твои черты в могилу унесу.
0: А почему меня не ты тогда нашел в лесу? Теперь я дочкою твоей была б. Не хмурь бровей, как львенок между львиных лап. В твоих руках спала б. Какая страшная тоска. Нет, прямо в лес бежать, чтоб ни разочку, ни разка. Так к сердцу не прижать. Вот так любовь, да разве так? Так разве? Чтоб кости хрустнули, чтоб я чувствовала твоя. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней.
1: Оставь.
0: Нет, стой, целуй, как я кусаюсь в кровь, целуй.
1: Боюсь.
0: Презренный трус, боюсь, вот так любовь. Ты правду стар, в лоб точно поп. Что я в гробу, что в лоб? Целуешь в губы, что ж, ножи, что ли, на губах?
1: Скажи, чего бы ты хотела?
0: О, богатство!
1: Что?
0: Да 100 флоринов в час, чтоб их, смеясь, сыпать, как решето. Флоринов, кораблей и кружев, фландерских вороха и златокудрова, как лев, красавца жениха, чтоб мне ровесник был.
1: Нельзя ли, чтоб в люльке?
0: Стан, как сталь, не зубы, а миндаль. И 100 престолов князь с моста, с конем вниз головой в поток. Коль я туда цветок, платок, чтоб за один поклон, чтоб так в меня влюблен, что...
1: Милое дитя, твой сказ прелестен. Наш же час прошел. Прощай. Дружка подстать найдешь?
0: Дай да сказать, чтоб...
1: Знаю, чтобы в красный рот вас целовал, чтобы вброд вас через синие моря переносил. Моя поклажа сложена.
0: Нет, стой, чтоб над моей фатой 300 фландерских кружевниц ослепло, чтобы ниц народа. И когда мой князь взойдет весь водомет шелков, кружев, все бархата и принца жениха в придачу весь венчальный хлам, все, все к твоим ногам. Что?
1: То, что так нельзя. Что я, что я... Что ты змея, что я...
0: Ну, череп раздроби. Не убивай, люби. Но улыбнись, я никогда не буду больше крест. Святой не буду. А в отъезд возьмешь меня туда, в те города?
1: Нет, с чудесами кончено. Погас. Осталось веку полчаса, а мне, быть может, час. Уткнулась лобиком в плечо и дышит горячо. брось, ибо ты еще ничто, а я уже ничто. Уж вьюги саван мне придут, придут, года пройдут, как месяцы они пройдут, дитя, как дни пройдут.

0: венецианским львом. И будет у тебя дружок, кровь с молоком, гусар. И будет у тебя ожог здесь, а вот здесь пожар. Кто будет он, твой первый грех, германец или чех?
1: Всех женщин вы любили.
0: Всех.
1: Всех разлюбили.
0: Всех.
1: О, сто победоносных труб поют в моей крови, гер Якоб.
0: Коль немножко люб, Джакомо назови.
1: Мне это имя незнакомо, как это вкрадчиво, Джакомо. Как тяжкий бархат черный, да? Какая в этом нежность, Джа, Джа. Точно кто-то незнакомый к груди меня прижал, Джакомо. Как будто кто-то вдоль щеки все водит, водит уголки, губ задевает так, что таешь. Так знаешь, так что...
0: Засыпаешь.
1: Нет, не сплю. Завтра Ноев ковчег подарят мне и лук самострельный. Вместе

0: Это Божья мать проезжает на белых оленях. Казанова, мне хочется спать. Покачайте меня на коленях.
1: Новый год, новый век. Где-то снег, где-то свет. Спросишь, спишь, скажет, сплю.
0: Нет, не сплю, а люблю.
1: Кончен бал, карнавал, новый век, новый бал. Кто-то в тень черных елок, а Франциска под полок.
0: Да.
1: Городок.

с бурю. Что ж тот дух занялся, и окачать нанялся, сколько в стаде овец, сколько в цепи колец, сколько в сердце сердец. Казанова, конец, мой огонь, нет.

0: Кто там?
1: Без шести минут полночь, сударь мой. Кони ждут.
0: Так, окажешь еще услугу мне, дружище.
1: О, сударь.
0: Вьюгой мне товарища примело. Соколенок в мое дупло залетел. К леснику в лачугу отнесешь. На расспросы вьюгой замело. Подобрал в снегу.
1: Не впервые.
0: Коль толк во лбу, в это дело меня не путай. Да смотри, потеплей, закутай. Первый сон, так и пышет вся.
1: Положитесь.
0: Смотри, ни ся не буди, никому не ведом первый сон. Выходи, я следом выхожу. Ну-с, Франциск спит от карающих эвменит, от полночного перелеска и от памяти. Ну-с, Франческо с новым веком.
2: Последние слова совпадают с первым ударом полночи. Казанова, уже отошедший к двери, возвращается к Франциске и целует ее в губы.

0: Вы слушали радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Спасибо, что вы с нами. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Виталий с нескрываемым негодованием смотрел на девчонку, сидевшую около его стола. Как она себя размалевала. Брови, веки, ресницы, щеки. А ведь ей только 18 лет. Виталий нахмурился. «Водку употребляешь?» — сухо спросил он. «Что вы, мама не разрешает». «А малеваться так мама разрешает?» «Ну, тут вкусы. Мама принадлежит к другому поколению, а водка, что вы!» «А вот мне говорили, что пьешь и куришь. Несовестно? Сама себя...»

0: Уже в машине высокий, плотный, Цветков, в синем плаще и черной кепке, не поворачивая головы, он сидел рядом с шофером, сказал: «Едем, милые мои, в музей Достоевского. Я лично в жизни там не был. А ты, Откаленко?»
1: «Не приходилось, Федор Кузьмич».
0: «То-то. Какие только университеты у нас не пройдешь». Виталий с наигранной небрежностью спросил: «А там что, кражонка?»
1: «Кражонка?» – переспросил Цветков, усмехаясь. «Это как посмотреть. Там, милые, украли портсигар самого Достоевского».
0: «Ого! Историческая ценность!» – заинтересованно воскликнул Откаленко, подаваясь вперед к Цветкову. «В скупку не понесут».
1: «Достоевским на Западе очень интересуется», – авторитетно сообщил Виталий. «Повышенный, я бы сказал, интерес в связи с творчеством».
0: Стоял первый весенний день. После холодных, промозглых ветров и унылых мокрых снегопадов, в которых было больше дождя, чем снега, впервые солнце по-весеннему теплое залило до краев улицы. В машине стало душно, и Виталий, прежде чем закурить, опустил прогретое солнцем стекло. Откаленко тоже полез за папиросами. Но вместо них он вытащил какую-то бумажку, развернул ее и горестно вздохнул.
2: «Ха, рецепт Алка дала. И, конечно, забыл. Черт его знает. Аптека напротив 100 раз мимо прошел».
0: «Кто у тебя захворал?» Не поворачивая головы, спросил Цветков.
2: «Да Димка, кто же еще? У него одного гланды остались из всей семьи. Говорят, рано вырезать. 3 года надо еще ждать. За это время Алка мне всю плешь проест с этими рецептами».
0: «Ну, пусть сама берет. Мать все-таки», – беспечно заметил Виталий. Откаленко многообещающе усмехнулся.
2: «Погоди, я тебе этот совет еще припомню. Не век тебе холостым ходить. Да не волнуйся. Я под каблук не попаду, дудки. И вообще», – Виталий сладко потянулся, – «погожу, не к спеху».
0: Машина промчалась мимо гигантской колоннады театра и, обогнув квартал, остановилась у старинной железной ограды. За ней виднелся 3-этажный желтый больничный корпус. Крыло его торцом выходило на улицу. На желтой стене была прибита большая мемориальная доска, сообщавшая, что здесь, в этом доме, родился великий писатель. У края тротуара стоял, сильно накренившись, фонарный столб. Лампочка вверху была разбита, на тротуаре возле него сохранились темные, словно графитные следы широких узорчатых протекторов.
1: «Кто-то со столбом поцеловался», — усмехнулся Виталий, вылезая из машины. «Явно грузовая».
0: Сидевший неподалеку на скамейке старичок в мятой шляпе и теплом ярко-красном шарфе ворчливо и словоохотливо пояснил:
3: «Мальчишек за руль сажает. Он вчера как врезался, так даже задний ход дать не мог. Ошалел совсем».
2: «Не ж ты это дело. В наше время кого за руль сажали? Бывало ча...»
0: Через калитку в ограде все трое подошли к высокому старинному крыльцу и, миновав полутемный коридорчик, очутились в маленькой прихожей. Стены ее были увешаны театральными афишами. В глубине виднелся гардероб. У самых дверей на столике лежала большая книга. К вошедшим подбежала девушка.
4: «Вы из милиции? Я вас провожу к заведующей».
0: Она попросила их снять плащи и повела через анфиладу небольших комнат со старинной мебелью и стенами, сплошь увешанными картинами. Ни одного посетителя в комнатах не было.
1: «Что это у вас пусто?» – спросил девушку Виталий. «Какие-то нечуткие потомки пошли».
4: Девушка слегка покраснела. «Что вы? Это мы просто закрыли. Раз такая пропажа,
1: это, гражданочка, кража.
0: Вы тут главный сторож? Или еще кто постарше есть?»
4: «Нет, не я», – испуганно ответила девушка. «Смотритель у нас в том зале, Антонина Степановна».
0: В этот момент из двери, к которой они направлялись, вышла высокая седая женщина в очках. Подойдя, она расстроенным голосом строго спросила:
4: «Вы, товарищ, ко мне? Так я полагаю?»
0: «Так точно», — ответил Цветков и представился. «Майор Цветков, а вы, наверное, заведующая?»
4: «Да».
0: «Товарищ Вольская?»
4: «Да. Пойдемте, я вам все покажу».
0: Она повела их в комнату, из которой только что вышла.
4: «Учтите, это очень большая потеря. Реликт.

0: следующей комнате в углу около окна стоял старинный письменный стол и такое же кресло. На столе под стеклянным плоским ящиком без дна лежали бумаги и какие-то предметы. Вольская подошла к столу и, указав на вещи под стеклом, скорбно сказала: «Вот тут он и лежал. Еще вчера». «Никто здесь ничего не трогал?»
1: «Как же так не трогал?» – удивилась Вольская. «Сначала сами все перерыли, всюду искали. Потом уже Светлана позвонила вам».
0: «Да, попортили вы нам обстановочку», – вздохнул Цветков. А Откаленко спросил: «А кто эта Светлана, которая нам звонила?»
1: «Это наш научный сотрудник, Горина Светлана Борисовна».
0: Цветков кивнул на стол и сказал Откаленко: «Погляди тут получше, на предмет пальчиков и всего прочего. Эх, жаль, эксперт задержался».
2: «Сами пока поглядим», — спокойно возразил Откаленко.
0: Цветков повернулся к заведующей. «Сначала с вами хотелось бы поговорить лично. Может, в кабинет к вам пройдем. А ты, Виталий, побеседуй с товарищами о вчерашнем дне. Какие у них соображения и все такое прочее».
1: В этот момент в комнату вошла стройная светловолосая девушка в темном костюме. Самая обыкновенная девушка, но что-то удивительно привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате.
0: Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут. Вы смотритель в этом зале, так?»
1: «Смотритель, а как же?» – растерянно ответила женщина. «Да вот, выходит, не усмотрела».
0: «Разберемся. А пока припомните, кто вчера был. Может быть, обратили внимание на что-нибудь?»
1: «Ты ведь кто ж был? Разве их припомнишь всех?» – расстроенно проговорила Антонина Степановна. «Тетя Тоня, книга же у нас есть!» — раздался вдруг девичий голос за спиной Виталия. Он нарочно старался не смотреть в ту сторону. «Вы покажите товарищу!»
3: «Ах, да, да, книга!» — спохватилась Антонина Степановна. «Конечно, есть, а как же? Все там и записаны, кто приходил.
0: Ну, давайте посмотрим вашу книгу». Книга оказалась большой, с разграфленными страницами. Фамилия, профессия, город. Под вчерашним числом в ней значилось, как назло, особенно много посетителей – 74. Записи были по большей части небрежные, а порой и смешные. Виталий начал проглядывать все записи подряд. Антонина Степановна стояла рядом.
4: «Ладно, тетя Тоня», – улыбнулся ей Виталий. «Поговорим потом. А сейчас я вот выпишу себе всех этих…» – он кивнул на книгу. «Может, кто из них чего заметил? Помогут нам».
0: Виталий подсел к столику и принялся за работу. Спустя минуту наружная дверь с шумом распахнулась, и вошел Свиридов, толстый, краснощекий, самоуверенный.
5: «Ну-ну, доложи, чем занят», — сказал он вставшему при его появлении Виталию.
0: Тот коротко доложил.
5: Свиридов нахмурил пшеничные брови, посмотрел книгу и недовольным тоном сказал: «Мартышкин труд. Из-за этой фитюльки».
0: «Это портсигар, Николай Иванович».
5: «А знаю, что портсигар. Это я фигурально. Ну да ладно, занимайся пока».
0: Около письменного стола Достоевского все еще возился Откаленко.
5: «Отсюда, что ли, пропало?» — спросил, подходя, Свиридов и указал на стол.
0: «Отсюда, Николай Иванович», — сдержанно ответил Откаленко.
5: «Только не пропало, а украли». «Это еще посмотрим. Беспорядку тут, надо полагать, хватает». «Обнаружил что?» – спросил Свиридов.
0: «Капельки крови».
5: «Вот тут гвоздик торчит», – ответил Игорь, показывая на край стола.
0: «Вор и поцарапался».
5: «А, на глаз уже определяешь, кто поцарапался», – насмешливо осведомился Свиридов. «Пинкертон. Где Цветков?»
0: «Он там, с заведующей беседует», – Игорь указал на дальнюю дверь. В маленькой и тесной комнате Елена Анатольевна, волнуясь и поминутно поправляя очки, говорила стоявшему у окна Цветкову: «Так что за них, за всех я ручаюсь, как за самое себя. Но вообще это ужасно. Ужасно, поймите».
5: «Понимаю. А как же?» – рассеянно ответил Цветков, что-то, видимо, соображая про себя. «Ясное дело, нехорошо».
0: Он увидел входящего Свиридова, и лицо его приняло замкнутое выражение.
5: «Здравия желаю», — сказал тот. «Занимаетесь? Ну-ну, продолжайте».
3: «Так я, в общем, все уже товарищу сказала», — ответила Вольская, снова поправляя очки. «Право уж не знаю, что вас еще интересует».
5: «Все сотрудники вне подозрений», — заметил Цветков. «Вот Елена Анатольевна ручается».
6: «Так-так», — кивнул головой Свиридов.
5: Между тем Виталий, покончив с записями в книге посещений, занялся беседой с Антониной Степанной. Та не смогла сообщить ничего интересного ни об одном из вчерашних посетителей. Внимание ее привлекла только семья одного дипломата, точнее его жена, цветущая дама в каком-то необыкновенном туалете. Что же касается самого и их сына, то те, по словам Антонины Степановны, были почти что как наши. Разговор, который произошел на следующий день между Свиридовым и Цветковым, был тягостным и неприятным.
6: «Тебе что, больше всех надо?» — напористо спросил Свиридов.
5: «Ты о чем это?» — переспросил Цветков, уже обо всем догадываясь.
6: «А о том. Делать тебе нечего, что ли? Кражу из ателье уже раскрыл? С группой Васьки Резаного, который вот-вот на преступление пойдет, уже покончил? Хватит или еще припомнить? Картинка? К концу квартала-то? На кой ляд возбуждать дело по той фитюльке из музея? Ей цена ломаный грош. Кусок старой кожи и все».
5: «Историческая вещь, Николай Иванович. Сам ведь слышал, как заведующая сказала.
6: Дело тухлее не придумаешь. Сотни людей перебрать надо. И как докопаешься?
5: Солидный вор туда вообще не сунется, в музей этот. А если сунется, то фитюльку эту не тронет, не тот товар. Вот ищи. Или ты думаешь, он тебе в книге той расписался?»
6: «И в книге он не расписался».
5: «Да нет его вообще. И ты там новое, да еще тухлое дело не вешай, понял?»
6: Разговор накалялся. «Что же прикажешь делать?»
5: «За малозначительностью прекратить».
6: «Дело это я не прекращу, Николай Иванович».
5: «Не прекратишь. А я полагаю, покумекаешь и прекратишь».
6: Цветков отрицательно покачал головой.
5: «Нет, совесть не позволяет».
6: «Хм, больно ты совестливый.
5: Какой есть.
6: А она тебе позволяет картину нам портить? Покумекай все же, Федор Кузьмич. Все оцени. Нажимать на тебя я не собираюсь. Так поделился мыслями. Ребята твои где?»
5: «Лосев в центральной справочной. Откаленко тоже».
6: «Ага. Значит, влез в дело.
5: Влез?
6: Ну-ну».
5: И Свиридов грузно направился к двери.
6: Цветков с досадой размял окурок в пепельнице и поглядел на часы.
5: «Итак, это дело с портсигаром. Странное дело. Украл его кто-то из посетителей. И в книгу, конечно, не записался, это ясно. 74 человека надо перебрать. Лосев и еще двое сотрудников с утра до ночи сидят в центральном справочном бюро. Откаленко там тоже копался вчера полдня. А потом гонял по городу на машине. Хорошие попались ему ребята».
6: В первый день Лосеву так и не удалось поговорить со Светланой Гориной. Потом Виталий невылазно сидел в центральной справочной. Потом целый день беседовал с посетителями музея. И только спустя несколько дней он, наконец, снова приехал в музей. За столиком, который едва помещался в тесной комнатке, сидела Светлана. На ней был тот же строгий темный костюм.
7: «Я к вам», — сказал Виталий.
6: «Здравствуйте».
7: И с излишней даже официальностью представился. «Лейтенант Лосев из угрозыска».
6: «Здравствуйте». Светлана чуть смущенно улыбнулась.
7: «Садитесь».
6: Она указала на стул, втиснутый между столом и стенкой.
7: «Вот, решил поговорить с вами».
6: «Да-да, конечно», — кивнула Светлана. «А о чем?»
7: Ее смущенный вид неожиданно помог Виталию собраться с мыслями.
6: «Вы должны рассказать мне все, что думаете по поводу этой истории».
7: «Постараюсь. Думаем мы об этом, конечно, много. Вот только с чего начать?»
6: «Начните с конца. Как узнали о краже, как поступили?»
7: «А мы сначала даже не подумали, что это кража». Завязался разговор. И у Виталия мелькнуло вдруг странное ощущение, будто разговоров два, И идут они сразу одновременно. В одном Виталий узнавал от девушки какие-то факты по интересующему его делу, но одновременно те же самые слова раскрывали Виталию его собеседницу, ее живой ум, ее усмешку, ее взгляды, и он мысленно говорил себе: «Умница! Как она это поняла?» Или: «Так вот что ей нравится, вот что она не любит». Светлана вдруг всплеснула руками и воскликнула: «Ой, да я же вам хотела совсем другое рассказать. Мы все думали, думали, кто мог это сделать. И знаете, мы вспомнили вот что. В тот день к нам в музей приходил один очень подозрительный парень. Вообще к нам такие не ходят».
8: «Кто же он такой?»
7: «Не знаю». «А в книгу вашу он записался?» «В том-то и дело, что нет. Хотя Надя его просила».
8: «Просила, говорите?» Виталий секунду помедлил. «Давайте поговорим с вашей Надей, а?»
7: «Давайте», – загораясь, согласилась Светлана. «Я ее сейчас позову». Худенькая девушка из гардероба на вопрос Виталия с возмущением ответила: «Он мне сказал, пора, малявка, знать, что своих сюда не записывают. А я тут почти родственник. Нахал жуткий».
8: Виталий и Светлана с улыбкой переглянулись. Потом Виталий спросил: «Интересно, зачем он пришел? Ведь не Достоевским же он интересуется».
7: «Он Людой интересуется», — язвительно сказала Надя.
8: Светлана пояснила: «Это дочка Антонины Степановны».
9: «Дочка Антонины Степановны?» — медленно повторил Виталий. «Неужели... Черт возьми! Ну, конечно, ее фамилия тоже Данилова».
7: «Вполне естественно», — улыбнулась Светлана.
9: «Вы, Светлана, не улыбайтесь. Все действительно вполне естественно. Они ведь все живут недалеко. Парня этого зовут Васькой. И Люда мне говорила...»
7: Виталий бурей ворвался в кабинет Цветкова. Тот лишь взглянул на него, оторвавшись от какой-то бумаги, и, не дав Виталию раскрыть рот, приказал: «Позови сначала от Коленко». Через полчаса решение было принято. Васькой надлежало заняться вплотную. И заняться в основном предстояло Виталию.
8: Придя к себе в комнату, Виталий плотнее уселся за стол, достал тощую папку и, опершись на нее локтями, принялся обдумывать создавшуюся ситуацию. Итак, Васька. В первую очередь и только Васька. Что же знал об этом парне Виталий? Знал, прямо скажем, немало. Прежде всего, семья. Отец, мать. Отец шофер, знающий, уважаемый, не пьющий. На работе самые лучшие отзывы, по дому тоже. Мать чертежница в проектной организации, тихая, скромная женщина. Словом, семья рабочая, трудовая. С этой стороны плохого влияния быть не может. Но что известно о самом Ваське? Да, в общем, все самое главное. Виталий, не раскрывая папки, вспоминал, что там имелось о Ваське. Его порезали в драке. С тех пор и кличка пошла — Резанный. Парень отчаянный, упрямый, волевой. Он сколотил компанию и жестоко отомстил обидчикам. В ход тогда опять пошли ножи, и после этого суд, колония. Парень недавно вышел оттуда. Васькины друзья? С ними у Виталия дело обстояло неважно. Он знал только одного. Зовут Олег, а фамилия? Как же его фамилия? Виталий раскрыл папку и принялся медленно перебирать бумаги, пробегая их глазами. И неожиданно запнулся на одной. Черт возьми! Как же он раньше не обратил на это внимания? Ваську зовут Василий Анатольевич, а отца — Сергей Трофимович. Значит, не родной у Васьки отец. А где же родной? Через 2 часа был составлен план работы по новой версии. Цветков, хмурясь, проглядел его и утвердил. А напоследок сказал: «Времени тебе на все 2 дня. Понятно? Не считая сегодняшнего. Прямо сейчас туда двигай. И с Васькой аккуратно смотри. Не замкни. Ты его хоть раз в глаза видел?»
9: «Как же? Толковали однажды. Черт, а не парень!» Виталий вздохнул. «Во дворе у них был. Зараза, а не двор.
8: Ну ладно, ладно. Ступай и трудись. И помни,
10: Васька, как и всякий другой, живой человек. Не только факты, но и струны ищи, за которые ухватиться можно.
7: Виталий ушел от Цветкова с обычным чувством какого-то строптивого уважения к этому человеку. Первым пунктом в его плане был визит в штаб народной дружины. Уж там-то Ваську, наверное, знали как облупленного. Он шагал по сумеречным улицам, обдумывая, с чего начать разговор о Ваське в штабе. Интересно, сколько раз приводили его туда по факту хулиганства, как пишут в протоколах. Факты. Внезапно Виталий вспомнил напутственные слова Цветкова, и в душе появилось какое-то смутное недовольство. Факты, факты. А что если... Виталий остановился и после секунды колебаний решительно свернул за угол. «Ладно, штаб не убежит», — подумал он. Во двор дома, где жил Васька, он зашел, когда уже порядком стемнело. Поднявшись на третий этаж, он позвонил. Дверь, обвешанную почтовыми ящиками, отперла высокая худая женщина в кофте с закатанными рукавами и в переднике. «Не вы ли, Вера Григорьевна?» — спросил он, уже успев отдышаться. Женщина в испуге прижала руки к груди. «Я?» Она провела Виталия по узкому коридору. В комнате стоял полумрак. Горела только маленькая лампочка на столе, загороженная с одной стороны газетой. У окна угадывались две постели, большая и маленькая. Женщина сказала негромко: «Они спят. Муж после суток и Мишутка, сын. Садитесь». Виталий только сейчас разглядел ее осунувшееся строгое лицо с чуть заметными продольными морщинками на впалых щеках. «Красивая была», — подумал он. Женщина сидела напротив него, положив на стол сцепленные руки, и с усталой покорностью смотрела на неожиданного гостя. «Я насчет Васи», — почему-то через силу сказал Виталий. «Надо подумать о нем». «Догадалась. Я уже все глаза проплакала. Плохо с ним. И моя вина тут есть. Расскажите мне, Вера Григорьевна, все про Васю и про свою вину. Я вас не обману». В этот миг у Виталия вдруг появилось предчувствие, что за Васькой нет вины. И еще что он, Виталий, вдруг прикоснулся к какой-то издерганной, больной и сложной судьбе, мимо которой он уже не может пройти равнодушно. И это предчувствие в нем все росло по мере того, как говорила эта женщина. Говорила тихим, ровным голосом, поминутно смахивая со щек слезинки. Вера Григорьевна и сама не понимала, почему она все рассказывает этому тонкому и какому-то ясному пареньку с почти детским, сейчас строгим и чутким лицом. Видно, есть у человека предел, дальше которого не может он носить в себе свое горе. И в ответ на первое же слово участия в такой момент, на искреннее душевное движение, распахивается истрадавшаяся человеческая душа.
10: «Ну а в чем же ваша вина перед Васей?»
7: «Моя вина в моей слабости». Женщина разомкнула пальцы, провела ладонями по лицу, словно стирая с него колебания и усталость, и вздохнула. «Да, слабость», — повторила она. «А Вася сказал, когда вернулся, что я предатель», и горько усмехнулась.
10: Виталий опомнился, когда был уже 12-й час. Он поднялся. «Пойду, Вера Григорьевна, и поверьте мне», — он осторожно коснулся ее руки, — «я ничего не употреблю во зло Васе. Ничего. Я теперь знаю, как с ним говорить».
7: «Я верю», — женщина грустно и чуть недоуменно улыбнулась. «Почему-то верю вам. Вы нам поможете».
10: В ту ночь Виталий долго не мог
11: заснуть.
12: Утром Виталий Лосев еще с порога возбужденно сообщил. «Федор Кузьмич, помните ту кражу из ателье? Считайте ее почти раскрытой». Цветков вопросительно взглянул на него, а Игорь Откаленко снисходительно усмехнулся.
11: «Что значит «почти»?» – спросил Цветков. «И вообще, выкладывай толком».
12: «Кражу из ателье совершил Косой», – с ноткой торжества сообщил Виталий. «Но он сразу убрался из Москвы. И тут есть идея, Федор Кузьмич.
11: Но сначала давай про кражу, а потом идеи».
12: «Пожалуйста. Насчет кражи я узнал от Васьки».
11: «Так прямо он и доложил?»
12: – ехидно спросил Откаленко. «Нет, не прямо», – вспыхнул Виталий. «Совсем не прямо. Узелок тут сложный. Во-первых, Васька признался, что передал одну вещь Косому. Ясно, какую вещь. С ней тот и мотанул в другой город. Причем не куда-нибудь, а в Снежинск. И приказал Ваське подбросить ему туда кое-что из оставшихся здесь вещей. Откуда они, Васька, по его словам, не знает».
11: «Что за вещи? И что значит подбросить?» – спросил Цветков, неторопливо закуривая.
12: «Два чемодана на чердаке одного дома лежат». Васька в них заглянул. «Костюмы, платья, отрезы. Одно платье и один костюм он мне обрисовал. Те самые. А подбросить – это вот что значит».
11: Виталий говорил торопливо, волнуясь и поминутно щелкая зажигалкой. Папироса в зубах все время гасла.
12: «Косой велел привезти чемоданы Ваське. Тот отказался. Привел веские доводы. И тогда Косой...» Виталий сделал небольшую паузу. «Велел, чтоб привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете?»
11: «И дал явку?» — настороженно спросил Игорь.
12: «И дал явку», — подтвердил Виталий, потом многозначительно добавил. «Причем Васька мне сказал: верю только тебе».
11: «Так, намечается интересная комбинация», — медленно произнес Откаленко.
12: И оба посмотрели на Цветкова. Тот молча курил.
11: «Но куда деть Олега?» — спросил Откаленко. «Это последнее дело», — задумчиво ответил Цветков. «Между прочим, — заметил Игорь, — Васька может поверить и мне в крайнем случае».
12: Виталий живо возразил: «Сомневаюсь. И не надо рисковать».
11: «А хватит вам», — сердито сказал Цветков. «А рискнуть, может быть, и стоит. Все надо продумать. Все. Потом доложим начальству. Свяжется с местными товарищами».
12: До отхода поезда оставалось еще полчаса, когда Откаленко и Лосев поздно вечером подъехали на машине к Ярославскому вокзалу, и шофер предложил помочь донести чемоданы. «Давай», — согласился Игорь. «А я все. Больше с вами не знаком». Он вышел из машины первым и мгновенно исчез в суетливой, безликой привокзальной толпе. Тащить чемоданы было трудно. Они оттянули все руки, пока Виталий и шофер оперативной машины добрались до нужного вагона.
11: «Камни у тебя там, что ли?» — отдувая, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон.
12: «Солидный пассажир, чего ты хочешь?» — усмехнулся Виталий.
11: «Уж солиднее некуда», — пробормотал шофер, критически оглядев на Виталии потрепанное пальто, мятую кепку и разношенные неопределенного цвета ботинки.
12: «В общем, главное — счастливого тебе возвращения».
11: «Это верно», — серьезно согласился Виталий. Он достал билет, показал его проводнику, и когда тот сделал пометку у себя в списке, прибавил: «Ну, помоги уж затащить их в вагон, что ли».
12: Они с трудом запихнули чемоданы на самую верхнюю полку, и шофер, попрощавшись, ушел. Виталий закурил и стал у окна. До отхода поезда оставалось минут 5. Виталий попытался найти на перроне Игоря, но его нигде не было видно. И в этот самый момент он вдруг увидел Люду. Люду Данилову, вероломную Васькину подругу. В первый момент Виталий не поверил своим глазам. Как она могла тут оказаться? Зачем? И невольно с тревогой забилось сердце. Неужели что-то случилось? Может быть, Васька испугался?
13: Может быть, хочет предупредить о чем-то? Тогда надо подойти к Люде. Нет, подойти он не может. И ни о чем спросить тоже не может. Ее заметит Игорь и, может быть, узнает, в чем дело. Но тут Виталий вспомнил, что Игорь не знает Люду Данилову. Что делать? На секунду у Виталия мелькнула мысль все-таки выйти из вагона и подойти к Люде. Ну, условно бы, случайно увидел ее. Надо же узнать, в чем дело. Может быть, там, в Снежинске, что-то произошло? Может быть, Косой уже в Москве? Или что-нибудь выкинул Олег? Или еще хуже? И его ждет в Снежинске провал? Виталий с бьющимся сердцем стоял у окна, не зная, на что решиться. Поезд медленно тронулся. Поплыл за окном ночной перрон. Виталий не отрывал глаз от Люды. Та остановилась в толпе провожающих и равнодушно помахала рукой вслед уходящему поезду. В Снежинск поезд пришел утром. Виталий жадно вглядывался в проплывавшие за окном дома, в большинстве деревянные, с наличниками и террасками, стоявшие за невысокими заборчиками. Старался запомнить улицы. На всякий случай. Мало ли что. Поезд, наконец, остановился у низкого перрона. К вокзалу надо было идти через пути. Виталия, как условились, никто открыто не встречал, но увидеть его должны были. И он старался угадать в толпе тех людей, незаметно приглядываясь к окружающим. Но никто не обратил на себя его внимания. «Молодцы, ребята!» — подумал Виталий с легкой досадой на себя. «Видно, не хватает ему еще наблюдательности». Он с трудом, то и дело меняя руки, дотащил и сдал в камеру хранения свои чемоданы, потом облегченно вздохнул, вышел на привокзальную площадь и огляделся. Площадь оказалась небольшой, со сквериком посередине. Огибая его, к вокзалу подкатывали автобусы. Он с независимым видом сунул руки в карманы потрепанного пальто и в развалку двинулся наугад по одной из улиц, решив расспрашивать прохожих подальше от вокзала. Нужный дом оказался действительно третьим, за глубоким оврагом, пересекавшим грязную кривую улочку на самой окраине города. Третья хибара за оврагом, как сказал Васька. Дом был и в самом деле маленьким, деревянным, за невысокой оградой, как и большинство зданий в городе. Виталий толкнул незапертую покосившуюся калитку, и она со скрипом распахнулась, чертя низом по бурой, свалявшейся прошлогодней траве, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь долго не открывали. Наконец женский голос раздраженно спросил: «Ну, кто там?» «Петр нужен. Из Москвы я». Женщина помолчала, потом тем же тоном ответила: «Нету его». «Когда будет-то?» «Кто его знает? Не докладывает». «Ну, хоть обождать пустите». Виталию показался неуместным просительный тон, и он грубо добавил: «Давай, давай, поворачивайся. Не пустой, небось, приехал». Женщина подозрительно спросила: «Где ж твое богатство?» И Виталий догадался, что она успела рассмотреть его в окно, пока он шел к крыльцу. «А долго я через дверь буду лясы точить?» — со злостью спросил он. «Дернула меня переться к вам!» Видимо, женщина наконец решилась. Виталий услышал звук отодвигаемых запоров. Потом дверь осторожно приоткрылась, и голос из темноты сказал: «Проходи». Только в комнате, чистой, с половиками на полу и цветами на подоконниках, Виталий рассмотрел хозяйку. Это была коренастая средних лет женщина с грубоватым лицом, в очках и цветастом переднике. «Как звать-то?» — спросила она, не приглашая садиться. «Олегом звать, а вас?» «Ага», — вместо ответа она кивнула головой, и Виталий понял, что имя ей знакомо. «Как вас звать-то?» — повторил он вопрос, хотя имя хозяйки дома было ему уже известно. «Анисья». «Так», — подумал Виталий, — «начинается». Имя это было ему незнакомо. Значит, либо она скрывает свое настоящее имя, либо это не хозяйка. В конце концов Анисья подобрела, принесла на стол холодную картошку, миску соленых огурцов, нарезала ломти сероватого хлеба. «На, поешь. Чайничек поставила, а выпить успеешь еще.
11: и впервые усмехнулась. Виталий не заставил себя упрашивать. Вскоре в дверь два раза коротко позвонили. Анисия пошла открывать. Было слышно, как она с кем-то шушукалась в темной прихожей. Потом в комнату вошел набычившийся громадный парень с широким туповатым лицом в кургузом пиджаке.
14: «А это котик приезжий», — неузнаваемо ласково сказала Анисия.
11: Парень, настороженно оглядев Виталия маленькими заплывшими глазками, хрипловато спросил: «Этого ждешь? Косова?» И вдруг ухмыльнулся. «Ага, скоро припрется».
15: «Будет», — туманно ответил парень, усаживаясь на стул, и лениво потянулся к миске с огурцами.
11: Прошло, наверное, часа два, прежде чем в дверь снова позвонили. Опять так же, два коротких звонка.
15: «Притопал», — криво усмехнулся кот, — «с кралечкой своей».
11: В комнату вошли двое. Худенькая девушка с бледным лицом и подкрашенными смешливыми глазами, и смуглый черноволосый парень, жилистый и нахальный. Из-под его коричневого пиджака виднелся расстегнутый ворот ковбойки. Один глаз заметно косил. Парень уверенно подошел к Виталию, смерил его веселым взглядом и протянул руку.
15: «Ну, здорово, Олежка!»
11: Он цепко и сильно поздоровался.
15: «Будем знакомы!»
14: «Ниночка!» — кокетливо представилась девушка, с интересом оглядев Виталия.
15: Косой по-хозяйски объявил: «Сегодня здесь гуленем в честь москвича!»
11: «Не надо бы здесь-то!» — хмуро отозвалась Анисия.
15: «Но!» — прикрикнул Косой. «Укороти язык! Сегодня здесь гулять будем. Кое-кто еще придет».
14: «А москвича мы разыграем», — засмеялась Ниночка. «Кому достанется?»
11: Косой сверкнул глазами. «А ты не клейся!
15: Делов у тебя здесь других нету?» — спросил он Виталия.
11: «А какие такие еще дела? Вот посмотреть город охота, раз уж занесло сюда», — беззаботно ответил Виталий.
15: «Валяй», — согласился Косой, потом повернулся к коту. «А нам топать пора. Вечером, значит, свидимся».
11: Когда парни ушли, Виталий сказал: «Ну, пойду, посмотрю, чего тут у вас».
14: Ниночка, лукаво взглянув на него и подмигнув, сказала Анисе: «Хорош мальчик. Вот только причесать его надо и лицо помыть».
11: Она приблизилась к Виталию и провела рукой по его волосам.
14: «Пошли вместе», — негромко сказала она. «Я тебе все покажу, чего захочешь».
15: «Не, я сам», — покачал головой Виталий.
11: В его расчеты не входило раньше времени ссориться с Косым.
14: «А я вот хочу с тобой», — начиная сердиться, топнула ногой Ниночка. «Ох, и невежа ты».
15: Виталий пожал плечами. «Ты ведь с Косым?»
14: «Что это значит с Косым? Я сама по себе».
11: Виталий понял, что от нее не отвязаться.
14: «Ну, пошли, пошли!» – затормошила его Ниночка.
11: Виталий неохотно поднялся. На улице Ниночка бесцеремонно повисла на его руке и принялась болтать. Они побывали в городском саду, где на пригретых солнцем скамьях дремали старики и читали книжки мамаши с колясками. Потом по заросшим жухлой травой дорожкам спустились к реке. Потом вышли из сада и оказались на оживленной улице. Здесь были высокие каменные дома. В нижних этажах расположились магазины. Гастроном, ткани, детский универмаг «Малыш» и еще какие-то. Ниночка непрерывно и громко болтала о чем-то. И вдруг Виталий увидел Светлану. Она шла ему навстречу с какой-то женщиной и оживленно говорила ей что-то, размахивая небольшим портфельчиком. Первая мысль, которая пронеслась в голове Виталия, была: как я ей покажусь в таком виде? Что она подумает? Но тут же Виталий сказал самому себе, что в любом виде он сейчас не может подойти к Светлане. Не может даже показать виду, что знает ее. Виталий невольно замедлил шаг, потом резко повернул к витрине какого-то магазина. «Ты чего?» – удивилась Ниночка.
15: «Ничего. Что это у вас там?»
11: Ниночка усмехнулась. «Консервы». В это время Светлана и ее спутница поравнялись с ними, и Виталий услышал знакомый голос за спиной.
14: «После обеда я к вам снова приду. У вас очень интересный музей. Очень. И с такой любовью вы музей».
11: Значит, Светлана здесь в командировке и, наверное, живет в гостинице.
16: «Да чего это ты?» — снова спросил Ниночка. «Увидел кого?»
11: И тут вдруг у Виталия мелькнула счастливая мысль. «Ага», — утвердительно кивнул он головой, — «знакомая из нашего дома. Узнала меня все-таки, чтобы ей...»
16: «Это та беленькая?» —
11: Ниночка оглянулась. «Да, та самая. Эх, теперь будет». Он досадливо почесал затылок, сдвинул кепку на лоб. «Дома сказал, что в Рязань к тетке поехал. Теперь пойдет трепать».
16: «А ты чего-нибудь наверни».
11: «Да, чем навернешь-то?»
16: «Ну, ты же лопух», усмехнулась Ниночка. «А я всегда могу матери навернуть».
11: «Я матери один раз уже навернул. Сколько можно?» «В общем, Виталий сделал вид, что колеблется. Попробую. Ты иди».
16: «Давай», согласилась Ниночка.
11: Виталий быстро догнал Светлану, однако пришлось подождать, пока девушка не простилась со своей спутницей у остановки автобуса. Только после этого Виталий сказал: «Здравствуйте, Светлана». Девушка удивленно оглянулась, секунду всматривалась в его смущенное лицо, потом с изумлением спросила: «Это вы?»
17: «Да, это я», — поспешно сказал Виталий. «И ради бога, не удивляйтесь больше. Вы в гостинице остановились?»
16: «Да».
17: «Можно я вас провожу?»
16: «Пожалуйста, но вы мне должны помочь. И не обращайте внимания на мой костюм, так надо». Светлана улыбнулась. «Просто детектив какой-то, еще и с переодеванием.
17: Я вам все объясню. А зовут меня сейчас Олег. Пойдемте».
16: «Ну что ж, пойдемте».
11: Виталий нагнулся, словно завязывая ботинок, и мельком взглянул назад. Ниночка стала у витрины магазина и смотрела ему вслед. Виталию не понравился ее ревнивый, недоверчивый взгляд.
17: «Что-то не так получилось», — подумал он.
11: В вестибюле гостиницы Виталия подозрительно осмотрел швейцар. «Этот товарищ со мной», — строго, без всякого смущения, сказала Светлана. Они зашли в номер, простенькую, со старыми обоями комнатку. Виталий набрал нужный номер телефона, — ответил мужской голос.
18: «Лосев!» — обрадованно переспросил он. «Сейчас буду, жди».
11: Потом Светлана рассказывала о местном музее, о семье какого-то врача, у которого от деда сохранилось письмо, где автор рассказывал о встрече с Достоевским. Виталий был в таком счастливо приподнятом настроении, так беззаботно и весело шутил, словно не предстояло ему сегодня вечером трудного и опасного испытания. И только приход паренька из угрозыска вернул его снова на землю. Парня звали Костя Федоров. Был он энергичный, быстрый, смешливый, и сразу понравился не только Виталию, но и Светлане. «Располагайтесь», — приветливо сказала она, — «а я спущусь в столовую, пообедаю». Костя одобрительно кивнул русой головой.
18: «Правильно. И вообще, встречаться вам больше не стоит».
11: Виталий поймал тревожный взгляд девушки. Он проводил ее до двери и, бережно пожав руку, сказал:
17: «Мы теперь с вами уже в Москве увидимся, хорошо?»
11: «Обязательно», — вырвалось у Светланы. Она улыбнулась, но глаза смотрели по-прежнему тревожно. «Возвращайтесь только благополучно». С Костей они сговорились быстро.
18: «Компанию эту мы не знаем», — с досадой сказал он. «Вот черт, или мы работать разучились, или ничего не пойму».
17: «Ладно», — улыбнулся Виталий. «Постараюсь понять я, для того и приехал.
11: Но только гляди в оба. Компания, по всему видно, опасная», — сказал Костя. Виталий не спеша шел по малознакомым улицам и нарочно не спрашивал дорогу. Надо тренировать зрительную память. Завтра, самое позднее, послезавтра, он уедет отсюда. Но до этого времени предстоит многое узнать. Кто такой Косой? Где притон, в котором они обычно собираются? Тысячи вопросов роились в голове, а ответов пока нет. Их надо добыть. Но Виталий чувствовал, что не может сосредоточиться. Его било, словно в лихорадке. Он остановился. Вытер со лба пот и огляделся. Не заблудился ли он? Что-то не помнит он такой улицы. И тут вдруг откуда-то из-за угла появился Косой. Он пошел навстречу быстро и уверенно, словно знал, что именно тут и встретит Виталия.
17: «Нинка где?» — спросил он.
18: «Ушла. Я тут одну встретил из Москвы. Потемнил малость».
17: «Кто такая?»
18: «Из нашего дома, знакомая».
19: Не брешешь? Гляди у меня. Барахло где?
20: На вокзале где же еще?
19: Пошли.
20: Не, отрицательно мотнул головой Виталий. Сначала гони, что обещал.
19: У Анисии получишь.
20: Не, упрямо повторил Виталий. Сейчас.
19: Нет у меня сейчас, понял?
20: Не мое дело.
21: Ты, мужик, видать, деловой,
19: прищурился Косой. Ладно, доставим барахло в одно место, там получишь. Последние слова прозвучали угрозой.
20: Со мной не шути, посоветовал Виталий. Гони все сполна, потом барахло получишь.
21: А ты не такой, как Васька тебя обрисовывал.
20: Васька прыщ, много он понимает.
19: Косой, видно, ожидал другого и сейчас раздумывал, на что решиться.
20: «Ладно»,
19: — тряхнул он черной вихрастой головой, — «хиляй со мной». Они зашагали молча и быстро. Около дома Анисьи Косой остановился, прижался к забору и рукой притянул к себе Виталия. Они долго и чутко прислушивались. Ночной неугомонный город был полон звуков, мирных, трудовых, веселых. И только здесь, у этого проклятого дома, как казалось Виталию, притаилась опасность. Косой оторвался от забора и буркнул. Потопали. Все вроде тихо. Они вошли в дом. Первый человек, которого увидел Виталий, была Ниночка. Он увидел ее ненавидящий, лихорадочный взгляд и понял, что случилось что-то непредвиденное и страшное. А сзади, за спиной его, уже возникла тяжелая, как глыба, фигура кота. Он нехорошо усмехался. «Качать права будем», — услышал он вдруг кем-то произнесенные слова и инстинктивно отпрянул в сторону, к окну. Он увидел озадаченное выражение на лице Косова. «Чего надумали?» — напряженно спросил он. В комнате было еще два парня. В углу сидела, словно спала, хозяйка. «Вот этот!» — кот тяжело указал на Виталия. «В гостинице с уголовкой встречу имел. Она сама видела». И он мотнул головой в сторону Ниночки. Косой спружинился, словно для прыжка, и, поволчьи взглянув на Виталия, хрипло спросил. «Верно говорят». Виталий, пытаясь унять нервную дрожь, медленно покачал головой. «Брешет». «Я сама видела», — вмешалась Ниночка. «Приходил туда этот из гормилиции. Я нарочно пошла смотреть, куда он ее поведет. А потом и тот пришел. А вышли порознь. Я видела, подослали его». И тут Косой, развернувшись, словно пружина, кинулся на Виталия. В руке у него блеснул нож. На ориентировку не осталось и секунды. Повинуясь больше отработанному рефлексу, чем разумному расчету, Виталий нырнул навстречу Косому ему в ноги. И когда тот уже падал на него, Виталий заученным ударом обрушил Косова вправо головой вниз на угол стола. Стремительно вскочив на ноги, он снова отпрыгнул к окну, успев схватить нож, выпавший из руки Косова. Высоко подняв его над головой, Виталий уже собирался высадить плечом раму окна, но тут его обожгла мысль. «Васька! Не подходи, убью!» — крикнул он. Ни кот, ни двое остальных парней еще не успели сообразить, что произошло, когда раздался истерический крик Ниночки. «Кот! Кот! Он сейчас в окно выскочит!» На полу стонал Косой, пытаясь подняться. Кровь сочилась по смуглой щеке, черные глаза были полны бешенства. «Дай ему, кот!» – прохрипел он. И кот глыбой двинулся на нож. Парни зашли с боков. «Стой, ребята!» – угрожающе предупредил Виталий. «Бежать мне некуда!» «А она!» – ему вдруг пришла новая мысль. «Она же дешевка!» Он с презрением посмотрел на Ниночку. «Она же липла ко мне всю дорогу и плевала на тебя, Косой.
1: а я чужих баб не трогаю, поняла?»
2: Он сказал это с такой силой и яростью, что взгляды всех обратились на Ниночку, и та залилась краской, задрожали губы. Она съежилась, как от удара, под неостывшим взглядом Косова. Да, Виталий не врал. Это было сейчас всем ясно.
1: «Гнида!» – прошипел Косой, тяжело поднимаясь с пола и утирая рукой кровь со щеки.
2: Кот, сопя, отошел от двери, парни замерли. Все ждали, что скажет Косой. А тот мутно посмотрел на Виталия и, повернувшись к Анисии, которая испуганно сжалась в своем углу, хмуро приказал:
1: «Водку давай!»
2: И только потом бросил Виталию:
1: «Опускай нож!»
2: Все уселись за стол.
22: Выпив, Косой вдруг задумчиво сказал, глядя куда-то мимо Виталия:
1: «Ну ты даешь, Олежка! Ну откуда все-таки это...»
2: Он опять выругался, кивнув на Ниночку.
1: «Откуда она про гостиницу взяла, а?»
22: «Я в гостиницу ту девчонку проводил», как можно беспечнее ответил Виталий. «Почем я знаю, кто еще туда заходил?»
1: «Почем знаешь?»
2: переспросил Косой, не поворачивая головы.
1: «А мы почем знаем, брешет она или нет?»
22: «Хм, первый раз она вам брешет, что ли?»
1: «Ну, не первый, а все-таки».
2: Косой, прищурившись, оглядел своих дружков и кивнул одному длинному рыжему в синей мятой рубашке с закатанными рукавами.
1: «Слышь, нос, кто у тебя там в гостинице есть?»
23: «Дядька»,
2: — сумрачно ответил рыжий.
1: «Че делает?»
23: «Двери открывает».
1: «Двери, значит, открывает. Подходяще. А ну, подкатись к нему, поспрашай, кого и что видел».
2: Рыжий ушел. Кот, переваливаясь, двинулся к окну. Пересел к двери и третий парень.
23: «Если что, живой отсюда не уйдешь, попомни», — сказал Косой.
2: Виталий, пытаясь унять предательскую дрожь в руках, хмуро ответил: «Тогда лучше в Москве не показывайся».
1: «Грозишь?»
2: Косой рванул было к Виталию, но тут же остановился.
1: «Ладно, обождем сначала».
2: И снова все умолкли. Тягуче потянулось время. «Почему так болит голова?» — думал Виталий. «Почему дрожат руки? Что узнает рыжий в гостинице? Что будет, если тот швейцар все видел? Драка? И придется стрелять? А Васька? Ведь Косой отомстит и Ваське. Нет, что-то надо придумать». Резкий звонок у двери оборвал его мысли. За первым звонком последовали два других, коротких, условных.
23: «Нос притопал», — удовлетворенно сказал Косой и бросил Анисье. «Ну, открой».
2: Когда рыжий, запыхавшись, появился в дверях, все разом повернулись к нему, и Виталий решил: «Сейчас надо кинуться к окну. Именно сейчас, потом будет уже поздно». Он напружинился, готовясь сорваться с места, незаметно отодвинул с пути чей-то стул и внезапно поймал на себе злой и настороженный взгляд Ниночки.
23: «Порядок! С девкой туда пришел, с девкой и ушел».
2: Виталий застыл на месте, не веря своим ушам. «С девкой ушел? Откуда они это взяли? Что случилось? Может, он ослышался?» Лоб покрылся холодной испариной. «Неужели тот швейцар...» Он не успел додумать до конца. Косой придвинулся к нему, обхватил за плечи и, не скрывая ликования, возбужденно сказал:
1: «Но ты даешь! Такого кореша иметь в Москве лучше ничего не надо!»
2: Потом Косой поглядел на всхлипывающую Ниночку и, закипая новой злостью, крикнул:
1: «Катись, гнида! С глаз катись! Я с тобой потом посчитаюсь!»
2: «Слышь, Косой!» — проговорил рыжий. «Писулька пришла от попа!»
1: «Покаж!»
2: — оживился Косой. Парень передал ему сложенный в четверо грязноватый листок. Косой развернул его, но буквы прыгали у него перед глазами.
1: «Давай, читай!»
2: — вернул он парню письмо.
1: И тот со вкусом прочел: «Привет, почтенный брашки из Снежной Сибири! Объявил себе амнистию подчистую».
23: «Утек, холера!» — восхищенно пробасил кот.
1: «Этот откуда хошь утекет?» — подтвердил Косой.
23: Нет еще таких решеток. Виталий настороженно слушал. Амуницию достал классную и бумагу тоже, продолжал считать Рыжий. Теперь инженер, командировочный с севера. Курс держу на столицу, имея там дело. Такси и рестораны к нашим услугам. Косой, встреча на старом месте. Навеки ваш поп.
0: Вот дает. Артист.
23: Опять восхищенно пробасил кот. Виталий лихорадочно соображал, только мысли почему-то потеряли ясность. Его било озноб. Нервы, подумал он. Усилием воли он заставил себя обдумать новую обстановку. Надо дать условный знак Кости. Сейчас эту компанию брать нельзя. Косова надо непременно проводить до Москвы. Там у него встреча. Из заключения бежал, видно, опасный преступник. Он поднялся из-за стола. Голова кружилась. Виталий подошел к окну, потянулся к форточке, чтобы ветер обдул разгоряченное лицо и, словно невзначай, отодвинул горшок с цветком. Наутро Виталий проснулся совсем больной. Голова разламывалась и пылала. Запеклись губы. В комнате никого, кроме Косова, не было. Виталий приподнялся и с трудом сказал, поймав на себе взгляд Косова.
0: «Расхворался я, кажись».
23: «Отсюда мотай», — сипло приказал Косой. «Тут сгоришь, как свеча». «Ну, может, в Москву на пару рванем?»
0: «А чего ж, сегодня вечерним». «Здорово же ты меня приложил».
23: «Не суйся».
0: «Я тебе дам, не суйся», — ощетинился Косой.
23: Виталий поднялся с кушетки, машинально ощупал карманы, все было цело. И неуверенно сказал. «Пошел я. Значит, едем вечерним. Билет возьмешь?»
0: «Ладно уж. А в случае чего привет получишь через Ваську».
23: Виталий, пошатываясь, вышел из дома. На улице он остановился, соображая, куда ему идти. В милицию нельзя. За ним могли следить. Он шел долго, казалось, целую вечность. И вдруг почувствовал, пришел. Виталий взглянул на здание, перед которым стоял, и медленно прочел. «Гостиница Северная». Из последних сил он толкнул тяжелую дверь. Навстречу ему двинулся старый швейцар.
0: «Тут остановилась моя...»
23: Виталий еле шевелил пересохшими губами. В ту же ночь Косой один уехал в Москву. Его никто не провожал. Виталий очнулся только утром, уже в госпитале. Он сразу подумал обо всем, что с ним случилось, и вспомнил вдруг то, что мучительно не мог вспомнить в ту памятную ночь в доме Анисьи. Вспомнил и в отчаянии зажмурил глаза. Портсигар Достоевского исчез вместе с Косым.
3: Проводив поезд, Откаленко не спеша брел в толпе к выходу из вокзала. Толпа провожающих втянулась с перрона в распахнутую дверь вокзала. Стало тесно. Кто-то за спиной у Игоря толкнул его и тут же извинился. Игорь скосил глаза и внезапно заметил пробиравшуюся в толпе стройную девушку в зеленом пальто с модной, высоко взбитой прической и ярко подведенными глазами. «Где-то я ее видел», — подумал Игорь и по привычке стал тут же вспоминать, следя глазами за девушкой. Та, видимо, торопилась и старалась обогнать идущих впереди. Игорь тоже прибавил шаг. По залу девушка почти бежала. На площади перед вокзалом она остановилась, ища кого-то глазами, потом радостно махнула рукой и устремилась вперед, в самую гущу стоявших перед вокзалом машин. Игорь видел, как она подбежала к красному москвичу. В ту же минуту машина словно ожила, вспыхнули белые и красные сигнальные огоньки, сзади замигал желтый фонарь поворота, и москвич стал медленно выползать на проезжую часть площади. Через несколько дней у Игоря состоялось знакомство с Владиславом Починским, владельцем красного москвича, полным рыжеватым разбитным парнем в модном светлом пиджаке. Он был актером одного из театров.
23: Починский нисколько не удивился и тем более не встревожился, когда Игорь предъявил ему свое служебное удостоверение и, прижав большие розовые руки к груди, озабоченно сказал: «Только, уважаемый товарищ, прошу, в смысле умоляю, побыстрее».

0: тот момент. Что за девушка?»
1: «Я не обязан отвечать на этот вопрос».
0: «Вы обязаны отвечать на любой вопрос», – холодно возразил Игорь.
1: «Ну так я не желаю отвечать».
0: «Можно узнать, почему?»
1: «Потому что это интимный вопрос».
0: «Ну вот», – усмехнулся Игорь. «Таким образом, мы выяснили уже два обстоятельства. Первое. Вы подъезжали к музею Достоевского. Второе. С вами была девушка, так?»
1: «Допустим, но это еще ничего не значит. Я буду...»
0: «Хватит крутить», – жестко оборвал его Игорь. «Или вы сейчас же ответите мне, или мы вызовем вас повесткой и проведем официальный допрос».
1: «Ну, хорошо. Хорошо, я скажу».
0: Губы у Починского дрожали.
1: «Пожалуйста. Ее зовут Люда».
0: «Фамилия?»
1: «Не знаю».
0: «Где живет?»
1: «Не знаю. Я с ней только перед этим познакомился».
0: «Вы говорите неправду».
1: «Клянусь».
0: «Клятв нам не надо. Завтра на допросе вы дадите подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Вы свободны». Починский затравленно озирался по сторонам и не уходил. Потом прерывающимся голосом сказал:
1: «Ну, в конце концов, пожалуйста, я вспомнил. Ее фамилия Данилова. Она работает в детском мире».
0: И тут Игорь тоже вспомнил. «Ну, конечно. Это та самая Люда Данилова, подружка Васьки Резанова». И тут же всплыла тревожная мысль. Почему она была на вокзале, когда уезжал Виталий? «Зачем вы 2 дня назад возили ее на вокзал?» — не удержавшись, спросил Игорь.
1: «Провожала кого-то? Кого, не знаю», —
0: резко ответил Починский. «Это точно?»
1: «Теперь уже все точно».
0: «Ну ладно, гражданин Починский, пока все». Игорь торопливо вышел на улицу. Нельзя было терять ни минуты. Этот тип мог предупредить Данилову по телефону. Машина стояла у тротуара. «Коля, гони в детский мир!» Люда работала в секции обуви. Игорь попросил позвать ее в кабинет заведующего. Через минуту в маленькую комнатку заглянула Люда.
2: «Это вы меня спрашиваете?»
0: «Я, заходите».
2: «А в чем дело?»
0: Она критически и настороженно оглядела Игоря.
3: «По долгу службы хочу задать вам несколько вопросов», — ответил Игорь.
2: «Вот как? Интересно даже».
0: Она уселась против Игоря, свободно перекинув ногу на ногу и не одернув халатик, приоткрывший полные колени, обтянутые чулками.
3: «Несколько дней назад вы были в музее Достоевского, так ведь?» — спросил он.
2: «А я там часто бываю. Там мама работает».
3: «Ну вот тогда, когда вы подъехали на «Москвиче»?»
2: «У многих моих знакомых машины. Вы кого имеете в виду?»
3: «Владислава».
2: «Ах, его, он меня часто катает».
3: «Так, вы вышли из машины и пошли в музей, так?»
2: «Да, и пошла в музей», — насмешливо повторила Люда. «И что дальше?»
3: «Вы одна туда пошли?»
2: «Конечно. Владик спешил на репетицию».
3: «Но в музее с вами был, кажется, Вася Кротов».
0: Люда презрительно повела плечом.
2: «Он за мной как тень ходит. Отвязаться не могу. Отелло какой-то. Подстерег в музее».
3: «Зачем?»
2: «Вы его спросите, зачем? С объяснениями лез?»
0: «Понятно.
3: Кстати, — поинтересовался Игорь, — кого вы недавно провожали на Ярославском вокзале?»
2: «Я? Никого не провожала. Просто одна сотрудница из музея уезжала в Снежинск и забыла какой-то материал. Маму послали на вокзал передать, а она, конечно, меня отправила. Спина у нее, видите ли, болит».
0: Девушка пожала плечами и вытащила зеркальце.
3: «А вы ничего не заметили, когда были в музее в день кражи?» — спросил Игорь.
2: «Ничего», — задумчиво ответила Люда. «Правда, ну, это, знаете, могло и показаться».
3: «Что именно?»
2: «Да, вам скажи, потом сама не рада будешь».
3: «Это почему же?»
2: «Ну, впутаешь человека, вы ему нервы измотаете, а он ничего и не сделал».
3: «Но все-таки что же вам показалось?»
2: «Да вот, ну, нет, боюсь я».
3: «Ну-ну-ну, вы не бойтесь».
2: «Да показалось мне, что Вася, что он пришел не только из-за меня».
0: И убежденно, совсем по-детски, закончила:
2: «Плохой мальчик».
3: «А почему вам так показалось?»
2: «Ну, это я не могу объяснить. Такие слова говорила, а сам...»
3: «Что сам?»
2: «Все время посматривал туда, на этот стол».
0: Люда умолкла.
3: «Ну, спасибо вам», — как можно спокойнее сказал Игорь.

0: И Даня. Откаленко и не предполагал, что через несколько часов ему придется с ней встретиться снова. Когда он второй раз приехал в детский мир, на работе Люды не оказалось. «Она только что ушла», — сказала черненькая спокойная девушка в голубом халате. «Сказал, что не здоровится, только дома ее нет». «Вы уверены?» «Да, я слышала. Она по телефону договорилась встретиться с кем-то у театра Советской армии».
1: «Когда?»
0: «Через полчаса».
1: Игорь посмотрел на часы. «Спасибо, у меня 15 минут, я успею».
0: «Пожалуйста».
1: Игорь остановил машину около сквера напротив театра. «А ты подъезжай прямо туда», — сказал он шоферу.
0: Сам же Игорь торопливо пересек сквер и, не выходя из него, стал внимательно рассматривать людей около театра. Наконец он увидел Люду. Она стояла наверху возле одной из гигантских колонн у входа в театр и, очевидно, кого-то ждала, нетерпеливо поглядывая по сторонам. «Актера своего, небось, ждет», — с неприязнью подумал Игорь. Но вот Люда устремилась навстречу кому-то, и Игорь с удивлением узнал в подошедшем Ваську. Люда поспешно взяла его под руку и увлекла за собой. Игорь пошел им навстречу. Первым его заметил Васька и остановился. Люда удивленно посмотрела на него, потом тоже увидела Игоря и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жаль ее. Подойдя, он сказал: «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет», — он кивнул в сторону театра. «Пойдемте».
2: «Не пойду!» — рванулась вдруг в сторону Люда. В голосе ее зазвучали истерические ноты. «Не пойду!» — сказала.
1: Но теперь уже Васька крепко взял ее под руку и хмуро сказал: «Не дури, понятно? Надо так пойдем». Пока ехали, никто не проронил ни слова. Машина, наконец, затормозила у подъезда. В комнате Цветкова горел свет. Игорь со своими спутниками молча поднялся на второй этаж. Там он открыл одну из дверей и сказал сотруднику, указывая на Ваську: «Этот гражданин посидит у тебя». Вместе с Людой Игорь зашел к Цветкову. Цветков снял очки, перевернул бумаги чистой стороной вверх и посмотрел на Люду. Под его взглядом та начала всхлипывать.
2: «Хватают прямо на улице», — сквозь слезы сказала она. «Как будто я в чем виновата».
1: Цветков встал, подошел к ней и в упор спросил: «У вас уже зажил палец?» И от этого совсем простого, казалось, вопроса Люда вдруг изменилась в лице, силой закусила губу, потом, запинаясь, ответила: «Не знаю». И, упав на стул, зарыдала. Игорь поморщился. Опять эта девчонка выкидывает номера. А Люда, захлебываясь в слезах, проговорила:
2: «Он все равно вам ничего не скажет».
1: «Нам это теперь не обязательно», — покачал головой Цветков. «Нам важно, что все сказали вы».
2: «Я ничего не знаю, а вот Вася...»
1: «Он пришел после того, как вы поцарапали палец», — спокойно возразил Цветков. «После того, понятно? Так что он нам рассказать ничего не может. И не путайте его в это дело. У него хватит своих».
2: «А я не путаю! Не путаю!» — закричала Люда, подняв на Цветкова залитое слезами лицо. «Это он взял! Он! Спросите его сами, если не верите!»
1: Цветков пристально посмотрел на нее и сказал: «Он... дурак. Ясно? Потому что любит такую, как вы».
2: В голос зарыдала Люда, закрыв лицо руками, потом откинулась на спинку стула и простонала: «Воды. Дайте мне воды».
1: Игорь поспешно подал ей стакан с водой и усмехнулся. «Где портсигар?» — хладнокровно спросил Цветков, закуривая. «Давайте уж, рассказывайте». И Игорь подивился его выдержке. Ему казалось, что он-то уж привык к этим истерикам, но свежий человек их так спокойно выдержать не может. Игорь на минуту забыл, что Федор Кузьмич привык к подобным и даже куда более тяжелым сценам еще тогда, когда Игорь Откаленко ходил в школу. «Так где же он?» — совсем по-будничному, как о самом простом и очевидном, спросил Цветков.
2: «Я
0: я взяла, захлебываясь в слезах, пробормотала Люда. Потому что он сказал, что покончит с собой, если...
1: Кто он?
0: Он еще сказал, что я его любовь, и свет его жизни, его судьба, и я буду большой артисткой, большим талантом, а я так хотела, всю жизнь мечтала сниматься в кино.
1: Все ясно, сказал наконец Цветков и посмотрел на Игоря. А? Как полагаешь? По-чински, подтвердил Игорь. Ну, тогда давай по-быстрому. Они еще не знали, какое разочарование ждет их через полчаса и какие новые тревоги. Глядя на Люду Данилову, Цветков с удовлетворением и даже с затаенной гордостью думал о том, что дело с музейным портсигаром можно считать завершенным. Правда, на свободе остался Косой, и он в Москве. Это опасно. Но Лосев сообщил, что Косой собирается связаться с Васькой. Значит, ниточка есть. Надо только поговорить с парнем. Конечно, лучше всего мог бы сделать это Лосев. Парень ему доверяет. Но придется уж ему, Цветкову. А Люда, съежившись в комок, со страхом смотрела на него и молчала. Цветков вызвал сотрудника и отрывисто приказал. «Возьмите вот ее к себе, пусть подождет». «У меня тут паренек сидит, Федор Кузьмич». В это время в комнату неловко заглянул Васька. «Заходи», — сказал ему Цветков. Когда парень приблизился, он кивнул ему на стул. «Садись». «Вот какое дело, Василий. Сначала про портсигар из музея. Слышал эту историю?» «Слышал». «Его, считай, мы уже нашли».
0: «На Люду дело повесили?» — враждебно спросил Васька.
1: Она созналась и даже сказала, зачем взяла.
0: На Васькином лице отразило замешательство. «Зачем же взяла?»
1: «Он нужен был не ей», — спокойно пояснил Цветков. «Ей велел это сделать один... Ну, в общем, его сейчас привезут, и ты сам услышишь. А пока нам надо поговорить о другом».
0: В этот момент снова зазвонил телефон. Цветков досадливо взял трубку, и до него донесся взволнованный голос от Коленко. «Федор Кузьмич, Починский уехал».
1: «Куда?»
0: «С театром, на гастроли в Австрию».
1: «Что?» «Когда ушел поезд?»
0: «Час назад».
1: «Немедленно на вокзал. И сразу телеграмму по линии», жестко приказал Цветков. «Пусть садят на ближайшей станции».
0: Он положил трубку и посмотрел на Ваську.
1: «Видел? Вот наша работа какая. Но ничего, далеко он не уйдет».
0: «Кто такой?» угрюмо спросил Васька.
1: «Артист один. Владиком зовут», небрежно ответил Цветков. «А что? Ты, брат, для нее стал мелковат. Шика нет в тебе, лоска. Да и денег тоже». «Ну, появился этот артист», продолжал Цветков. «С ним загуляла». «Не расстраивайся, Вася. Не стоит она того. Тут большое дело надвигается. Виталий ты наш заболел там, в Снежинске».
0: «Ну да», — встрепенулся Васька, и Цветков почувствовал, что ему удалось увести его от мыслей о Люде.
1: «Заболел», — досадливо повторил он. «И Косова взять не успел. Тот теперь здесь, в Москве. Брать его должны мы».
0: Цветков почувствовал. Васька напуган известием, что Косой на свободе и что он в Москве. И с неожиданной для него мягкостью Цветков сказал.
1: «Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошлое и не вернется, понятно? Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе – Косой. Тут дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит. И, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе».
0: Потом они договорились, как следует поступать Ваське, когда Косой даст о себе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко. Сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через 2 часа. И вот уже ушел Васька, потом Цветков велел отпустить Люду, все равно Починского привезут уже не раньше утра. Наконец прошло 2 часа, потом 3, не выдержав, он позвонил сам на вокзал. «Только что получено сообщение, товарищ майор», – доложил дежурный.
1: гражданина Починского в поезде не оказалось. А на следующий день появился Лосев. Чуть побледневший, осунувшийся, он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Цветкова. У того в это время сидел Откаленко. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Цветкова и воскликнул: «Явление Христа народу! Ты же болен, черт возьми! У тебя ведь еще вчера была температура!»
3: «Была и сплыла! Врешь, симулянт несчастный! Симулирует здорово, а? Как вам это нравится, Федор Кузьмич?»
1: «Ну, совсем не нравится. Отправляйся домой, Лосев!»
2: «Ну, имею я, в конце концов, право узнать, как дела идут!» — взмолился Виталий.
1: Цветков неожиданно смягчился. «Ну ладно, ладно, узнавай, раз пришел.
3: Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные и те не знают, что думать.
1: Иди с Откаленко, он тебя проинформирует».
3: «Ну, пошли, пошли, симулянт», — поднялся со своего места Откаленко. «Не будем мешать начальству».
1: Цветков добродушно усмехнулся. Друзья зашли к себе в комнату, уселись на диван и закурили. Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Цветков. «Живо ко мне!» Когда они появились у Цветкова, тот с усмешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых, и сообщил:
4: «Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу».
1: Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починский сидел в кабинете Цветкова и сбивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чьего-то преступления.
2: «Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Зашел в ресторан, 100 граммов водки заказал. Это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек. Инженер, командированный. Ну, выпили».
1: Починский замялся.
2: «Ну, порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже. Увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан, в туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет. А его стоит. Я туда-сюда, нет его».
1: «Мы постараемся найти ваши чемоданы», — сказал Цветков. «Какие у вас там были вещи?» Он стал перечислять свои вещи. Игорь записывал. Когда Починский наконец кончил, Цветков спросил: «Это все?»
2: «Все, если не считать мелочей».
1: «Ну, назовите и мелочи».
2: «Булавки, иголки, зубную щетку, да?»
1: «Да, и их».
2: «Вы что, издеваетесь надо мной?» — возмутился Починский.
1: Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил: «Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению».
2: «Что? Что вы сказали?»
1: «Что слышите? Где портсигар из музея?»
2: «Какой портсигар? Я не знаю никакого портсигара. Это что за приемы? Я буду жаловаться».
1: Цветков все так же невозмутимо оборвал его: «Прежде чем звонить и жаловаться, может быть, пригласим Данилову? Она вам кое-что напомнит».
2: «Не знаю никакой Даниловой».
1: «То есть как это не знаете?» — вмешался Игорь. «Заговариваться начинаете?» Починский посмотрел на него взбешенными глазами, потом нервно сказал:
2: «Да-да, действительно, но при чем тут она?»
1: «Может быть, перестанете валять дурака?» — хладнокровно осведомился Цветков. «И все честно расскажете?» Но тут Починский вдруг заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всхлипывал, и по толстым щекам потекли слезы.
2: «Я не могу. Все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим».
1: Цветков брезгливо сказал: «Рассказывайте, Починский. Чего уж там. Все по порядку. Первое. Зачем вам нужен был портсигар?» На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое, и, театрально вздохнув, он сказал:
2: «Хорошо, слушайте же. Я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. Все началось с постановки у нас в театре пьесы австрийского классика. На премьере...»
5: «Да, милая барышня,
6: говори не нам, а мне. Ведь я здесь одна. И не забудь, что я Турандина, а не...»
2: «Искусствоведом. Обаятельнейший человек. Он восхищался Москвой, ее музеями. Потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любой сувенир Достоевского, за любую его вещицу платят колоссальные деньги».
7: «Я бы, — сказал он со смехом, — и сам, не задумываясь, отдал бы». Тут он назвал громадную сумму. «Но вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече», — с пафосом продолжал он. «И вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделицу Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Конец этой трагедии вы знаете». Но, клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек, и никогда раньше...
4: «Раньше было тоже не все хорошо», — сухо заметил Цветков. «Нам уже кое-что известно о вас. Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил, как выглядел?»
7: Починский замялся. «Я, признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что немного помню».
4: «Но постарайтесь все-таки вспомнить».
7: «Ну, что он говорил? Ну, что инженер командированный. Да, что приехал с севера».
2: «С севера?» — вырвалось у Виталия. «Он так сказал?»
7: «Да, сказал», — растерянно подтвердил Починский. «А что?»
4: Виталий покачал головой. «Ничего, ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны?»
7: «Да». «Представьте себе, говорил», – оживился Починский. «Он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны».
4: «Какие именно? Называл?»
7: «Не помню», – наморщил лоб Починский. «Видит Бог, не помню. Да, сказал, что любит тихие рестораны не в центре. Тихие, говорит, встречи люблю». «Да-да, это я почему-то запомнил».
4: «Так-так», – задумчиво произнес Цветков. «Ну, а вы ему про портсигар рассказывали?»
7: «А черт его знает, прихвостнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию».
4: «Все ясно», – решительно сказал Цветков. «А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах».
7: Починский насторожился. «Но имейте в виду», – вкрадчиво сказал он, – «что портсигар все-таки украл не я».
4: Потом он долго сидел над листом бумаги, сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая со лба крупные капли пота. Наконец Починский кончил и положил на стол исписанные листы.
7: «Я еще раз повторяю, что портсигар из музея не крал и, между прочим, ту девицу красть тоже не заставлял. На этот счет она все врет. Сама вызвалась».
4: Ему ничего не ответили, и Починский, усмехнувшись, вышел.
7: «Два сапога пара», — покачал головой от коленка.
4: «Ну-с, милые, что будем делать дальше?» Цветков остро взглянул на Виталия. «Что же это за инженер, как думаешь?»
7: «Боюсь, это тот самый поп, Федор Кузьмич. Ведь у него документы какого-то инженера с севера, и еще многое совпадает. Я же помню содержание письма».
4: «Но как он попал на Киевский вокзал?» — спросил Игорь. «Он же не любит шумных ресторанов».
7: «Да», — задумчиво кивнул Цветков.
4: «Надо разослать запрос. Кто из пассажиров, следовавших поездом из Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов? Тогда мы установим фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще. Надо проверить сообщение о побегах. Может, узнаем его настоящую фамилию и кое-что о нем».
8: К середине следующего дня многое прояснилось. Отколенко привез спецсообщение о побеге из места заключения некоего Григория Сердюка по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Потом приехал Лосев и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии.
4: «Ладно, давайте думать», – тряхнул головой Цветков. Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия. «Значит, тихие встречи. Это что такое?»
1: «По-моему, есть такой ресторанчик на юго-западе», — ответил Виталий.
4: «Хм». Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу. «Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с Косым. Надо, милые мои, подготовиться. И по-особому на этот раз».
1: «А чего тут особого?» — спросил Виталий.
4: «Подстеречь, да и взять обоих. Проще всего. Я Косова узнаю как-никак». «Просто, но глупо», — нахмурился Цветков. Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Это звери опасные.
7: Ха! Наконец-то становится горячо, азартно воскликнула Откаленко. Котята мне, признаться, поднадоели. А что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне командовать парадом. С Лосева хватит.
4: Цветков задумчиво усмехнулся. «Горячо будет так, милые мои, что всем дела хватит. Но ты...» — он оценивающе посмотрел на Игоря. «Ты получишь особое задание». Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план. И, зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый. Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить с местного завода дефицитную облицовочную плитку. Встреча с давнишними друзьями была самой радостной. Единственные, кто оказался не в восторге от его приезда, были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы. Но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходят среди ночи под газами, они решительно потребовали прекратить все это. Отец, крутой и вспыльчивый, просто выпроводил его из Одессы. Мало того, что отъезд его был обставлен родными столь бестактно, главное заключалось в том, что его выперли значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка. В связи с этим он, правда, решил несколько дней не являться на работу, благо никто его так рано там и не ждет, и использовать это время для деловых встреч и заключения контрактов. В это время раздались в коридоре звонки. Два длинных и один короткий. К нему. Олег поспешно запихнул товар в чемоданы, натянул брюки и прислушался. В дверь стукнули небрежно и как-то неофициально. Олег нехотя открыл. Перед ним стоял смуглый черноволосый парень, высокий и жилистый, в мятом пиджаке и расстегнутой ковбойке. Нагловатые цыганские глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением.
9: «Это ты, Олег?» – спросил парень недоверчиво.
7: Олег насмешливо осведомился. «А что, не похож?»
9: «Да в том-то и дело, что не похож».
7: «Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне».
4: Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь.
9: «Ты трепаться-то брось. Я дело спрашиваю», — с угрозой сказал он. «Дружок у тебя такой есть?» «Васька».
7: «Был. На заре туманной юности. А что?»
9: «Где живет?»
4: Олег, пожав плечами, назвал адрес.
7: «Как? Подходит?»
4: Он продолжал усмехаться.
9: «И фамилия твоя Полуянов?»
7: «И папа Полуянов, и дедушка Полуянов. А сам-то ты кто такой?»
9: «Ты от Васьки про Косого не слышал?»
7: «Косой?» – изумленно переспросил Олег. «Ты и есть Косой?»
9: «Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить?»
7: «Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за него».
9: «В уголовку?»
4: Косой напружинился, сжал большие кулаки.
9: «Выходит, сучился Васька. Выходит, не того Олега прислал».
4: Олег ошеломленно кивнул головой.
7: «Выходит, так».
9: «Тогда погорели мои кореши там. Тогда и сам я чуть на крючок не попал».
4: С неутихающей злостью продолжал Косой.
7: «А меня... в командировку вдруг отослали», — сообщил Олег. «Это я раньше времени вернулся».
4: Косой вдруг неслышно подошел к двери, прислушался, потом вернулся к Олегу и тихо сказал.
9: «С Васькой надо посчитаться. Понял?»
7: «То есть как посчитаться?» — испуганно переспросил Олег.
9: «А так, как со всяким гадом считается. Не слыхал? Пока Васька ничего не чухает, его увести надо». «Ты город-то знаешь?»
7: «Здесь нигде нельзя», — поспешно возразил Олег.
9: «Это уж ты прикидывай», — Косой насмешливо посмотрел на него. «А то я к тебе его приведу».
7: «Ты что, в уме?»
9: «Вот и думай. Башка-то, небось, работает?»
4: Васька,
1: Весь чумазый, в промасленной спецовке, стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника, и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Уже несколько дней, как Ваську восстановили на работе в гараже. Помог в этом Лосев, да и ребята из райкома комсомола. Все эти дни он жил в каком-то радостно возбужденном настроении. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки и отрывисто приказал: «Вытри и наждачком их». Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал: «Слышь, тебя там на проходной один спрашивает». «Кто такой?» «Да знакомый, — говорит». Васька, предупредив Сергея, не спеша, в разволочку, вышел из гаража и пересек двор. За проходной его дожидался Косой. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, каждый раз волнуясь и с трудом сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. Васька вышел из проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка. «Привет», — сказал он. «Не ждал?» «А чего мне тебя ждать? Не девчонка». «И то верно», — охотно согласился Косой. «Чего меня ждать? Надо будет, сам притопаю, верно говорю?» «Верно». «Ишь, какой ласковый гад», — подумал Васька. Косой нехорошо усмехнулся. «Со мной поедешь. Дело есть фартовое». «Куда?» «Сначала на вокзал подскочим, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер». «Когда поедем?» — спросил Васька. «Сейчас надо. Отпросишься, работяга?» «И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только». Васька торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте. «Федор Кузьмич», – торопливо сказал Васька, – «приятель появился, зовет с собой, дело у него есть, можно поехать?» «Сказал, куда?» «Сначала на Ярославский вокзал за вещами». Цветков на другом конце провода секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал: «Езжай, но только на вокзал, и все, оттуда домой, под любым предлогом домой, смотри, Вася, не забывай, о чем условились». Ресторан с необычным названием «Тихие встречи» находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек, далеко от центра города. Днем здесь обедали целые семьи, и холостяки, и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт, а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. За два дня Игорь Откаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничьего внимания. Связанная с Игорем оперативная группа, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо был виден каждый человек, входящий в ресторан. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный, изучающий взгляд. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнул со столика тяжелую папочку с меню. Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, которого он вызывал недели две назад по поводу кражи портсигара из музея. Он был в тот день в музее. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. «Уж не меня ли он рисует?» – с неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю.
10: «Здравствуйте, дорогой товарищ», – пробасил он, лукаво и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. «Разрешите показать вам портрет одного знакомого?»
1: С листа бумаги на Игоря смотрел он сам.
11: «Здорово», – недовольно вырвалось у Игоря.
1: Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок.
10: «Студия моя рядом, здесь», – басил Зернов.
9: Расщедрился моссовет, питаясь тут. Заодно собираю человеческие типы. Вы только взгляните, какая смесь одежд и лиц.
11: Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Просматривая рисунки Зернова, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лысоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз. Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал. «А это кто?» – спросил Откаленко.
9: «А, бедняга!» – сочувственно махнул рукой Зернов. «Вот, придет, познакомлю. Приезжий. Вчера познакомились. Обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил».
11: Игоря охватило какое-то неясное беспокойство. «Кто же он такой?»
9: «Инженер с севера. Фамилия Егоров».
11: Как не владел собой Откаленко, он невольно вздрогнул при этих словах.
9: «Егоров?»
11: «Именно.
9: Знаете такого?»
11: Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами.
9: «Нет, просто история такая необычная».
4: «Между прочим, по вашей части», — засмеялся Зернов.
9: «Как, кстати, портсигар тот нашли?»
11: «Нет еще», — рассеянно ответил Игорь. Обстановка внезапно и угрожающе осложнилась. Но если бы Откаленко знал, что происходит сейчас за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше.
4: Что было делать Откаленко? Задержать? Не пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно.
9: Но... «Или я еду один, пожалеешь!»
11: Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся.
9: «Ладно, пошли!» – вздохнул Игорь и, уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. «А что за дело?»
4: «По дороге скажу».
11: Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стояло свободное такси, и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него.
4: «В ГУМ!»
11: — быстро сказал Сердюк. Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку Китай-Городских ворот и по запруженной машинами улице добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком-бабочкой, и тихо сказал: «Предупрежу сейчас, что пришел». Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было.
9: «Садись, Косов», — Цветков указал на стул.
4: «Будем говорить».
9: «С умным человеком всегда поговорить приятно», — развязно ответил Косой.
4: «Но насчет приятно не обещаю. На вопросы отвечать будешь?»
9: «А это смотря какие».
4: «На встречу с кем в Москву приехал?»
11: Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся.
9: «Ха, войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов». «Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как?»
11: Косов продолжал молчать.
9: «Так», — протянул Цветков, — «не хочешь, значит, говорить?»
11: Косов молчал, уставившись куда-то в пространство. Молчал и слушал. Цветкова охватила досада.
9: «Эх, повозиться бы с этим парнем! Только было бы время покопаться, повозиться с человеком. Вот в колонии там это можно». А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. К
12: каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему. Искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом.
13: Директор магазина культтоваров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним года три назад. Не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных, но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как крупный делец. В переводе на язык общеупотребительный это означало «жулик», и при том тоже, конечно, крупный. В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец Матков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридоновна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридоновна сняла трубку и услышала приглушенный расстоянием взволнованный голос. «Татьяна Спиридоновна, это вы?»
14: «Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу».
13: «Это Леня говорит, из магазина», — услышала она. «Я из автомата звоню».
14: «Что случилось? Зачем вы звоните?»
13: «Павел Иванович велел. У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел...» Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал еще глуше и торопливее. «Велел все, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же!»
14: Голос оборвался, и в трубке послышались гудки.
13: Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили два человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил: «Извините, гражданка, ваши документы?»
15: «У меня нет с собой документов», — в испуге пролепетала Татьяна Спиридоновна.
14: «Ваша фамилия?»
15: «Моя фамилия?»
14: «Так», — насмешливо сказал высокий. «Затрудняетесь вспомнить. Могу помочь. Туликина, верно?»
15: «Да, я Туликина. Что вам угодно?»
14: «Мы из милиции. Нам угодно ваши документы».
15: «Но их у меня нет при себе, я же вам сказала».
14: «Принесите. Мы подождем здесь, в подъезде».
13: Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери. «Нет!» – остановил ее старший.
14: «Сумочку придется оставить и просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи».
13: Когда через 5 минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу. Этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович.
14: Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и обеспокоенный недоуменно развел руками.
13: Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя 3 или 4 месяца были арестованы все его бывшие компаньоны. Но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие ножа, лице, когда они уселись за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал: «Это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть». От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить. И незнакомец продолжал: «Не спрашивайте меня о подробностях. Поверьте только, что я ваш друг. И в тяжелую минуту смогу пригодиться.
14: как и вы мне, кстати. Вас я знаю, а моя фамилия Антонов. Зовут Иван Иванович, в Москве бываю наездами. Ваше здоровье!»
11: И он поднял рюмку с коньяком. В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилось не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около 3 лет. И вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились. На этот раз дома у Павла Ивановича.
14: «Выручайте, дорогой», — сказал Антонов.
11: «Чем могу быть полезен?»
14: «Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность — это в данном случае и ваша».
11: Павел Иванович понял намек.
14: «Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено».
11: Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал:
14: «А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой».
11: Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми и умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз, сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном, он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам.
14: «А вы, мой друг, не ошибаетесь?» – недоверчиво спросил он. «Такие вещи надо доказывать».
11: Сердюк, это был, конечно, он, достал из кармана кошелек и двумя пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. «Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено». В свете тусклой, без абажура лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Иванович, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами.
14: «Бирка почему-то отдельно от него». Он указал рукой на старенький, из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием: «И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите?»
11: «Не нахожу», — резко ответил Сердюк. «Итак, не хотите связываться? Пожалуйста».
14: «Друг мой, так же дела не делают».
11: «Я знаю, какие дела, как делать, будьте спокойны», — многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман.
14: «Обойдусь без посредника, если так».
11: Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. «Я только хочу сказать, что надо убедиться. В подлинности, что ли, откуда он у вас, если не секрет?»
14: «От вас у меня нет секретов», — засмеялся Сердюк. «Он из музея».
11: «Понятно, но какого именно?»
14: «А черт его знает, вам не все равно».
11: «Когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным, а я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете,
14: но это ваша забота».
11: «Так-так, значит, из музея», — Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Ну что ж, давайте его мне до завтра, я проверю».
14: Сердюк насмешливо покачал головой. «Нет, желаете, проверяйте так, а штучку эту я из рук не выпущу, только в обмен на деньги».
11: Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ. Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час сине-серый москвич уже стоял у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. «Работник музея», — догадался Павел Иванович, и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону», — сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала: «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлянув,
15: Павел Иванович нерешительно спросил. «Простите, но помнится, или я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был».
11: Светлана смущенно посмотрела в его сторону.
15: «Да, был. К сожалению, он затерялся». И с неожиданной убежденностью добавила. «Но должен найтись».
11: Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. Антонов на этот раз не обманывает его. Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку.
15: О, этот господин не поскупится. И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович.
11: Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего, следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было. И заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победы. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда.
15: Нет, вы только подумайте. «Какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром», — говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова. «Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше». «А что, хитрый след», — согласился Откаленко. «Только не мешает ему где-то и кончиться».
11: «Знаете, Федор Кузьмич», — воодушевился вдруг Лосев, «ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно?» Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось».
15: «Верно», — согласился он, — «шифр требуется». «Вот и предлагаю. След лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее. Куда он только не приведет».
11: «А что, неплохо», — снисходительно заметил Откаленко. «И журналистам потом искать название не придется».
15: «И для пьесы подойдет, и для оперы», — в тон ему насмешливо сказал Лосев.
11: Цветков озабоченно махнул рукой. «Ладно вам, опера им нужна». «Вот что вы сейчас запоете, хотелось бы знать. Этот ваш лисий след черти как запутывается». Однако события, которые вскоре произошли, внесли в запутанное дело под новоиспеченным шифром «След лисицы» некоторую ясность. Откаленко удалось найти убежище Сердюка. Его взяли, но портсигара у него уже не было. Павел Иванович купил его и успел перепродать коммерсанту из Нью-Йорка господину Лассару, проживающему в гостинице «Москва». Когда Лосев приехал в гостиницу, оказалось, что Лассар с супругой только что уехали в Шереметьевский аэропорт. Получив нужные сведения о рейсе самолета, Виталий позвонил Цветкову.
15: «Да, история», – задумался тот, потом приказал.
11: «Заезжай за мной. Поедем в Шереметьево. Быстро». Начальника Шереметьевской таможни застали в небольшом домике в стороне от здания вокзала. Приезжие показали свои удостоверения, затем Цветков сказал:
15: «Вот какое дело, через 2 часа рейс на Париж.
11: Оформление пассажиров еще не начали?»
15: «Нет еще». «Значит, вовремя подскочили. Дело в том, что этим рейсом улетает некий господин Лассар и, по нашим сведениям, увозит одну, как вам сказать, историческую реликвию».
11: Нетерпеливо подсказал Виталий.
15: «Краденую, из музея».
11: «Что именно?»
15: «Портсигар писателя Достоевского», сказал Цветков. «Такой, знаете, старенький кожаный портсигар».
11: «Ага, хорошо. Я дам указания. И еще вот что. Хорошо бы подъехал сотрудник музея. Тут бы на месте и опознал». Цветков посмотрел на Виталия.
15: «Вы разрешите позвонить в музей?» спросил тот начальника таможни.
11: «Пожалуйста». Виталий набрал номер и попросил к телефону Светлану Горину.
2: «В Шереметьево?» – удивленно переспросила Светлана. «Это же так далеко, а что мне там делать?»
11: «Вы должны будете опознать портсигар Достоевского. Я за вами сейчас приеду».
2: «Что вы говорите? Портсигар? Ну что за разговор? Приезжайте скорее».
11: И опять Виталий несся в машине который раз уже за этот день. На обратном пути в аэропорт Светлана сказала:
2: «Вы знаете, мне даже немного страшно. Как вы будете отнимать у этого господина портсигар?»
11: «Не отнимать, а конфисковывать», — улыбнулся Виталий.
2: «Но все равно страшновато. Мне ужасно интересно. А вообще с этим портсигаром такая история».
11: «О, вы даже не знаете, какая с ним история. Скоро я вам ее расскажу.
0: Очень скоро?
11: Очень, снова улыбнулся Виталий. По лицу девушки скользили тени от мелькавших огней. Виталий прибавил. Из-за этого портсигара мы с вами познакомились.
0: Тоже глава в истории с ним, засмеялась Светлана.
11: И немаловажная, между прочим.
0: Оба умолкли. Аэровокзал встретил их ослепительным светом, суетой и шумом. Виталий не сразу нашел в толпе Цветкова. Тот скромно стоял около стеклянной стены павильона напротив одной из конторских стоек, за которой работал молодой улыбчивый таможенник. В свою очередь Цветков глазами показал Виталию на невысокого, очень полного человека в шляпе и клетчатом сером костюме с желтым галстуком-бабочкой на белоснежной рубашке. Это был, без сомнения, господин Лосар. Рядом с ним стояла тоже очень полная, выше его ростом седая дама, усталая и флегматичная. Наклонившись к Светлане, Виталий прошептал: «Спектакль сейчас начнется, идемте ближе». Вскоре господин Лосар оказался возле таможенника. Тот бегло взглянул на его документы и с любезной улыбкой произнес, указывая на длинный стол рядом: «Прошу, господин, ваши вещи сюда. Будьте любезны, откройте». Около стола появились еще два таможенника.
16: «Я не понимаю», – нервно возразил господин Лосар по-русски, хотя и с сильным акцентом. «В чем дело? Почему такие придирки?»
11: «Это, господин, обычный таможенный досмотр. Не более того», – возразил один из таможенников.
16: «Но других пассажиров вы не заставляете открывать вещи. Я протестую!»
11: Ему все же пришлось открыть чемоданы. Первое, что извлекли оттуда – были две деревянные, потемневшие от времени иконы. Они были обернуты в целлофан и тщательно перевязаны шпагатом. «У вас есть разрешение на них Министерство культуры?» – спросил Лосара один из таможенников.
16: «При чем тут министерство?» – раздраженно ответил тот. «Иконы куплены у частных лиц».
11: «Таков наш закон, господин Лосар». Досмотр вещей продолжался. Виталий и Светлана с одной стороны, Цветков с другой, стояли в небольшой толпе пассажиров и провожающих и не спускали глаз с раскрытых чемоданов на длинном низком столе. Таможенники быстро вынимали и просматривали их содержимое. Один из таможенников стал просматривать альбом с открытками. Внезапно таможенник принялся быстро и уверенно вынимать открытки из альбома. Почти за каждой из них оказались заложенными советские деньги достоинством в 25 или 50 рублей. Лосар побагровел, но молчал.
17: «Придется составить акт о контрабанде», — сказал таможенник, собирая и пересчитывая деньги.
16: «Пожалуйста», — равнодушно пожал плечами Лосар. «Видно, есть еще один закон у вас, с которым я не успел познакомиться», —
11: таможенник усмехнулся.
17: «Но с запретом вывозить нашу валюту вы знакомы, господин Лосар. Иначе не стали бы ее так прятать и указали бы в декларации».
11: Лосар почти не слушал его и с нарастающей тревогой следил, как перебирают таможенники остальные вещи в чемоданах и саках. Наконец он с беспокойством воскликнул:
16: «Боже мой, я, кажется, забыл кое-что в гостинице». «Да-да, конечно!» и решительно объявил: «Я должен вернуться!»
17: «Господин Лосар!» – крикнул ему вдогонку таможенник. «Досмотр вещей окончен! Нам надо еще составить акт!
16: Потом, потом! Сохраните их!»
11: В гостиницу две машины примчались почти одновременно. «Я ручаюсь, он забыл портсигар», — сказал Цветков, усмехаясь. А через несколько минут вспыхнул грандиозный скандал. Лосар, размахивая кулаками, наступал на перепуганную горничную и яростно кричал:
16: «Я не позволю! Отдайте немедленно мою вещь! Я подам в суд! Воровство! Это взяли вы!»
11: В номер заглядывали встревоженные и любопытные лица. Наконец появился лейтенант милиции и строго спросил Лосара: «Что произошло, господин
16: Лосар?» – подсказал администратор гостиницы. «Эта женщина», – указал Лосар на горничную, – «украла вещь». «Да ничего я не брала. Я здесь 11 лет работаю», – чуть не плача сказала пожилая горничная. «Да разве...»
11: «Какую вещь?» Перебив ее, строго спросил лейтенант у Лосара: «Я спрашиваю, какая вещь у вас пропала?» Тот на минуту умолк, обвел выпуклыми глазами окружающих и, помедлив, уже спокойно заявил:
16: «Извините, я погорячился. Это всего лишь старенький кожаный портсигар. Он дорог мне, как память об отце».
11: Светлана в волнении прижала руку ко рту. Все присутствующие недоуменно переглянулись.
16: «Боже мой, Анри!» — вдруг проговорила супруга Лосара.
15: Я же сама выбросила какой-то старый противный кошелек. Это был совсем не наш кошелек.
18: Ты выбросила сама кошелек?
15: Прошептал Лосар, меняясь в лице, и вдруг снова закричал.
18: Куда ты его выбросила? Когда?
15: Сегодня утром. Я его выбросила в мусоропровод.
17: Мусоропровод?

0: Но прошли мы его не без пользы, Федор Кузьмич».
1: «Польза, конечно, была», — согласился Цветков. «Кое-кого мы на нем подобрали». И Виталий закончил. «След лисицы вел к хищникам и к их жертвам. Это естественно. И вел он охотников».
0: «Это что еще за аллегория?» — засмеялась Светлана.
1: «А разве не так?» — живо возразил Лосев. «Пока есть хищники, должны быть и охотники». Он многозначительно погрозил пальцем. «Чтобы не было жертв и потерь. Чтобы был покой».
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть первая. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды, все с Чуйского тракта. Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляя ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он тракт манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чик-Атаман, Чик-Атаман, как зовут его шоферы, и жутковато станет. И снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу поднебесной выси. И еще есть река на Алтае, Катунь, злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине. Тихо. Слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно. Каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво. Красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра. Или что это влюбленные. Или что это, наоборот, ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой, быть вечно вместе. Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомы, крутые опасные повороты над кручей. И сидят за штурвалами чумазые, внимательные парни. Час едут, два едут, 5 часов едут. Устают смертельно. Сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать.
4: Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул. И заснул, наверное, на 2 секунды. И вижу сон, будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз. Проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутко стало.
3: А зимой бывает, заметет Семинский перевал. По 6, по 8 часов вьются на 7 километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. 5 метров разгребают лопатами снег, 5 едут. Снова 5 разгребают, 5 едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение — хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае,

0: разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде, не ловчи за счет другого, не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного, но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку прежде всего и главным образом. В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом молодой еще в полувоенном костюме председатель колхоза Прохоров Иван Егорыч. Надежды, что козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине. Она прилетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу. Это Пашка.
1: Да бакла не подбрось.
2: Ты один?
1: Один.
2: Садись.
0: Прохоров крикнул своему шоферу.
3: Прислать, что ли, кого-нибудь?
0: Шофер вылез из-под козлика.
4: Пришли Семена.
0: Пашка с Прохоровым поехали.

0: летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики.
1: Ты куда едешь?
2: В командировку.
1: А? Колхоз, что ли?
2: Угу. Помочь мужичкам надо.
1: А куда?
2: В деревню Листвянка.
0: Прохор внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальственной его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.
1: Тебя как зовут-то?
2: Меня-то Павел Егорыч.
1: Тетки с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров.
2: Очень приятно. А я Колокольников.
1: Тоже приятно.
0: Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.
3: Что там?
2: Завал. Сейчас рвать будут.
0: Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.
4: Поехали ко мне, Егорыч.
2: То есть как?
4: Так. Я в Листвянке знаю председателя, договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня.
2: Что-то я не понимаю. У меня же в командировке точно сказано.
4: Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня всю честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно.
2: Но я же не один.
4: А кто еще?
2: А он.
0: Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них.
2: Старший мой.
4: А ты поговори с ним. Пусть он в Листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а?
2: Не знаю. Надо поговорить.
4: Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть Лазаря пой.
2: Ладно.
0: Так попал Павел Егорыч Баклань. Вечером после работы уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.
2: Жена должна чувствовать.
1: Правильно, Егорыч.
0: Поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог.
1: Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
2: Если я прихожу домой так, усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например, привет, Марусь, а она мне весело. Здорово, Павлик. Ты устал?
5: А если она сама бедная, намотается за день, то откуда же у нее веселье возьмется?
2: Все равно. А если она грустная и кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?
1: Абсолютно.
0: Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиками.

0: клубе Пашка появился в тот же вечер. Сдержанный, веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой явился чуб.
1: Как здесь население? Ничего?
0: Поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на местное население.
1: Ничего. А ты, например, чего такой кислый?
2: А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?
0: Обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился.
1: Я ваш новый прокурор. В порядке приехал наводить.
2: Смотри, как тебе самому не навели здесь.
1: Не наведут.
0: Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам.
1: Что это за девчина?
0: Спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать. Отвернулся. Заиграли фокстрот. Пашка прошел через весь зал к Насте. Слегка поклонился.
1: Предлагаю натур Фокса.
0: На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Настя была несколько тяжела в движениях, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился.
3: Откуда ты такой?
1: Из Москвы.
3: Все у вас там такие.
1: Какие?
3: Такие, воображалы.
1: Ваша серость меня удивляет,
0: сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась.
1: Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.
3: Вы искрите?
0: Настя в упор смотрела на Пашку.
1: Я на полном серьезе.
3: Ну и что?
1: Я вас провожаю сегодня до хаты. Если, конечно, у вас нет какого-нибудь хаха. Договорились?
0: Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него.
1: Что, братцы, нас и повесили?
2: Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность?
0: Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.
1: Нет, не кажется.
2: А мне кажется.
1: Перекрестись, если кажется.
0: Парень нехорошо прищурился.
2: Выйдем на пару минут. Потолкуем.
0: Пашка улыбнулся.
1: Не могу.
2: Почему?
1: Накостыляете ни за что. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.
0: Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка со стервенением растоптал окурок. И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.
1: Посмотрим, кто кого сфотографирует. Я этих интеллигентов одной левой делаю.
0: Танго кончилось. Пашка подошел к Насте.
1: Вы мне не ответили на один вопрос.
3: На какой вопрос?
1: Я вас провожаю сегодня до хаты?
3: Я одна пойду. Спасибо.
0: Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезные. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.
1: Поговорим, как жильмен.
3: Боже мой.
0: Вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались. Но не испытывал.

0: На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем.
1: «Здравствуйте!»
0: – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених.
2: «Хочешь почитать что-нибудь?» —
0: спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.
1: «Да надо, знаете...»
2: «Что хотите?»
0: Настя тоже невольно перешла на «вы».
1: «Капитал Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал».
0: Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.
2: «Ваша фамилия?»
1: «Колокольников Павел Егорыч.
2: Егорыч.
1: Год рождения 1937. Водитель-механик второго класса. Холост».
0: Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.
1: «Кроссвордиками занимаемся?»
3: «Да».
2: «Между прочим, Гена, он тоже из Москвы».
3: «Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?»
0: Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том «Капитала», молчал.
1: «Спасибо».
0: Наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню.
1: «Павел Егорыч».
0: Протянул руку.
1: «Колокольников».
3: «Гена, очень рад. Как Москва-то?»
1: «Москва-то?» —
0: переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.
1: «Шумит Москва, шумит».
0: И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.
1: «Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас».
3: «Смешно бывает. А вы давно из Москвы?»
1: «Из Москвы-то?»
0: Пашка перевернул страничку журнала.
1: «Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала».
2: «Вы же мне вчера в клубе сами говорили».
0: Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся.
1: «Что-то не припомню».
0: Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки.
2: «Странно. Значит, мне приснилось».
1: «Бывает».
0: Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.
1: «Вот, пожалуйста, красавец!» —
0: сказал он, подавая журнал Гене.
1: «Кошмар!»
0: Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.
3: «Вы надолго к нам?»
1: «Так точно».
0: Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.
1: «Сыграем в шашки?» —
0: предложил он инженеру.
3: «В шашки? Может, в шахматы?»
1: «Ну, в шахматы скучно».
0: Пашка не умел в шахматы.
1: «Думать надо. А в шашечке раз, два и... пирамидон».
3: «Можно в шашки».
0: Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.
1: «За фуг берем?»
3: «Как-то».
2: «А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку».
3: «А-а, можно брать. Берем».
0: Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.
1: «В какой?»
3: «В левый».
1: «Ваш не пляшет. Сделаем так».
0: Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое.
1: «Здесь курить, конечно, нельзя».
2: «Нет, конечно».
1: «Нельзя так нельзя».
0: Пашка пошел второй шашкой.
1: «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы».
0: Инженер играл слабо, это было видно сразу.
2: «Вот это, Ген, ну вот это хотите».
0: Настя стала ему подсказывать, он возражал.
1: «Так же нельзя, слушай. Зачем же подсказывать?
2: А ты же неверно ходишь».
1: «Ну что? Играю-то я».
2: «Учиться надо».
0: Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко.
2: «Вон той, Гена, крайний».
1: «Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально».
2: «А чего ты волнуешься? Вот чудак».
1: «А как же мне не волноваться?» «Волноваться вредно».
0: Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
2: «Ну и проиграешь сейчас. Принципиально».
1: «Нет, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить».
2: «Теперь проиграл».
1: «Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди».
2: «А еще инженер».
1: «Это уже не остроумно. При чем тут инженер?»
2: «Боюсь, ему понравится».
0: Запела Настя и ушла вглубь библиотеки.
1: «Женский пол».
0: Инженер смешал шашки.
1: «Я проиграл. Выйдем, покурим?»
3: «Пойдем».
0: На крыльце закуривая, инженер пожаловался.
4: Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.
1: Ничего, пройдет. Давно здесь?
3: Что?
1: Давно здесь живешь?
3: Второй месяц.
1: Жениться хочешь?
0: Инженер с удивлением взглянул на Пашку. Пашкин взгляд был прямо серьезен.
3: На ней? Да. А что?
1: Хорошая девушка. Она любит тебя.
0: Инженер вконец растерялся.
3: Любит? По-моему, да.
0: Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил.
3: Ты «Капитал» действительно читаешь?
1: Да нет, конечно.
0: Тут Пашка увидел на улице автобус.
1: «Моды в село». Пойдем посмотрим.
3: А что там?
1: Костюм показывают.
3: Модели?
1: Сходим вечерком, посмотрим.

0: Мы не за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста.
1: Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.
0: Это Маша птичница,
1: пояснила приветливая женщина.
0: Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.
1: Маша птичница улыбнулась в зал.
0: На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.
1: Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.
0: Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу, и едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.
1: Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:
2: «Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб».
1: Пашка отодвинулся от нее.
0: «А вот костюм для полевых работ»,
1: возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.
0: «Это Наташа»,
1: стала пояснять женщина.
0: «На

0: Здрасте.
1: Женщина обаятельно улыбнулась.
0: Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер.
1: Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова.
0: Наташа!
1: Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку.
0: Подул ветер.
1: Наташа подняла воротник.
0: Подул!

0: Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула некоторых молодых людей, которые любят одеваться крикливо. Ей очень нравилось это слово «крикливо». Пашка склонился к Насте.
1: Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни бэ, ни мэ, ни кукареку.
2: Ген, дай на твое место сяду.
1: Загораживать, да?
0: Спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища.
1: Товарищ, убери свою голову.
0: Товарищ убрал голову. Настя осталась сидеть на месте.
3: Ого!

0: потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый.
1: Ген, сядь на мое место.
0: Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал.
2: Костюм для пляжа.
0: А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей.
2: Платье, халат. Спереди на окно.
0: Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.
2: Очень удобно. Не правда ли?
0: Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось. Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать.
3: Ты чего такой грустный?
4: Да так.
0: Отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил.
4: Интересно, сейчас женщин воруют или нет?
3: Как ты?
4: Ну, как раньше. Раньше ведь воровали.
3: А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады без воровства.
4: Это конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет.
3: Наверное. Я не знаю.
0: Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. В это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.
1: Генка, это все смешно.
5: Мне не смешно, мне больно. За тебя больно.
1: Да неужели ты серьезно думаешь, что...
5: Думаю, потому что вижу. Если ты можешь с первым встречным...
1: Перестань.
5: А почему перестань? Если ты можешь...
1: Перестань!
0: Властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты.
4: И запорт
0: пропел свое любимое.
4: Ее бросает в набежавшую волну.
0: Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Горько ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. Во дворе тракторной станции его окликнули.
6: Кто?
4: Свои.
6: Кто свои?
4: Колокольников.
6: Командировочный, что ли?
4: Да.
0: В круг света вышел дедун, сторож в тулупе с берданкой.
6: Ехать, что ли?
4: Ехать.
6: Закурить имеется?
4: Есть. Кури, на.
6: Дождь, однако, еще будет. Ой, спать клонит дождь.
4: А ты спи.
6: Нельзя. Я тут дальше соснул, да, ты знаешь.
4: Ладно, бать, я тороплюсь.
6: Давай, давай.
0: Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора.

0: кабины, мотор не заглушил.
1: Так.
0: Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор, во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка занят. Тишина. Каплет. Пашка сделал последних два шага и стал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.
2: «Ты что?
1: Неужели узнала?»
0: — подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу.
2: Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.
0: Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягко. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.
2: Что ты делаешь? Он шальной.
0: Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.
1: Все, конец.
0: Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.
1: Испугалась.
0: Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке.
2: Здравствуйте, Павел Егорыч.
0: Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.
1: Ну зачем же так, Настя?
0: А Гена ходит, мучается по комнате.
1: Неужели все это серьезно?
0: Постоял у окна, подошел к столу, постоял, взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка.
3: Переживаешь?
0: Гена вскочил с дивана.
4: Я не понимаю, слушай!
3: Поймешь, любишь Настю?
4: Да что тебе нужно?
3: Любишь, иди, она в машине сидит.
4: Где сидит?
3: В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет.
0: Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных.

Пашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река, слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

0: звонкое, синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Встал за ночь. У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил.
1: По-французски не говорите?
2: Нет.
1: А что? Так, поболтали вот.
2: А вы что говорите по-французски?
1: Манжеротин.
2: Что это?
1: Значит, говорю.
0: Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
2: Как будет по-французски? Женщина.
0: Пашка снисходительно улыбнулся.
1: Это смотря какая женщина. Есть женщина, а есть элементарная баба.
2: Не знаете вы французский.
1: Я?
2: Да вы.
1: Вы думаете, что вы говорите?
0: Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком. И продолжается разговор в кабине.
2: А почему? Как вы думаете?
1: Скучно у нас.
2: Ну а кто виноват, как вы думаете?
1: Где?
2: Что скучно? Ну, кто виноват?
1: Начальство, конечно.
2: Да и чего же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начинаем. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие.
0: Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его.
2: Кошечки, кисочки. Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ну ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной.
1: Нет, ну если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно.
2: Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу.
0: Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьки Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров.
2: Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов, торшер поставить.
0: А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин под ее голос, продолжают происходить чудесные преобразования. И вот кончилось преобразование. Смолк голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку, читает. И входит в комнату сам Пашка. В цилиндре, в черном фраке, с сигарой и с тросточкой. Раскланялся с Катькой, снял цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашке ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с прононсом, все в нос.
2: Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.
0: Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.
1: Можно, наверное.
2: Можно. Можно, все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.
0: А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры, стелится туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщина что-то уж очень нетерпеливо стала посматривать вперед.
2: А долго нам еще ехать?
1: Еще 30 км с гаком. Да гак, 10 км.
2: Сколько?
0: Женщина затосковала, Пашка понял. Приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуне. Остановил машину.
1: Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.
2: С удовольствием.
0: Взяла ведро и побежала через кустарник вниз к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед. действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся, не знал, то ли целовать жену, то ли снимать чемодан из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами.
2: Сколько вам?
1: Нисколько. Иди к мужу-то, поцелуйтесь хоть. Я отвернулся.
0: Пашка улыбнулся. Женщина засмеялась.
2: Нет, правда, сколько?
1: Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая давно бы уж поняла.
0: Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемоданы. Негромко стал выговаривать.
3: Почему все-таки одна приехала? Я же писал. Не садись одна с шофером. Писал.
2: А что тут особенного? Он хороший парень.
3: Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него на лбу написано? Хороший. Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят.
0: Пашка слышал этот разговор. Злая мстительная сила вытолкнула его из кабины.
1: Ну-ка плати за то, что я вез твою жену. Быстро!
4: А она что, не заплатила?
0: Муж растерялся.
3: Ты разве не заплатил?
0: Глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки. Женщина тоже растерялась.
2: Не взял.
0: Пашка не смотрел на нее.
1: Плати!
0: Муж поспешно сунулся в карман, но тут же спохватился.
4: А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?
1: 2 рубля.
4: Что? Тут же только 50 копеек берут.
1: 2 рубля!
2: Олег, немедленно заплати. Заплати ему 2 рубля.
4: Пожалуйста.
0: Муж отдал Пашке 2 рубля. Машина рванула с места и поехала.

0: Мишка догнал Кондрата, напарника своего. Кондрат сидел со стариком-хозяином, у которого он остановился. Толковали про жизнь.
1: Да, вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, 6 человек, а сейчас один остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде живут справно. А меня обида берет. Для кого же я весь век горбатился? Для кого дом этот строил?
2: Такая уж теперь наша жизнь пошла. Ничего не поделаешь.
1: Жизнь эта меня не касается?
2: На всех касается, кум.
1: Мне вот надо бы крышу сейчас новую. А не могу, сил не хватает. А это Ланис приехал младший. Поедем, говорит, тять со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая. Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.
2: Ты зря так. Зря.
1: Нет, не зря.
2: Зря, зря.
1: Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.
2: Я до 35 годов крестьянствовал, если хочешь знать. Опора сейчас не дома.
1: А кто же? Телефизоры ваши? Финтифлюшки разные?
0: Тут вошел Пашка.
3: Здорово, старички.
0: Кондрат нахмурился.
2: Подольше не мог? Все в порядке, дядя Кондрат.
0: Кондрат хочет изобразить из себя перед хозяином наставника строгого, как бы отца.
2: Шалопутничать начинаешь, Павел. Смотри, я насколько тебя отпускал?
0: Пашка для приличия виновато наморщился.
2: Чего делал-то там? Лес возили.
1: Посиди с нами. Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.
2: Да некогда, братцы. В гости иду.
4: Далеко ли?
2: К Лизуновым.
4: Это кто такие?
2: Да, знакомая одна.
4: Эй, расплодил ты этих знакомых. Переломают где-нибудь ноги-то.
1: Искобелились все. А вот был бы при хозяйстве-то, небось, не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.
2: Свобода личности. Чего хотите?
4: Избаловала вас советская власть. Избаловала. Я бы вам показал личность. Встал бы меня в 5 часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.
0: Тут вошла хозяйка, закудахтала.
5: Здравствуй, кум.
4: Здравствуй, Марфа.
1: Марфенька, однако ж, где-то был ведь у нас...
5: Чего было? Чего закряхтел?
1: Было же где-то. Нам бы с кумом помахонькой.
5: Эх, ладно, для кума.
1: Давай, давай.

0: Лизуновы ужинали.
1: Приятного аппетита.
2: Садись с нами.
1: Спасибо. Только что из-за стола.
0: Пашка присел на припечке. Катя поспешно дохлебала, встала, прошли в горницу.
3: Ты что?
0: Пашка смотрел на Катерину. Стоит молодая еще, уже намучилась, накричалась на своем веку. Устала.
1: Так, зашел попроведать.
0: Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.
3: Опять в командировку, что ли?
1: Ага.
3: Надолго?
1: Да не, как живешь-то?
3: Ничего. Какая моя жизнь? Кукую.
0: Катерина присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.
1: Не сошлась с мужем-то?
3: Не сошлась.
1: Что он сейчас делает-то?
3: Пьет. Что ему еще делать?
1: Да. На танцы пойдем вечером?
3: Легко вам, ребятам. 30 лет вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.
1: А тебе кто запрещает?
3: Ты что? Совесть-то есть у меня. Куда же я на танцы попрусь?
1: Серость.
3: Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.
1: Ну, тогда я в гости приду попозже. М?
3: Зачем?
1: В гости.
3: Как же ты придешь? Что, я одна, что ли?
1: А чего они тебе? Ты на них ноль внимания.
3: Ноль внимания.
1: Ну, выйди тогда в садик попозже. М?
3: А для чего?
1: А я откуда знаю? Ну, так просто. Тоскливо же тебе одной-то. И мне тоскливо.
3: Тоскливо, верно.
1: Ну и вот.
3: Думаешь, нам веселее будет вдвоем?
1: Не знаю, не ручаюсь.
3: Нет, не будет нам веселее. Так-то, самообман. Не будет веселее.
1: Ну, ты сильно-то не унывай.
3: Я и не унываю.
1: Взяла бы, да и снова замуж вышла, раз такое дело.
3: Бери, пойду.
1: Вот и выходи, сегодня потолкуем.
3: Перестань ты, болтала. Зачем пришел-то?
1: Некультурная ты, Катерина. Темнота.
3: Батюшки, давно культурным-то таким стал.
1: Что это, например, такое?
0: Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких.
1: Для чего это спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот?
0: Пашка презрительно прищурился на оленя. Олень, кстати, ему нравился.
1: Это ж пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкинь ты все это, пока не поздно.
0: Катерина удивленно слушала Пашку, а Пашку неудержимо повело.
1: Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они с городскими начинают приударять, а вас забывают. Они, чтобы подумать, а почему так? А потому что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, и в 10 раз красивше ее, а как на рейцев какой-нибудь малахай, черт, не черт, и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе, да пройтись по улице весело, станцевать, спеть. Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать, да сплетничать дружку про дружку. Эти сплетни, бросать это надо к чертовой матери, эти сплетни. Ты делаешь еще ничего не знаешь, не твое дело и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот начнет она тебе про своих же подружек. Все плохие, одна на хорошее. Бросать надо эту моду.
3: Ты что, с цепи сорвался?
1: Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу. С цепи сорвался. А ты бы сейчас спросил меня с улыбкой. В чем дело, Павлик?
3: Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.
1: А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед. И улыбайся, но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.
3: Ой, не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили. Да пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты вот зачем приперся?
1: Да я...
3: Чего тебе от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю.
1: Кать.
3: И туда же, не культурные. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то.
1: Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо.
3: Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж я корову мычала, а твоя молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Наверное, уж весь чуйский тракт хватил.
1: Я от тоски. Я нигде не могу идеал найти.
3: А вот когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Выметывайся отсюда, культурный. Чего ты с некультурными-то разговариваешь?
2: Знаешь, как я вас всех называю?
3: Ну-ка.
2: Как кино. Дайте мужа Анне Закео.
1: Мне вас всех жалко, дурочка.
3: От дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то. В раз жалеть перестанешь.
0: Вздохнул Пашка и вышел.

Над деревней, в глухом теплом воздухе, висел несуетливый вечерний гон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом.

0: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть вторая. Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гомон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой. Хозяин и Кондрат спали уже, нафилософствовались давеча. Хозяйка ворожила на картах, и ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белу свету.
1: Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете. Война будет или нет?
2: Не будет. Не дадут.
1: Господи, хоть бы не было. Народ тоже не слышно. А то перед войной-то всякие явления бывают.
2: Какие явления?
1: Вот перед той-то войной явление было.
2: Какое?
1: А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту. А место это как выезжать в долину свободы.
2: Знаю.
1: Вот, выезжает из лесочка-то. Глянь, впереди баба стоит, голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел, останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе 20 рублей».
2: По новым деньгам, что ли?
1: По каким по новым? Дело-то до войны было. Как раз перед войной.
2: Так.
1: «На, говорит, тебе 20 рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи. Видишь, я голая вся». Ну, шофер что? Взял. Ладно, говорит, куплю. Только смотри, не забудь. Она-то ему еще раз. И ушла в лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то.
2: На автобазу.
1: Ну, вот. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его насмех. Пойдем, говорит, пропьем лучше эти деньги. Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да, а когда назад-то ехать стал, струсил. Боюсь, говорит, хоть убейте. Пошел к жене, рассказал ей все. Да ругать его. Ну, поругала, а деньги дала. Да, купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним, чтобы убедиться, есть такая баба или нет. Едут. Не доезжай до того места с версту. Эти два шофера поснули убойным сном. Спят и все. Уж тот шофер, который материю вез, толкал их, бил даже. Ничего не помогай. Спят. Делать нечего. Надо ехать. Поехал. Доезжай до того места. Баба ждет его. «Купил?» – спрашивает. «Купил. Спасибо. Взяла материю». А потом поглядел на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял?» Испугался. Опять засмеялась и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты. Те двое проснулись. Спит. Рассказываем.
0: Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в долину свободы. Глядь, впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла, а сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он, подходит женщина. А это Настя Платонова.
3: Здравствуй, Павлик.
0: Пашка очень удивился.
2: Ты чего тут?
0: А она ему так грустно-грустно.
3: Да вот, тебя жду.
2: Что, опять с инженером поругалась?
3: Нет, Павлик, на вот тебе 20 рублей. Купи мне белой материи на платье. Видишь, я какая.
0: А сама смотрит, смотрит на Пашку.
2: А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж выходишь?
1: Павел, а Павел? Павел!
0: Будет старушка Пашку. Пашка проснулся.
2: Я что, заснул, что ли?
1: Заснул.
2: Ух ты! А чем кончилась история-то?
1: Ага, интересно.
2: Привез он ей материи-то?
1: Привез. Привез, отдал ей. Она спрашивает, зачем же ты, говорит, мои деньги-то пропил.
2: Так откуда же она узнала, что он деньги-то пропил?
1: Так разве ж это простая баба была? Это ж смерть по земле ходила. Саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, матушка, ходила.
2: А?
1: Ну-ка, ложись спать. Вам завтра вставать рано.
0: Пашка лег и сразу...

0: И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины, Кондрат и Пашка. Кондрат впереди. Едут. Кондрат задумчив. Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту. Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано. Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка тоже. Вышли из кабин, прихватив каждую по бутылке пива из-под сидений. Пошли к камню. На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин, 4 мая, 62 год». Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки. Вокруг камня много валяется бутылок из-под пива. Отпили.
1: Сколько ему лет было?
2: Ивану? Лет 35, 38. Хороший был парень.
0: Еще отпили из бутылки. Молчат. Долго молчат. Думают.
2: Слышь, Павел, помнишь, ты говорил насчет этой...
1: Тетки Анисии?
2: Ну,
1: надумал.
2: Черт ее знает. Не знаю. Колебаюсь.
1: А что тут колебаться? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько бабулен-то жить?
2: Надоело вообще-то.
1: А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу сфотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду. В баню с тобой ходить будем. Пузырек раздавим после баньки. Благодать.
2: Ты хорошо ее знаешь?
1: 2 года к ней заезжали.
2: А вдруг она скажет, вы что?
1: Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче.
2: Да?
1: Ну, конечно. Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян, нос в табаке.
2: Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы же зарабатываем как-никак.
1: Ну?
2: И потом, на книжку у меня мало семейца. Так что...
1: Вы будете, как у Христа, за пазухой жить.
2: Эй, черт.

0: в гости. Мы б заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли, а вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили.
1: Я тоже люблю на островах. Ночь тихо, а ты лежишь, думаешь о чем-нибудь. Думать шибко люблю.
0: А костер потрескивает себе, угольки отскакивают, а я тоже думать люблю.
1: Речка шумит в камушках.
0: Можно баб с собой взять.
1: Не-не-не, баб лучше не надо. Они воды боятся, визжат.
0: А вообще правильно. И насчет пузырька не дадут.

0: Тетка Анисия, женщина лет под 50, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе, одернула, поправила, подвинула и села к столу, как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:
1: «Пашка-то, правда, однако кого привез?»
0: Пашка вошел солидный.
2: «Здорово ночевал, тетка Анисия!»
3: «Здрасте!»
1: «Здрасте, здрасте!»
0: Приветливо откликнулась тетка Анисия, а сама ненароком зыркнула на Кондрата.
1: «Давно что-то не заезжал, Паш!»
2: «Да не случалось все!» «Вот, познакомься, тетка Анисия, это мой товарищ, Кондрат Степанович!»
0: Тетка Анисия кивнула головкой и собрала губы в комочек. Очень приятно, мол.
2: «Вот, значит, приехали мы», —
0: продолжал Пашка. Но тетка Анисия и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело.
2: «Заехали, значит, к тебе, вот, отдохнуть малости».
0: Сполз Пашка с торжественного тона.
1: «Милости просим, милости просим. Может, чайку?»
2: «Можно».
0: Анисия начала ставить самовар. Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял, от чего. От того ли, что не нравится невеста, или от того, что он неумело взялся за дело?
2: «Как живешь, тетка Анисия?»
1: «Живем, Паш. Ничего вроде бы».
2: «Одной-то, небось, тяжело?»
1: «Знам дело».
0: Неловко посмеялась Анисия. Кондрат опять сморщился. Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил: «Что?» Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился. «Как ни начни, все не нравится».
2: «Самогон есть, тетка Анисия?»
0: Пошел он напрямик. Кондрат удовлетворенно кивнул головой.
1: «Да вроде был где-то. Вы с машиной-то ничего?»
2: «Ничего, мы помаленько».
0: Анисия вышла в сенцы. И как по команде сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.
4: «В чем дело, дядь Кондрат? Ты что ж ты сразу на обум Лазаря начинаешь? Ты... Давай посидим».
2: «Да чего с ней сидеть-то?
4: Кто ж так делает-то, Павел? Ты давай посидим».
2: «А вообще-то, как она тебе, а?»
0: Вошла Анисия.
1: «Ведра-то какой стоит! Благодать Господня! В огороде так и прет все».
0: Анисия поставила на стол графин с самогоном.
2: «Прет, говоришь?»
1: «Прет! Прям сердце радуется».
2: «Садись, дядь Кондрат».
1: «Садись, садись. Давайте к столу. У меня, правда, на стол шибко нечего выставить».
4: «Ничего. Что мы сюда пировать приехали?»
1: «Сейчас огурчиков вам порежу, капустки».
0: Хлопотала Анисия сама. Все нет-нет, да глянет на Кондрата.
2: «Хорошо живешь, тетя Анисия? Здоровьишко-то как?»
1: «Бог милует, Паш».
2: «Самое главное. Так. Ну что, дядь Кондрат, сфотографируем по стаканчику-то?»
4: «По стаканчику? Это много», —
0: рассудил Кондрат. Анисия поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины, присела с краешку сама.
2: «Тебе налить, тетка Анисия?»
1: «Немного, с наперсток».
2: «Ну, радехоньки будем».
0: Пашка разлил по стаканам, выпили. Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.
2: «Замуж-то собираешься выходить, тетя Анисия?» —
0: ляпнул Пашка. Анисия даже слегка покраснела.
1: «Господи, батюшки, да ты что это, Павел? А? С чего это взял-то?»
2: «Привет, так ты ж сама говорил мне».
0: Теперь Пашка очень удивился. Кондрат готов был сквозь землю провалиться.
4: «Балаболка ты, Павел, ешь лучше».
2: «Жальтмены, я вас не понимаю. Мы ж зачем приехали?»
0: Кондрат горько

0: и сморщился, и растерянно поглядел на Анисию. Анисии тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.
1: «Матушки мои, свиньи-то, свиньи-то в огороде!»
0: И вылетела из избы.
2: «Все!»
0: Кондрат встал и бросил на стол вилку.
2: «Поехали! Не могу больше, со стыда лопну! Ты что же это со мной делаешь-то?»
3: «Спокойно, дядя Кондрат. Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня ездить и ничего не добьемся. Надо сходу делать нокаут, понял?»
2: «Да что ж ты меня позоришь-то так на старости лет? Ведь мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать!»
3: «Ничего, неловко, потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись, давай еще помахай-ка».
2: «Не-не-не-не.
3: Ну что тут позорного?»
2: «Так уж позор.
3: Мы же не воруем».
2: «Ну, по-другому как-то делают люди. Язви ее прямо хоть со стула падай».
3: «Глянется она тебе?»
2: «Да ничего вроде. Живая вроде, бабенка».
0: Кондрат сел опять к столу. Пашка сделал жест рукой.
3: «Фью, наша будет».
2: «Ну, ты все-таки полегче, Павел. Ну, тебя к шутам».
3: «А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок, а с дурачка взятки гладкие».
2: «Ну, а как она-то? Как думаешь? А может, возьмет потом, да скажет: «Ну что?
3: О, мне эти фраера! Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает».
2: «Ты хахоньки тут не разводи, тебя дело спрашивают».
3: «А что ты спрашиваешь? Я никак не пойму».
2: «Ну, вот мы ей сейчас скажем, что это... Ну, мол, согласная. Она возьмет, а скажет: «Ну что? Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?»
3: «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- кошмар. Давай, быстро хлопнули, а потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин. Давай.
2: Хватит хлопать, а то нахлопаешься.
3: Начнем со свиней.
0: Заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе. Ему так легче было подыскивать нужные слова.
3: Вот она сейчас побежала выгонять свиней. Так?
2: Ну?
3: Вопрос. Каких свиней?
2: Не выпендривайся, Пашка.
3: Нет-нет-нет. Каких свиней?
2: Обыкновенных, белых. Грязные они бывают. Пошел ты к черту, дурака ломайся.
3: Стоппинг! Мы пришли к главному. Она побежала выгонять свиней. А? Что?
2: Что?
3: Вопрос. Она побежала...
2: Трепач, пирамидон проклятый!
3: Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету.
0: Пашка торжественно поднял руку.
3: Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала, что ты, Паша, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила, найди, мол, какого-нибудь пожилого. А когда я, как джентльмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она женщина, хоть и старая. Женщина – это стартер. Когда-нибудь да подведет.
2: Ни хрена ты сам не знаешь.
3: Я?
2: Тряпишься только.
3: Я не знаю.
2: Не знаешь.
3: Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава «Отношения полов среди отдельных наций». Там написано, что даже индусы, например...
0: Вошла Анисия, пожаловалась.
1: Ой, ограда вся прохудилась. Свиньи так и прут в огород. Наказание Господне.
0: Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.
3: Тетка Анисия.
1: Маленький Паш.
3: Выйдем с тобой на пару слов.
1: Чудной ты парень, ей-богу. Ну, пойдем, пойдем.
0: Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку. Вошел Пашка.
3: Дядь Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а вы останетесь тут. Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге, подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье. Налей мне 75 грамм, я поеду.
2: Ты ничего тут не... это... не придумал?
3: Нет, нет, нет.
2: Что-то мне страшновато, Павел. Войдет. А что ей скажу?
3: Она сама тебе что-нибудь скажет. Наливай 0,75 килограмма.
2: Пить хватит, поедешь.
0: Пашка подумал и согласился.
3: Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.
2: Ай, боязно мне, Пашка. Ой, не по себе как-то.
3: В общем, я поехал. Goodbye.
0: Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисия с тарелкой соленых помидоров.
1: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня.
2: Да, погода прямо как на заказ.

0: На хмелесовхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель. Потом нашел директора.
1: А где другой?
0: Спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.
2: У него подшипники поплавились, меняет.
1: А ты шибко устал?
2: Нет, а что?
1: Надо бы поехать на нефтебазу, горючее получить. Я свои машины все раскидал, у нас горючее кончается.
2: Сфотографировано.
1: Что? Не понял.
2: Мы сделали.
0: День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище – целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, квадратные. Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось, почему. Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту как бичом хлестнул чей-то вскрик на улице. Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился.
3: Давайте, президент! Ребята, давайте!
0: Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.
4: Сейчас плохо будет.
5: Добра пропадет сколько?
0: Кто-то заматерился. Все ждали.
3: Давайте, президент!
0: Непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.
3: Президент! Уходи! Вот и шаг!
4: Что тут президентом сделать?
3: Уходи!
0: Пашку точно толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помню, Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость. Человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась от хранилища. Пашка правил туда, к реке. Машина летела по дороге, ревела. Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил

0: куда попал Пашка, лежало еще человек 7. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги. Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу. Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.
1: Сколько лежать-то придется?
2: Не знаю. С месяц, наверное.
3: Перелом бедренной кости.
0: Белобрысый паренек лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел и был каждой бочке затычка.
3: А 100 суток не хочешь? Быстрые все какие.
1: Ну, привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профоргой то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.
2: Это ничего, я им тут речь скажу.
1: Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.
2: Ничего.
0: Профорг пожал Пашке руку, сказал всем
1: «До свидания»
0: и ушел.
4: Ты что, герой, что ли?
0: Спросил Пашку один ходячий, когда за профоргом закрылась дверь. Пашка некоторое время молчал.
2: А вы разве ничего не слышали? Должны же были по радио передавать.
3: У нас наушники не работают.
0: Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Пашка еще немного помолчал и ляпнул.
2: Меня же на Луну запускали.
0: У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
4: Нет, серьезно?
2: Ну, конечно.
0: Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он наспор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом.
4: Врешь ведь.
2: Не веришь, не верь. Какой мне смысл врать?
4: Ну и как же ты?
2: Долетел до половины, и горючего не хватило. Я вот прыгнул и ногу сломал. Не точно приземлился.
4: Вот это загнул. У меня аж ник дыхания остановился.
2: Трепло. Я думал, правда.
4: А как же ты на парашюте летел, если там воздуха нету?
2: Затяжным.
4: А кто это к тебе приходил сейчас? По-моему, я его где-то...
0: Тут в палату вошли старичок-доктор с сестрами, и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере, странная и прекрасная. Доктор подвел девушку к Пашке.
5: Вот ваш герой. Прошу любить.
6: Вы будете товарищ Колокольников?
4: Я...
0: ответил Пашка и попытался привстать.
6: Лежите, лежите, что вы. Я вот здесь присяду немножко. Можно?
4: Боже мой.
0: Пашка попытался сдвинуться на койке.
6: Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.
0: Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.
4: Это можно.
0: Пашка мельком глянул на Белобрысого. Тот начал теперь икать.
6: Как вы себя чувствуете?
0: Раскладывая на коленях большой блокнот, девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей.
4: Железно.
6: Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?
4: Значит так.
0: Начал Пашка, закуривая.
4: А потом я речь скажу, ладно?
6: Речь?
4: А, да.
6: Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз.
4: Значит так, родом я из Суртайки, 75 километров отсюда.
6: Угу.
4: А вы сами откуда?
0: Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.
6: Я из Ленинграда. А что?
4: Видите ли, в чем дело? Я вам могу сказать следующее.
0: Белобрысый неудержимо икал.
4: Выпей воды.
0: Обозлился Пашка.
7: Я только что пил. Не помогает.
4: Значит так, о чем мы с вами говорили?
6: Где вы учились?
4: Я волнуюсь.
0: Пашке не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов.
4: Мне трудно говорить.
6: Вот уж никогда не думала. Неужели вести горящую машину легче?
4: Видите ли...
0: Опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил.
4: Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что,
8: на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людьми. Вон, скажут, герой пошел. Народ же знаете какой. Или ничего, можно?
9: Девушка засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.
6: Нет, это ничего, можно.
9: Пашка приободрился.
8: Вы замужем?
6: Нет. А, собственно, зачем вам это?
8: Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.
7: Что, я виноват, что ли?
9: Сказал Белобрысый и опять икнул. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.
6: Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?
8: Так.
6: Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе.
8: Да я понимаю.
6: Ну, где вы учились?
8: В школе.
6: Где? В Суртайке же?
8: Так точно.
6: Так, сколько классов окончили?
9: Пашка строго посмотрел на девушку.
8: 5. Не женатый. Не судился еще. Все.
6: Что вас заставило броситься к горящей машине?
8: Дурость.
9: Девушка посмотрела на Пашку.
8: Конечно. Я же мог подорваться.
6: Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приемный день?
10: Приемный день в пятницу.
8: А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.
6: Угу. Приду. Обязательно приду. Принеси чего-нибудь.
8: Не-не-не, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить.
7: Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой. И то мне хватает.
6: Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
8: Вот книжку это да, это можно. Желательно про любовь.
6: Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
9: Пашка мучительно задумался.
8: Не знаю.
9: Сказал он и виновато посмотрел на девушку.
8: Вы, знаете, вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Ну, что-нибудь такое.
9: Пашка покрутил растопыренными пальцами.
6: Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны, да?
8: Конечно.
9: Девушка записала.
8: А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь?
6: Я как-нибудь сделаю.
9: В палату вошел доктор.
11: Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?
6: Все, доктор, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Павлом?
8: Колокольников Павел Егорович.
9: Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
8: Приди, а?
6: Приду.
9: Девушка ободряюще улыбнулась, оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула.
6: Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?
8: Хорошо.
9: Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.
6: До свидания. Поправляйтесь. До свидания, товарищи.
9: Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Пашке.
12: Ну, как дела, герой?
8: Лучше всех.
12: Дай-ка твою ногу.
8: Доктор, пусть она придет завтра.
12: Кто? Корреспондентка?
8: Угу.
12: Пусть приходит. Влюбился, что ли?
8: Да не я. Она в меня.
12: Ну-ну. Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.
9: Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.
13: Думаешь, она придет?
8: Придет. За мной не такие бегали.
13: Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил.
9: Я говорю, Пашка смотрел в потолок.
13: Все, начал вилять.
9: Не слушал Белобрысова. Думал о чем-то.
14: Не хочешь?
9: Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
13: Слышь, друг... Спит. Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил. Шебутной парень. В армии с такими хорошо.
9: Пашка долго лежал с открытыми глазами. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон. Как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам. Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисия. И свит вокруг Пашки тоже из женщин.
4: Здравствуйте.
9: Вошел Пашка и громко поздоровался.
14: Здравствуйте, товарищ генерал.
9: Ему дружно ответили.
4: Почему я не слышу аплодисментов?
15: Дамская палата.
9: И она попыталась надеть на Пашку халат.

0: длительное шествие генерала по палате. Обход. Первая — Катя Лизунова.
1: Что болит?
2: Сердце.
1: Желудочек?
0: Катя смотрит на Пашку, как на дурака.
2: Сердце.
0: Пашка повернулся к Свете.

0: Пашка идет дальше. Городская женщина. Пашка демонстративно прошел мимо. Тетя Анисия. Пашка остановился над ней.
1: И у тебя сердце.

0: Грамм! Трибуну!
1: Принесли трибуну. Пашка взошел на нее.

0: Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. И тут засмеялся Белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрысый все смеялся.
1: Ты чего? Это он во сне,
0: пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.
1: Вот жеребец. Здесь в больнице все же.
0: Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне.
2: На чем я остановился?
3: Вы сказали, что они доскакали.

0: Умеете!
1: И опять его разбудил смех Белобрысова.
2: Паразит. Чего он ржет всю ночь?
1: Выздоравливает он.
2: Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что мой дом сгорел? Ему тогда не до смеха будет.
1: Не надо. Пусть смеется. Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось. Не спалось.
2: А вы чего не спите?
3: Так не хочется.
1: Помолчали.
2: Вот вы принадлежите к интеллигенции.
3: Ну, допустим.
2: Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди?
3: Есть.
2: Нет, ну, чтоб совсем счастливый.
3: Есть.
2: А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так.
3: Вот, хочешь, я прочитаю тебе.
2: Что, письмо?
3: Нет.
1: Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку.
3: Сочинение одного молодого человека.
2: Ну-ка.
3: С утра мы пошли с пацанами в лес.
1: Начал читать больной.
3: Все были почти из нашего 4-го Б. Пошли мы сорок зарить. Но назарили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из 2-го А петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня, хорошо было в лесу? Я сказал, ох и хорошо. Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю чего.
2: А для чего это вы?
3: Это писал счастливый человек.
2: Так какое ж тут счастье-то?
3: Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье.
2: Так он же маленький еще.
3: Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.
2: Каким?
3: Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый. Только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно, а знаешь мало.
2: Когда же мне учиться-то? Я же работаю.
3: Вот поэтому и надо учиться.
2: А вы учитель, да?
3: Учитель.
2: Значит, вы счастливый, если вы учите?
3: Наверное. Позови-ка сестру.
2: Что, плохо?
3: Нет, просто устал.
4: Лилия Александровна!
1: Вошла сестра и сделала учителю укол.
3: Ну вот, теперь уснем.
1: Сказал тот и выключил свет. Пашка долго еще лежал с открытыми глазами. Думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти. Опять снится Пашке сон. Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.
5: Здравствуй, Павел.
2: Здравствуй.
5: Как живешь?
2: Ничего.
5: Идеал ты не нашел еще?
2: Нет.
5: Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала.
2: Про голую бабу, что ли?
5: Да.
2: Помню.
5: Так вот. Ты не верь, это не смерть была, это любовь по земле ходит.
2: Как это?
5: Любовь ходит по земле.
2: А чего она ходит?
5: Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.
2: Она что? Тоже голая?
5: Она красивая.
2: Хоть бы разок увидеть ее.
5: Увидишь, она придет к тебе.
2: А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?
5: Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше.
2: И опять, если я буду сидеть и ждать...
5: Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать, Павел.
2: Так вот я ищу, но я же хочу идеал.
1: Опять засмеялся Белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось...
2: Братцы!
1: Заорал он. Повскакали больные.
2: Ты чего, Пашка?
1: Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.
0: Няня!
1: Учитель приподнялся.
4: Что такое? В чем дело?
1: Все смотрят на него.
4: Что случилось-то?
1: Пашка негромко засмеялся.
2: А мне показалось, ты помер.
1: Сказал он простодушно. Учитель досадливо сморщился.
4: Первую ночь спокойно уснул. Надо же.
1: Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.
2: Значит, будем жить,
1: сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой ясный день. Большая, милая жизнь.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по одноименной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Родственники». Приятного прослушивания!
2: Как вы относитесь к родственникам? Вам не приходилось задумываться над этой проблемой? Ну, скажем, жена двоюродного брата или дядя этой самой жены. Дело в том, что родственники – это серьезно. Может быть, именно поэтому драматурги Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, обдумав эту проблему глубоко и всесторонне, сочинили веселую комедию, которую так и назвали «Родственники». Московский академический театр имени Маяковского, который также подошел к проблеме родственников со всей серьезностью, эту комедию поставил. Ну, а мы тоже осознали всю важность вопроса и записали этот спектакль для вас, товарищи радиослушатели. Да, родственники – это серьезно. История, которую мы предлагаем вашему вниманию, поначалу может показаться вам где-то в чем-то даже драматичной. Но, по слухам, все должно кончиться хорошо. Поскольку авторам пьесы об этом известно лучше, чем кому-либо другому, мы попросили одного из них, Эльдара Александровича Рязанова, быть вашим проводником по запутанным и подчас крутым сюжетным дорогам и тропинкам. Но прежде всего вам нужно познакомиться с героями пьесы.
3: Первым среди действующих лиц авторы, разумеется, представляют главу семьи. Познакомьтесь, Буров Федор Сергеевич. Хотя профессии начальника как таковой не существует, Буров начальник по профессии, по призванию и по должности тоже.
4: Это я, Буров.
3: Ирина, единственная дочь Бурова. Несмотря на свои 30 лет, почему-то ни разу не была замужем.
5: Я давно поставила на себе крест.
3: Бабушка, мать Бурова и, соответственно, бабушка Ирины. Ей 70 лет.
6: Пока еще ползаю.
3: Бочкарев, племянник Бурова, букинист. Вот уже полтора года как не пьет.
7: А теперь кто я так затерялся в толпе?
3: Заплатин, неотразимый мужчина, но, несмотря на это, умен. Родственник в перспективе.
8: Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
3: Официант. Молоденький и вежливый. К сожалению, то и другое скоро пройдет.
9: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
3: Румянцев Михаил. Настолько далекий родственник Буровых, что о нем никто, кроме авторов пьесы, не подозревал.
10: А в наше время родственники очень упали в цене.
3: Отдыхающий. Но это вообще неизвестно кто. И, наконец, Зина. Молодая, красивая, но не родственница. Танцевальная площадка около речки окружена плакучими ивами. Гостеприимные подмосковные комары щедро целуют курортников, прибывших на отдых по профсоюзным путевкам.
11: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие!
12: Здравствуйте!
11: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха!
12: Спасибо!
11: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я, товарищи, массовик, или, как принято говорить, культурник. Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз. сюрприз. Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок». Но прежде чем мы приступим к танцам, товарищи мужчины, быстренько образуйте большой круг.
13: Да, товарищи,
11: а женщины, ну-ка еще быстрее, образуем кольцо внутри. Хорошо, молодцы. Мне будет помогать баянист Голубев. Поприветствуем его. Валечка, давай. Итак, женщины двинулись налево.
14: Налево, налево.
11: Мужской круг пошел направо.
14: Да.
11: Мужчины, давай, давай. Хорошо. Хорошо, молодцы.
15: Не мешайтесь.
11: Андрюша.
16: Ну, здравствуй, солнышко.
11: Здравствуй.
16: В электричке из меня сделали отбивную котлету.
11: Ой, в пятницу всегда так. Ты надолго?
16: На весь уикенд до понедельника.
11: Хорошо. Стоп! Стоп, стоп, стоп.
13: Стоп, стоп.
11: А сейчас каждый мужчина должен пригласить на танец женщину, которая остановилась напротив него. Товарищи, это ваша судьба, а от судьбы, товарищи, сами знаете. Вы знакомьтесь, узнавайте, как друг друга зовут, товарищи, общайтесь.
16: Зин, у тебя надолго это подержит?
11: К нам приехал товарищ, он у нас отдыхал в прошлом заезде, он завоевал по каблучку первый приз. Я попрошу вас, Андрей, мне помочь.
16: По-моему, я уже под каблучком.
11: Итак, кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте. Валечка, давай. Женщины, молодцы. Мужчины, мужчины, смелее, смелее. Будьте кавалерами. Хорошо. Внимание, внимание! Если вы быстро разучите этот танец, мы пойдем с вами дальше. А теперь, товарищи, танцуйте сами. Танцуйте, как мы. Танцуйте лучше нас. Товарищ отдыхающий, я передаю вам руководство ненадолго.
13: Не беспокойтесь, Зиночка, вы же меня знаете.
11: Я сейчас. Как дела? Что с фотографиями? Что? Что, ты был где-нибудь?
16: Да был я в журналисте, в работнице, в смене. Никакого толка. Куда не сунешься, одно и то же. Композиция рыхлая, чувство цвета слабое, ракурс шаблонный. Без связи не пробьешь.
13: Мужчины, не сгибайтесь, выпрямите спины. Дамы, больше изящества.
11: Ну и что? Сходи еще раз.
16: Ну вот в понедельник Саша Бочкарев обещал повезти к своему дяде. Этот дядя может все.
3: В трехкомнатной квартире Буровых бабушка усердно орудует пылесосом. Для пыли в этой богатой квартире раздолье. Много мебели, много хрусталя и ковров, тома подписных изданий и живопись на стенах. Вся обстановка разностильна и напоминает местами комиссионный магазин. Глава семьи Федор Сергеевич Буров возвращается домой со службы. Услышав, как сын отпирает дверь, бабушка стремительно скрывается в своей комнатенке, ложится в кровать и в спешке прячет пылесос рядом с собой под одеялом.
4: Ну, как дела, мама?
17: Жива, уже хорошо.
4: Дома лучше, чем в больнице.
17: Лишь бы не на кладбище.
4: Ну, типун тебе на язык.
17: Лежать опротивила.
4: Ну, ты, конечно, не вставал.
17: Ну, а что, я враг себе?
4: Алло. А, здравствуй, здравствуй. Что-что? Заходи. Заходи, заходи. Ириша не приходила?
17: Не приходила.
4: В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Они с ним в доме отдыха в одной комнате жили. Просит там помочь. Что-то насчет фотографий. Ох, надоели мне эти просители. Я у него спросил, парень-то хоть холостой.
17: Федя, не пристраивай ты ее.
4: Другим везет, у них дочери выходят замуж по много раз.
17: Ну, время другое. Раньше у молодежи были чувства, теперь комплексы.
4: Некрасивая она. Вся в меня.
17: Что ты, Федя? Ты такой красавец.
4: Ну, ты пылесос-то поставь на место, а то с пылесосом в обнимку лежать неудобно, наверное.

0: Я потеряла ключи. Кажется, у меня был портфель. Значит, я его в школе оставила. А сегодня Снегирев принес на урок модель самолета, управлял ею по радио. Выставил его из класса вместе с моделью. Пап, погляди мне горло.
1: Там ничего нет.
0: И ногу я сегодня ушибла об завуча.
1: Ну ты смотри, не вздумай захромать. В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Так что возьми себя в руки и покажись в полном блеск.
0: Папа, ну зачем все это? Я давно поставила на себе крест.
2: Отдыха, веселье достигло наивысшей точки.
3: Дамы, больше изящества!
4: Слушай, а у меня для нас потрясающие новости. Домишко наш наконец-то сносят, и нам с мамой дают большую, двухкомнатную квартиру в Черемушках.
5: Серьезно? Слушай, придется мне снять угол в твоей комнате. Сдашь?
4: Смотря на какой срок.
5: Навсегда.
4: Вот это я еще подумаю.
6: Стоп! Стоп, товарищи, товарищи! Стоп, стоп, стоп! Зина! Зина! Зина, вас ждут.
4: Ой, простите. Товарищи, товарищи, не расходитесь. Рассаживайтесь. Да. Веселый вечер еще не кончился. Да. Мы сейчас будем с вами отгадывать загадки.
5: Загадаем про жирафа.
4: Так, как провести жирафа на платформе поезда при условии, что лежа он не умещается в длину, а стоя может задеть головой за мост? Думайте, товарищи, думайте, думайте. Ну, отгадали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я-то так на вас надеюсь.
6: Можно мне?
4: Товарищи, отдыхайте, прошу.
6: Товарищи, товарищи, надо дать жирафу еды, тогда он наклонит шею.
4: Ну что же, ответ удачный. Давайте дружненько похлопаем сообразительному товарищу.
2: И вот наступил понедельник. Буровы готовятся к приему холостого парня. Взмыленная бабушка, не отходившая весь день от плиты, накрывает на стол.
7: Бабушка! Бабушка!
8: Мама, в день твоего рождения я все закажу в ресторане и официанта найму, чтобы ты отдыхала в свой торжественный день.
9: Не будет никакого официанта и вообще не хочу отмечать.
8: А тебя никто не спрашивает.
7: Для нас всех это большой праздник.
8: Мама, ложись в постель, Саша сам накроет.
7: Пришел.
2: Но это не тот, кого ждали. В прихожую входит очкастый, застенчивый и очень провинциальный Миша Румянцев. Ему около 30 лет, и он еще не понимает, что это прекрасный возраст.
10: Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет.
7: Дядя Федя, срочно сюда, то рыба протухнет.
10: Отдайте, это не вам. Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, рыба протухнет. Это вам подарок от папы и мамы.
8: Ну, здравствуй, здравствуй. А что это ты мне рыбу приволок? Я думал, ты мне свои фотографии покажешь.
10: Если вам так нужны мои фотографии, я пойду и снимусь.
7: Дядя Федя, это не он. Это не он.
8: Если ты не он, ты кто такой?
9: Да ты откуда взялся?
10: Как из Метельска. Да родственник я ваш. Ну, дальний родственник. Двоюродный брат. Жены двоюродного брата. Вашей, тетя, двоюродной сестры.
9: Обожди, я сейчас посчитаю, кто ты такой.
8: А зачем ты сюда пожаловал, родственничек?
10: Это величайшая несправедливость. У нас в Метельске живет доктор. Ну, замечательный доктор. Он всю жизнь проработал над созданием лекарства от болезни, от которой поголовно страдает все человечество. И, наконец, он создал препарат, а ему не дают лабораторию. Я приехал пробивать.
11: А что это за болезнь такая, от которой поголовно страдает все человечество?
10: Это насморк.
9: Значит, ты либо Толя Кузнецов, либо Миша Румянцев, либо Оля Попова.
2: И вот в гостиной появляется Ирина. Она вырядилась во все заграничное и сверхмодное. На ней парик, платье с бахромой и туфли на высоченной платформе.
12: Добрый вечер! Рада с вами познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. Рада с вами познакомиться.
1: Ириша, ты не суетись. Это не он. Это наш новый родственник.
10: Это не он. Это я. Миша Румянцев.
9: Невеста у нас просто мечта.
10: Пришел. Дядя, вы положите рыбу в холодильник, а то она протухнет. А я очень рад был с вами познакомиться. Напишу о нашей счастливой встрече в папе и маме.
13: Так, приходи.
10: Я опоздал.
13: В самый раз приехал. Знакомься, да. Бабушка.
5: Здравствуйте.
13: А это...
10: Я не счет, я совсем дальний.
13: Федор Сергеевич, знакомьтесь, это Андрей Заплатин.
1: Ну, здравствуй.
5: Здравствуйте. Вы, ради бога, извините, что я вот...
1: Да ну, что ты. Мы Сашиному другу всегда рады. Прошу вас, присаживайтесь.
5: Да нет, я буквально на минуту.
1: Да ну, без церемонии. Рассаживайтесь. Садись, и ты садись, тоже садись. Присоединяйся, родственник, Ириша. Раз уж ты здесь.
13: Садитесь.
1: Ириша, ужинать. А ты в постельку.
9: Федя, выйди. Зря продукты переводим. Этот не клюнет.
1: Точно. Вылитый карп зеркальный.
9: Вот именно.
5: Стол королевский.
1: Алло. Здравствуй. Что? Ну, зачем? Зачем мне машина? Меня и так возят. Что? А, заходи.
10: Дядь Федь, можно выпить? За счастье вашего дома.
1: Можно. Ириша, ужинать.
10: О, Саша, а почему вы себе не наливаете?
11: Я завязал.
1: Ты лучше расскажи, как там у тебя дела с Игорем. Когда первый экзамен?
11: Послезавтра.
1: Я все-таки позвоню декану.
11: А удобно ли, Федор Сергеевич?
1: Мне удобно. Алексей Мефодич? Ну, здравствуй. Это я, Буров. Да. Ну, ты ведь знаешь, я никаких блатных дел не признаю. Я к тебе с просьбой. Тут, понимаешь, моего племяши сынок на твоей социологии. Ну, просто свихнулся. Да нет, к экзаменам его допустили. Ну, нет, ну я не прошу, чтобы ему поблажки делали. Ну, отнесись к нему это так, объективно, по-человечески. Что ты говоришь? Скажи, пожалуйста.
11: Бочкарев.
1: Бочкарев. Игорь Александрович. Ага. Ну, спасибо, дружище. Что? Ну, заходи.
11: Ну, дядя Федя, вы всемогущ, вы факир. Я вам благодарен на века.
1: Прекрати. Ну, а какая у тебя будет просьба?
5: Федор Сергеевич, даже как-то неловко вас беспокоит.
1: Ну, что ты, он ко мне тысячи людей обращается, будешь 1001-м, давай выкладывай, не церемонься.
11: Федор Сергеевич, я вам уже говорил, это Андрей Заплатин, работает инженером в министерстве, но увлекается фотографией.
5: Да, мечтаю стать фотокорреспондентом.
1: Понял,
8: Хочешь свободную профессию, свою фамилию в газетке видеть, разъезжать по разным странам? В министерстве корпеть надоело, перспективы никакой. Ну, дослужишься там до 180 ре.
13: Не больше.
8: Как вы теперь это говорите?
5: Нет, ну почему? Я просто хочу заниматься любимым делом.
8: Не любимым делом ты хочешь заниматься, а просто легко жить.
9: Федя, а зачем ты ему мораль читаешь? Ты можешь помочь, помоги, не можешь, откажи.
8: А я еще не знаю, надо ли помогать. Может, он фотографии снимать не умеет. Ты карточки прихватил с собой?
5: Да, сейчас, одну минуточку.
13: Давай сюда их.
5: Вот, прошу.
2: Снова в гостиной появляется Ирина. Вопреки ожиданиям, на сей раз она одета скромно. Очевидно, в глубине души она махнула рукой на эти смотрины.
12: Чувствуйте себя как дома, садитесь, пожалуйста. О, какой вы обаятельный.
5: Ну, зачем сразу так? Я еще ни в чем не провинился.
13: Иришка, может быть, выпьешь что-нибудь?
12: Нет.
10: Может быть, чего-нибудь съедите вы?
12: Нет.
5: Наверное, я испортил вам настроение?
12: Да.

0: Ну что ж, фотографии вполне сносные, в композиции разбираешься, чувство цвета хорошее и ракурс выбрал удачный.
1: Федя, ты только не делай вид, что смыслишь фотографии.

0: Ну что ж, Андре, надо тебе помочь, но дело серьезное. Я подумаю.
1: Федор Сергеевич, я понимаю, что доставляю вам массу хлопот, но поверьте, я буду вам, чрезвычайно буду вам признателен.
2: А чего ты перед ним лебезишь, словно он министр, когда он всех дел директор рыбного магазина?
3: А что, эти газы мне говорил? Да, Федор Сергеевич директор.
1: Ты куда меня привел?
3: Как куда?
1: Ты бы еще в овощной ларек меня притащил.
3: Андрей!
1: Я-то думал, что он...
3: Андрей!
1: А он всего-навсего... Да ты... Ради бога, извините, что я вылез с этой глупой просьбой. Рад был с вами познакомиться.
4: Но это же неправда.
5: А я на самом деле очень рад с вами познакомиться.
3: Андрей, ты просто недооцениваешь возможности, Федор Сергеевич.
1: Ну, скорее наоборот.
0: Сядь.
1: Что?
0: Я кому сказал сядь?
1: Зачем же сразу ко мне на «ты» обращаться?
0: Значит, когда ты меня считал важной шишкой, ты это терпел, а сейчас разочаровался, значит? Ну, конечно, в твоем представлении директор магазина – это обязательно вор.
1: Вы посмотрите, как вы живете. То в институты устраиваете, то вам машины предлагают.
0: А тебе не приходило в голову, что меня уважают? Что я делаю людям добро. А вот сегодня ты хочешь, чтобы твои фотографии взяли в журнал. Тебя журнал «Луч» устраивает?
4: Скажите, вы женаты?
1: Что?
4: Вы женаты?
1: К сожалению, нет.
4: Ой.
0: Олег Севастьянович, ну, здравствуй, здравствуй. Это я, Буров. Ну, как там у тебя дела? Как супруга? Ага. Слушай, я к тебе с просьбой. Ты меня знаешь, я ведь никаких блатных дел не признаю. Но тут, понимаешь, приятели моей дочери мировые фотографии снимают. Он к тебе... Заглянешь. Ага, ты ему помоги. Ну, спасибо, спасибо, дружище. Что? А, ну да, конечно. Да. Заходи. Заходи, заходи.
1: Туда уже можно идти?
0: Можно идти.
1: Прямо сейчас?
0: Прямо сейчас.
1: Ну что ж, посмотрим, посмотрим.
5: Дядь Федя, как же в таких случаях, где делается... Сначала несут фотографии, а потом съемку. Или сначала съемку, а потом фотографии.
0: Чудак. Ему съемку носить не надо. Он за ней сам придет.
6: Прошло еще 2 дня. В отделе покупки книг букинистического магазина Бочкарев что-то очень старательно пишет.

0: Ну? Ну, говорите. Ну, это я, Бочкаев, да. Не мог подойти, не было времени. Да. Ну, совершенно нет времени. Мы сейчас с сыном поступаем в аспирантуру. Ну, сын поступает, а я пишу ему реферат. На какую тему? Моральный и материальный стимул в сфере родственных отношений. Да, да. Заходи. Заходи.
1: Появляется Ирина.
2: Саша, возьми свои ключи. Вы сколько дней квартиру свою не убираете?
0: Иришка, замучилась. Ну, ты же сама знаешь, что у нас совсем нет времени. Мы же с Игорем поступаем в аспирантуру.
2: Да, Игорь поступает в аспирантуру, а не ты. И учти, сейчас за уборку квартиры берут не меньше пятерки.
0: Хорошо.
2: Но поскольку я разбила вазу,
0: какую?
2: То мы с тобой в расчете какую?
0: Голубую!
2: Почему? Голубую я успела поймать на лету. Ой. Слушай, Саша, скажи мне, ты этого приятеля своего, Андрея, больше не видел?
0: Нет.
2: А ты его увидишь?
0: И вероятно.
2: А когда?
0: Не имею понятия. А тебе что-нибудь передать, что ли?
2: Нет, нет, что ты, зачем?
0: А что так расспрашиваешь, а?
2: Ах, Саша, к сожалению, он мне сразу понравился. Я думаю о нем и по-русски, и по-немецки.
0: А вот это ни к чему, и по-русски, и по-немецки, Иша.
2: Но он же красивый.
0: Какой красивый, дело вкуса.
2: Да ладно, не утешай.

0: признаю, что у меня никаких шансов.
1: Почему? Лично я не согласен.
0: Во мне нет секса.
1: Чего? У тебя душа.
0: Да.
1: Ну скажи, ну что ты в нем нашла особенного? Ничего особенного нет.
0: Ну почему ты так говоришь? Потому что я непривлекательная? Или потому что у него кто-то есть?
1: И есть, и нет.
0: Что это значит?
1: Ну, в доме отдыха, парень молодой.
0: Она кто?
1: Она местная культурница. Три пьехлопа, два пьетопа.
0: Хорошенько.
1: Ничего особенного. Обычный кугодный гаман. Не обращай внимания.
0: И фигура не лучше, чем моя.
1: Никакой фигуры нет. Она совсем бесфигурая.
2: Внезапно Ирина начинает метаться, пытаясь спрятаться за книжными стеллажами. Она увидела через окно, что в магазин входит Заплатин с букетом цветов в руках. Но убежать от судьбы Ирине не удается.
3: Саша, привет!
1: Привет, Андрей!
0: Здрасте!
3: Здравствуйте! Боже мой, какая встреча! Заходите, садитесь, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. По-моему, я уже это говорил. Но в самом деле, как себя чувствуете?
0: Благодарю вас. Я всегда чувствую себя неважно. Сегодня у меня рука болит, а вчера я ногу ушибла об завуча.
3: Ничего, до свадьбы заживет.
0: Это что? Эти цветы мне?
3: Вам, вам.
0: Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста. Друзья мои, ну? Мировой аттракцион. Внимание! Eins, zwei, drei! Журнал «Луч», страница 38 и 39. Как себя чувствует папа? Большой привет папе!
0: Спасибо!
3: Ну а что нового в школе? Двоек-то много влепили?
0: А я вообще не люблю ставить двойки. А сегодня Снегирев управлял по радио мной. И что самое удивительное, я, повинуясь команде, вышла из класса.
3: Ваш Снегирев гений.
0: Да, я тоже так думаю.
1: Иша, тебе пора. Пора уже.
0: Да, мне пора.
3: Осторожнее, там окно. Выход там.
0: Простите.
3: Ты видел эти журналы, а? Да. Нет, Буров не человек, это просто факир.
1: Это я говорил, Федор Сергеевич всемогущ.
0: Извините меня, Андрей, но я не могу принять эти цветы. Когда вы пришли в магазин, вы ж не могли знать, что я нахожусь здесь. Значит, эти цветы предназначались другой женщине.
2: Ирина кладет цветы на стол, тяжело вздыхает и, преодолевая жгучее желание остаться, толчками выносит себя из магазина.
3: Ну, какая славная, а!
1: Добрая, умная, ты не смотри, что раззява.
3: Да нет, она даже где-то симпатичная.
1: Приятно, что ты заметил это. Счастливчик будет, кто на ней женится.
3: На ней?
1: Да.
3: Слушай, Саша, а почему бы этим счастливцем не оказаться мне?
1: Перестань валять дурака.
3: Да нет, на самом деле, ты подал очень неплохую мысль.
1: Андрей?
3: Ну?
1: Ты что?
3: Все равно, кроме меня, ее никто не возьмет. Девочка обретет веру в себя, в жизнь. А я папу.
1: Андрей.
3: И какого папу?
1: Да ты что?
3: Ну что, ей со мной будет очень неплохо. Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
1: Перестань!
3: Да нет, нет, нет, что? Нет, изменять я ей не буду. Женщины мне уже осточертели. А она мне подавно. Ну кому она такая сдалась?
1: Андрей, ты что? Ты к ней равнодушен, перестань сейчас же.
3: Саша, такой человек, как я, управляет чувствами. Мне надо будет полюбить эту женщину. И я ее полюблю.
1: Перестань.
3: Ну все. Шутка.
1: Я всегда считал тебя порядочным человеком. И это только твои теоретические суждения. Я так тебя понял?
3: Ну,
1: нет, я так тебя понял.
3: Где-то по большому счету. Да. Мне пора идти. Так, Зине привет передать?
1: Вот Зине передай.

0: Вечер в квартире Буровых несколько дней спустя. Ирина перед зеркалом. Надо отдать ей должное, она одета красиво. Может быть, даже слишком красиво.
1: Миша, как у вас дела в борьбе с насморком?
2: Весь день просидел в приемной, а в кабинет не попал.
3: Теперь кабинеты надо брать штурмом.
1: Сегодня моя ближайшая подруга выходит замуж. Я приглашена на свадьбу. Вот поэтому делаю себе новую прическу.
2: А вы знаете, я ведь недавно тоже чуть не женился. Да, понравилась мне на областной конференции молоденькая медсестра. Черненькая, симпатичненькая. Ну, в общем, дело зашло так далеко, что я даже к ней переехал. Жить. А как-то меня вызвали в район, к больному уехал. Застрял на двое суток. Вернулся поздно ночью, а она с другим. Да, я ее откровенно спрашиваю. Говорю, как тебе не стыдно? Что ты безобразничаешь? Она мне тоже откровенно. Боюсь темноты.
1: Ну надо же.
2: Вот так вот я и не женился, ведь меня часто вызывают к больным по ночам.
3: Ну да, их много, которые темноты боятся.
1: Миша, а вы не составите мне компанию? Я хочу прийти на свадьбу с кавалером.
2: Ну что ж, если у вас нет никого лучше, я согласен.
1: Спасибо. Возьмите подарочек.
2: О, часы.
1: Да.
2: С удовольствием.
0: Миша Румянцев подходит к журнальному столику, на котором красуется подарок. Часы, купленные в комиссионке. Миша берется за мраморную подставку и пытается поднять подарочек. Но безуспешно. Доктор делает вторую попытку. Его движения напоминают движения штангиста. И, наконец, ура, вес взят.
2: Какие оригинальные часы. В них что, пуделик вмонтировал?
4: Господи, бабушка, да что?
1: Ну, а что такое? Ну, я не понимаю, ну, а что такого? А я всегда делаю такой подарок, который хотела бы, чтобы преподнесли мне самой.
2: А мне они тоже нравятся, хоть и несколько тяжеловаты.
1: Вот теперь все мои подруги пристроены. Да, Миш? Посмотрите на свадьбе, не скажите, что вы мой родственник.
3: Ну да, ведь теперь родственников стыдятся. Теперь так говорят. У нас вчера дома беда стряслась, к нам родственники нагрянули.
2: Ира, а вы знаете, я все понял. В Москве слишком много женщин. Ведь зайдешь в магазин, от них в глазах рябит. А вот вы приезжайте к нам в Метельск, вот там вас на части разорвут. Ведь у нас острая нехватка женщин. Педагоги нам до зареза нужны, а квартиру вам сразу дадут. Или мужа себе подберете подходящего, с площадью. Я первый подам на вас заявку.
1: Ах, Миша, мне уже ничего не поможет.
2: Не согласен. В Метельске вы станете первой красавицей.
1: Да хоть бы не первой, хоть бы шестой или седьмой.
2: Ира.
0: Услышав голос за платиной, Ирина опрометью кидается к себе в комнату. На этот раз ей удается проскочить, ничего не опрокинув.
5: Добрый вечер, бабушка.
3: Ну-с. Добрый вечер.
5: Как себя чувствуете?
3: Пока еще ползаю.
5: А что, Ирина Федоровна дома?
3: Ира! К тебе фотограф пришел.
0: Взбудораженная Ирина появляется в гостиной.
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Прошу, эти цветы вам.
1: Спасибо.
5: А куда это вы собрались?
1: Мы на свадьбу.
5: На какую свадьбу?
2: Наша подруга выходит замуж, и мы с Ириной приглашены.
5: Ой-ой-ой, какое невезение. А я достал два билета на Анну Каренину с Плесецкой.
1: Боже мой, какое несчастье. Вы
2: почему? Пригласите его бабушку.
3: О, что, Миша, лет 40 тому назад он меня пригласил бы с большим удовольствием.
1: Извините меня, Андрей. Я очень бы хотела пойти с вами на Плесецкую, но я должна идти с Мишей на свадьбу.
5: Ну, что же делать? Бабушка, может быть, в самом деле составите компанию?
3: Не бойся, не составлю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Сергеевич. Я пришел вас благодарить. Вы знаете, в редакции меня встретили как родного. Меня нежели, лелеяли, холили и ласкали.
6: Ну, ты благодари, только Я тут ни при чем, это у тебя снимки впечатляющие.
5: Да ну что вы, Федор Сергеевич, без вас этого никто не заметит.
2: Ира, а что вы сидите? Мы опаздываем.
1: Да-да, надо идти.
5: Что, в самом деле надо идти?
1: Что вы, это же моя лучшая подруга.
5: Это ваша лучшая подруга замуж в другой день не могла выйти?
1: Не надо, вы ее не ругайте. Она же не знала, что вы меня пригласите в театр.
5: Да если это ваша лучшая подруга, она должна была это предчувствовать.
3: Так, по-моему, я здесь лишняя.
2: Ира, мы на самом деле опаздываем.
1: Да-да, надо идти.
6: Миша! Миша! Миша! Как там у тебя дела с насморком?
2: Каково у меня? У меня нет никакого насморка. Я абсолютно здоровый. Вот сейчас вот иду и пировать.
6: А кто там твоему коллеге это лабораторию не дает? А ну-ка, пойдем, ты мне объяснишь. Я человек влиятельный, могу устроить.
2: Да не надо ничего устраивать. Я сам все устраиваю. И вы даже не знаете, какой я пробивной.
6: Ну, пойдем.
0: Желая оставить дочь наедине с Заплатиным, Буров почти силой выталкивает из гостиной родственника.
1: Интересно, куда девался Миша?
5: Да, это очень интересно, куда это девался Миша. Его увел Федор Сергеевич. И надо отдать должное, Миша оказал посильное сопротивление.
1: А сегодня Снегирев испробовал свое радио на завуче.
5: И что же из этого вышло?
1: Ничего. Завуч не той породы. Он устоял. Он вызвал в школу родителей Снегирева и отобрал радио.
2: Миша! Это я завел будильник, и я есть хочу. Там на свадьбе.
1: Миша, ну неужели вы собираетесь идти в гости в таком виде? Ведь надо же переодеть рубашку.
2: Да ну.
5: Надо, Миша, надо.
2: Хорошо. Только учтите, ведь я переодеваюсь очень быстро.
5: Какой забавный мальчик. Ирина, сядьте на стул и крепко держите за него руками. Я вас сейчас удивлю. Вы что же со мной делаете? Я не ем, не сплю, не читаю художественную литературу. Я даже не фотографирую. Вы мне нравитесь. Я все время думаю о вас.

0: Да.
1: Ну вот я надела белую рубашку, Ира. Там подали горячее, Ира.
2: Миша теперь такие галстуки не носит. Узел должен быть широкий, как арбуз. Миша, ну возьмите у папы парадный галстук. Да, ну, Миша.
1: Ну, хорошо. Только учтите, ведь надеть галстук — это секунда.
0: Мне кажется, Миша уже ревнует.
2: Да что вы, Миша весь в насморке.
0: Ирина, а почему бы вам не пригласить на свадьбу и меня? За вами сразу будут ухаживать двое.
2: Нет, двое — это перебор. Мне вполне хватит одного.
1: Ну вот я надел парадный галстук, а там подали горячее. Ира, нам пора.
2: Миша, а вы не будете возражать, если на свадьбу мы пойдем втроем?
1: Ну, конечно, возражаю, ведь меня молодой человек пригласили первым.
0: Ну, меня последним, однако я не возражаю, если вы к нам присоединитесь.
1: Что? Вам завязать эту удавку?
0: А что? Могу доставить вам это удовольствие.
3: Заплатин великодушно, как и полагается победителю, снимает свой галстук.
1: Я вас еще не придушил?
0: Пока нет.
1: Жаль. Знаете, очень жаль.
2: Боже мой, из-за меня еще никогда не ссорились мужчины. Это так приятно.
1: Вы знаете, Ира, я совсем не хочу есть, и я никуда не пойду. Я остаюсь здесь.
0: Правильно. Вы поступили как настоящий мужчина. Вот вам 2 билета в обмен на галстук. И пригласите бабушку.
1: А я терпеть не могу балет.
2: Миша, ну не сердитесь. Вас я тоже очень люблю.
0: Ирина! Там уже скушали горячее.
2: Бабушка! Папа!
0: Часы я сам возьму. Ой, какие оригинальные часы!
3: Ирина целует Мишу и уходит за Платиным. Румянцев в одиночестве стоит посередине комнаты. Буров и бабушка, вошедшие в гостиную, молча переглядываются, оценивая ситуацию.
4: Сегодня к нам в магазин завезли живых раков. Так вот, одна корзина опрокинулась, и все раки расползлись по магазину.
1: Подумаешь, раки. Я в газете читал, как крокодил из зоопарка убежал.
5: Подумаешь, крокодил. У нашей соседки с первого этажа муж сбежал.
1: С первого этажа любой убежит. Ну, большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
4: Ты куда это собрался?
1: В гостиницу. Сколько можно вам надоедать?
5: Чтобы наш родственник мыкался по гостиницам, по ресторанам, такого позора я никогда не допущу.
3: Пустая комната в квартире, где происходит свадьба. Заплатин тянет за руку Ирину.
2: Куда?
0: Смелее. Ну что ты, здесь же никого нет.
2: Боже, что вы собираетесь делать?
0: Поцеловать вас.
2: Но вы же не спросили разрешения.
0: Я не спрошу.
2: О, Боже, как это потрясающе!
0: Ну, а почему бы этим не заниматься каждый день?
2: А где?
0: Ну, как где? У тебя дома?
2: Папа не разрешит.
0: Ну, если я на тебе женюсь, он обязательно разрешит.
2: Тогда женись, пожалуйста, поскорее.

0: Встретившись для того, чтобы найти общий язык, будущий тесть и будущий зять входят в ресторан и занимают столик.
1: Федор Сергеевич, добрый вечер. Ну что же делать, ни одного свободного места?
2: Здравствуйте, сейчас, одну минуту.
3: Я слушаю вас. Здравствуйте.
2: Что будем пить?
1: Мне безразлично.
2: Шампанское?
3: Так.
2: У нас сейчас торжественный момент.
3: Одну секунду.
2: Значит, не употребляешь?
1: Не интересуюсь.
2: А в карты играешь?
1: Жалко времени.
2: Постой. Ведь ты, кажется, и не куришь.
1: Ну, я не самоубийца.
2: Так вот, зачем я тебя сюда пригласил, Андре?
1: Да.
2: Дабы убедиться, что ты за птица. Или, как в нашем деле говорится, что ты за...
1: Рыба.
2: Молодца.
3: Прошу вас.
2: А почему шампанское не в ведерке? А ну-ка подавай как следует, чтобы лед был.
3: Вы понимаете, я еще новичок. Я всего второй день здесь работаю. Мне еще ведер не доверяют. Они серебряные.
2: А ты сумей поставить себя в коллективе. Дерзай, требуй. Беги за ведром.
3: Понял. Если опять не дадут, я с чужого столика украду, а?
2: Да. Вот ты женишься на моей дочери. А почему?
1: То есть как почему? Она душевная, мягкая, пришлась по сердцу. Полюбил.
2: Вот так сразу?
1: Ну а что же, любовь в процесс неуправляемый.
2: А кто тебя знает, правду ты говоришь или врешь, окунь красноперый?
1: Это вы похвалили меня или поругали? Я пока в терминологии не очень силен.
2: Окунь — это хищник, мелкий и костлявый.
1: Ну какой же я хищник? Если я и рыба, то самый безобидный, уверяю вас. Зря грустите.
2: Эх, загрустишь тут, коли твоя дочь выходит замуж неведомо за кого.
1: Федор Сергеевич, вы знаете, у меня есть один природный недостаток. Я ведь умный парень.
2: Да?
1: Да, я насквозь вас вижу. Ведь, по-вашему, как, заявился в дом нахал, карьерист, облапошил бедную девочку, а женится не ради нее, а ради папы, так?
2: О, вот именно так я и думаю. У нас сейчас дефицитные товары реализуются вместе с малоходовыми. Вот я, к примеру, это мандарины. А моя Иришка, дочурка, принудительный ассортимент. Ну, там это какао сгущенное или яблоки подмороженные. И все вместе в одном целлофановом пакете.
1: Ну, а зачем вы обижаете вашу дочку? Она очень хорошая девушка. А вот если б я выбирал папашу, вот уж не выбрал бы директора магазина.
4: Молоденький официант рысью приносит старинное ведерко со льдом, откуда выглядывает обернутое в серебряную фольгу горлышко бутылки.
2: Ну, украл?
3: Нет, так дали, но предупредили, если вы ведро стащите, я плачу в тройном размере.
2: Ну, а ты хоть шампанское-то открывать умеешь?
3: Мне это на экзамене досталось.
1: Ну и как?
3: Знаете, облил всю комиссию.
1: Ладно, я сам открою.
2: Нет, пусть учится.
1: Федор Сергеевич, у меня новый пиджак.
2: Он еще молодой, пусть учится. А верни-ка горлышко с салфеткой.
3: Так, секунду. Вы мне не подсказывайте, теоретически я подкован. На всякий случай пойду открывать служебное помещение.
2: А насчет жилья, как у нас поселитесь?
1: О, первое время просто и негде. Но я бы очень хотел, чтобы у нас с вами сложились самые родственные отношения. А для этого надо жить отдельно.
2: Намек понял. Кооператив организуем.
1: Ну, при чем же кооператив?
2: Ну, что тебе еще нужно? Ну, конечно, машина, да? Но какой же фотокорреспондент без автомобиля?
1: Нет, ну, при чем автомобиль? Ну,
2: ничего, мы это подберем в комиссионке, поддержанную, но в хорошем состоянии. Устраивает тебя такая программа?
1: Я прошу вас, не устраивайтесь, моей женитьбы сделку. Я люблю вашу дочь.
2: А так любовь, она сильнее будет.
1: Ну, знаете, если мы не переменим тему разговора, я встану и уйду.
2: Уходи.
1: Прямо сейчас.
2: Вот уходи.
1: Хорошо.
2: Уходи. Сядь. Я к тому сказал, сядь.
3: Что?
2: Ну как, удачно справился?
3: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз мэтрдотелю, его сейчас к доктору повезли.
2: Так, значит, ты не пьешь, не куришь, в азартные игры не играешь. Ну, а как насчет женщин?
1: Ну как? Бывало.
2: Придется бросить.
1: О чем разговор?
2: О том, о самом. У тебя кто сейчас?
1: Ну, ничего серьезного.
2: А конкретно?
1: Есть одна, мы с ней встречаемся.
2: Кто она?
1: А какое это имеет значение?
2: Ну так вот, ты с ней порвешь, и мне нужны доказательства, что ты это сделал.
1: Вот как?
2: И поскольку это не любовь, ты вот сейчас поедешь к ней расставаться.
1: А вам не кажется, что это уже чересчур?
2: А мне оставишь ее адресок. Я потом не поленюсь и съезжу и проверю, порвал ты с ней или мух
1: не бьешь. Не будет этого.
2: А я сказал, что
1: будет. А я сказал, что нет.
2: А я сказал, что
1: будет. Я сказал, нет, стало быть, это нет. Нет. Я сказал, нет, значит, нет. И все, и хватит здесь командовать-то. Не у себя за прилавком.
2: Какой ты страшный. Только я тебя не боюсь. Ну чего, чего ты взъерепенился? Сядь.
1: Потому что я вам не позволю себя унижать.
2: Кто ты?
1: Да я.
2: Вот именно ты позволишь.
1: Что сказали?
2: А то что слышал?
4: Оскорбленный Заплатин с размаху напяливает ведерко на голову Бурова.
3: Вы что? Вы что? Вы что? Вы зачем ведро требуете? Чтобы на голову один. Сейчас же снимите ведро. Снимите ведро, оно серебряное. Вы, я не позволю. Вы что? Снимите ведро, оно серебряное. Сейчас же снимите ведро.
2: Молодца.

0: Короче, отдыхающие. Сегодня у нас вечер народной частушки. Частушки, как ласточки, слетаются к нам со всех концов нашей необъятной земли. Но почему не частушки? Нет человека, который не любил бы частушек. В них вложена мудрость народа, его юмор, его радости и печали. В домах отдыха тоже любят петь частушки. Здесь им раздолье. Игра состоит в том, что каждый должен спеть по частушке. Лучший исполнитель получит приз. Ну а тот, кто не споет ни одной частушки, будет наказан штрафом. Он должен будет обскакать на одной ноге всю площадку. Итак, товарищи, готовьтесь, думайте, вспоминайте.
1: На танцплощадке появляется Заплатин. Он измучен, не похож на себя.
0: Слушай, я тебя так ждала. Дали смотровой ордер. Уже сегодня можно было идти и глядеть квартиру.
2: Что дали?
0: Ордер.
2: Поздравляю.
0: Андрюш, ну что случилось-то?
2: Да, ничего.
0: Так, думайте, товарищи, даю вам 5 минут.
3: Ну не расходитесь, товарищи, сейчас будет самое интересное. Итак, частушки, кто вспомнил?
0: Ну рассказывай.
2: Да понимаешь, Зина, тут целый ряд обстоятельств, даже не знаю, как тебе объяснить.
0: Ну как просто?
2: Понимаешь, я люблю тебя. Очень, но я должен жениться.
0: Поздравляю.
2: Я серьезно.
0: Я тоже.
2: Только не надо к ней ревновать.
0: Подожди, да хватит болтать. Ты надолго?
2: Да, то есть, нет, Зина, умоляю тебя, выслушай меня внимательно. Она дочка этого дяди, который может все. Мне тоже уже не 20 лет. Ты же сама говорила, каждый мужчина должен стать кем-то. Говорила и, пожалуйста, не возражай, говорила. Вот это мой последний шанс, я наконец могу выдвинуться, хоть кем-то стать. Господи, боже мой, что у нас с тобой может быть, кроме любви?
3: Думайте, товарищи, думайте, вспоминайте.
2: Ничего.
0: Подожди. Ты зачем приехал-то, а? Чтобы я тебя поздравила или пожалела.
2: Здрасте, ты единственный близкий мне человек. Кому же другому я еще мог пойти?
0: Ценю, что ты приехал далеко за город. Объявить мне о своей женитьбе. Ты очень хороший человек. Обычно ваш брат исчезает, не оставив адреса.
2: Зин, так умоляю, не надо этой женской логики. Я люблю тебя. И только тебя. Это, ну что ж, это тактический ход, временный компромисс, если хочешь, без выхода ситуации. Ты что думаешь, может быть, мне это легко? Это только мужчины могут понять, в каком я сейчас положении. Отец потребовал, чтобы я с тобой порвал. Об этом даже речи быть не может. Но он, видишь, пригрозил, что приедет сюда проверять. Солнышко мое, во имя нашей любви, я прошу тебя. Он придет, и ты ему наврешь, что между нами все кончено. Зина, ты куда? Зина!

0: в это же самое время в квартире Буровых.
1: Иша! Иша! Это правда?
2: Да, это правда. Я замуж выхожу.
1: Ну ты же видела все так 3 раза.
2: 9 раз. И в наши дни этого вполне достаточно, чтобы выйти замуж.
1: Нет, ну же сейчас же ее отговорить, Иишка.
2: Невозможно отговорить. Я хочу замуж, и я выхожу замуж.
3: Да что это ты заладила? Замуж, замуж.
2: Так это потому, что я... Нет, боже мой, какое же это все-таки счастье. Я замуж.
0: В квартиру, приплясывая от радости, влетает Миша Румянцев.
4: Бабушка, поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел.
3: Ну, а чему ты радуешься? Ты же доктор.
4: Так, ведь он схватил жуткий насморк. Бабушка, он у меня в руках.
2: Бабушка!
4: Ой, Ира, а? Поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел. Он схватил жуткий насморк.
2: Поздравляю.
4: Ир!
1: О! Да, выйдем, бабушка, выйдем.
2: Миша! Вы целуетесь как-то совершенно не по-родственному.
4: Перестаньте вы во мне видеть только родственника. Я сам путаюсь. Чей я брат какой сестры?
0: А в подмосковном доме отдыха Заплатин продолжает безжалостно ломать Зинину любовь.
5: Если весел ты порой, хошь не хошь, частушку пой. Если встретился с бедой, пой частушку, все равно ты...
6: Солнышко мое, ну если ты воспринимаешь все так драматично, я могу пойти это поломать.
7: Знаешь что? Когда приезжает в дом отдыха, Романа заводит на срок путевки на 24 дня. Ты же уже и так слишком долго застрял.
6: Зина.
7: Просто считает, что отпуск не состоялся, если интрижки не было.
6: Что ты говоришь?
7: А я ведь подходящий объект. Молодая, красивая, веселая, одинокая.
6: В наших отношениях ничего не изменится, я обещаю тебе. Ну хорошо, если я с самого начала был бы женат, разве мы не полюбили друг друга?
7: Не волнуйся. Если ее отец проверять приедет, я скажу ему, что между нами все кончено. Я ему правду скажу.
2: Итак, товарищи, мы приступаем к нашей игре. Валечка, давай! Боевая, признаюсь, я отчего я боевая, пап с мамой не боюсь. Но кто следующий? Смелее, товарищи, смелее.
5: Можно мне?
2: Товарищи отдыхающие, прошу.
5: Валя, давай. Бабы дуры, бабы бешеный народ. Увидали парня с девкой и стоят разинув рот.
6: Зина, что вы делаете сегодня вечером? Учтите, Зина, я человек холостой.
2: А со мною вы зря теряете время.
0: Среди отдыхающих появляется Буров. Он и здесь чувствует себя хозяином. Он неторопливо оглядывается, замечает Зину и направляется к ней.
7: А вы, товарищ отдыхающий, комиссия, или, может быть, в гости приехали?
8: Да в некотором роде в гости.
7: Ну, тогда ваша очередь петь. Прошу.
8: Ну, вот уж не думал, что прибыл сюда песни распевать. Но обществу отказать не могу. Валя, давай. О, моей у Милочки глазки, как у рыбочки, как у рыбки у ерша. Моя Милка хороша.
7: Спасибо.
8: Валя, давай. На столе стоит арбуз, на арбузе муха. Муха злится на арбуз, что не лезет в брюхо. Валя,

0: спасибо, все было очень хорошо. Итак, товарищи, мы продолжаем нашу игру. Кто следующий?
1: Я, собственно, к тебе лично.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, здравствуй, здравствуй.
0: Здравствуйте. Вы, собственно, кто?
1: Буров я.
0: Ну и что? Что вы Буров?
1: А что, он тебе ничего про меня не говорил или вообще ничего не рассказывал?
0: Поняла. Важный чин. Или, можно сказать, большая шишка.
1: Злишься на него? Ну что ж, я бы на твоем месте тоже бы злился.
0: А я на вашем злюсь. Зря вы, товарищ Буров, ездили сюда. Время свое драгоценное тратили. Между мною и вашим будущим зятем все кончено.
1: А не врешь? Или, может, он велел тебе так сказать, а на самом деле это
0: на самом все? Деле кончено. Вы поезжайте, обрадуйте свою дочку.
1: Любишь его?
0: Ну, это уже мое дело.
1: Вот Бородулька в собственном соку, все его любят. Но ты не отчаивайся, ты еще молодая, ты еще вон какая.
0: А вы что, приехали меня утешать или разузнать обстановку?
1: Да нет, не доверяю ему, потому и прибыл. Вот знаешь, когда не знал тебя, так было все как-то абстракция. Вот сейчас вот стою рядом и вижу, что больно тебе.
0: Всегда кому-нибудь больно.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Знаете ли, все, что могли, вы уже сделали. Теперь я без вас обойдусь. У меня вон забота появилась приятная. Квартиру дают.
1: О, и хорошая квартира.
0: Двухкомнатная. Нам с мамой хватит.
1: А комнаты смежные?
0: Почему смежные? Изолированные.
1: Это прекрасно. Тебе нужно личную жизнь устраивать. Так, что же я могу для тебя сделать? Обои будешь переклеивать?
0: Сейчас для меня самое главное — это обои.
1: Ты какие любишь? Финские, моющиеся или обыкновенные?
0: Да нет, финские, дорогие, не для нас.
1: Ничего, я человек влиятельный, могу устроить. Я поведу тебя на склад, ты выберешь себе, какие тебе по цене подходят.
0: Спасибо, спасибо, только если понадобится, я вообще-то и сама достану.
1: Ну зачем? Зачем ты будешь в очередях толкаться? У нас сейчас строительство огромное, обоев не хватает. Так, мебель будешь менять?
0: Старой обойдусь.
1: Новую жизнь нужно начинать с новой мебели. Я подыщу тебе подходящий гарнитурчик и недорогой. Так, паркет будем перестилать. Холодильник есть?
0: Нет.
1: Газовую плиту будем менять на югославскую. Ну как, устраивает тебя такая программа?
0: Спасибо. Вот так вот много за одного жениха.
2: Товарищи, сегодня у нас непредвиденный аттракцион.
3: Что такое?
2: К нам в гости приехал сам товарищ Буров. Давайте дружненько поприветствуем его. Аттракцион состоит в том, что каждый из вас подает заявки, в которых указывает, что ему до зарезу нужно. Ты, товарищ Буров, выполнит любой заказ. Он может, например, раздобыть дефицитные обои. мебель или ковры без предварительной записи. Он может раздобыть, например, гитару, шифер для крыши.
3: А машину «Запорожец» можно заказать?
2: Товарищ Буров все может. Товарищ Буров, ответьте отдыхающему.
1: Можно, товарищ. Можно машину, можно вертолет, самолет. Вагон метро. Все, товарищ, можно, только вносите деньги.
2: Вы не думайте, товарищ Буров оказывает услуги другого сорта. Товарищи, спешите, торопитесь, ну подавайте заявки, пока товарищ Буров с нами. Валечка, давай!
1: Как он ее мог бросить, этот хек серебристый?
2: Итак, женщины двинулись налево.
4: Налево, налево. Ага.
2: Мужской круг пошел направо.
4: Да.
2: Хорошо. Хорошо, молодцы.
5: По случаю 70-летия бабушки в квартире накрыт праздничный стол. На стене плакат, написанный Ириной: «Да здравствует наша бабушка!» Нарядно одетая героиня праздника одиноко сидит на диване.
6: Слушаю.
7: Бабушка?
6: Да?
7: Бабушка, это я, Саша.
6: Ну-ну.
7: Бабушка, поздравляю вас с замечательным днем, с днем рождения, 70-летием.
6: Спасибо.
7: Счастья, многие-многие лета, бабушка.
6: Спасибо, Саша.
7: Мы здесь с Игорем в институте, ждем решения кафедры.
6: Да ты не волнуйся, я чувствую, Игоря примут. Вы только сразу берите такси и приезжайте. Но ведь пора же за стол садиться.
7: Бабушка, садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Слушаю.
8: Алло, бабушка?
6: Да.
8: Ой, бабушка, это я, Миша.
6: Ну-ну, Миша.
8: Бабушка, я вас поздравляю, вот.
6: Спасибо.
8: Я задерживаюсь, у меня очень важное дело. Заместитель министра здравоохранения, ну, тот, которого я вылечил от насморка, он меня скоро примет.
6: Ну?
8: Там как, все собрались?
6: Да, да, все собрались, кроме тебя.
8: Вот, вы тогда меня не ждите, садитесь. А вы садитесь за стол без меня, а я подъеду. Хорошо?
6: Да.
9: Мама.
6: Ну?
9: Это я, Федя.
6: Да, да.
9: Мама, тут это... Я тебя поздравляю с днем рождения.
6: Да, мерси.
9: У меня тут ревизия.
6: Угу.
9: Да нет, нет, нет, все в ажуре, мама. Угу. Там уже все собрались?
6: Да, все собрались, кроме тебя.
9: Садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Да, слушаю.
10: Бабушка!
6: Да.
10: Бабушка, это я поздравляю тебя.
6: Да, благодарю.
10: Бабушка, у меня очень важное дело, я задерживаюсь. У меня педагогический совет по Снегирю.
6: Ну да, меня не ждите, садитесь за стол без меня.
10: Да, правильно.
5: Бабушка в очередной раз кладет трубку на рычаг, сидит задумавшись. Потом поднимается, берет лист бумаги, быстро пишет. Кладет записку на стол на самое видное место и уходит из дома. Бабушка в платье, которое было модно лет 40 назад, входит в зал ресторана.
11: Бабуль, бабуль, бабуль, бабуль, бабуль.
6: Столик свободен.
11: Прошу вас, вот, будет.
6: Вы посоветуете, какую еду выбрать, чтобы не отравиться?
12: Вы понимаете, я новичок, я всего 9-й день здесь работаю, но пока еще никто из клиентов от нашей пищи не умирал.
6: Ну, я буду первая. Принимайте заказ, только давайте так. У меня с собой 54 рубля.
12: Так.
6: Это моя месячная пенсия.
12: Понял.
6: И я на нее гуляю.
12: А, гостей сколько будет?
6: Я одна.
12: Вы что, одна хотите съесть на 54 рубля?
6: Ну, я буду не только есть, но и пить. У меня торжественная дата. Мне сегодня 70 лет.
12: Ой, я вас поздравляю от своего имени, лично от всего коллектива нашего ресторана. Я вас мигом обслужу.
6: Ну, значит, задачу вы уловили. Тащите все, что подороже.
12: Из напитков, доктора, что разрешают?
6: Ну, вообще-то я пью ессентуки 20-й номер. А. Но сегодня мне хочется чего-нибудь покрепче.
12: Понял, понял.
5: В квартире Буровых родственники, опоздавшие на бабушкино торжество, собрались у накрытого стола.
1: Нет, все-таки у нашей бабушки невозможный характер.
12: А что случилось?
1: Вот, читай.
12: Я задерживаюсь. У меня важное дело. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня, бабушка.
1: Важное дело. Ну, какое у нее может быть важное дело? Носит ее, черт знает где.
12: Так она... Она же обиделась на нас.
4: Не знаю за что, лично я позвонил.
12: Да, все позвонили, и никто не пришел. Родственники называется.
1: Ну, ладно, пусть ее там побунтует, а мы выпьем за ее здоровье.
4: Лично я пью, но мысленно.
12: Тяжело.
4: А, жизнь кончилась. Я раньше был популярным человеком, меня же все жалели, говорили, какой хороший человек пропадает. Мне путевки давали, я был центром внимания. А теперь кто я так затерялся в толпе? Ну, давайте без меня.
1: Ты лучше расскажи, как там дела у твоего Игоря?
4: Наспинили.
1: Ну, вот видишь, я позвонил, и пожалуйста.
4: Не хотелось мне вас огорчать, Федор Сергеевич, но после вашего звонка этого декана с работы сняли.
12: Это за что?
4: За махинации в приемной комиссии.
1: Ну, правильно сделали. Вообще, таких нужно снимать и судить.
4: Да.
1: Я рад, что твой Игорь поступил без протек.
12: Да, все спасибо. Хорошо. Все-таки где бы бабушка? А может быть, в милицию позвонить?
4: Этого еще не хватало.
1: Алло?
13: Федя, все собрались?
1: Мама, ну мы тут все с ума сходим. Где ты пропадаешь?
4: Бабушка, мы здесь все.
13: Вы пейте, ешьте, гуляйте. Да? Чувствуйте себя как дома. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня. А я пустилась в загул.
4: Что?
1: Мама, алло. Бабушка. Алло. Алло, мама.
5: Довольная собой бабушка вешает трубку на рычаг телефона автомата и кокетливой походкой возвращается к своему столику.
12: О, одну секунду. О, что же это вы в такой день одна? Где же ваши родственники, а?
6: А я старуха одинокая, одна живу. Родственники по всему свету разбрелись. У меня и квартира, как назло, отдельная. Вот все хочу на коммунальную смениться. Там хоть соседи есть с кем поругаться.
12: Ну что вы, меняться я вам не советую. Соседи – это ужас.
6: Ну ладно, ладно. Ладно, вы садитесь. Давайте выпьем за меня.
12: Вы что? Вы что? Нам категорически запрещается на работе с клиентами. Вы что?
6: Ну, я должна же с кем-нибудь чокнуться.
12: Черт. Раз такое дело, пойду спрошу у метрдотеля. Правда, у меня с ним плохие отношения, я ему глаз подбил.
6: А что, подрались, что ли?
12: Ну что, разве можно бить начальство?
6: Иногда даже полезно.
12: Для кого?
6: Для начальства.
12: Понял. Одну секунду. Разрешил? В порядке исключения одну пригубим.
6: Прекрасно.
12: Прошу вас.
6: Спасибо.
12: Уважаемая товарищ, как ваше имя отчество?
6: Ну, имя отчество у меня, конечно, есть, но меня зовут все просто бабушкой.
12: Бабушка. Уважаемая товарищ бабушка, решите в этот прекрасный летний вечер пожелать своего имени лично от всего коллектива нашего ресторана крепкого здоровья, больших успехов в работе.
6: Ну да, и счастья в личной жизни.
12: И счастья в личной жизни.
6: Ну, большое спасибо. Где же это вы так складно говорить научились?
12: Да здесь у нас, здесь каждый день сплошные банкеты.
6: Да, вот вы в своем тосте сказали о счастье. А вы знаете, что это такое?
12: Нет. Я еще об этом не задумывался.
4: Да, ну, в общем-то, счастье – это отсутствие несчастья. Вот. Может быть, вы со мной потанцуете?
12: Ну что? Ну что? Ну как на работе с клиентом? Ну что?
4: Нам я 30 лет не была в ресторане. Мне так хочется потанцевать.
12: Черт, раз такое дело, пойду спрошу у мэтра д'отеля. Одну секундочку. Разрешил в порядке исключения один танец.
4: Прекрасно.
12: Решите вас пригласить, уважаемый товарищ бабушка.
4: Вас как зовут?
12: Вася.

0: твою, а? Вася, подожди, ну... Вася, да нет, это не... Да нет, я так и не умею. Вася, подожди, Вася. Ну, что ты... Да, ну, что ж ты, милый, ну... Ну, это ж какой-то... Я не знаю. Вася. Господи. Что с тобой делается такое? Ну, ты ж, милый, не надо так. Стой. Пойдем. Вась, пойдем.
1: Чем вы, девочки, красивее?
2: Несмотря на отсутствие бабушки, праздник в честь ее 70-летия, несомненно, удался.
3: Бабушка.
4: Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Иришка.
4: А где же бабушка?
3: Вот.
4: Ой, ну надо же. Пап, а сегодня у нас был педагогический совет по Снегирёву. Завуч требовал исключить Снегирёва из школы. Ну хорошо еще, хоть перед исключением ему разрешили продемонстрировать свое изобретение. И вот Снегирев запустил свой радиоприемник и сказал, что сейчас все учителя запоют известную песню «От зари до зари». Все молчат, сидят и молчат, а я запела. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна.
5: Неужели на вас так подействовало радио?
4: Ой, Миша, честно? Ну, конечно, нет. Просто мне хотелось защитить Снегирева, а по счастью, я знала слова песни.
5: И твое пение помогло?
4: Да, да. Изобретение признали спорным, но Снегирева в школе оставили.
6: Послушай... На Татьяне я.
5: Это вы мне?
6: Пойдем. Расскажи мне о своем фоторепортаже.
5: С репортажем все хорошо, только, папа, я умоляю вас не называть меня этими вашими рыбными именами.
7: Тем более женскими.
6: А на Татьяне мужчиной бывает тоже. Из на Татьяне можно приготовить 50 различных блюд. Это я... Шучу.
4: Папа, это не смешно.
7: Чё, по-моему, это как раз очень остроумно.
6: Так вот, я там был.
5: О, Пётр Сергеевич, надо мне доверять.
6: А ты знаешь, вот ко мне сегодня нагрянула ревизия. Нет, все кончилось в ажуре. Только я им говорю, ребятки, вы же меня 25 лет знаете. Что же вы все переворошили вверх дном? А мне ревизор и отвечает. Доверять – это значит... Проверять. Понял?
5: Понял. Ну и как прошла ваша ревизия в доме отдыха? У меня ведь тоже все в ажуре.
6: Вот ты знаешь, когда ты мне нахлобучил ведро на голову, я тебя зауважал. А когда я познакомился с Зиной и понял, какого человека ты предал, вот тут я тебя уважать перестал.
3: Бабушка! Алло, бабушка?
8: Пока еще нет.
3: А?
8: Попросите, пожалуйста, к телефону Ирину.
3: О, сейчас, Ниночка. Иришка, тебя.
4: Иду.
3: Пожалуйста.
4: Да, я слушаю.
8: Я имею некоторое отношение к Андрею. Я хотела бы с вами встретиться.
4: Что вы? Ну что вы, зачем? Не надо. Мы обе будем очень нервничать.
8: Я буду ждать вас завтра в 5 у памятника Лермонтову.
4: Да, но я же вас не узнаю.
8: Узнаете.
7: Скажите, Ира, вы твердо решили выйти замуж за него?
5: Миша, по-моему, вас это не касается.
4: Да.
7: Касается?
4: Я твердо решила и окончательно.
6: Миша, ты не шебуршись, Миша.
7: Я родственник.

0: плохо.
1: Это ужасно.
0: Человек человеку друг, товарищ, брат, а значит, он ему родственник.
2: Ой, Миш, тебя послушаешь, у нас в стране все родственники.
0: А мне бы этого очень хотелось.
3: А может быть, вы действительно...
0: Да не в этом дело, Саша. У меня просто сердце разрывается на части, когда я вижу, как этот нежный кролик и добровольно... Ведь добровольно ползет в пасть к этому... Удаву!
4: Миша!
5: Ну вот что, родственничек.
0: Миша, прошу вас, Миша.
6: Боже мой!
5: Хватит, надоело.
0: Не надо.
6: Андрей, ты забыл взять меня с собой.
0: Я улечу.
7: В квартиру подружку с официантом Васей входит бабушка. Она в шикарном настроении.
8: Привет, родственничкам. А что это у вас здесь такое происходит, а? Куда это вы собрались? Может быть, я... помешала вам? Вася!
3: Слушаю вас, бабушка.
8: Пойдем на кухню.
3: Пойдемте, бабушка.
0: Бабушка! Бабушка!
7: На месте дуэли первой появляется Зина в сопровождении отдыхающего. Мгновение спустя приходит Ирина. Роль секунданта при ней исполняет Миша Румянцев.
9: Она не явится. Зачем ей самой себя травмировать?
10: А женщины, Сереженька, обожают сами себя травмировать.
9: Да? Кто-то идет.
10: Боже мой, мне кажется, это она.
9: А с ней тот, из-за которого весь сыр-бор?
10: Сереженька, не думайте обо мне так плохо.
9: Кто же это?
10: Охрана.
9: Охрана?
11: Миш, отойдите в сторонку и посмотрите список ваших метельских друзей, кому мы еще ничего не успели купить. А я здесь побеседую недолго.
9: А кто это?
11: Вот это? Это моя бывшая соперница. Я сейчас с ней расправлюсь два счета, и мы с вами пойдем дальше делать наши покупки.
10: Сереженька, подождите меня, пожалуйста.
9: Если что, зовите на помощь.
3: Ни пух, ни пера.
11: Да-да. Это вы?
10: Это я.
11: Ну, я пришла, во-первых, потому, что мне любопытно взглянуть на женщину, у которой я отбила жениха. А во-вторых, для того, чтобы поставить вас на место. А вы, интересно знать, зачем вы хотели со мной встретиться?
10: Хотелось посмотреть на женщину, которая в наши дни мужа покупает.
11: Что? Ну, о чем вы говорите? Я же в школе. Я в школе работаю.
10: Папа?
11: А что папа? А папа тут ни при чем. Мы собираемся жить раздельно. Ой, боже мой. Ну какая же вы все-таки красивая.
10: Ну вы тоже. Выглядите лучше, чем я ожидала.
11: Да что вы. Это потому, что я ресницы намазала. А вообще-то я у мужчин успехом не пользуюсь. И вообще, если сказать вам по правде, сравнивая вас с собой, я просто не понимаю, Андрей.
10: А чего ж тут не понимать-то? Дело житейское.
11: Ну вы что?
10: Да вы вроде не притворяетесь. Вы, наверное, даже не знаете, что ваш папа, он ведь ко мне приезжал.
11: Зачем?
10: А он компенсацию предлагал за моральный ущерб.
7: Убедившись, что дуэлянтки обходятся без рукоприкладства, секунданты начинают налаживать контакты.
9: Простите, я вас слушаю. Вы в Австралии были?
3: Кто?
0: Я?
9: Да, вы.
0: Конечно, нет. А с чего вы взяли, что я был в Австралии?
9: А я просто так, я чтобы в разговор вступить.
0: Миша?
9: Сережа.
0: Вот странное дело, Сереженька, вот раньше мужчины дрались из-за женщин на дуэли, а вот теперь все наоборот.
9: Что вы говорите?
11: Нет, нет, все равно Андрей меня любит.
10: Нет. Вашего папу он любит.
11: Ну и что? Папу тоже. Он любит нас обоих. Меня больше.
10: Да, это до поры до времени.

0: пока не подвернется другой папа, покрупнее.
1: Ну вы что? Вы что, серьезно так думаете?
0: А, я сама не знаю, что я думаю. Я, наверное, зря весь этот разговор затеяла.
1: Наверное, зря.
0: Не надо нам было с вами встречаться.
1: Я тоже. Я очень огорчена, что мы с вами встретились.
0: Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он действительно к вам привязался.
1: Мне бы этого очень хотелось. Ведь это же моя первая любовь.
0: Как? Первая?
1: Так вот уж получилось.
0: Знаете что? Все, что я о нем говорила, это такая чепуха. Даже наверняка. Вы знаете, это у меня просто, просто от оскорбленного самолюбия, что ли. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Сережа! Сережа, пошли!
2: Извините меня, пожалуйста, что я у вас Андрея отобрала. Мне вас жаль. Вы мне очень понравились. Но если бы вы знали, как мне сейчас себя жалко. Миша, идемте!
3: Ну, Серега, пока я здесь, звони.
4: Миша, пиши.
1: До свидания.
0: До свидания.
3: Звони.
4: Пиши.
5: В квартире Буровых хлопот полон дом. Бабушка и официант Вася готовятся к свадебному пиршеству.
6: Бабуля, я первый раз на дому обслуживаю. Мэтр Дотель так удивился, что именно меня пригласили.
7: Да я бы и без тебя управилась, да мои взбунтовались. Говорят, гостей-то наберется человек 30.
6: Да, у нас норма на официанта 5 столиков. Это в среднем 25 человек. К вечеру колени, это, то есть, подкашивается.
7: Ну, у меня в семье 3 человека. И то к ночи так ухандакаешься, что... Да.
5: В гостиную входит торжественно одетый Буров.
8: А ты что это мне тут на счете нацарапал? Вот да. Эту вот десятку я за что плачу?
6: Да, сейчас, да. Бой посуды.
8: А мы еще ничего не разбили.
6: Вы понимаете, когда банкеты, часто посуду колотят. Потом трудно получить, поэтому мы берем заранее.
8: Молодца. А если мы ничего не разобьем?
6: Тогда ваши денежки плакали.
7: Федя, а ты не волнуйся, я чего-нибудь на десяточку кокну.
5: В своей комнате взвинченная Ирина в белом нарядном платье не находит себе места. Разодетый жених преподносит ей свой свадебный подарок.
9: Дорогая, в этот торжественный день я хочу подарить тебе автопортрет. Я в проекции на время. И, по-моему, там будет смотреться лучше всего. Ну, насморк меня доконает.
10: Какое может иметь значение, где будет висеть портрет? Сейчас я тебе опять спущу гемеопатические капли.
9: Я его повешу вот здесь. Ну да, если лечить насморк, он пройдет через неделю, а не лечить через 7 дней.
5: В комнату вваливается Миша Румянцев со своим свадебным подарком. У него в руках 2-пудовые часы, точно такие же, какие Ирина дарила подруге.
9: Вот я.
10: Миш.
9: Я пришел вас поздравить. На свадьбе меня не будет. Замминистра все подписал. И самолет через 3 часа.
10: Вы могли бы улететь и завтра.
9: Мог бы.
10: Не хотите быть на моей свадьбе?
9: Не хочу.
6: Миша, вылечите меня от насморка. У вас какое-то чудодейственное средство?
9: Вас я лечить не буду.
10: Как же вам не стыдно? Вы же доктор, Миша.
9: А я в отпуске. В общем так, говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но вам и ранее пригодятся. И всякий раз, когда зазвонит этот будильник, вы вспомните обо мне.
10: Спасибо.
9: Значит, я правду сказал. Чихание – знак согласия. Будьте здоровы, мне не жалко.
10: Изверг, дайте лекарство.
9: А от насморка еще никто не умирал.
6: Ну, извини, это твой родственничек.
10: Прекрати чихать, надоело.
6: А ты что такая дерганая?
10: Счастье привалило. Ночь не спала, такое событие в жизни.
6: Орешек, орешек, у тебя, как всегда, все написано на лице. Ну-ка, ну-ка. Что у нас случилось?
10: Я с Зиной познакомилась.
6: О, понятно. Ну и что?
10: Ничего. Оказалось, что я жутко ревнивая.
6: Ну брось. Все это в прошлом, отрезанный ломоть.
10: Ты можешь признаться хотя бы в день свадьбы. Ведь ты же меня не любишь.
11: любишь.
12: Ну, с чего ты взяла, прелесть моя? Я успел тебя полюбить?
10: Хорошо. А то я боялась, что до свадьбы ты не успеешь.
7: Свадебный катафалк прибыл. Черный лакированный, весь в разноцветных лентах. Воздушные шары на ниточках болтаются. На капоте здоровенная кукла.
10: Чайка или Волга?
7: Конечно, чайка. Новая Волга не подходит, чересчур бедно.
12: Конечно, чайку достать было не так-то легко. Но ничего, как говорится, два комплимента регистраторши, и вот вам результат. Ну-ка, ну-ка, Орешек, приди в норму. Все хорошо, все прекрасно.
10: Не прикасайся ко мне. Ты меня заразишь насморком. Ко мне пристает любая инфекция. Вообще...
13: Вы что,
12: друзья,
13: что
12: вы давайте действительно побыстрее. Прошу вас, машина ведь
13: ждет. Рассаживайтесь. Я хочу произнести тост. Напутственный.
7: Вася, садись с нами.
9: Вы что, я на работе? Вы что?
7: Да перестань ты.
9: Тогда я должен позвонить метрдотелю.
13: Не валяй дурака, садись. Дорогие мои.
10: Папа, извини. Папа, не сердись, но скажу я.
13: Ну, говори. Говори, дочурка, говори.
10: У меня ко всем к вам есть одно предложение. Вы, пожалуйста, регистрироваться во дворец бракосочетаний. Поезжайте одни, без меня.
7: Да, у нас в доме не соскучишься. Это на счастье.
9: На счастье, бабуль, надо свою посуду бить, а не ресторанную.
7: Зачем же это свою бить, когда за ресторанную уже содрали десятку?
13: Ириша, опомнись, что ты говоришь?
12: Что с тобой?
10: Ничего особенного, просто совесть меня замучила.
12: Ну, Орешек, приди в норму, приди-ка. Друзья мои, все невесты нервничают перед свадьбой. Я вот тоже где-то нервничаю.
10: Стыдно сказать, до чего докатилась.
12: Ты хоть слышишь, что ты говоришь?
10: Лишь бы замуж выскочить, все равно за кого. Ты можешь признаться по-честному. Но зачем ты на мне женишься? Ведь тебе же на меня начихать.
12: Ну, прости, я ненарочно.
10: Лишь бы не пропасть в старых девах.
7: А замужем тоже можно пропасть.
13: А Иришке это не угрожает. Давайте выпьем за мою дочурку. Она у меня деятельная, энергичная, умеет свою жизнь построить.
10: Я не хочу свою жизнь устраивать. Мне вообще не нравится этот способ жить по безналичному расчету. Я тебе рыбку, ты мне путевку в хороший санаторий. Я тебе путевку, ты мне мебельный гарнитур. Я тебе гарнитур, ты мне модные сапоги на платформе.
13: Исчерпала список?
10: Я тебе американские сигареты, ты мне рыбку. Я тебе рыбку, ты мне мужа.
13: Демагогия. Я не краду, взяток не беру, не спекулирую. Моя совесть чиста.
10: Да, перед законом ты чист. Но разве дело в этом?
13: Ну, директор гастронома пользуется тем, что он директор машинально.
10: И поэтому из моей свадьбы ты машинально устроил нужное мероприятие. Моих гостей будет только трое. Родственников у меня четверо. Остальные 23 гостя — это билеты в дом актера. Это два твоих начальника с их женами тумбами.
13: Прекрати! Ты сама всю жизнь этим пользуешься.
12: Действительно, что происходит? Конечно, ты неслыханно благородна, невероятно горда, но боюсь, что с такими жизненными принципами будет очень нелегко. Кто рискнет на тебе жениться?
9: Спокойно.
12: Вот, и выходи из-за эту медицинскую пиявку.
5: Румянцев великодушен к поверженному сопернику. Он достает из кармана коробочку с заветным лекарством и протягивает ее за Платину.
14: Возьмите таблетки и принимайте. По одной, 3 раза в день.
12: Спасибо.
15: Тащи заливное просто загляденье.
10: Андрей, не затягивай сцены прощания. А то у меня кончается мужество.
7: А гости все равно придут.
14: Вы мне скажите, когда подавать горячее.
12: Папа!
13: Вот что, сынок, поезжай домой на чайке, все равно заплачено.
14: Я знаю, по ком звонит будильник. Он звонит по тебе, Андре.
12: Ну что же... Может быть, оно и к лучшему. Черт возьми, поразительно, как в этой рыбной лавке мог появиться один приличный человек. –

0: Да.
1: Вот именно. Действительно, товарищи. Все, прощайте. Я рыбу не люблю, предпочитаю мясо.
2: Людоед.
3: Ира, я восхищен вами. Вы путеводная звезда. Я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь.
4: Миша.
3: И, да?
4: Миша, ты мне надоел. Ты билет взял?
3: Ну, взял.
4: Уедешь, как миленький.
2: Вася, не шуми, на тарелке сзади цена проставлена. Рубль 20. У меня еще много тарелок впереди.
5: Пою тебе, Бог новобрачный, Бог не мне, Бог не мне.
3: Иришка, Ириша, я поздравляю тебя этим замечательным праздником, этим днем. А где жених?
4: Уплыл карась.
6: У меня такое чувство, что я вдова.
7: С момента начала нашей истории прошло ровно 24 дня. В подмосковном доме отдыха новый заезд.
8: Товарищи, тише, тише.
9: Здравствуйте. Дорогие товарищи отдыхающие,
10: здравствуйте.
9: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
11: Спасибо.
9: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я товарищ массовик, или, как принято говорить, культурник.
12: Здравствуй, солнышко. Я за тобой. У нас 5 минут времени, по дороге тебе все объясню.
9: Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз.
12: Мы едем во дворец бракосочетания.
9: Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок».
12: Видишь, чайка, она нас с тобой ждет.
9: А помогать мне будет баянист Голубев.
12: Я понял, я не могу без тебя.
9: Валь, давай.
12: Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я хочу на тебе жениться.
9: Женщины, пошли налево, а мужчины направо. Женщины, пошли бодро и решительно.
12: Демонстрация, понятно. Валя, стоп! Товарищи отдыхающие, у меня к вам просьба. Кто из вас не хочет, я повторяю, не хочет хорошо жить, поднимите руки. Никто не поднял. Осуждать меня за то, что было несправедливо, Зинка. У каждого в жизни могут быть ошибки. Да, жаль, что ты где-то не оценила моего возвращения. Ну что ж, жду в машине 3 минуты. Солнышко. Не сглупи, и себе жизнь искалечишь, и мне.
9: Товарищи отдыхающие.
8: Да, я здесь, Зиночка.
9: Я попрошу вас мне помочь.
8: Я готов.
9: Кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте.
12: Жду 3 минуты.
7: Заплатин не дождался Зины. Но не надо его жалеть, и не надо о нем беспокоиться. Конечно, ему придется начать все сначала, но он еще выплывет на поверхность. Однако вернемся к Ирине. Что с ней? Как она?

0: Яишко.
1: Ну почему вы все такие мрачные? Не надо меня хоронить. Я ведь и сама перепугалась того, что натворила. Я и в школе всем рассказала, что замуж выхожу. Представляете? Завтра приду, меня все поздравлять начнут. Вот потеха.
2: А все грустные, потому что уезжаю и я. Большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
3: Миша, а чего ты, собственно, дома-то не видал? Отпуск у тебя еще не кончился. Но чего это ты горячку-то портишь?
2: Да загостился я у вас.
4: Миша, я тут немного это вспылил. Ну, вы меня с Иришкой раздолбали. Может, это и справедливо. Михаил, ты оставайся, а? Я как-то к тебе привязался. Бычок в томате.
2: Спасибо, дядь Фень. Мне у вас жилось очень хорошо.
5: Миша, вы еще не были у меня в букинистическом магазине.
2: Спасибо, Саш. Я вам оставлю свой адрес, а вы мне вышлите книги на ложным платежом. Хорошо?
5: Хорошо.
6: Миша, вы еще не посетили наш ресторан? Я бы вас обслужил по высшему разряду.
2: Спасибо, Вась. В следующий свой приезд буду обедать только в вашем ресторане. Пока не кончатся командировочные.
3: Так, ну что ж, сядем на дорогу.
2: Билет здесь.
3: А паспорт?
2: И паспорт здесь. Ну вот и все.
1: Миша, ведь это же невежливо. Вас все просят остаться.
2: А вы?
1: Как вам не стыдно? Я так плохо себя чувствую. У меня рука болит, в ухи стреляет. Сердце ёкает. Мне ведь доктор нужен.
7: Миша ставит чемодан и подходит к Ирине. В его глазах вопрос и надежда. Он достает из кармана билет на самолет и рвет его на мелкие кусочки. А бабушка хватает очередную тарелку и швыряет ее об пол на счастье.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Имя выдающегося немецкого писателя, режиссера, теоретика Бертольда Брехта знают во многих странах. Его пьесы идут в Советском Союзе и Франции, Англии и Венгрии, Вьетнаме и на Кубе. Разработанная им театральная эстетика до сих пор вызывает споры среди деятелей искусства. У нее много последователей и сторонников, и, вероятно, не меньше противников. Брехта на протяжении вот уже свыше 40 лет изучают. Ему посвящаются дискуссии и симпозиумы. А созданный им театр «Берлинский ансамбль», гастролирующий не только по Европе, а и по всему миру, постоянно вызывает интерес. Слава пришла к Бертольду Брехту после Второй мировой войны. Хотя популярность и первый заслуженный успех и признание он завоевал гораздо раньше, еще в 1928 году, когда создал свою знаменитую пьесу «Трехгрошовую оперу» и вместе с композитором Куртом Вайлем, написавшим для нее свою знаменитую музыку, осуществил ее постановку. Режиссерская деятельность Брехта была прервана эпохой фашизма в Германии, и он вынужден был покинуть свою родину. В эмиграции Брехт написал все свои лучшие антифашистские пьесы. Он их называл судебными разбирательствами, поскольку в их диалогах всегда присутствует полемическое начало. В конце 40-х годов, по существу до 1956 года, дня своей кончины, Брехт все свое основное внимание уделил детищу своему берлинскому ансамблю, в деятельности которого уже на практике воплощалось его революционное воззрение на театральное искусство. В основе его творчества всегда была пропаганда марксистских идей. И в соответствии с этим он стремился средствами театрального искусства переделывать мир. Он не боялся тенденциозности, поучая, агитируя. Он заботился о том, чтобы зритель получал удовольствие от представления. С полным правом Брехт мог бы повторить слова Маяковского, сказанные им по поводу бани. «Я хочу, чтобы агитация была веселая и со звоном». Для театра, прошедшего школу Маяковского, обращение к драматургии Брехта и, в частности, к трехгрошовой опере, закономерно. Нам хотелось разгадать тайну обаяния этой пьесы, секрет ее долголетия. И вот сейчас, когда миру грозят еще более страшной войной, пьеса его все так же современна. Предостерегающе звучат и циничные лозунги персонажей, выражающих буржуазную и мещанскую идеологию. Трехгрошовая опера построена по принципу площадного карнавального театра. Методом остроения или отчуждения, столь характерным для Брехта, он превращает знакомое и привычное в необычное, новое и неожиданное. Появляется какой-то совершенно новый угол зрения на явление жизни. А главные герои пьесы – люмпены, воры, бандиты, уличные женщины. Но Брехт через них раскрывает не только мир дна. Его сатира прежде всего направлена на респектабельное, буржуазное, так называемое «порядочное общество». Ибо уголовный и беззаконный мир отражает мир высшего и делового круга, а уголовники живут по законам деловых людей, а деловые люди представлены как уголовники. В работе над трехгрошовой оперой мы убедились, насколько драматургия Брехта развивает актерскую технологию, многожанровая по своей структуре. Она учит постигать перевод восприятия из одного плана в другой, требует необычайно богатой палитры художника, какой-то, я бы сказал, элегантности стилевых переходов. И те песни, которые так щедро Курт Вайль и Брехт вставляли в трехгрошовую оперу, эти песни по-немецкому называются зонгами. Эти немецкие зонги диктуют какую-то особую манеру исполнения. Это одновременно и беседа персонажа с самим собой и с залом. Актер должен оставаться персонажем и быть самим собой. Поэтому в постижении драматургии Брехта так важна личность актера, его интеллект, его гражданский темперамент. И мне кажется, что актер, прошедший школу театра Маяковского, театра Брехта, способен уже владеть бесконечно многими жанрами и средствами выразительности. Итак, трехгрошовая опера на сцене Московского театра сатиры.

0: Знаком вам автор Бертольд Брехт. Он прежде был вам мил, но докучал вопросом он, кто богача обогатил, и вы его прогнали вон. Как любознателен был Брехт, а толку что? Прошли года, и миру истина ясна, что любознательность — беда. Блажен, кому чужда она.
1: Предприимчивый коммерсант, делец Иеремия Иоаннафан Пичем открыл заведение, в котором вся нищая братья Лондона, все эти несчастнейшие из несчастных, смогли бы приобрести внешность, которая тронула бы все более и более ожесточающиеся сердца своих сограждан. Итак, заведение Иоаннафана Пичема.

0: Pichem и компании?
1: Пичем.
0: Вы владелец фирмы «Друг нищего». Значит, меня к вам послали. О! Не будь глух к чужой беде, да? Вот это лозунг, это же капитал. У вас, наверное, целая библиотека таких изречений. Вот, вот это я понимаю. Откуда у нашего брата возьмутся идеи? Образования у нас нет, а без него дело не поставишь.
1: Ваше имя?
0: Видите ли, господин Пичем, мне с юных лет не везло. Мать у меня была пьянчушка, отец игрок, предоставленный с детства самому себе, лишенный материнской ласки, отцовской заботы, семейного уюта. Я все глубже скатывался в болото большого города. И вот вы видите перед собой человека без средств, жертву собственных страстей.
1: Разбитый о скалы корабль и так далее. Скажите мне, обломок крушения, в каком районе вы произносите эти детские сказки?
0: Не понимаю, господин Пичем.
1: Надеюсь, вы произносите эту речь публично.
0: Видите ли, господин Пичем, вчера как раз произошел неприятный эпизод на Хайленд-стрит.
1: Хайленд-стрит.
0: Я тихо и грустно со шляпой в руках стою себе на углу, не предчувствуя ничего.
1: Которого вчера застукали Хонни и Сэм. Ты имел наглость приставать к прохожим в 10-м районе. На первый случай мы ограничились небольшой взбучкой, предположив, что ты действуешь по неведению.
0: Я не предполагал.
1: Но если ты осколок крушения сунешься еще раз, мы пустим в ход пилу, ясно?
0: Так точно, господин Пичем. Но что же мне делать, господин Пичем? Эти господа избили меня до полусмерти, вручили мне вашу визитную карточку. Если я сниму пиджак, увидите, на мне живого места не осталось. Весь в синяках, как щука в пятнах.
1: Снимите.
0: Вот.
1: Но если вы еще не похожи на камбалу... Мои ребята были чертовски нерадивые. Оденьтесь. Что бы вы сказали, если бы лучшую форель из вашего пруда вылавливали соседи?
0: Видите ли, господин Пичем, у меня нет пруда. С юных лет не везло, мать такая печушка.
1: Так вот, лицензии выдаются только профессионалам. Лондон разделен на 14 районов. И всякий желающий нищенствовать в одном из районов должен выправить лицензию Анафана Иеремия Пичем и компания. Иначе отбоя не будет от всяких там жертв собственных страстей.
0: Господин Пичем, от полного разорения меня отделяют несколько шиллингов, имея при себе 2 шиллинга.
1: 20 шиллингов.
0: Господин Пичем, это же ваш лозунг. Не будь глух к чужой беде.
1: Дающему да воздастся.
0: 10 шиллингов.
1: 50% выручки еженедельно с экипировкой 75%.
0: Позвольте узнать, в чем состоит экипировка?
1: Это определяет фирма.
0: В каком районе я смогу приступить к работе?
1: Район Бекки-стрит 2104. Это даже дешевле 50% с экипировкой.
0: Угу. Прошу вас.
1: Ваше имя?
0: С юных лет не везло, мать пьянчушка, отец игрок.
1: Ваше имя?
0: Чарльз Филч.
1: Правильно. Селия!
2: Да.
0: О,
1: госпожа Пичем.
0: О.
1: Это Филч. Номер 314 я сам зарегистрирую. Понимаю, почему вы приступаете к делу перед самой коронацией. Эти торжества – удобный случай более-менее прилично заработать.
0: Что это такое?
1: Основные типы убожества – способный тронуть человеческое сердце. При виде их человек приходит в то противоестественное состояние, в котором он готов расстаться с частью своих денег. Показываю на манекенах. Итак, манекен номер 1, экипировка А.

0: культя руки. Манекен номер два. Экипировка Б. Жертва контузии. Работает на отвращении, докучает прохожим. Манекен номер три. Экипировка В. Жертва промышленного подъема. Несчастный слепой или высшая школа нищенства. Спокойно, Финч, спокойно. У вас есть сострадание. Из вас никогда не получится нищего. Быть прохожим для вас предел. Сели, ты опять пила.
1: Тихо.
0: Ни о чем не подумай, все приходится делать самому. 136-й жаловался на свой клифт. Нужно было зажечь свечку и горячим утюгом размазать стеарин по лацканам. Ни о чем не подумаешь. Все приходится делать самому. Фильч, раздевайся.
2: Ага.
0: Надевай это барахло. Только смотри, носи его аккуратно.
2: А что будет с моими вещами?
0: Они переходят в собственность фирмы. Итак, экипировка Г. Молодой человек, видавший лучшие дни, но не знавший родительского попечения.
2: Ах, вот как вы и это используете. Но почему мне самому не выступать с историей о лучших днях?
0: Потому что человеку никто не верит, сын мой, когда он жалуется на свои горести. Если ты будешь всем рассказывать, что у тебя болит живот, всем станет противно только и всего. И вообще тебе не положено задавать вопросов. Надевай это барахло и носи аккуратно.
2: По-моему, оно немного грязновато.
0: Сели, помоги ему.
2: Простите,
3: надевай эти брюки.
2: Спасибо.
3: Я не собираюсь стоять с твоими штанами до второго пришествия.
2: Имейте в виду, ботинок я не сниму ни в коем случае. Лучше я вообще откажусь. Это единственный подарок. Да-да, подарок моей бедной матери. И как бы низко я не пал,
3: Перестань болтать глупости. Я же знаю, что у тебя просто грязные ноги.
4: А где же мне мыть их? Зимой-то.
0: Пошел отсюда вон.
3: Вон.
0: Где твоя дочь?
3: Полли? Наверху.
0: Вчера этот человек снова приходил. Он всегда приходит, когда меня нет дома.
3: Не будь таким подозрительным, Иоаннафан. Лучшего джентльмена не найдешь. Господин капитан неравнодушен к нашей Полли.
0: Вот как?
3: Если у меня есть хоть на пенни ума, то Полли тоже находит его очень милым.
0: Сели, ты швыряешься дочерью, будто я миллионер. Жених. Вот кто нас приберет к рукам. Неужели ты думаешь, что твоя дочь может держать язык за зубами лучше, чем ты?
3: Ну, хорошенького же ты мнения о собственной дочери.
0: Самого скверного, самого гнусного. Сплошная чувственность и больше ничего.
3: Ну, это уж у нее не от тебя.
0: Замуж захотела. Замужество вообще сплошное свинство. Это даже написано где-то в Библии. Я выбью замужество у нее из головы.
3: Иоаннафан! Ты просто неуч.
0: Неуч. Как же зовут этого господина?
3: Мы его называем Кэптон.
0: Кэптон. Вы даже не узнали его имени.
3: Что, разве мы невежи, чтобы требовать у него метрику, если он такой деликатный и приглашает нас в отель «Каракасица»? На небольшой танцевальный вечер.
0: Куда?
3: В отель «Каракатица». На небольшой танцевальный вечер. Иначе как в черных лайковых перчатках этот господин ни ко мне и ни к моей дочери не прикасался.
0: Черные лайковые перчатки.
3: Между прочим, он в самом деле никогда не снимает перчаток. Черных лайковых перчаток.
0: Черные лайковые перчатки. Трость набалдашником слоновой кости. Настойчивый характер. И шрам.
3: На шее. Ну, откуда ты его знаешь?
2: Господин Пичем.
0: Опять этот Пичем.
2: Господин Пичем, нельзя ли мне подобрать какой-нибудь текст? Я всегда и во всем любил систему. Мало что попало, это не по мне.
1: Ну, скажите, пожалуйста, ему нужна система.
0: Он будет изображать идиота. Придешь в 6 часов, тебя подучат. Катись вон.
2: Большое спасибо, господин Пичем. 1000 благодарностей.
0: Не забудь 50%.
2: Да, миссис Пичем. До свидания.
0: Теперь я скажу тебе, кто этот господин в черных лайковых перчатках. Его называют величайшим преступником Лондона. Это Макинош!
1: Господи Иисусе! Господи Иисусе! Макинош! Полли! Полли! Полли! Полли!
0: Полли!
1: Полли!
0: Полли не приходила домой! Постель не смеет.

0: давай.
1: И вот вам луна над Сохом. И песня проклятая, милый, прижимись ко мне. И шепот с тобой, никогда не расстанусь я, Джонни. Начало и встречи при

0: в трущобах лондонского Сохо Мэгги Нош справляет свою свадьбу с Полли Питчем, дочерью короля нищих. Пустая конюшня, первым в нее входит Мэтью. Это один из участников банды Мэгги. Он освещает свой путь фонарем, в руках у него револьвер. За ним следует Мэгги в смокинге и Полли в подвенечном платье.
1: Эй! Руки вверх! Есть кто-нибудь? А? Кто?
2: А? Не души.
1: Здесь можно спокойно сыграть свадьбу.
3: Но ведь это же конюшня.
4: Присядь пока на ясли, Полли. Сегодня здесь, в этой конюшне, состоится моя свадьба с девицей Полли Питчем, которая выходит за меня по любви и согласна быть моей подругой всю жизнь.
1: В Лондоне будут говорить, что это самая смелая твоя выходка.
5: Ты увел из дома единственное дитя господина Питчем.
4: Да кто такой господин Питчем?
5: Послушайте его. Так это беднейший человек в Лондоне.
3: Не здесь же нам праздновать свадьбу. Ведь это же настоящая конюшня. Разве можно пригласить сюда господина пастора? К тому же и конюшня-то не наша. Нехорошо начинать новую жизнь со взлома, Мэг. Ведь это же лучший день в нашей жизни.
4: Ни о чем не беспокойся, дитя мое. Все будет так, как тебе захочется. Каменный пол не для твоих ножек. Обстановку мы создадим.
5: Вот и мебель привезли.
4: Явились. Красавцы. Рухлядь. Клавесин. Красного дерева. А диван в стиле Ренессанс. Это же непростительно. Стола вообще нет.
6: Стола?
3: Ах, Мэг, я так несчастна. Хоть бы уж господин пастор не приходил.
5: Придет как миленький. Мы ему хорошенько объяснили дорогу.
6: Вот и стол.
4: Моя жена вне себя. Ты совершенно права, что сердишься, Полли. И вообще, так ли уж часто я праздную свои свадьбы?
6: Ну, как тебе сказать, Мэг?
4: Заткнись. Я хотел сказать, так ли уж часто я на вас полагаюсь. И вот в первый же день огорчаете мою жену.
6: О, милая Полли.
4: Ну-ка встань, подонок. Милая Полли. Милая. Может быть, ты с ней...
3: Как тебе не стыдно, мать?
1: Клянусь вам я!
6: Сударыня! Если чего из мебели не хватает, мы живо наймем.
4: Ну, ты невеста. Как тебе нравится?
3: Да, по-моему, это не самое страшное.
4: Да нет, ну два стула и диван. А что, новобрачные? Пусть садятся на пол.
3: Выходит так.
4: Клавесин. Отпилить ножки у этого клавесина.

0: Ну вот, сударыня, в конце концов, получилась отличная скамья.
1: Ну, хватит. В конце концов, здесь не чья-нибудь свадьба, а моя. Расставьте мне как-нибудь эту рухлядь. А тебя, Полли, я попросил бы заняться жратвой. Она в корзинах. Я попросил бы джентльменов сбросить эти гнусные лохмотья и привести себя в пристойный вид.
0: Один момент, Каптон.
2: Мэг, что, неужели это все краденое?
1: Ну, разумеется, дитя мое, разумеется.
2: Хотела бы я знать, что ты станешь делать, если постучат в дверь и войдет шериф.
1: Ну, тогда ты увидишь, как себя ведет твой муж в подобных случаях.
3: Сегодня это совершенно исключено, сударыня. Вся конная полиция сейчас в Давентри. Констебль сопровождает королеву. В пятницу коронация.
2: Две вилки и 14 ножей. На каждый стул по вилке.
1: О, боже, боже, сапожники. Ну, разве это работа зрелых мастеров? Ученическая мазня. Понятия не имеете о стиле. Надо уметь отличать Чиппендейл от Людовика XIV.
3: Позвольте, капитан.
1: Попрошу тебя, Мэтью, попрошу.
3: Позвольте нам, капитан, в этот счастливейший для вас день... Знаменующий рассвет, то есть я хотел сказать, поворотный пункт вашей карьеры, принести вам самое это горячее и вместе с тем самые искренние поздравления и так далее.
0: Показывай лучше подарки, старик! Пожалуйста!
2: Подарок! Это очень мило с вашей стороны, господин Мэтью! Мэг, посмотри, какая чудная ночная рубашка!
0: Ну, а это Чиппендейл!
1: Это Людовик! Это начало, дитя мое. Лиха беда начала. Спасибо, Уолтер. Спасибо. Очень мило с твоей стороны.
3: Ужин!
4: Ну, я, конечно, опять пришел с пустыми руками. Поверьте, девушка, мне очень неприятно.
2: Да ну, это не имеет никакого значения, господин Джекоб.
1: Сегодня будешь кушать лучшие блюда, Полли. Прошу.
5: Красивые тарелки. Гостиница с совой.
4: Яйца под майонезом, Марсел. Нет, предполагалась еще одна банка печеночного паштета, но Джимми сожрал по дороге.
3: А потому что в банке оказалась дырка.
0: В приличном обществе не говорят дырка.
6: Не наваливайся на яйца, Эд, в такой-то день.
1: Хорошо бы спеть что-нибудь благолепное.
3: Благолепное? Шикарно сказано.
1: Но я еще не хотел приступать к ужину. А вы навалились на жратву. Хотелось бы как-то поднять настроение. Ведь людей в такие дни ведь что-то же устраивают.
4: Да что, например?
1: Ну, я не знаю, я не требую от вас оперы. Но что-нибудь, кроме жратвы и похабщины, могли бы мне приготовить. В такие дни только и видишь, как ни в чем нельзя полагаться на друзей.
2: А лососина превосходная!
0: Конечно, давай!
5: звать. А вот у Мэкки ножа она не переводится. Вы будете кататься, как сыр в масле. Я всегда говорил, что Мэк это лучшая партия для девушки, у которой есть высшие идеалы. Но я об этом еще вчера говорил Люси.
2: Люси?
1: Я здесь, Мэтью.
2: Какая такая Люси, Мэг?
4: Девушка, не надо принимать это всерьез.
2: Вы хотели что-то сказать?
4: Нет. Если я что и хотел, то именно ничего не сказать. А то сболтнешь чего-нибудь лишнее.
1: Что у тебя в руках, Джекоб?
4: Нож, Кэптон.
1: А что у тебя на тарелке, Джекоб?
4: Форель, Кэптон.
1: Значит, режешь форель ножом? Это же непростительно, Джекоб. Полли, ты видела что-нибудь подобное? Режет форель ножом. Так поступают только хамы, Джекоб. Учись хорошим манерам. Значит, петь вы не желаете? Что вы готовы украсить этот день? Значит, день моей свадьбы будет такой же скучный, как и все остальные? И вообще, почему никто не стоит у дверей? Может, мне самому встать у дверей, чтобы могли спокойно жрать за мой счет?
0: Что значит «за твой счет»?
6: Ну, перестань, Уолтышек, ну кто сюда придет в такой-то день? Ну, хорошо, ну я выйду.
4: О, была потеха, если в такой-то день и всех гостей застукали.
6: Капитан! Сухяк!
0: Пантера Браун!
3: Глупости! Это его преподобие Кимбл. Добрый вечер, ваше преподобие!
2: Добрый вечер, ваше преподобие!
7: Наконец-то я вас нашел. Я нашел вас в скромной хижине, но зато вы сидите под собственной крышей.
1: Да, герцога Деванширского.
2: Добрый вечер, ваше преподобие. Я так счастлива, что в прекраснейший день моей...
1: А я бы хотел отметить прибытие его преподобия небольшой кантатой.
3: Что вы скажете о Билли Лоджине и Мэри Сайер?
7: Билли Лоджин и Мэри Сайер подойдет.
1: На.
7: Ну, давайте, затяните, ребята.
3: Начнем!

0: Намерен, нет, верность ей хранить намерен,
1: нет.
0: Дай Бог счастливо житья бытия, Билли Лоджин говорит,
1: она целиком мне вовсе не нужна.
2: Это все?
3: Убожество.
4: Убожество. Верное слово. Именно убожество.
3: Заткнись.
4: Я хотел сказать, что нету подъема.
3: Мэтью.
4: Нет огня.
3: Опять ты хотел сказать.
5: Господа, а что больше? Никто не собирается выступать?
6: О, нет.
5: Ну, тогда я сама попробую показать вам один пустячок. Я попробую изобразить девушку, которую мне случилось однажды видеть в небольшом кабачке. Знаете такие четырехпенсовые кабачки в Сохо?
3: Тоже к ним.
5: Девушка эта была судомойкой. И понимаете, все над ней смеялись. А она в ответ говорила гостям такие вещи. Вот вы сейчас услышите какие. Представьте себе, что это стойка. Чертовски грязная стойка, за которой проходит весь ее день. Это ведро, в котором она полощет. А это тряпка, которой она вытирает стаканы. Там, где вы сидите, сидели мужчины, которые над ней смеялись. Вы тоже можете смеяться, чтобы было совсем похоже. Ну, а не сможете смеяться, то не надо. А теперь пусть кто-нибудь из вас, ну, например, вы, скажет... Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
7: Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
5: А кто-нибудь другой, ну, например, вы, скажет, ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста.
4: Ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста.
5: Ну, а теперь я начинаю. Господа, я сегодня мою стаканы и вам на ночь стелю постели. И вы пенни мне даете, вы в расчете со мной. И мои лохмотья видя, и такой трактир дрянной. Как вам знать, кто я на самом деле? Как вам знать, кто я на самом деле?

0: из вас обезглавить?
1: И кого ж мне из вас обезглавить? Будет в этот полдень тишина вблизи причала. Да, вблизи причала будет тишина. И тогда вперед я выйду и отвечу.

0: ну правда? Видишь ты? Отчебучила!
1: Что значит мило? Идиот. Это же искусство. А ты лезешь со своим мило. Полли, у тебя это великолепно получилось. Ну разве все это шваль? Это...
2: Ну зачем? Зачем это?
1: О, простите, я не вас имел в виду, ваше преподобие. Разве эти люди что-нибудь понимают? Мечешь бисер перед свиньями. И вообще мне не нравится твоя склонность к лицедейству. Запомни это на будущее.
3: Что у вас в руках, ваше преподобие?
4: Два ножа, капитан.
3: А что у вас на тарелке, ваше преподобие?
5: Лососина, с вашего позволения.
3: Значит, режете лососину ножом, ваше
4: преподобие? Слыханное дело, жрать лососину с ножа. Да кто так поступает, просто
3: хам.
6: Сам шериф!
7: Браун! Пантера Браун!
3: Да! Да, никто иной, как Пантера Браун! Главный шериф Лондона! Столб английской полиции! Войдет час! В бедную хижину! Капитана Макита! Учитесь!
4: Это верная виселица!
1: Hello, Mac! Алло, Джеки.
8: Я на минуту, у меня мало времени. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом.
1: Ну, она очень удобно расположена, Джеки. Джеки Браун, а какой ты толстый стол, что такое? Я рад, что ты не забываешь своего Мэка и пришел на свадьбу к старому другу. Я тебя сейчас познакомлю со своей супругой, урожденной Полли Питч. Полли, это Джеки Браун, а? Ну как?
8: Рад приветствовать очаровательную супругу моего старого друга.
9: Вы мне льстите, сударь.
3: Ну, а это... Под столом это мои друзья. Ну, вылезайте, мальчик, вылезайте. Джекоб.
8: Джекоб, крючок, мерзавец.
1: Какой мордатый, да? Сердце радуется. Ну, здесь у нас Уолтер, Эд, Мэтью, Джимми. Садись, старая,

0: Посудина, и бери курс на виски. Вы видите перед собой человеком, которого неисповедимая воля короля возвысила над остальными людьми.
1: А, Мэг.
0: И который, тем не менее, оставался моим другом среди всех бурь и треволнений. Ты понимаешь, Джекочка, о ком я говорю. Ну. И вы это тоже понимаете, господа.
2: Конечно.
0: За тебя, родной.
3: Благодарю. Джеки Браун, а?
1: Мэг.
3: Джеки, рад тебя видеть, а, Джеки.
0: Вспомни, как мы с тобой служили в Индии. А? Ты солдат. Я солдат. Давай с тобой споем нашу солдатскую песню.

0: катя ураган жизни, разметал друзей юности в разные стороны. И хотя наши профессиональные интересы различны, я бы даже сказал, диаметрально противоположны, наша дружба, Джеки, выдержала все испытания. Не было случая, чтобы я, простой грабитель, вернулся с добычей и не отдал части ее. Кстати, Джекочка, солидный, вполне достаточно, вполне, не зарывайся. Другу своей юности Джеки Брауну. Не было случая, чтобы он, всемогущий шериф Лондона, назначил облаву и не известил об этом предварительно друга своей юности, то есть меня. Спасибо, родные. В конце концов, у нас все основано на взаимности. На взаимности. Я рад, Джеки, что ты не забываешь и пришел на свадьбу к старому другу. Что ты зыркаешь все время? Это ковер. Это ковер, да. Кстати, настоящий ширазский.
1: А, я вижу, фирма «Ковры Востока».
0: Да, мы обычно берем оттуда. Джеки, я надеюсь, что, несмотря на твое положение, моя просьба тебе не покажется.
1: Ты знаешь, я тебе никогда ни в чем не отказывал, но у меня действительно мало времени и много дел. Если во время коронации что-нибудь случится...
0: Джеки! Полли, иди ко мне. Джеки, мой тесть отвратительный, старый мерина, Мэг. Нет, Полли, если он начнет на меня капать в Скотланд-Ярде, есть на меня материал?
1: В Скотланд-Ярде нет на тебя материала. Я же все устроил.
0: Естественно. Ну, может быть, вы встанете?
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Нет, садись. Спокойной ночи, Джеки.
1: Спокойной ночи.
0: Ну, Мэг. А этот коврик от нас... На добрую память.
1: Мэг, ну ты...
0: Джеки, я тебя провожу.

0: признаюсь, у меня возникли кое-какие опасения, когда сказали, что придет Пантера Браун.
1: Да, у Мэка всегда найдется козырь, о котором наш брат даже не подозревает. Но, господа, уже половина десятого.
2: Ну, а теперь гости потихонечку удаляются.
3: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго. Благодарен.
0: Спасибо. Путемницы,
3: путемницы.
0: Спасибо. Спасибо,
1: спасибо. Спасибо. Ну, а теперь, Полли, пришла пора отдать должное чувствам. Нельзя замыкаться в своей профессии. Ты видишь, какая луна над Сохо, Полли?
4: Вижу, милый. Ты слышишь, как бьется мое сердце, любимый?
1: Слышу, любимая.
4: Мы с тобой никогда не расстанемся. Правда, милый?
1: Что бы ни было, Полли, мы всегда будем вместе.

0: мы просто мужчина
1: и женщина,
0: а все остальное не в счет.

0: что толку в ней с этих пор?
1: В любви бывает лишь да и нет.
0: А все остальное вздор. В любви

0: для Пичема, знающего, как жестока жизнь, потеря дочери означает полное разорение. Итак, снова заведение Пичема, вся семейка в сборе, здесь и дочь, и отец, и разгневанная мамаша.
1: Вышла замуж! Ты увешиваешь ее спереди и сзади платьями, зонтиками, шляпками, перчатками! И когда эта девочка стоит уже не меньше, чем добрая яхта, она сама летит на помойку, как гнилой огурец!
2: Ты в самом деле вышла замуж?
3: Да! Песенка, с помощью которой Полли дает понять своим родителям, что она действительно вышла замуж. Когда я невинной девчонкой была, я была ею так же, как вы. Я думала, если появится он, не должна я терять головы. И пусть богат он, и пусть любезен,

не скажешь слова. И с кем ты явился, мой первый жених? Красив был, я знаю, сама.

скажешь слово. Но как-то в прекрасный безоблачный день тот пришел, кто меня не спросил. Он повесил свой плащ.

0: Вот в кого она превратилась, очень хорошо, очень приятно.
1: Если ты уж настолько безнравственна, что хочешь выйти замуж, почему тебе нужен непременно конокрад или разбойник с большой дороги? Ты еще поплатишься у меня за это. Нет, ну, конечно, я должна была это предвидеть. Она же с пеленок воображала себя чуть ли не королевой Англии.
0: Значит, она действительно вышла замуж?
1: Да, вчера вечером в 5 часов.
0: За известного преступника. Если хорошенько подумать, это доказывает его огромную смелость. Ведь стоит отдать дочь, последнюю опору моей старости, как рухнет мой дом, как последний собака от меня убежит. Выдавая свои тайны, навлекаю на себя голодную смерть. Если нам троим на зиму хватит одного единственного полена, так, может быть, протянем до весны, может быть.
1: Ох, Анафан, это нам награда за все. Нет, я больше просто не выдержу, ты понимаешь, у меня ноги мои подкашиваются, голова кружится. Ах, Анафан!
0: Видишь, до чего ты довела мать? Видишь?
1: Анафан, рюмку коньяку!
0: Живее, боже, боже, как страдает бедная женщина! Вот единственное утешение, которое осталось твоей бедной матери.
2: Можешь смело дать ей 2 рюмки. Это сразу поставит ее на ноги.
1: Ну вот, она опять изображает заботливую дочь. Я не верю в ее искренность, Анафан!
2: Ты что думаешь, что он писаный красавец? Так убедись, что нет. Но у него есть средства. Он способен создать мне сносную жизнь. Он прекрасный взломщик. Кроме того, он опытный, дальновидный грабитель. Еще 2-3 удачных дела, и мы сможем поселиться в небольшом загородном доме, не хуже господина Шекспира, которого так ценит отец.
0: Так, значит, ты вышла замуж. Очень хорошо, очень приятно. Что делают, когда выходят замуж? Разве ты додумаешься? Так вот, когда выходят замуж, разводятся. Неужели трудно до этого додуматься?
2: Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Развод?
0: Развод.
2: Я же его люблю. Зачем же мне думать о разводе?
1: Полли, скажи мне, пожалуйста, тебе не совестно?
2: Ой, мама! Если ты когда-нибудь любила...
1: Любила?
0: Любила.
1: Ты совершенно свихнулась от этих проклятых книг. Все так делают,
0: все
1: Полли.
0: Так делают,
2: ну что ж, значит, я исключение.
1: Я тебе сейчас как всыплю.
0: Сейчас как мама
1: исключение.
2: Я знаю, все матери так поступают. Да разве это поможет?
0: Полли,
1: не подрубай сук, на котором сидишь.
2: Я не позволю отнять у меня мою любовь.
1: Еще одно слово, и ты получишь пощечину.
2: Выше любви ничего нет на свете.
1: Да у этого парня полно жен, полно. И когда его повесят, объявится добрая дюжина вдов. И у каждой, между прочим, может быть еще младенец на руках.
0: Повесят!
1: Анафан!
0: Повесят? Как ты додумалась до слова «повесят»? Хорошая мысль. Выйди отсюда, Полли. Верный 40 фунтов.
1: Понимаю. Донести шерифу.
0: Разумеется. Его бесплатно повесят. Узнать, где он скрывается.
1: Это, милый мой, я могу сказать тебе наверняка. Где же ему быть, как не у своих девиц?
0: Они же его не выдадут.
1: Положись на меня. Деньги правят миром. Я сейчас схожу в Тарнбридж и поговорю с девчонками. Если в ближайшие 2 часа этот господин встретится хотя бы с одной из них, считай, что он в наших руках.
2: Мамочка, я все слышала. Не трудись. Мэг скорее сам отправится в тюрьму Олд-Бейли, чем встретится с такой дамой. Но если бы он и пришел в Олд-Бейли, шериф угостил бы его коктейлем, и они за сигарами потолковали бы с ним о делах. Не только у Мэка рыльца в пушку. Если тебе угодно знать, папочка, твой шериф веселился на моей свадьбе.
0: Как его фамилия?
2: Его фамилия Браун, но для тебя он, наверное, Пантера Браун. Все, у кого есть основания его бояться, называют его Пантера Браун. Зато мой муж, папочка, называет его просто Джеки, а не друзья юности. Когда они сидят за коктейлем, они треплют друг друга по щекам и говорят: если ты хлопнешь еще одну, я тоже хлопну еще одну. И когда один выходит, у другого сразу увлажняются глаза, и он говорит: «Куда ты? Туда и я с тобой! В Скотланд-Ярде! Нам эко нет материала!»
0: Так-так, они друзья юности. Шериф и главный преступник. Кажется, это единственный случай дружбы в нашем городе.
3: Вот они, пришли твои оборванцы.
4: Я имею претензии. Это вонючий свинарник. Это не кутяпка, а тяпляк. Я не намерен выбрасывать деньги на такое барахло.
5: Какое ж ты барахло, барахло, барахло.
0: Твоя культяпка не хуже любой другой, только ты не держишь ее в чистоте.
4: Вот как! А почему я зарабатываю меньше любого другого, а? Шалишь, со мной этот номер не пройдет. Чем носить такое барахло, лучше по-настоящему отрубить себе ногу.
0: Чего вы? Все от меня хотите? Я же не могу вам дать по 5 культяпок сразу. Я же не виноват, что у людей теперь не сердца, а булыжники. В какие-нибудь 3 минуты я делаю из человека такую жалкую развалину, что, увидев ее, собака и та заплачет. Я же не виноват, что люди не плачут. Селия, дай ему другую культяпку.
6: Ну, бери.
7: Сейчас это хорошо.
4: И с этой еще куда ни шло.
0: Потрясать и действовать на нервы. Это не одно и то же, друзья мои. Мне нужны мастера своего дела. Только мастера и потрясают нынче сердца. Эй, ты!
8: Маленький такой бутерфик.
0: Ты опять объедаешься. Придется наказать тебя для примера.
8: У меня нездоровая полнота. Я вообще ничего не ем. Мне пища вообще противопоказана. Я не виноват.
0: Я тоже. Ты уволен. Если бы вы работали, как полагается, публика вам бы аплодировала. Своей головой никак не проживет.

0: це вас.
1: Пошли вон. Итак, в ночь со среды на четверг господин Мекхит, женатый, можно не сомневаться, неоднократно под предлогом бракосочетания увел из родительского дома мою дочь Полли Питчем. Не пройдет и недели, как по этой причине его отправят на виселицу, которую он заслуживает. Господин Мекхит, раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость с набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Пребывали вы обычно в гостинице «Каракатица». Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, Иоаннафан, я боюсь, что это тебе не удастся. Ведь дело идет о Мекинаже, которого называют величайшим преступником Лондона. Он берет, что захочет!
1: Кто такой Мекинаж? Полли?
3: Да, папа.
1: Одевайся. Мы отправимся к шерифу. А ты отправишься в Танбридж.
2: К его девицам!
1: Такова подлость мира. Либо ты останешься без ног от беготни и хлопот, либо твои ноги попросту украдут. Одно из двух. Итак, первый трехгрошовый финал о ненадежности житейских обстоятельств.

0: той же самой конюшне, где была отпразднована свадьба Мэки и Полли. Но сейчас она преобразилась. Полли навела уют, и, развалившись на подаренной ему друзьями кровати, Мэки с удивлением встречает встревоженную Полли.
1: Что случилось? Что с тобой, Полли?
2: Я была у Брауна. И отец мой тоже там был. Они хотят тебя схватить. Отец грозил всякими ужасами. Браун старался тебя выгородить, но в конце концов он сдался. И теперь он тоже считает, что тебе нужно немедленно скрыться. На некоторое время, Мэг, надо собирать вещи.
1: Но глупости, Полли. В Скотланд-Ярде нет на меня материалов.
2: Вчера, может быть, и не было. А сегодня хоть отбавляй. Я принесла обвинительное заключение. Не знаю, сумею ли я все вспомнить. Это такой длинный список. Просто конца ему нет. Устранение двух купцов. Свыше 30 взломов. Поджоги, подлоги. Клятва преступлений. И все за последние 1.5 года. Ты... ужасный человек.
1: А что говорит Браун?
2: Браун догнал меня в вестибюле и сказал, что теперь ничего не может для тебя сделать.
1: Ну что же, если мне надо сматываться, придется вести дело тебе, Олли.
2: Не говори мне сейчас о делах. Я не могу о них слышать. Лучше еще раз обними свою бедную Полли и скажи, что ты ее никогда...
1: Полли, Полли, возьми себя в руки, возьми себя в руки. Вот здесь бухгалтерские книги. Это список личного состава. Слушай меня внимательно, Полли. Значит так, внимательно, Полли, не рыдай. Значит, Джекоб на службе 1.5 года.
3: Раз, два, три, четыре.
1: 5 золотых часов. Немного, но работа чистая. Ждечка, нет, не садись ко мне на колени. У меня сейчас не то настроение. Так, дальше у нас идет Уолтер. Да, ну на эту собаку положиться нельзя. Заначивает вещи. Дашь ему отсрочку. Пусть погуляет перед виселицей, а потом уволишь. Просто заявишь Брауну.
2: Просто заявлю Брауну.
1: Да, не рыдай, деточка. Так, дальше у нас идет кто? Джимми. А, беспардонный человек. Я, вроде и работник неплохой. И приносит доход, но бесстыж. Выдашь ему аванс.
2: Выдам ему аванс.
1: Роберт, никаких задатков таланта. Ну, ник на виселицу не попадет, но и наследство не оставит.
2: Наследство не оставит.
1: Да, так, Мэтью, да. Ну, хорошо. Ну, а в остальном, девочка, действует так же, как и прежде. Вставай в 7 часов утра, умывайся, принимай ванну, ну и так далее.
2: Да, ты прав. Нужно взять себя в руки и заняться делами. Твое. Это ведь теперь и мое? Правда, Мэг?
1: Безусловно, Полли, безусловно.
2: Слушай, а как быть с твоими комнатами, а? Может быть, отказаться от них? Просто жаль платить.
1: Но они мне понадобятся.
2: Ну, зачем же нам выбрасывать деньги на ветер?
1: Полли. Ты, кажется, думаешь, что я вообще не вернусь.
2: Ну что ты? Просто я думаю, что потом можно снять снова. Мэг, я смотрю на твой рот и уже не слышу, что ты говоришь. Ты будешь мне верен, Мэг?
1: Ну, конечно. Конечно, я буду тебе верен. Как аукнется, так и откликнется. Ты думаешь, я тебя не люблю? Просто я вижу дальше твоего.
2: Я так тебе благодарна, Мэг. Ты печешься обо мне, а за тобой гонятся эти кровавые изверги.
1: Полли, выручку будешь по-прежнему передавать банкирскому дому Джек Пул в Манчестере. Между нами говоря, собираюсь целиком и полностью переключиться на банкирскую деятельность. Быть банкиром безопаснее и прибыльнее. Самое большое, через неделю мы возьмем капитал из этого предприятия. Сходишь к Брауну и передашь список ребят полиции. Самое большое, через 4 недели все эти подонки исчезнут в казематах Олд Белли.
2: Мэг, как ты можешь глядеть им в глаза, если ты поставил на них крест? если они уже почти на виселице. Как ты можешь пожимать им руки?
1: Кому? Джекобу, Уолтеру, Мэтью? Этим головорезом? О, я рад вас видеть, господа.
4: Здравствуйте, господа.
5: Я раздобыл план празднования коронации. Должен сказать, что нам предстоит напряженная работа. Через полчаса приезд архиепископа Кантерберийского.
1: Когда?
5: В 5:30. Нужно двигаться немедленно.
1: Да. Вам пора двигаться, господа.
6: Что значит вам?
1: Что касается меня, я вынужден предпринять небольшую поездку.
6: Боже правый, неужели вас хотят посадить?
5: Надо же, перед самой коронацией. Коронация без вас все равно, что каша без ложки.
1: Заткнись. В связи с этим я временно передаю руководство предприятием моей жене Полли Питчем.
2: Ребята, я думаю, наш капитан может спокойно отправиться в путь. Мы сумеем и без него провернуть дело. Мы покажем класс. Правда, мальчики?
5: Не смею спорить, сударыня. Только не знаю, сумеет ли женщина в такой момент.
1: Полли.
5: Я не хотел вас обидеть, сударыня.
1: Ну, что ты на это скажешь?
2: Ух ты, дрянь! Вот как ты начинаешь? Попробовал бы ты меня обидеть. Эти господа спустили бы с тебя штаны и всыпали бы тебе как следует. Не правда ли, господа?
7: Да, к тому дело идет, можно и поверить.
8: Браво, капитанша, за словом в карман не полезет. Да здравствует Полли!
7: Полли, да здравствуй!
1: Конечно, паршиво, что меня не будет на коронации.
6: Да. Сударыня, пока ваш супруг в отъезде, мы полностью в вашем распоряжении. Расчет по четвергам, сударыня.
2: По четвергам, мальчики.
1: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго.
5: До свидания.
1: Да, всего доброго. Дверь поплотнее закрывайте, пожалуйста, друзья мои. Ну, прощай, солнышко, прощай. И, пожалуйста, не забывай ежедневно наводить красоту так, словно бы я здесь. Это очень важно, Полли.
2: А ты, Мэг, обещай мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам и уедешь отсюда немедленно. Поверь, что твоя маленькая Полли говорит это не из ревности. Это очень важно, Мэг.
1: Я люблю тебя одну. Как только достаточно стемнеет, я выведу своего вороного из какой-нибудь конюшни, и когда над твоим окошком взойдет луна, я уже буду далеко, за Хайгинским болотом.
2: Ты разрываешь мне сердце. Останься со мной. И мы будем счастливы.
1: Я сам себе разрываю сердце, Полли. Мне пора уходить. И кто знает, когда мы увидимся.
2: Мы так мало были вместе, Мэг.
1: А разве мы больше не будем вместе?
2: Я вчера видела нехороший сон. Будто я сижу у окна и слышу смех в переулке. Смотрю в окно и вижу нашу луну. И луна такая маленькая, тоненькая, как стершаяся пенни. Не забывай меня, Мэг, в чужих городах.
1: Ну, конечно, конечно, я тебя не забуду. Поцелуй меня, Полли.
2: Прощай, Мэг.
1: Прощай.

0: Он не вернется. Въезд королевы в Лондон возвещен. День коронации. Что нам готовит он?
1: Предстоит день коронации новой королевы Англии. Госпожа Пичем встречается с Дженни Малиной, хозяйкой сомнительного заведения. Она подкупает ее, она вовлекает ее в заговор против Мекинажа.
2: Значит, Дженни, как только вы увидите Макхита, вы подойдете к первому попавшемуся констеблю и скажете ему два слова. За это вы получите 10 шиллингов.
3: Да где ж мы увидим Мэка, если его ищут констебли? Не станет же он с нами развлекаться, когда за ним охотятся.
2: Я знаю, что я говорю, Дженни. Пусть его ищет весь Лондон, все равно. Макхит не тот человек, чтобы отказаться от своих привычек.
1: Заведение Дженни Малины в Тарнбридже. Самой хозяйки пока нет, а ее девицы заняты привычными делами. Они играют в карты, гладят белье, красятся. В общем, буржуазная идиллия. В углу один из парней Мэки, Джекоб. Он читает газету. На него никто не обращает внимания.
4: Сегодня он не придет.
5: Вот как?
4: Ну, я думаю, он вообще больше не придет.
5: Жаль.
4: Вот как? Насколько я его знаю, теперь он за чертой города.
6: Добрый вечер.
5: Мэк.
6: Кофе, как всегда.

0: ты не в Хайгейте.
1: Сегодня четверг, мой день. Не стану же я из-за всякой ерунды отказываться от своих привычек. Дженни, посмотри, это обвинительное заключение. И вообще, дождь на дворе.

0: именем короля капитану Макхиту предъявляется обвинительное заключение в троекратном...
1: Меня там тоже упоминают?
2: Ну как же, весь персонал.
0: Джекоб, на, гляди, это обвинительное заключение.
1: Интересно.
0: Ну-ка, Мэг, дай-ка мне твою руку.
3: Правильно, Дженни. Погадай ему по руке, ты здорово гадаешь.
2: Богатое наследство?
0: Нет, Мэг, наследства не видно.
2: Дальняя дорога?
0: Нет, Мэг, не дальняя дорога.
4: Что с тобой, Дженни? Почему ты так глядишь? Прямо мороз по коже! Что ты там увидела, Дженни?
2: Ну, только, пожалуйста, одно хорошее.
0: Ах, где уж. Сплошной мрак. И очень мало любви, Мэг. Потом еще большое К. Это значит, Мэг, коварство женщины.
2: Стоп! Относительно брака и коварства хотелось бы знать подробности. Имя коварной женщины.
0: Я только вижу, Мэг, что оно начинается на Д.
2: Ошибаешься. Оно начинается на П.
0: Мэг, когда зазвонят вестминстерские колокола, тебе придется туго.
2: Скажи больше. Ну, ты закончил читать?
1: Нет, я как раз дошел до растления.
4: Дженни, ты куда?

0: до того, как моя звезда взошла над этим городом.
1: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
0: Да, я жил в кошмарных условиях. И хотя я сегодня Маккинош, хотя счастье мне улыбается, я всегда буду помнить спутниц моих горьких дней. И в первую очередь Дженни, которую я любил больше всех других девочек.
2: Ну так, все в порядке. Пошли.
0: Госпожа Питчем, и вы здесь. Добрый день, сударыня.
3: Ах, милейший господин Макхит, мой муж утверждает, что и герои мировой истории спотыкались на этом пороге.
0: Кстати, как здоровье мужа?
3: Благодарю вас. Теперь ему лучше. Вам придется расстаться с вашими очаровательными дамами. Милые дамы, если вы захотите навестить господина Макхита, вы всегда сможете застать его дома. Отныне резиденция господина Макхита находится в тюрьме. Олд Бейли. Я так и знала, что он со своими девицами. Счет я оплачу. Будьте здоровы, сударыни.
4: Эй, Джекоб, что здесь было?
5: А где Мэг?
4: И констебли тут были.
5: Боже мой, а я все читаю, читаю, читаю. Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Тюрьма, Волт Бейли. Констебли еще не привели сюда Макхита. Браун стоит перед железной клеткой. Он взволнован, он ждет своего друга.
7: Только бы мои люди его не застукали. Господи, пусть бы он уже миновал Хайгейтское болото и вспоминал своего старого друга Джеки. Но как все великие люди, он такой легкомысленный. Если сейчас его приведут, и он посмотрит на меня своими преданными глазами, честное слово, я не выдержу этого взгляда. Ой, слава богу, хоть луна светит, по крайней мере, не собьется с пути, когда поедет через Хайгейтское болото. Что такое? Боже мой, его ведут.
5: А-а-а, это не тюрьма, это дворец, канделябры. Вот с Божьей помощью добрались до нашей старой виллы.
7: Hello, Мэг. Мэг? Это не я. Я сделал все, что... Ну, не смотри на меня так. Лучше скажи что-нибудь. Твое молчание наводит меня ужас. Мэг. От Гибралтара до Пешевара. Мэг, ну скажи хоть слово на прощание. Даже словечком не удостоил.
0: Жалкий Браун. Воплощенная нечистая совесть. Этот слизняк хочет быть шефом полиции. Жаль, что я на него не прикрикнул. Сначала было хотел, но потом вовремя сообразил, что укоризненный, пристальный взгляд действует сильнее всякой ругани. Между прочим, Смит... Этот фокус я вычитал где? А? В Библии, правильно. Ну что, потяжелее наручничков у вас не нашлось?
2: У нас на любой вкус, господин Макхит. От одной гинеи до 10.
0: Взяточники. А если никаких?
2: 50 гиней.
0: Ага. А, ну ладно, я вам выпишу чек, Смит. Хуже всего, что теперь всплывет вся эта история с Люси. Если Браун узнает, что за его дружеской спиной я развлекался с его дочкой, он превратится в пантеру.
2: Что посеешь, то пожнешь.
0: Наверное, эта девчушечка уже где-нибудь здесь. Приятное будет время перед казнью, ничего не скажешь. Что ты вертишься? Хочешь чек? Ну, возьми его, на. Ах, господа, куда теперь мне деться? Могу ли я такой быть жизни рад? Я истину одну усвоил с детства. Лишь тот живет приятно, кто богат. Баллада о приятной жизни.
8: Твердят, что на земле всего прекрасней. А быть мудрым, быть философом, аскетом, забывший про желудок свой при этом. Так и я скажу, оставьте эти басни. Кто хочет жизнью тешиться простой, пусть тешится, увольте лишь меня. Нигде, нигде на свете, даже дня, нельзя прожить на пище на такой. Свободы не прикроешь, голый, извините за...

Оставшись всем идеалистом, сказал себе, не следуй их примеру. Ты мудрый, чист, но как несчастен ты. Ты смелый, гол, но свет тебе не мил. Ты мудрым, честным, смелым, голым был. Теперь с тебя довольно чистоты. Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь

0: будешь рад. Лишь тот живет приятно, кто богат.
1: Ах ты, негодяй! Как ты можешь смотреть мне в глаза после того, что было между нами?
2: Люси, у тебя нет сердца. У тебя нет сердца, видя своего мужа в таком положении.
1: Мужа? Ах ты, изверг! Ты думаешь, до меня не дошла история с Полли Питчем?
3: Чего?
2: Люси!
1: Так бы и выцарапала тебе глаза.
2: Ну неужели ты такая дура, чтобы поверить в историю с Полли Питчем?
1: Ну разве ты не женился на ней, чудовище?
2: Женился? Бо, да я бываю у них в доме, ну, ну что ты, ну я болтаю с ней, ну так, ну иногда так, ну разочек, другой так, ну чмокну я теперь этой дури, вздумалась раззвонить, что на ней женился. Люси, я готов на все, чтобы только тебя успокоить. И если ты думаешь, что брак со мной тебя успокоит, то пожалуйста. Что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
1: Ах, Мэг, единственное, чего я хочу, это стать порядочной женщиной.
2: Боже мой, если ты думаешь, что ты ее станешь, выйдя за меня замуж, то, пожалуйста, что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
1: Мэг, где мой муж?
2: Боже мой.
1: Ах, Мэг, вот ты где! Не прячь глаза. Тебе нечего меня стыдиться. Я же твоя жена.
4: Подлец!
1: Мэкки в тюрьме. Ну почему ты не ускакал за Хайгейтское болото? Ты обещал мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам. Я знала, как они с тобой поступят, но я тебе ничего не сказала, потому что я тебе верила. Ни слова, Мэг, ни взгляда. О, Мэг, подумай только, как страдает твоя Полли, видя тебя здесь.
4: Ах ты дрянь!
1: Что это значит, Мэг? И вообще, кто это? Скажи, пожалуйста, кто перед ней стоит. Скажи, пожалуйста, что я твоя жена.
4: Полли. О, прохвост, Люси, то подлец! Значит, у тебя две жены, чудовище!
2: Люси,
1: скажи, Мэг, разве я не твоя жена?
2: Полли.
1: Разве я не сделала для тебя всего, что могла? Я вступила в брак невинный. Ты это знаешь. Ты поручил мне шайку, и я в точности выполняла наш договор. И я не позабыла передать Джекову, чтобы он...
2: Если бы вы обе придержали язык, то сразу бы все выяснилось.
4: Нет, мой язык не придержишь. Я не могу этого вынести. Живой человек не может этого вынести.
1: Да, моя милочка, конечно. На стороне жены...
4: Жены?
1: Жены. Есть известные преимущества. Может быть, к сожалению, чисто внешние. Впрочем, не мудрено и голову потерять при его заботах.
4: Хороши заботы. Ну и дрянь же ты откопал. Нашел кого покорять.
2: Ой.
4: Вот так красота. Красавица из сок.
2: Ой, они меня доведут. Дуэт «Ревнивец».
5: Выходи, красавица из Сохо.

красивых сухо удалось нравом и обличьем. Согласитесь, что не так уж плохо.

0: Ну, Люси, Люси, успокойся, не рычи, успокойся. Полли, просто-напросто выкидываешь штуки. И хочется нас разлучить, видите?
1: Да.
0: Полли, меня повесят. Она станет выдавать себя за мою вдову. Ей-богу, сейчас не время для таких штучек. Не время.
1: И у тебя хватит совести от меня отказаться.
0: А у тебя хватит совести утверждать, что я женат? Полли, зачем усугубляешь страдания? Зачем усугубляешь?
2: В самом деле, мисс Питчем, вы же только себя срамите. Да и как вам не стыдно волновать человека в таком...

0: кто-нибудь выразится яснее?
1: Да заткнись ты,
2: Галя! Поля, Поля,
1: они же получат по морде! Уважаемые,
0: да тебя же выгоняют, зануда! Нет, с ней надо попроще, она не понимает деликат.
1: Твоей-то деликат.
2: Девочки!
1: Боже мой, да я же только унижаюсь. Ведь это же ниже моего достоинства.
0: Посмотри на мой живот, гадина! Такое бывает? С бухты-барахты? Ослепла, что ли?
2: Полли, боюсь, что такое с бухты-барахты не бывает.
3: Ты довоз.
0: Да.
3: Вот на что бьешь.
0: Да.
3: Этим думаешь разжалобить. Не надо было связываться с ним, деликатная леди. Ну, Мэг, это уже слишком. До этого нельзя было доводить. Я просто не знаю, что мне теперь делать.
4: Где моя дочь?
3: А, вот ты где! До чего я дожила? До чего я дожила? Твоя почтенная мать должна вытаскивать тебя из тюрьмы! Марш домой! К тому же у него сразу две жены. Нерон этакий!
0: Оставь меня, мама, ну ты же не знаешь.
4: Марш домой!
0: Вот видите, вашей маме приходится учить вас уму-разуму.
4: Марш домой!
0: Оставь меня, мама! Мне нужно сказать ему еще два слова. Это очень важно, мама.
4: Это тоже не менее важно. Марш домой!
0: Ах, Мэг!
4: Марш! Мама!
1: Давай, марш!
4: Мама!
1: Марш домой!
2: Люси, ты вела себя великолепно. Ну, конечно, я не мог обращаться с ней так, как она этого заслуживает. И, конечно, мне было жаль ее. Но ты сначала подумала, что в ее словах есть доля истины, а?
0: Да, милый.
2: Ну, Нуры.
0: Сначала я так и подумала.
2: Деточка, если бы это было так, ну разве ее мамаша запрятала бы меня сюда? Ты же слышала, как она меня третировала. Раз так обращаются с зятем, ну так обращаются с каким-то, я не знаю, растлителем, ну соблазнен, ну не с зятем же, в конце концов.
0: Ах, Мэг, я счастлива, если ты говоришь это от чистого сердца. Я так тебя люблю, Мэг, что лучше мне видеть тебя на виселице, нежели в объятиях другой женщины. Разве это не удивительно?
2: Люси, хочу быть обязанным тебе жизнью.
0: Чудесные слова. Повтори их еще раз.
2: Хочу быть обязанным тебе жизнью.
0: Ты хочешь, чтобы я бежала с тобой?
2: Боже, нет, Люси, вдвоем нам будет трудно скрыться. Но как только поиски прекратятся, я тебя выпишу. Срочной почтой.
0: Как я могу помочь тебе?
2: Подай мне трость. Ну, скорее, скорее.
0: Возьми.
2: Спасибо, Мэг. Деточка. Плод нашей любви, который ты носишь под сердцем, свяжет нас навеки.
5: Что здесь происходит? Отдайте трость! Отдайте трость!

0: Алло, Мэг. Мэг, это я, твой бедный Джеки Браун. Мэг, ну скажи что-нибудь, я не в силах выдержать твоего мол... Что такое? Убежал!
1: Ну и слава богу.
2: Моя фамилия Питчем. Я пришел за 40 фунтами, обещанными за поимку бандита Мекхита. Hello, господин Мекхи. Вот как? Пришел навестить преступника, и кого же я вижу? Пантера Браун сидит, а его друг Мекхит не сидит.
0: Вот это не моя вина.
2: Конечно, не ваша. Не станете вы сами себя ставить в такое положение. Конечно, вы тут ни при чем, Браун.
0: Господин Питчем, я просто вне себя.
2: Могу себе представить. Наверное, у вас на душе кошки скребут.
0: Ужасная вещь — чувство собственного бессилия. Ребята делают, что хотят. Это ужасно, ужасно.
2: Я бы на вашем месте лег в постель, закрыл глаза и вообразил, что ничего не случилось. Главное — выкинуть все неприятности из головы. И те, что были, и те, что еще будут.

0: Браун.
1: Что вы имеете в виду?
0: У вас прекрасная выдержка. Я бы на вашем месте упал в обморок, лег в постель и пил горячий чай. А главное, позаботился, чтобы кто-нибудь положил мне руку на лоб.
1: Ну, я не виноват, если парень убежал. Бывают случаи, в которых и полиция бессильна.
0: Вы что, считаете, что мы здесь, в тюрьме, уже не увидим господина Макхита?
1: Как сказать?
0: Не понял.
1: Как сказать?
0: Понятно. Да, вы подвергаете себя величайшим неприятностям, Браун. Блистательной коронацией дело не пахнет.
1: Что вы имеете в виду?
0: Позвольте вам напомнить один исторический факт. В 1400 году, до Рождества Христова, он наделал много шума, однако ныне он неизвестен в широких кругах.
1: Интересно.
0: Когда умер египетский фараон Рамзес II...
1: Второй?
0: Рамзес. Как говорят книги по истории, коронационное шествие престолонаследницы Семирамиды...
1: Семи?
0: Рамиды... превратилась из-за чрезмерного энтузиазма низших слоев населения, я подчеркиваю, низших слоев населения, в сплошную цепь катастроф. Историки в ужасе от расправы, которой подвергла Семирамида своего полицмейстера. Подробностей я не помню, но речь шла о каких-то змеях.
1: Не понял.
0: Которых она велела кормить его мясом.
1: Вот теперь понятно.
0: Да не оставит вас Господь Бог, Браун.
1: Единственный выход из моего положения – это показать когти.
2: Чем люди живы, а люди

0: учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не грешить. Отмойте кровь и грязь хотя б немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, шериф и президент и генерал, сегодня врете больше, чем вчера, и больше врет, кто больше всех украл. Добейте, что людская боль сначала ломоть от каравая получала.
1: Чем люди живы?
0: А люди живы тем, что

Заведение Пищево. Здесь идет горячая работа. Нищие малюют плакаты, потому что в эту ночь Пищев готовится к решительному вступлению. Он намерен испортить официальное празднество по случаю коронации королевы. Он намерен устроить демонстрацию голода, нищеты со своей нищей братьей.

0: не просит милостыню.
1: Что ты пишешь, а? Что это такое? Свой глаз я отдал королю. Что это за буква К? Ты хочешь быть слепой и не можешь как следует изобразить букву К? Здесь нужен детский почерк, это же понесет, старик. Господа, в данный момент в 11 наших филиалах Адрюлелейн де Танменжа 1432 человека трудятся над такими же плакатами. Все хотят участвовать в коронации. Все.
2: Миссис Питчер!
1: Да.
3: Сюда приперлась целая дюжина курочек из Станбриджа.
1: Да?
3: Они утверждают, что с вас причитается.
1: Курочки из Станбриджа.
4: Сударыня, мы пришли.
1: Ба! Ну и вид у вас. Словно вы свалились с насеста. Вы, наверное, хотите получить деньги за вашего милейшего господина Мохито. Да. Так знаете, что вы ни шиша не получите, понимаете? Ни шиша.
4: Это как понимать?
1: Врываются тут всякие. Среди ночи? Вы бы лучше отоспались после вашей работы. Ну, кто же приходит в порядочный дом под утро? Ну, действительно, вид у вас, ну, просто с души воротит.
4: Итак, сударыня, вы отказываетесь уплатить нам гонорар, причитающийся за выдачу господина Мохито.
1: Совершенно верно. Вы ни шиша не получите за ваше предательство.
4: Это почему?
1: Потому что вашего милейшего господина Мохито поминай, как звали, вот почему. А теперь марш из моего дома, сударыни.
4: Это уж слишком. С нами так не разговаривают. С кем угодно, только не с нами.
1: Филч!
3: Да, мадам?
1: Дамы просят проводить их к выходу.
3: Хорошо, пошли, девочки, пошли.
4: Я попросила бы
3: Филч
4: попридержать язык.
1: Филч!
3: А что я?
4: А то как бы...
5: В чем дело? Надеюсь, ты не дала им денег?
1: Нет.
5: Ну как, сударыня, сидит господин Мохито или не сидит?
4: Оставьте вы меня в покое со своим господином Мохито. Вы-то ему в подметки не годитесь. Сегодня ночью я не смогла принять одного гостя, потому что я проплакала в подушку при мысли, что продала вам этого джентльмена. Вот как, сударыня. А что вы думаете, было сегодня под утро, час назад? Только я уснула в слезах, вдруг свист под окном. Смотрю, стоит себе тот самый джентльмен, из-за которого я плакала, и просит меня, чтобы я бросила ему ключ. В моих объятиях он просил, чтоб я забыла о том зле, которое причинила ему. Сударыни, это последний джентльмен в Лондоне. Да, и если с нами сейчас нет нашей коллеги Сьюки Тодри, то только потому, что от меня он пошел к ней, чтобы и ее утешить.
5: Сьюки Тодри.
1: Филч.
5: Да. К ближайшему полицейскому посту. Господин Мохито находится у мисс Сьюки Тодри.
3: Слушаюсь.
1: Быстро!
4: Теперь вы понимаете, что в подметке ему не годитесь, подлый шпик.
5: Ну что вы, сударыня, о чем
1: конечно,
5: мы спорим?
1: Ну...
5: Конечно, вы получите свои деньги.
1: Конечно, завтра же вы пойдете в контору и получите ваши деньги. Но только после коронации.
5: Селия, сварим кофе.
1: Конечно, сейчас же, дорогой.
5: Ну вы, оборванцы, чего рассели? Живо. Если бы не я, вы давно бы сдохли в танковских трущобах. Сколько бессонных ночей я провел, прежде чем додумался, как выколачивать пени из вашей бедности. И все-таки я сообразил, что сильные мира сего могут сеять нужду и горе, но не в состоянии смотреть на них, потому что они такие же болваны и слизняки, как вы. Им ничего не стоит намазать полы у себя дома сливочным маслом, так что крошки, упавшие со стола, и то станут у них сдобными. И все-таки они не могут со спокойной душой смотреть на человека, который падает от голода. Конечно, если он падает у них под окнами. Через час сбор Букингемского дворца.
2: Шухер! Шухер! Шухер!
4: Шухер! Шухер!
3: Я и до поста не дошел. Полиция уже здесь.
4: Полиция!
5: Селия,
1: да.
5: Забирай всю братью.
1: Так.
5: И когда я скажу «безвредный»,
1: безвредный,
5: понимаешь?
1: Я не понимаю, что такое «безвредный».
5: Ты никогда ничего не понимаешь. Когда я скажу «безвредный», мы исполним какую-нибудь музыку. Марс!
3: Настало время действовать, господин друг нищего. Смит, наденьте на него наручники.
5: Доброе утро, Браун.
3: О, я вижу восхитительный плакатик «Жертва военного произвола». Это вы, Дженни Малина?
5: Доброе утро, Браун, как спалось?
3: Что?
5: Доброе утро, как спалось?
3: Да с кем он разговаривает? Разве кто-нибудь из вас, Смит, с ним знаком? Насколько мне известно, мы с тобой не знакомы.
5: Доброе утро, Браун.
3: Смит, снимите с него шляпу.
5: Раз вы идете мимо, я подчеркиваю мимо, я хотел бы попросить вас упрятать наконец-то за решетку некого бандита Макхита.
3: Разве может такой известный преступник разгуливать на свободе?
5: Он ваш друг, Браун.
3: Кто?
5: Макхит, не я же.
6: Я бедняк, Браун. Вы не станете наступать мне на мозоли?
5: Ох, сейчас наступит самый горький час вашей жизни. Детки, оставьте глоток кофе господину шефу полиции. Мы можем поладить, Браун. Мы все придерживаемся закона. А закон на то и существует, чтобы эксплуатировать граждан.
3: Вы хотите сказать, что наши судьи продажны?
5: Напротив, сэр, напротив. Наши судьи совершенно неподкупны. Никакими деньгами вы не заставите их соблюдать право. Парад королевских войск начался. Парад беднейших из бедных начнется через полчаса, Браун.
3: Совершенно верно. Через полчаса беднейшие из бедных переедут на зимние квартиры в тюрьму Олд Бейли. Вы, конечно, слыхали о пантере Брауне. Так вот, смею вас заверить, сегодня ночью я нашел выход из положения и спас от смерти своего старого друга Макхита. Я просто-напросто уничтожу ваше гнездо, а вас задержу по обвинению в чем? В нищенстве. Вы, кажется, намекнули мне, что собираетесь натравить нищих на королеву. Так вот, этих нищих я и арестую. Можешь кое-чему поучиться, Пичем.
5: Благодарю вас. Только каких нищих?
3: Ваших коллег.
5: Молите Бога, что вы пришли ко мне. Вы можете арестовать этих людей, но они безвредны. Я повторяю, безвредны.
3: Что это такое?
5: Музыка. Они музицируют в меру своих сил. Песня о тщетности человеческих усилий. Не слыхали? Можете кое-чему поучиться, Браун.

Ваш план гениален, Браун, но, к сожалению, неосуществим. Кого вы хотите здесь арестовать? Несколько молодых людей, которые, радуясь коронации, устроили этот небольшой маскарад. А если на улицу выйдут настоящие горемыки, здесь таковых нет. Это будет многотысячная толпа. Вот тут-то вы и просчитались, Браун.

0: высшие стремления — это злой подвох.
1: Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшие стремления — это злой подвох.
0: Вы забыли о бедняках Браун, у них неважный вид. Вы знаете, что такое рожистое воспаление? Представьте себе 120 рожистых воспалений. Королева привыкла к розам, а не к рожам. Давайте.

А разве красиво будет Браун, если в день коронации полицейские начнут избивать дубинками несчастных коллег? Нет, это будет некрасивое зрелище, даже противное и даже тошнотворное. И вот что я вам скажу, Браун. С королевой Англии вы можете поступать как вам угодно, но беднейшим из бедных вы не смеете наступать на мозоль, иначе...

0: Вот вы кое-чему и научились, Браун. Пока.
1: Да, его нельзя трогать.
2: Да.
1: Его нельзя трогать в интересах общественного порядка. Такого еще не случалось. Значит, я должен арестовать Мэка. Смит, ступайте на Оксфорд-стрит, 21, к Сьюки Тодри.
2: О, шеф.
1: Арестуйте Мэка и доставьте его в тюрьму Олд-Бейли. Я тем временем переоденусь. В такой день я должен быть в парадном мундире.
3: Слушаюсь, сэр.
1: О, Мэк, ничего не вышло.

0: пятница. 5 часов утра. Макинтош предан вторично. Теперь его повесят. Двое констеблей перед камерой смертников, а за решеткой маячит Макинтош.
1: Ведите его сюда. Когда колокола позвонят в третий раз, это будет ровно в 6. Он должен быть уже повешен. Срочно все приготовить.
2: Уже 15 минут улицы Ньюгейта до того запружены людьми, что пробиться вообще невозможно.
1: Странно, неужели народ уже знает?
2: Если так пойдет дальше, через 15 минут об этом будет знать весь Лондон. И тогда люди, собравшиеся приветствовать королеву, хлынут сюда, а королева проедет по пустым улицам.
1: Вот, поэтому мешкать нечего. Если мы управимся к 6, то к 7 люди еще поспеют на шествие. Марш!
2: Есть, сэр.
3: Смит! Который час?
1: Вы что, ослепли, Макинтош? 6:04.
3: Смит, это я, Браун, не пугайтесь. Он там...
1: Вы хотите его видеть?
3: Нет. Сделайте все сами. Смит, ничего не бойтесь. Я не хочу вас подкупать. Я все знаю. Если бы даже решил вас подкупить, вам пришлось бы в лучшем случае удрать за границу. Да-да, в лучшем случае. Для этого вас надо обеспечить на всю жизнь. 1000 фунтов, не так ли? Нет, спокойно. Ничего не отвечайте. Выйдите и подумайте хорошенько. Я не бью на чувства, нет. Жизнь коротка, а денег мало. Я вообще не знаю, удастся ли мне найти хоть что-нибудь. Впускайте ко мне всех, кто пожелает войти.
4: Вздор, господин Макхит!
5: Надежды нет, я вижу, я погиб. Но где же выход? Выход должен быть. Смешно и думать, я надежно влип. Кому смешно, а я желаю жить. Пусть это глупо, но я жить хочу любой ценою, если что-то ценно. Скажите, что, и я уже плачу. Моя душа бессмертна и нетленна. Я не уверен в этом совершенно. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Вы куда, ребятки?
6: Мы должны поговорить с капитаном.
3: 6:25, я вижу, вы не торопитесь.
1: В конце концов, нам пришлось...
3: В конце концов, меня повесят, идиот. Короче, сколько вы можете взять из вашего личного хранилища? Сию же минуту немедленно.
6: Из нашего хранилища в 5 утра?
1: Неужели действительно дошло до этого?
3: 400 фунтов идет.
1: А с нами что будет?
3: Да кого повесят, вас или меня?
6: А кто был у Сьюги Тодри вместо того, чтобы смыться?
3: Заткнись, скоро буду лежать в другом месте. 6:30.
1: Ну ладно, пора дело делать, Мэтью.
4: Тихо.
1: Надо соглашаться.
4: Тихо, Смит.
3: Ну что?
1: Вам принести деньги? Господин Браун прислал спросить, что вам подать на завтрак.
3: Оставьте меня в покое, спаржу!
6: Кричать на себя я никому не позволю!
3: Мэтью, да я не же не на тебя, я не кричу, Мэтью. Ты что, дашь меня повесить?
6: Конечно, не дашь я повесить. Кто об этом говорит?
3: Джекоб,
6: но это все наши деньги, 400 фунтов. Это действительно все наши деньги.
3: 5:38.
1: Ну давай живей, Мэтью.
6: Если только сумеем пробиться. Не пройти, не проехать из-за этого сброда.
3: Пошли. Мэтью, Джекоб, если вас здесь не будет 5:55, вы меня больше не увидите.
1: Они уже ушли, ну как дела?
3: Смит, 400 фунтов.
1: Ну, господин Макхит.
3: Мало. Но неужели мир настолько глуп, не понимает выгоды простой? Судите сами, сколько стоит труп и сколько людям может дать живой. Я пригожусь еще, я жить хочу. Вот голова, вот золотые руки. Кому угодно, но не палачу. Могу религии, могу науки, могу закону оказать услуги. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Упустить. Ваш номер 16. Ваша очередь еще не подошла.
7: Причем тут номер 16? Я его жена. Я должна с ним поговорить.
1: Ну хорошо, не больше 5 минут.
7: Что значит 5 минут? Глупости. Это же нельзя. 1-2. Это же прощание навеки. В таких случаях муж и жена должны многое сказать друг другу. Ну, где же он?
1: Разве вы его не видите?
7: Ах да, благодарю вас.
3: Полли.
7: Да, Майки, я здесь.
8: Да, конечно.
7: Как ты себя чувствуешь? Ты очень раскис. Это ведь так тяжело.
8: Полли.
7: Да.
8: А что с тобой будет? Что ты вообще собираешься делать?
7: Ах, это пустяки. Наша фирма работает превосходно. Майки, ты очень нервничаешь. Кто, собственно, был твой отец? Ты мне многого еще не рассказал. Не понимаю, что с тобой? Ты всегда был вполне здоровым человеком.
8: Полли.
7: Да.
8: Ты можешь вытащить меня отсюда?
7: Да, конечно.
8: Нужны деньги.
7: Деньги ушли в Саутгемптон.
8: И у тебя ничего нет?
7: Нет. Здесь ничего нет. Но знаешь, Мэг, я могу, например, поговорить с кем-нибудь. Я могу даже обратиться к самой королеве.
9: Ну, что? Как?
8: Ну что, господин Мэгхит, вы собрали 1000 фунтов?
7: Прощай, Мэг. Пусть тебе будет хорошо. Не забывай меня.
10: Смит! Спаржа сварилась?
11: Так точно.
10: Очень хорошо, что вы отложили завтрак до моего прихода. Войдем к нему вместе со столиком. Пусть видит, как мы к нему относимся.
12: Hello, Мэг. Вот спаржа. Поешь немного.
13: Пожалуйста, расчет, Браун. Не трудитесь, найдутся другие люди, чтобы оказать мне последние почести.
12: Ах, Мэг.
13: Если вы не возражаете, я пока поем. В конце концов, это мой последний завтрак.
12: Приятного аппетита.
8: Что?
12: Не смотри на меня так, Мэг. Твой взгляд наводит на меня ужас. Ты пытаешь меня раскаленным железом.
13: Ну ладно, расчет, Браун, и никаких сантиментов.
12: Ну вот счет, я его взял нарочно с собой.
13: Вы пришли сюда, чтобы здесь получить ваши денежки.
12: Ну, ты же знаешь, что это не так.
13: Ну, ладно, расчет, Браун. И, пожалуйста, расчет по всем статьям. Жизнь сделала меня недоверчивым. Вы это можете понять лучше, чем кто-либо другой. Ну, расчет.
12: Когда ты со мной так разговариваешь, я ни о чем не могу.
13: Ну, ладно, расчет и никаких сантиментов.
12: Ну, хорошо. Вот. Вот. Расчет за последние полгода. Во-первых, деньги, полученные тобой за поимку убийц, которых изловили благодаря тебе или твоим людям, в общей сложности ты получил...
13: Я получил от правительства 120 фунтов. Что здесь такое?
12: Ну, там, в общей сложности ты...
13: Я получил 120 фунтов. Четвертая часть, как мы договаривались, причитается вам. Значит, вам причитается 30 фунтов.
12: Ну, может, мы не будем тратить последние
13: что,
12: минуты
13: мало?
12: На подсчет?
13: Нет. Опять мало. Нет, мы же договорились, да? Нет, Мишка, вы мне верите или вы мне не верите?
12: Хорошо,
13: нет,
12: Мак.
13: Нет, Мишка, я вам верил, ну?
12: Так, ну
13: 120
12: что?
13: Фунтов, четвертая часть причитается вам. Значит, вам причитается 3, да, еще за доверское дело 8 фунтов.
12: 8 фунтов?
13: Как
12: опять
13: это 8? Мало?
12: Ты как смотри, это 8
13: фунтов? Все время Мак. Мало. Ну, 8 фунтов, значит, Мак. Вам причитается 38 фунтов, все. По балансу последнего полугодия, я пунктуальный человек, вам причитается 38 фунтов, все, свободны.
12: О, Мэг, всю жизнь я тебя...
13: На всю жизнь. Горжа. 3 года в Индии, 5 лет в Лондоне, и вот благодарность.
12: О, когда нападают на меня, нападают на мою
13: честь.
12: Я
13: тебя врежу сейчас, Смит.
12: Смит, начинайте. Прости меня, Мэг.
9: Сейчас вас еще можно спасти. Через минуту будет поздно. Вы собрали деньги?
8: Да, Смит. Если ребята вернутся.
9: Их не видно. Значит, все кончено.

0: тут иметь дело с Дженни Малиной? Мэг, мы все в Дрюри Лейн просто возмущены. Но ни одна из нас не пошла на коронацию, Мэг. Все хотят видеть тебя.
1: Волей судьбы, господин Мэгхит, вы стали моим зятем, не познакомившись со мной. Обстоятельства, при которых мы впервые увиделись, чрезвычайно прискорбно. Раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, милейший господин Мэгхит, кто бы ты мог представить себе 2 недели назад, когда мы с вами танцевали в отеле «Каракатица»? Жестока судьба человеческая. Полли и Люси, не покидайте вашего мужа в его последний час.
3: Мы не сумели пробиться из этой лжи. Мы так бежали, что я боялся, как бы Джекова удар не хватил. Если вы нам верите. Верите?
4: Да.
3: Я же говорил, что он нас поймет. Мы все передаем вам привет.
5: Самый сердечный.
6: И с этим-то человеком я сражался плечом к плечу.

зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки-нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия.

поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятна нет. Он пьет виски, любит женщин.

не пойман, тот не вор. Крик не слышен, плач излишен, пуля в спину. Будь здоров, фирма Мэкхит марку держит. Больше дела сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами, благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним.

тетради, да Мэгги, Мэгги, Мэгги, достает. Дорогутся люди, а лучше в люди, кто сорвется, тех не жаль. А вот правдивое предание трехрожковое, морально, но это было.

почтеннейшая публика, внимание! Пришла уже пора кончать спектакль. На эшафоте Мэгги

10 000 фунтов. Присутствующим здесь новобрачным королева шлет королевский привет.

Как хорошо и легко жилось бы на свете, если бы всегда появлялись королевские вестники. Но когда побитые дают сдачи, королевские вестники появляются чрезвычайно редко. Поэтому останемся на местах и споем хорал беднейших из бедных. Терпимей будьте слуг.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Господин Лантен познакомился с ней на вечере у помощника заведующего отделом, и любовь опутала его точно сетью. Отец ее был сборщиком податей в провинции. Он умер несколько лет назад. Она переехала в Париж вместе с матерью, которая, желая выдать дочь замуж, завела знакомство с буржуазными семьями по соседству. Люди они были бедные, но в высшей степени приличные, воспитанные, приятные. Дочь казалась тем совершенным образцом порядочной девушки, которой всякий благоразумный молодой человек мечтает вручить свою судьбу. В ее скромной красоте была прелесть ангельской чистоты, а неуловимая улыбка, не сходившая с губ, казалась отблеском ее души. Все кругом расхваливали ее. Все знакомые без конца повторяли: «Счастливец, кто женится на ней! Лучшей жены не найдешь!» Господин Лантен, служивший тогда стал начальником в Министерстве внутренних дел, с годовым окладом в 3500 франков, сделал ей предложение и женился. Он был неописуемо счастлив с ней. Она вела хозяйство с такой искусной расчетливостью, что они жили почти роскошно. Какими только заботами, нежностями, милыми ласками не дарила она мужа. Она была так очаровательна, что после 6 лет супружества он любил ее еще больше, чем в первые дни. Он не одобрял в ней только пристрастие к театру и фальшивым драгоценностям. Ее приятельницы, она была знакома с женами местных скромных чиновников, то и дело доставали ей ложи на модные спектакли и даже на премьеры. И муж волей-неволей тащился с ней туда, хотя после трудового дня эти развлечения страшно утомляли его. Он упрашивал ее ездить в театр с какой-нибудь знакомой дамой, которая могла бы проводить ее потом домой. Она долго не соглашалась, находя это не совсем приличным. Наконец уступила ему в угоду, и он был ей за это бесконечно признателен. Но страсть к театру скоро вызвала в ней потребность наряжаться. Одевалась она, правда, очень просто и скромно, но всегда со вкусом, и казалось, что ее тихая, неотразимая прелесть, бесхитростная прелесть, вся светящаяся улыбкой, приобретала в простом наряде какую-то особую остроту. Зато она усвоила привычку вдевать в уши большие серьги с поддельными бриллиантами и носила фальшивый жемчуг, браслеты из низкопробного золота, гребни, отделанные разноцветными стекляшками, изображавшими драгоценные камни. Мужу неприятно было это пристрастие к мишуре, и он часто говорил ей: «Дорогая моя, у кого нет возможности приобретать настоящие драгоценности, для того красота и грация должны служить единственным украшением. Вот поистине редчайшие сокровища». Но она тихонько улыбалась и повторяла: «Ну что поделаешь, мне это нравится. Это моя страсть. Я прекрасно понимаю, что ты прав, но себя не переделаешь. Я обожаю драгоценности». И, перебирая жемчужины ожерелья, любуясь сверканием и переливами граненых камней, она твердила: «Да ты посмотри, как они замечательно сделаны, совсем как настоящие». Он улыбался: «У тебя цыганские вкусы». Бывало, когда они коротали вечера вдвоем, она ставила на чайный стол софьяновую шкатулку с своими финтифлюшками, как выражался господин Лантен, и принимался рассматривать фальшивые драгоценности с таким жадным вниманием, словно испытывала глубокое и тайное наслаждение. При этом она неизменно надевала на мужа какое-нибудь ожерелье и от души смеялась, восклицая: «Да чего ж ты смешной?» А потом бросалась ему на шею и пылко целовала его. Как-то зимой, возвращаясь из оперы, она сильно продрогла. На другой день у нее начался кашель. Через неделю она умерла от воспаления легких. Лантен едва сам не последовал за ней в могилу. Его отчаяние было так ужасно, что он посидел в один месяц. Он плакал с утра до ночи. Сердце его разрывалось от невыносимых страданий. Голос, улыбка, все очарование покойной неотступно преследовали его. Время не сгладило его горе. Даже на службе, когда чиновники собирались вместе поболтать о новостях, щеки его вдруг начинали дергаться, нос морщился, глаза наполнялись слезами, лицо искажалось, и он принимался плакать навзрыд. Он в неприкосновенности сохранил спальню своей подруги и каждый день запирался там, чтобы думать о ней. Все в комнате, мебель и даже платье остались на том же месте, как и в последний день ее жизни. Но жить ему стало трудно. При жене его жалование вполне хватало на все хозяйственные нужды, теперь же оно оказывалось недостаточным для него одного. Он недоумевал, каким образом она ухитрялась всегда угощать его прекрасным вином и тонкими блюдами, которых теперь при своих скромных средствах он уже не мог себе позволить. Он начал делать долги и бегал в поисках денег, как человек, доведенный до крайности. Наконец, очутившись однажды без гроша в кармане, а до выплаты жалования оставалось еще целая неделя, он решил что-нибудь продать. И тут ему пришла мысль отделаться от жененных финтифлюшек, потому что в глубине души он сохранил неприязненные чувства к этой бутафории, которая в былое время так раздражала его. Вид этих вещей, ежедневно попадавшихся ему на глаза, даже слегка омрачал воспоминания о любимой женщине. Он долго разбирал кучу оставшейся после нее мишуры, так как до последних дней своей жизни она упорно продолжала покупать блестящие безделушки и почти каждый вечер приносила домой что-нибудь новое. Наконец он выбрал красивое ожерелье, которое она, по-видимому, любила больше всего. Он рассчитывал получить за него 6-8 франков, потому что для фальшивого оно было сделано действительно весьма изящно. Лантен сунул ожерелье в карман и отправился бульварами в министерство, разыскивая по дороге какой-нибудь солидный ювелирный магазин. Наконец он увидел подходящий и вошел, несколько стесняясь выставлять на показ свою бедность, продавая столь малоценную вещь. «Сударь», — обратился он к ювелиру, — «мне хотелось бы знать, во что вы можете это оценить?» Ювелир взял ожерелье, оглядел его со всех сторон, прикинул на руке, взгляделся еще раз через лупу, позвал приказчика, что-то тихо сказал ему, положил ожерелье обратно на прилавок и посмотрел на него издали, чтобы лучше судить об эффекте. Господин Лантен, смущенный такой долгой процедурой, уже открыл был рот, чтобы произнести: «Ну да, я отлично знаю, что оно ровно ничего не стоит». Как вдруг ювелир заявил: «Это ожерелье, сударь, стоит от 12 до 15 тысяч франков. Но я куплю его только в том случае, если вы точно укажете, каким образом оно вам досталось». Вдовец, ничего не понимая, вытаращил глаза и застыл на месте с раскрытым ртом. Наконец он пробормотал. Что вы говорите? Вы уверены? Ювелир по-своему истолковал его изумление и сухо возразил. Обратитесь еще куда-нибудь. Может быть, в другом месте вам дадут дороже. По-моему, оно стоит самое большое 15 тысяч. Если не найдете ничего выгоднее, приходите ко мне. Ошеломленный господин Лантен забрал свое ожерелье и поспешил уйти, повинуясь смутному желанию обдумать все наедине. Но на улице он не мог удержаться от смеха. Ну и болван. Поймать бы его на слове. Вот так ювелир. Не может отличить подделку от настоящего. И он зашел в другой магазин на углу улицы Мира. Как только ювелир увидел ожерелье, он воскликнул. «О, я прекрасно знаю это ожерелье. Оно у меня и куплено». Чрезвычайно взволнованный господин Лантен спросил. «Какая ему цена?» «Я продал его за 25 тысяч. Могу вам дать за него 18. Но по закону полагается, чтобы вы сперва указали, как оно стало вашей собственностью». Господин Лантен даже сел. У него ноги подкосились от изумления. «Да, но все-таки смотрите его внимательнее, сударь. Я всегда был уверен, что ожерелье поддельное». «Будьте любезны сообщить вашу фамилию», — сказал ювелир. «Пожалуйста, Лантен, служу в Министерстве внутренних дел, живу на улице Мучеников, дом 16». Ювелир раскрыл книги, порылся в них и сказал, «Это ожерелье было действительно послано по адресу госпожи Лантен, улица Мучеников, дом 16, 20 июля 1876 года». Оба посмотрели друг на друга в упор. Чиновник вне себя от изумления, ювелир, подозревая воровство. Ювелир продолжал. «Вы можете оставить мне ожерелье на одни сутки? Я выдам вам расписку». «Да, конечно», – пробормотал господин Лантен и вышел, сунув в карман сложенную квитанцию. Он пересек улицу, направился в одну сторону, заметил, что ошибся дорогой, повернул к Тюильри, перешел Сену, понял, что снова идет не туда, и возвратился к Елисейским полям, шагая без всякой определенной мысли. Он пытался рассуждать, понять, в чем же тут дело. Его жена не имела возможности купить такую дорогую вещь. Конечно, нет. Тогда, значит, это подарок? Подарок? От кого? За что? Он остановился посредине улицы, как вкопанный. Ужасное подозрение шевельнулось в нем. Неужели она? Значит, и все остальные драгоценности тоже подарки? Ему показалось, что земля колеблется, что стоящее перед ним дерево падает. Он взмахнул руками и свалился без чувств. Он пришел в себя в аптеке, куда его перенесли прохожие. Его проводили домой, и он заперся у себя. До самой ночи он неудержимо рыдал, кусая платок, чтобы не кричать. Потом, сломленный усталостью и горем, лег в постель и уснул тяжелым сном. Солнце разбудило его. Он с трудом встал, собираясь идти в министерство. Но после пережитого потрясения работать было трудно. Он решил, что не пойдет на службу, и послал своему начальнику записку. Потом вспомнил, что ему надо зайти к ювелиру, и покраснел от стыда. Он долго колебался. Однако не мог же он оставить ожерелье в магазине. Он оделся и вышел. Погода была чудесная. Синее небо раскинулось над улыбающимся городом. Люди, засунув руки в карман, фланировали по улицам. Глядя на них, Лантен думал: «Хорошо иметь деньги. Богатому и несчастье, как с гуся вода. Делай, что хочешь, путешествуй, развлекайся. Ах, будь я богатым!» Он вдруг почувствовал голод, так как ничего не ел со вчерашнего дня. Но в кармане у него было пусто, а он снова вспомнил об ожерелье. 18 тысяч! 18 тысяч! Кругленькая сумма! Он отправился на улицу Мира и стал расхаживать взад и вперед по тротуару против магазина. 18 тысяч франков! Несколько раз порывался он войти, но стыд удерживал его. Однако ему страшно хотелось есть, а денег у него не было ни единого су. Внезапно он решился, быстро, чтобы не дать себе времени раздумать, перебежал улицу и стремительно вошел в магазин. Увидев его, хозяин засуетился, вежливо улыбаясь, поставил стул, подошли и приказчики, и, пряча улыбку, искоса поглядывали на Лантена.
2: «Я навел справки, сударь, — сказал ювелир, — и если вы не переменили намерение, я могу уплатить предложенную мною сумму».
1: «Да, пожалуйста», — пробормотал.

0: и важно заявил: «Сейчас я их привезу». Он нанял фиакр и поехал за драгоценностями. Через час он вернулся, так и не позавтракав. Они принялись разбирать драгоценности, оценивая каждую в отдельности. Почти все было куплено в этом магазине. Теперь Лантен спорил о ценах, сердился, требовал, чтобы ему показали торговые книги, и по мере того, как сумма возрастала, все больше повышал голос. Серьги с крупными бриллиантами были оценены в 20 тысяч франков, браслеты в 35, брошки, кольца и медальоны в 16 тысяч, убор из сапфиров и изумрудов в 14 тысяч, солитер на золотой цепочке в виде колье в 40 тысяч. Все вместе стоило 196 тысяч франков. Видимо, особа, которой это принадлежало, вкладывала все свои сбережения в драгоценности, добродушно подсмеивался ювелир. «Такой способ помещения денег нисколько не хуже всякого другого», — солидно возразил Лантен. Условившись с ювелиром, что окончательная экспертиза назначается на следующий день, он ушел. На улице он увидел вандомскую колонну, и ему захотелось вскарабкаться на нее, как на призовую мачту. Он ощущал в себе такую легкость, что способен был сыграть в чехарду со статуей императора, маячившей высоко в небе. Завтракать он отправился к Вуазену и пил вино по 20 франков бутылка. Потом он нанял фиакр и прокатился по Булонскому лесу. Он оглядывал проезжавшие экипажи с некоторым презрением и еле сдерживаясь, чтобы не крикнуть: «Я тоже богат! У меня 200 тысяч франков!» Вспомнив о министерстве, он поехал туда, развязно вошел к начальнику и заявил: «Милостивый государь, я подаю в отставку. Я получил наследство в 300 тысяч франков». Он попрощался с бывшими сослуживцами и поделился с ними планами своей новой жизни. Потом пообедал в английском кафе. Сидя рядом с каким-то господином, который показался ему вполне приличным, он не мог преодолеть искушение и сообщил не без игривости, что получил наследство в 400 тысяч франков. Первый раз в жизни ему не было скучно в театре, а ночь он провел с проститутками. Полгода спустя он женился. Его вторая жена была вполне порядочная женщина. Но характер у ней был тяжелый. Она основательно помучила его.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: В настоящем кратком, но поучительном обзоре нам хотелось бы рассказать авторам, публике и даже критикам о том, как возникает театральная постановка, какие метаморфозы претерпевает пьеса, прежде чем она, подобно бабочке, торжественно выпорхнет из кокона на премьере.
3: Мы не намерены притворяться, что понимаем театр.
2: Нет.
3: Его не понимает никто. Ни люди, состарившиеся на подмостках, ни самые искушенные директора театров, ни даже газетные рецензенты. О, Господи, Боже мой! Если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Если бы директор мог предсказать, даст ли оно сбор.
2: Если бы у актера были какие-нибудь предзнаменования. Если бы он знал, удастся ли ему роль, тогда...
3: Тогда в театре можно было бы работать спокойно и уверенно.
2: Как в столярной мастерской или на маловаренном заводе. Но никто заранее не знает, какой получится спектакль.
3: Начало. В самом начале в зародыше. Пьеса, конечно, возникает

0: Это вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова.
1: Ну, разумеется, вскоре, примерно через полгода или около того, выясняется, что пьеса не готова. И в лучшем случае ее отправляют обратно автору с предложением сократить и переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удастся на сцене, в чем критики с завидным единодушием усмотрят слабость пьесы. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы их пьесы имели последний акт.
0: А может быть, вообще не следовало бы писать последних актов?
1: Да, ну как же.
0: А что если взять за правило сразу же отрезать их? Ну как обрезают хвост молодым бульдогам? Ну, чтобы он не портил им фигуры.
1: Ну, в общем, когда последний акт дважды или трижды переделан, и пьеса принята к постановке, для автора начинается период ожидания. Принятая пьеса должна вылежаться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. Полежать ей нужно и для того, чтобы потом можно было анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Некоторые авторы нетактично пытаются нарушить процесс дозревания личными просьбами и напоминаниями, которые, к счастью, обычно остаются безрезультатными. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежится и даже начнет попахивать, вот тогда ее пора подавать на сцену. То есть сперва в репетиционный зал.
0: Распределение ролей. Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли.
1: Ну, конечно.
0: И здесь автор приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так-то просто. Допустим, в пьесе 8 ролей. 3 женских и 5 мужских. Для этих 8 ролей автор наметил 8 или 9 лучших актеров театра, заявив, что специально для них и писал пьесу. Он передает свое предложение режиссеру, а от режиссера оно поступает наверх.
1: А наверху оказывается, что актриса А не может играть главную роль, так уже получила главную роль в другой пьесе.
0: Актриса Б с неудовольствием возвращает предложенную ей роль. Это совсем не ее амплуа.
1: Молодой актрисе В нельзя дать роль, намеченную автором, потому что она играла на прошлой неделе. И надо загрузить актрису Г.
0: Актеру Д нельзя дать главную мужскую роль. Надо дать ее актеру Е, потому что этот последний претендовал на роль Гамлета, но не получил ее.
1: Актера З надо беречь. Он сейчас простужен в результате недавней ссоры с художественным руководителем и так далее.
0: И только 8-я роль, разносчик телеграмм, охотно будет заполнена по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но еще и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору.
1: Режиссерская трактовка. Режиссер, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги. Иными словами, перекроить все, что там накропал автор.
0: Я, видите ли, представлял себе эдакую тихую камерную пьесу, говорит автор.
1: Это не годится, отвечает режиссер. Ее надо подать совершенно гротесково.
0: Клара, это забитое, беспомощное существо.
1: Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка.
0: То есть как?
1: Да ну взгляните, вот он, на странице 37. Даныш говорит ей: не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете?
0: Эй, да я совсем не это имел в виду, защищается автор.
1: Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не было бы впечатляющих концов.
0: Сцена изображает обычную комнату городского типа.
1: Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост.
0: Зачем?
1: Чтобы Клара могла встать на них, когда она восклицает «никогда». Эти слова надо акцентировать, понимаете? Минимум трехметровые подмостки. Слушайте, с них потом, в третьем явлении, прыгнет в челок.
2: А зачем ему прыгать?
1: Ну, потому что там ремарка врывается в комнату. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы у нас получилось заурядное, нудное канитель?
2: Нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет. Спешит ответить автор. Чтение в лицах.
1: Если вы намерены написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое чтение ее в театре. Впечатление получите самое удручающее. Собираются 6-8 актеров. Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют.
3: Баба!
4: Баба!
1: Проходит с полчаса. Наконец режиссер возглашает: начинаем. Начинаем.
2: Изнуренный ансамбль рассаживается у раздвижного стола.
1: Посох паломника. Комедия в трех действиях. Начинает режиссер. Бедно обставленная комната. Направо двери в переднюю, налево в спальню. Посредине стол и прочее. Входит Иржи Данаш.
2: Молчание.
1: Где господин А? Что, он не знает, что ли, что у нас чтение в лицах?
2: Репетирует на сцене.
1: А, да. Ну, тогда я буду читать за него, решает режиссер. Входит Иржи Данаш. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Клара.
2: Молчание.
1: Черт побери, ну где Клара?
2: Молчание.
1: Где госпожа Б?
2: Кажется, болеет.
1: Уехала на халтуру.
5: Мария вчера говорила мне, что у нее очень большие неприятности.
1: Ну, ладно.
5: Как его?
1: Ну, я прочту за нее, вздыхает режиссер. И во весь дух точно его нахлестывает, читает диалог Данаша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. Входит Катюша, выпаливает наконец с облегчением режиссер.
2: Молчание.
1: Слушайте, мадемуазель, возьмите уши в руки, ведь вы Катюша.
2: Я знаю, отвечает собратка.
1: Ну так читайте. Первый акт, входит Катюша.
2: Я забыла роль дома, бойко заявляет Катюша.
1: Режиссер произносит что-то страшное и сам отбарабанивает диалог Катюши и Клары в темпе, которым дьячок читает за упокойную на бедных похоронах. Один только автор пытается слушать. Никто не проявляет ни капли интереса. Входит Густав в челок, хрипло кончает режиссер.
2: Один из актеров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя, он листает роль. Какая страница?
1: 6-я.
2: Актер переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, замогильным голосом. Господи, боже мой, ужасается автор. И это удалой Бон-Виван.
1: Режиссер, заменяющий Клару, и актер, играющий удалого Бон-Вивана, обмениваются заунывными репликами, которые должны были быть искрометным диалогом.
2: Когда вернется наш мошенник, уныло произносит Бон-Виван.
1: Муженек, поправляет режиссер.
2: У меня здесь мошенник.
1: Это ошибка машинистки, исправьте.
2: А пусть она переписывает как следует. Обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте «муженек».
1: Агонизирующий ансамбль постепенно набирает ходу и, наконец, несется вскачь. Вдруг «стоп!» В одной роли не хватает фразы. Снова «стоп!» Здесь же купюра от слов «была первая любовь» до «вы любите это блюдо». Еще раз «стоп!» Перепутаны роли. Поехали дальше. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст нетерпеливо ожидаемой новинки. Актеры, закончившие свою роль, встают и уходят, даже если до конца пьесы осталось 3 страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец звучит последнее слово, и наступает молчание. Первые интерпретаторы обдумывают свои роли.
2: «А какое мне надеть платье?» Среди удручающего молчания восклицает героиня.
1: автор, пошатываясь, устремляется прочь, подавленной уверенностью, что во всей истории театра не было еще такой скверной, безнадежно унылой пьесы.
2: Следующий этап – репетиции.
1: Здесь двери, тыкает режиссер в пустое пространство. Там вешалка. Это другие двери. Стул – это диван. Другой стул – окно.
2: Окно?
1: Да. Вот этот столик – пианино, а вот тут, где пустое пространство – стол.
2: Стол.
1: Так. Так. Все. Вы войдете в двери и остановитесь у стола. Так, хорошо, хорошо. В другие двери входит Иржи Данеш. Что за чертовщина? Где опять господин А?
5: Репетирует на сцене.
1: А, да, ну хорошо, ну тогда я изображу Данеша, вздыхает режиссер и вбегает в воображаемые двери. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Потом Данеш должен будет подойти к окну. Не садитесь, пожалуйста, на стул. Я же объяснял, это окно. Итак, еще раз. Вы входите слева, а Данеш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное.
2: Отнюдь нет, отец мой, читает Клара по бумажке, я его не видела с утра.
1: Что вы читаете?
2: Первый акт, вторая страница.
1: Да ничего подобного там нет, дайте сюда. Ну где это?
2: Отнюдь.
1: Подождите,
2: нет.
1: Отнюдь не, да, нет. Отнюдь нет.
2: Отец мой.
1: Отнюдь нет, отец мой.
2: Да.
1: Но это, милостивая государыня, это же из другой пьесы.
2: Вчера мне прислали это, говорит безмятежно, милостивая государыня.
1: Возьмите пока пьесу у сценариуса и будьте повнимательнее. Итак, я вхожу справа.
2: Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное.
1: Это же не ваша фраза, вы сами Клара.
2: Ах, а, да. Ну, я думала, что это монолог.
1: Никакой не монолог. Я вхожу и говорю, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Итак, внимание. Внимание. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное.
2: Утес, табак, трясло, по складам читает Клара.
1: Что?
2: Нет, тут неразборчиво.
1: Господи, боже мой, ну дайте сюда. Ну, тут же написано, что с тобой стряслось. Читайте же как следует.
2: Клара берет в свидетели весь ансамбль, что в ее копии это больше похоже на «утес, табак, трясло».
1: Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссер в пятый раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной хрипит. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. Никогда, никогда уже не распутается этот хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше.
1: «Входит Катюша», заявляет режиссер. «Бац! Два стула летят кувырком. Катюша стоит посредине зала и держится за коленку».
5: «Катюша, вошла! Ой, мать честная, ну и стукнула же я!»
1: «Вы должны войти слева».
5: «Не могу. Ни справа, ни слева. Я ушибла ногу».
1: «Ну так внимание! Входит Густав Челок». Густав Челок смотрит на часы. «Мне пора репетировать на сцене», говорит он ледяным тоном. «Зря я торчал здесь целый час. Честь имею, Клайнс».
2: Автор чувствует, что во всем виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Данеша и Вчелока, нельзя прорепетировать ни одного диалога, за исключением начала третьего акта. Служанка, господин Вчелок, сударыня, Клара, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет.
1: Эту сцену господин режиссер Вчелок повторяет сюда. 7 раз, после чего ему не остается ничего другого, как распустить собравшихся. Автор возвращается домой в смертельном ужасе. Так его пьеса не будет готова и через 7 лет.
2: Пьеса созрела.
1: В последний день перед генеральной репетицией Несчастье сыплется, как из мешка. Среди актеров разражается эпидемия гриппа, ангины, воспаления легких, плеврита, аппендицита и других недугов. «Попробуйте, какая у меня температура!» — хрипит на ухо автору главный герой. «Я не помню ни одного слова из своей роли», — говорит другой актер. «Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру».
3: «Совсем не могу разговаривать», — сипит Клара. «Здесь на сцене такой сквозняк. Господин автор, пускай меня отпустят к доктору, иначе я не смогу играть премьеру».
1: В довершение всего Бон-Виван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так.
2: Скажем правду. Актерское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актером, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма, свое терпение, легкие, гортани, голосовые связки.
1: Испробуйте, каково потеть под париком и гримом. Подумайте о том, сможете ли вы ходить почти голым в мороз и окутанным ватой в жару. Хватит ли у вас сил в течение 8 часов стоять, бегать, ходить, кричать, шептать?
2: Сможете ли вы обедать и ужинать на куске бумаги, налеплять на нос пахнущие клопами мастику, выносить жар прожектора с одной стороны и ледяной сквозняк из люка с другой?
1: Видеть дневной свет не чаще, чем рудокоп, пачкаться обо все, за что не возьмешься, не сметь чихнуть в продолжении получаса, носить трико, пропитанное потом 20 ваших предшественников, 6 раз в течение вечера сбрасывать костюм с распаренного тела.
2: Играть, несмотря на флюс, ангину, а может быть и чуму.
1: Не говоря о множестве других испытаний, неизбежных для актера, который играет.
2: Тогда как актер, который не играет, терпит несравненно худшие муки.
1: «Итак, начинаем!» — кричит бесчувственный режиссер.
5: «Что же с тобой стряслось?»
1: «Нет, мадам, но это не годится!»
5: «Что же с тобой
1: Начать все сначала!»
5: «Что же с тобой?»
1: «Разве это темп?»
5: «Что же
1: с тобой?» «А вам нужно стать у дверей!» «Повторим. Входит Катюша».
2: Катюша входит походкой умирающей туберкулезницы и останавливается.
1: «Ну, начинайте, мадемуазель».
2: «Не знаю». Катюша что-то бурчит, уставившись в пространство.
1: «Вам надо было подойти к окну. Повторите».
2: Катюша раздражается слезами и убегает со сцены. «Что с ней такое?» — пугается автор.
1: Режиссер только пожимает плечами и шипит, как раскаленное железо в воде.
2: Автор спохватывается и бежит в дирекцию. «Невозможно, невозможно завтра давать премьеру. Надо обязательно отложить». Каждый автор накануне генеральной репетиции убежден в этом.
1: «Начинаем!» — надломленным голосом кричит режиссер и садится с твердой решимостью больше не прерывать ход действия. Ибо, да будет вам известно, последний акт еще ни разу не репетировался на сцене.
2: «Вы думаете, послезавтра можно ставить?» — испуганно спрашивает автор.
1: «Так ведь все идет отлично», — отвечает режиссер и вдруг срывается с цепи. «Повторить назад!» «Ни к черту не годится! Повторить от выхода Катюши».
5: Катюша входит.
1: «Тысяча чертей! Кто там шумит? Откуда стук? Сценариус, выбросьте бродягу, что стучит в люке».
2: Бродяга оказывается машинистом, который что-то чинит в люке. В каждом театре всегда что-нибудь чинят. Машинист не дает себя в обиду. Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком.
1: «Начинаем», — хрипит режиссер. Но на сцене стоит суфлер с часами в руке и сообщает: «Обед. А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошел». Так кончается последняя репетиция перед генеральной.
2: «Господин режиссер», — объявляет Клара, — «портниха только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов. Вот ужас-то».
1: «Господин режиссер», — прибегает бутафор, — «у нас нет аквариума».
2: «Господин режиссер», — восклицает Катюша, — «а какие мне надеть чулки, а?»
1: «Господин режиссер, мы не успеем к завтраму кончить декорацию».
2: «Господин режиссер, ну какой мне надеть парик?»
1: «Господин режиссер, перчатки должны быть серые».
2: Господин режиссер пристает, автор, может быть, все-таки отложить премьеру.
1: Господин режиссер, годится эта материя на брюки?
3: Господин режиссер, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок?
1: Почему?
3: Ну, я же платье испачкаю.
1: Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу.
0: Генеральная репетиция.
1: Теоретически на генеральной репетиции все должно быть как на спектакле. Практически это репетиция, когда ничего такого нет. На сцене обычно только половина декораций. Дошиты брюки, но не пиджаки. Выясняется, что во всем театре нет ни одного подходящего парика. Выясняется, что не хватает главных предметов реквизита, что статистов не будет, потому что один из них вызван свидетелем в суд, другой где-то на службе, а остальные в больнице и еще бог знает где. Короче говоря, генеральная репетиция – это генеральный смотр всех нехваток последней минуты.
0: Автор сидит в зрительном зале и ждет, что будет. Долго ничего не делается, сцена пуста. Собираются актеры, зевают и уходят в уборные, недовольно говоря друг другу. Я, знаешь, роль-то еще не учил. Потом привозят декорации, и на сцену устремляются рабочие. Автору хочется бежать помочь им. Ему приятно, что сейчас он увидит готовую сцену. Рабочие в синих спецовках тащат стену комнаты превосходно, тянут вторую стену, ура! Теперь осталась только третья стена, но она еще в декорационной.
1: Ну, закройте пока каким-нибудь лоскутом, кричит режиссер, и вместо третьей стены ставят дремучий лес. Затем все дело застревает у какой-то кулисы. Начинается с того, что двое рабочих в синих блузах что-то привинчивают. «Что вы там делаете?» – кричит мастер. «Тут надо бы закрепить косячок», – отвечает рабочий. Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, черт возьми?» – кричит через четверть часа режиссер. «Тут надо закрепить косячок», – отвечает мастер. Режиссер изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису.
2: «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» взывает через четверть часа автор.
1: «Да тут надо закрепить косячок», отвечает режиссер.
2: Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса. И что это такое косячок? «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» спрашивает из темноты зала женский голос. «Нужно закрепить косячок», отвечает автор и старается в темноте узнать того, кто спрашивает. Пахнет духами и мылом. «Это я, Катюша!» И во тьме видна сверкающая улыбка. «Как вам нравится мое платье?» «Ага, платье. Автор счастлив, что кто-то интересуется его мнением. С восторгом он заявляет, что именно так он представлял себе наряд Катюши. Простенький, без претензий. Да ведь это самый модный фасон», – обижается Катюша.
1: Наконец, каким-то чудом загадочное дело с косячком улажено. «На места!» – кричит режиссер.
2: «Господин режиссер, этот парик мне не годится».
1: «Господин режиссер, а трость мне нужна?»
3: «Господин режиссер, в этих тряпках я играть не буду».
1: «Господин режиссер, у нас перегорели две лампочки по 1000 свечей».
2: «Господин режиссер, я надену зеленую шаль».
1: «Господин режиссер, а должны быть в аквариуме рыбки?»
2: «Господин режиссер, я сегодня буду подавать только реплики.
1: Можно?» «Господин режиссер, вас зовут наверх?»
2: «Господин режиссер, вас зовут вниз?»
1: «Начинаем!» – кричит режиссер. «Опустить занавес, суфлер, сценариус!» «Начинаем!» – голосит сценариус.
0: Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит свое творение. Сценариус дает первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом.
1: Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рев двух голосов, заглушенный занавесом. «Опять поругались», — говорит режиссер, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рев трех голосов. Наконец, еще один звонок, и занавес, дергаясь, ползет кверху. На сцену выходит совершенно незнакомый усатый мужчина и говорит: «Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное».
5: Навстречу ему выходит дама. «Что же с тобой стряслось?»
1: «Стоп!» – кричит режиссер. «Потушите нижнюю рампу. Усильте желтый свет. Почему солнце не светит в окно?»
6: «Да как не светит? Светит!»
1: «Это называется солнце. Сделайте ярче, да быстрей».
6: «Да тогда надо ввинтить пару тысячных».
1: «Так винтите же, черт возьми, а откуда их взять?» И на сцену вылезает человек в халате. «Я же говорил, только что говорил господину режиссеру, что они перегорели. Так винтите какие-нибудь другие!» И режиссер снова устремляется на сцену, где разражается скандал, которым, как известно, начинается всякая генеральная репетиция.
5: Автор сидит как на иголках. «Господи, боже мой!» – думает он. «В жизни не буду больше писать пьес».
1: Если бы он сдержал слово. Премьера.
5: Премьера – это роковой момент, когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции еще можно было что-то исправлять и спасать. Премьера – это момент, когда автор и режиссер окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь.
1: Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссер удовлетворенности столяра, который дает только что сделанному столу хорошенько высохнуть. Затем с видом знатока проведет пальцем по всем его граням, оботрет доску ладонью, постучит по ней, оглядит всю свою работу и скажет: «Ну и хорош столик».
5: Ах, если бы еще хоть одну репетицию.
1: Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят лишь на премьеры. Говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами.
5: Не знаю. Но я думаю, что они приходят также гонимые подсознательным садизмом.
1: Конечно.
5: Им приятно наслаждаться волнением актеров, муками автора, агонией режиссера.
1: Да, они приходят позлорадствовать по поводу ужасающей ситуации на сцене, где каждую минуту что-нибудь может дать осечку, запутаться, испортить все дело. На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизей, на растерзание христиан и бои гладиаторов. Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обреченных.
5: В минуты, когда публика, шурша программками и переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актеры уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечутся из уборной в уборной, так как в каждой чего-нибудь не хватает.
1: Режиссер бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной все еще не прислали одну из декораций первого акта. Он свирепо обрывает жалующихся актеров и сам таскает на сцену стулья.
5: И, наконец, в 3:08 на сцену выволакивают последнюю декорацию.
1: Дррррр! Первый сигнал к подъему занавес. В зале темнеет, шум голосов стихает. Второй сигнал. Третий. Занавес взвивается, открывая пятки последнего убегающего за кулисы рабочего.
5: Сцена сияет огнями, на сцене стоит Клара, потихоньку осеняя себя крестным знаменем.
1: Ее партнер, у которого от волнения струится пот по лбу, но из зала этого не видно, входит и бросает шляпу на кресло вместо стола. «Доброе утро, Клара!» – громогласно возвещает он и вдруг пугается. Боже мой! Ведь он должен был сказать: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: Клара цепенеет от ужаса. Она не получила нужной реплики. «Доброе утро!» — импровизирует она неуверенно.
1: Суфлер шипит: «Со мной приключилось нечто необыкновенное». Актер отчаянно ищет связи с тем, что он должен был сказать. Кроме того, он вспомнил, что по пьесе сейчас не утро, а 5:00 дня.
2: «Начинай же!» — сердито шепчет Клара.
1: «Да, барахтается герой. Ты представь себе, Клара, да».
2: «Уж не произошло ли с тобой что-нибудь необыкновенное?» — отважно выручает Клара.
1: «Да-да!» — с восторгом подхватывает он. «Представь себе, Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: «Что же с тобой стряслось?» — ходит в колею Клара.
1: Из ложи автора слышен протяжный вздох облегчения, сменившего смертельный ужас. Положение спасено, но в первый момент автор судорожно хватался за барьер ложи, готовый выскочить в партер с криком: «Не так, не так, начните сначала». Ну, теперь он понемногу успокаивается. На сцене журчит диалог, все идет как по маслу. Через минуту Клара должна будет, как подкошенная, без чувств упасть в кресло.
2: Ну, боже мой, недотепа партнер положил туда шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, весь акт будет испорчен. Боже милосердный, как это предотвратить?
1: У автора от волнения взмокли ладони. Он ничего не слышит, ничего не видит, только злосчастную шляпу на кресле. Гибельный момент неотвратимо близится. Хоть бы паника, что ли, возникла сейчас в театре. Что, если встать и крикнуть «пожар»? Вот, уже слышна реплика. Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу. Ах, божественная, всегда находчивая Клара!
2: Взяла шляпу в руки и только потом, как подкошенная, повалилась в кресло. Шляпа у нее в руке. Ну, что она с ней будет делать? Не держать же в руках до конца акта. Почему она не кладет ее на стол? Наконец-то она отделалась от шляпы, положила ее на стол. Но как неловко, как ужасно заметно.
1: Автор оглядывается на публику, видит кашляющие и сморкающиеся лица. Странно, но, кажется, никто не заметил катастрофы со шляпой. Автор снова оборачивается к сцене. Как? Диалог все еще не кончился. Почему так долго? Автор бросает в жар.
2: Слава богу, диалог окончен. Теперь подходит важнейшая часть пьесы. Это ключ ко всей интриге. Короткий напряженный разговор на 3 страницах, а за ним —
1: бум! Автор замирает от ужаса.
2: На сцену выбегает Катюша, которая должна была появиться через 5 минут после этих 3 страниц. Боже мой, что ж теперь делать? Занавес, дайте занавес! Хочет закричать автор, но у него перехватило дыхание. Клара с мужем тоже ошеломлены. А Катюша, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст, и они с облегчением подхватывают реплики.
1: 3 страницы разговора пошли к черту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймет пьесы. Завязка сорвана. Поступки героев будут непонятны без тех 3 страниц. Вся пьеса совершенно бессмыслица. Сейчас публика начнет свистеть.
2: Автор быстро оглядывает публику. Нет, зрители спокойно смотрят, кашляют, сморкаются, а по временам по залу пробегают волны смеха. Катюша явно имеет успех. Ах, свистки и крики начнутся, когда кончится акт.
1: Автору хочется провалиться сквозь землю. Он бежит из ложи за кулисы, прячется в чью-то уборную, сжимает голову руками, только бы никому не попадаться на глаза. Все пропало. После невыносимо долгого времени, прошло, наверное, несколько часов, он поднимает голову. Что это? Словно где-то шумит вода, шум нарастает, ослабевает. Кто-то открыл дверь в уборную и кричит: «Вот он, автор!» Автора взяли под руки, влекут куда-то рысью. Он спотыкается, ничего не видит и не соображает, отбивается, дергает ногой, вылетает на сцену.
2: Катюша и Клара горячими руками берут его за руки и ведут к рампе. А внизу что-то шумит и плещет, как водопад. Автор видит сотни плавающих лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Он все кланяется направо и налево, вверх и вниз, понемногу отступая за кулисы, где знакомые и незнакомые энергично трясут ему руки и слышно только «поздравляю, поздравляю!» И автор кидается режиссеру на шею. Замечательно, замечательно.
1: Могло быть и хуже, сдержанно отвечает режиссер.
2: Послушайте, блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу. А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на ту шляпу? А? Вот, я думаю, будет смеху. А?
1: Там совсем не нужно, чтобы было смешно, возражает режиссер. Так живо, ребята, живо!
2: Лишний автор бежит благодарить актеров.
1: Главный герой ужинает и на излияние автора скромно отвечает. Ну, это ж пустяковая роль.
2: Клара не настроена разговаривать. Она порвала о гвоздь платье. Катюша ревет от обиды в своей уборной. Режиссер разнес ее в пух и прах за преждевременный выход. «Ну разве я виновата?» – хнычет Катюша. «Что там два раза подряд одинаковая реплика? У меня выход после реплики Клары никогда. А при чем тут я, если она говорит это дважды?» Автор пытается ее утешить, но Катюша плачет еще горше. «Так, меня изругать тут же, на премьере! Как я теперь буду дальше играть?» «Успокойтесь, мадемуазель», — великодушно заявляет автор. «Ведь, ей-богу, никто не заметил, что там выпущен кусочек текста».
1: И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются. Занавес снова поднимается. Второй акт. Автор спотыкается о кабели, декорации, чуть не падает в какой-то люк. Ему приходит в голову смотреть спектакль из-за кулис. Но вместо того, чтобы услышать, что делается на сцене, он слышит разговор двух рабочих в синих спецовках. «Окажись, здоровая брехня», — резюмирует один. «Уж больно длинно», — говорит другой. «Раньше 11 не уйдем». Бац! За кулисами кто-то с грохотом повалил железный стул. На сцене тем временем идет любовный диалог.
2: Лишний автор отходит на цыпочках, лабиринтами коридоров пробирается на улицу. Поздний вечер. Немногочисленные прохожие шагают по улицам, звенят трамваи, вдалеке шумит жизнь. Автор вздрагивает от ночной прохлады и тоски. Он один, один, как никогда на свете, а за его спиной завершается день его славы. Скорей бы конец спектакля.
1: После премьеры. После премьеры автор остается в полной неизвестности. Провалилась пьеса или имела громадный успех? На следующее утро он покупает все газеты, чтобы хоть из высказываний критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет он узнает,
2: что в пьесе была интрига.
1: Но каждый рецензент пересказывает ее по-своему.
2: Что пьеса
1: имела успех.
2: Была принята прохладно.
1: Часть публики шикала.
2: Пьеса была принята тепло.
1: Что режиссер?
2: Ничего не сделал.
1: Сделал все, что мог.
2: Не был достаточно внимателен к пьесе.
1: Был добросовестен.
2: Что игра актеров была...
1: живой.
2: Вялой.
1: С подъемом.
2: Актеры не знали ролей.
1: И способствовали успеху пьесы.
2: Что Клара...
1: играла блестяще.
2: Была явно в ударе.
1: Ложно трактовала роль.
2: Наполнила ее подлинной жизнью.
1: Была блондинкой.
2: Была брюнеткой. И даже что мадемуазель Яролимова блестяще исполнила роль Клары, хотя, насколько известно автору, Клару играла госпожа Новая.
1: Что постановка?
2: Была соответствующей.
1: И не отвечала духу пьесы.
2: Что в целом ансамбль...
1: был, как всегда, на высоте, но...
2: весьма слаб.
1: Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает. Ибо по театральным понятиям, если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же выдержала много спектаклей, то потому, что это халтура, угождающая низменным вкусам.
2: Да, театр вблизи группы несовершенен. Но когда гаснет свет и поднимается занавес, обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища.
1: Грубо намазанная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золота, пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами, за право поцеловать которые бьются на сцене герои.
2: Когда театр успешно выполняет свое дело, он будет иллюзии и чувства, которые длятся до конца представления и подчас не покидают зрителя и за пределами театра.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр. По главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
9: Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края. Ныне, роясь в Глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского летописца». И, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города.
10: «1776 год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых 6 лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей. И граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенко. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенной настойчивостью остановиться на этом качестве.
11: Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями. Охотно захаживал в кабаки покалякать столовальниками, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударь».
12: А ну, братик-сударик, ложись. А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо. Потому, братик-сударик, что недоимка – это святое дело.
11: Первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением.
13: Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит. Зато мы при нем, батюшки, свет узрили.
12: Петерича, вышел ты за ворота. Хошь на месте сиди, хошь куда хошь, иди.
14: А прежде сколько дней порядков было, и не приведи Бог.
11: Но на 7-м году правления
14: Фердыщенко смутил бес.
9: Дело в том, что в это самое время в слободе Навозной цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене, молод, крепок, красив. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души Дмитрия. Частенько похаживали они в соседний кабак, и счастливые распевали там вместе песни. Долго ли, коротко ли они так жили? Только в начале 1776 года в тот самый кабак зашел бригадир.
14: Налей-ка мне, братец.
15: Сделайте одолжение.
14: А что? Много ли прибавляется пьяница?
9: Ох, но в это самое время увидел бригадир Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.
14: Хочешь, молодка, со мной в любви жить?
16: На что ж мне тебя, Гунявого? У меня свой муж хорош.
14: Только и было сказано между ними слов, но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. С своей стороны Дмитрий Прокофьев, вместо того, чтобы смириться, да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные эти слова. А Аленка, вооружаясь ухватом,
16: к мужней жене
14: гнала инвалидов прочь.
9: Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавший об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное, и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своей единоличной властью старик поопасился. Собравший излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.
14: Вам, старички, братики, и книги в руки. Какое количество по душе назначите, я наперед согласен. Потому теперь у нас время такое. Всякому свое, лишь бы поронцы были.
12: Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их шельмов и учисленных.
14: Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом. Потому что, когда Аленка с Митькой воротились с экзекуцией домой, то шатались, словно пьяные.
16: Ой, видно, как-никак. А быть мне у бригадира в полюбовницах?
12: Только ты это сделай. Я тебя и черепки на твои поганые по ветру пущу.
9: Митька в ярости полез уж было за вожжами на палате, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.
14: Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал. Вот того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек утонет.
10: Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная бросилась Аленка на бригадирский двор и рвала на себе сарафан.
16: Ирина! Жри! Ирина! Жри!
10: К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила. Кричать не кричала, а только потихоньку всхлипывала. В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастью, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку.
14: Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием. Но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отбирался.
13: Не знаю! Знаю только, что ты старый пес! У меня жену уводом увел! И я тебе это, старому псу, я прощаю! Жри!
10: Тем не менее, Митькиным словам не поверили. И так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и по наложении клейм отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал, Аленка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.
14: Новая сия Изавель навела на наш город сухость.
10: Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. Всходы огородных овощей поблекли, рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано. Но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян. Даже лебеды не родилось. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами.

0: пикник и сделали фейерверк, сожгли, но хлеба через то людишкам не предоставили. Тогда бригадир призвал к себе излюбленных и велел им ободрять народ.
1: Мы люди привычные. Мы претерпеть можем.
2: Если нас теперь всех в кучу сложить, из четырех концов запалить, мы тогда противного слова не могли.
3: Ну, что говорить, нам терпеть можно, потому что мы знаем, что у нас есть начальник.
4: А ты думаешь, начальство-то спит?
2: Не, брат,
4: оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит.
0: Но когда окончилось жнитво, то оказалось, что людишкам кормиться нечем.
5: А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драгидамовый платок. Сведавшие об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадира в двор.
1: А ведь это... Поди ты неладно, бригадир, делаешь, что с мужной женой оводом живешь.
3: Ты не затем ты сюда от начальства-то прислан,
1: да,
3: чтоб мы, сироты, за твою дурость напасть тебе.

0: беседе с ним найти утешение. Но тот еще больше обеспокоил, рассказавший историю об Ахаве и Изавеле.
1: Так вот и доколе не растерзали ее псы.
2: Ой.
1: Весь народ изгиб до единого.
2: Очнись, батя. Уж лишь Аленку собакам отдать.
1: Но так уж ее ниже следующее мне излишне размыслить. Паства у нас равнодушная.
2: Да-да-да.
1: Доходы малые. Провизия дорогая. Где пастырю-то взять, господин бригадир?
2: Ох, за грехи меня старого бес попутал.
3: И вот сел бригадир опять за свое писание. Писал много, писал всюду.
4: Коли хлеба не имеется, так по крайности пускай хоть команда прибудет.
3: Но ни на какое свое писание, ни из какого места ответа не удостоился.
0: Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.
4: Убеждениями с этим народом ничего не поделаешь. Тут не убеждение требуется, а одно из двух. Либо хлеб, либо команда.
0: Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием. Но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего. Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда туру-туру.
4: Нет, не слыхать.
0: А глуповцы между тем все жили. Молодые люди все до одного разбежались.
3: Бежали. Многие, ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили и заключили в узы, сии почитали себя благополучными. Дома остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтобы бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом, прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать.
0: К довершению бедствия глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся истори крамольническому обычаю собрались они около колокольни, стали судить-дорядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока, самого древнего в целом городе человека.
5: Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь? Сколько начальников видел? А все жив состоишься.
6: Много годов я выжил. Много начальников видел. А вот жив есть!
3: Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить. И сделался Евсеич ходоком и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.
6: Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем?
2: Ведомо, братик-сударик.
6: И то ведомо ли тебе, отчего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?
2: Нет, неведомо.
3: Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя таковое, Евсеич...

0: Алексеича ожесточения весьма убоялся. Через 3 дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, но уже прежний твердый вид утерял.
1: С правдой мне жить везде хорошо.
2: Это точно, что с правдой жить хорошо. Только вот я какое слово тебе молвлю. Лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать.
1: Нет, мне с правдой дома сидеть не приходится, потому что она, правда-матушка, непоседлива. Вот что.
2: Ну что ж, по мне, пожалуй. Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон.
0: Опять воротился Евсеич к колокольне. Бригадир же, видя Евсеича о правде безнужно беседующего, убоялся его против прежнего негораздо.
3: Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.
0: Еще через 3 дня Евсеич пришел к бригадиру в 3-й раз.
1: А ведомо ли тебе, старому псу,
2: одеть дурака в кандалы?
0: Надели на Евсеича арестантский убор, и, подобно невесте, навстречу жениха грядущей повели в сопровождении 2 престарелых инвалидов на съезжую.
4: Не бойся, Евсеич, не бойся!
5: Правдой! Тебе везде будет жить хорошо!
4: Хорошо будет жить!
1: Простите! Атаманы молодцы! Ежели кого обидел, и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал, все простите! И ежели в зачинщиках был, и в том Христа ради, простите!
3: С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было. Исчез без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было, то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник.
6: Теперь самое верное средство – это начать во все места просьбы писать.
2: Знаю я одного человечка. Не к нему ли нам наперед поклониться сходить?
0: Как невелика была нужда, но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех стараться.
3: Что без старанья не обойдешься, это одинаково сознавалось всеми. Но всякому казалось не в пример удобнее, чтобы за него старался кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтобы исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти? Направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.
7: Стойте, атаманы молодцы! Как бы нас за этого человека бригадир не сбандировал!
8: Лучше спросим наперед, каков таков человек?
6: А таков этот человек, что все ходы и выходы знает.
9: Прожженный.
7: Ну, другой.
9: оказалось на поверку, что человечек этот никто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы за трясение правой руки. Каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на болоте в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая за свое легкомыслие пользовалась прозвищем козы и общественной кружки. Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левую.
3: На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить.
10: Во все места Российской империи. Пункт первый. Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц. Мрем мы все сироты до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, к взысканию подати строгое, к подаянию же помощи малопоспешное. И еще доводим, которое у того бригадира Фердыщенко ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился. А более того, причины не видим. Хотя же и дальше терпеть согласны. Однако опасаемся. Ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумнение не ввел. Так. Пункт второй. Более сего пунктов не имеется. К всему прошению вместо людишек города Глупого за неграмотностью их поставлено 213 крестов.
7: Ну да.
10: Вот. Все.
3: Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.
11: Теперь атаманы-глуповцы терпеть нам недолго.
3: Но проходил месяц, проходил другой, резолюции не было. А глуповцы все жили и все что-то жевали. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего, с другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустив в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит.
10: Не я.
3: Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников.
12: Это конбрацы! Всех нас завинит!
3: Этого опасения было достаточно, чтобы подлить масло в потухавший огонь. Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей 150 крестов очутились на площади. Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее.
13: Пожалейте, атаманы молодцы, мое тело белое! Ведомо вам самим, что он меня силком от мужа увез!
14: Сказывай, ведьма, через какое твое колдовство на наш город сухость перчила!
13: Ой, тошно мне, ох, батюшки!
3: Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более 15 сажений.
9: И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лоскута. В одно мгновение ока разнесли ее приблудные голодные псы.
3: И вот в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли.
15: Хлеб! Идет!
13: О, мой хлеб! Хлеб идет!

0: Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира. Прельстила его окаянная стрельчиха-домашка.
1: Стрельчиха-домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Худоумытая, растрепанная, полурастерзанная. Она представляла собой тип бабы-халды, походя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтобы украсить речь каким-нибудь непристойным движением. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: «А ну посмотрим, покоришь ли ты меня?» И всякому, конечно, делалось лестным доказать этой прорве, что покорить ее можно.
2: Испытали мы бабу сладкую, теперь станем испытывать бабу строптивую.
1: И сказавши это, командировал в стрелецкую слободу урядника, снабдив его для порядка рассыльную книгой. Урядник застал домашку в полпьяна за огородами, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как в сущности ей было все равно, то после минутного колебания она начала приподниматься, чтобы последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата.
0: Реально лаком стал. Давно ли Аленку у Митьки со двора свел?
3: А теперь, подикась, уж у общества бабу отнять вздумал.
1: Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься, но его словно бес обуял. Как не отбивались стрельчата, как не отговаривала сама домашка, что она против общества идти не смеет, но сила по обыкновению взяла вверх.
4: Мыло,
0: белые ноги. И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город.
1: 6 числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал сидеть торга и начал раздувать по ветру своей пестрединной рубашкой.
5: Горю! Горю!
6: Где батюшка?
5: Стрела бежит! Огнем палить, с братом дымом душить. Увидите меч огненный. Услышите голос архангельский. Горю.
0: Про стрелу упомянул.
1: На другой день с утра все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. От того ли, что было перед праздником Казанской Божьей Матери, или от того, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до 5 часов, когда народ начал расходиться по домам, чтобы принарядиться и отправиться ко всеночной. В исходе 7-го в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее навстречу толпе неслась целая стена песку и пыли. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка,
4: Потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык. Потом язык опять исчез, опять вынырнул и взял силу. Не скажешь, что тут горит, что плачет, что страдает. Тут все горит, все плачет, все страдает. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилась с общим смятением. Улицы запрудились вазами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Сгоревших людей оказалось с десяток, в том числе двое взрослых. Убытки редко кем высчитывались. Всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. Около полдня у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался. 2 дня горел город, и в это время без остатка сгорели 2 слободы. Только на 3-й день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.
0: Долго ли нам гореть будет?
6: Мне с Богом спорить не приходится.
0: Да мы не про то говорим, чтоб тебе с Богом спорить. А ты вот что скажи. За чьи бесчинства мы, сироты, теперь еще помирать должны?
3: Загорелось сердце бригадирова стыдом великим. И стоял он перед глуповцами и точил слезы. И все те его слезы были крокодиловы.
0: Мало ты нас в прошлом году истязал.
3: Тогда бригадир встал перед миром на колени, начал каяться. И было то покаяние его аспидовать.
6: Простите меня ради Христа, атаманы молодцы. Оставляю я мою дурость на веки вечные и сам вам даю мою дурость с рук на руки сдам. Только не наругайтесь вы над нею ради Христа, а проводить честь честью к стрельцам в слободу.
3: И сказав это, вывел домашку к толпе. Увидели глуповцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними та же, немытая, нечесанная, как прежде была. И стала им эта домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.
0: Здорово живешь, домаха!
7: Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
7: А слабонять пришли!
3: Еще же охота идешь в общество!
7: Со всем моим великим удовольствием!
4: Тогда домашку взяли под руки и привели к тому самому амбару, откуда она была за несколько времени перед тем уведена силой.
3: И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье великое.
8: все чувствовали, что тяжесть спала с сердец, и что отныне ничего другого не остается, как благодетствовать.
4: С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны глубокую канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою вследствие недостатка питания. Но летописец недаром предварял события намеками. Слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидова. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места.
9: По случаю бывшего в Слободе великого пожара собрались ко мне бригадиру на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от всего уклонился. И теперь рассуждаю так. Ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, то как бы оное не явилось повторительным и не гораздо к утешению способным.
4: Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда «туру-туру». Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.
10: Миленькие вы, миленькие! Ну чего вы, глупенькие, на меня рассердились? Ну взял Бог! Ну и опять даст Бог! У него, у царя небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики!
4: И вот в одно прекрасное утро по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глупову. Глуповцы

0: Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирова легкомыслия чуть-чуть не навлекло на них новой беды. Фердыщенко вздумал путешествовать.
1: Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенко находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли.
2: Сначала направиться в один угол выгона, потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец. Потом очутиться в середине. А затем уже, куда глаза глядят. И везде принимать поздравления и дары. Вы смотрите, как только меня завидите, так счастливо. Что? В тазы бейте. А потом начинайте поздравлять. Как будто я и не весть откуда приехал.
3: Слушаем, батюшка Петр.
2: Господи, того гляди опять город спалит.
1: Выехал он в самый Николин день. Сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ, да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как не медлили, а через полчаса поспели.
2: Здорово, братики, сударики!
4: Поздравляем с приездом!
5: Да здравствует Петр Петрович Фердыщенко! Ура!
4: Не побрезгуйте дарами нашими.
6: Вот тёшка осетровая, солёная.
2: Солёная?
7: Ещё севрюшка провесна.
8: И личинки кусок.
2: Личинки. Что это? Даров так мало. Да и не настоящие какие-то, а лежалые. Это умаление моей чести.
0: Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.
2: Теперь показывайте мне старички, каковы у вас есть достопримечательности?
1: Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.
9: Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было.
2: Скота? Хорошо бы здесь город поставить, и назвать его Домнославом в честь той стрельчихи, которую вы напрасно в то время обеспокоили.
1: Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много. Отбытие с этого пункта было назначено только на другой день. и зачал тужить и корить клуповцев.
2: Что же это у вас нет ни мореходства, ни судоходства? Ни горного и монетного промысла. Ни путей сообщения. Ни даже статистики. Ничего, чем бы начальнику сердца возвеселить. А главное, нет предприимчивости. Вам бы следовало корабли изводить, а? Кофе и сахар развозить. А вы что?
0: Переглянулись между собой старики, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.
2: На этом спасибо. А что про мореходство сказалось, на том простите.
0: Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесце. И гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.
1: Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на деревянного дела пушечку, угрожал всех своих амфитрионов перепалить.
0: Время между тем продолжало тянуться с безнадежной вялостью. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили навозную кучу.
2: Ну, слава богу, не видали, как и день кончился.
1: На другой день поехали на перерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха.
2: Кто ты таков? И зачем по пустым местам шатаешься? И нет ли в этом шатании умысла? Одеть его в кандалы!
1: Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были для дальнейших расспросов взять его с собою. И в таком виде приехали в другой угол выгона. Тут тоже в тазы звонили и дары дарили. Но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку. Но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам. И так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным.
10: И корочки, пожалуйста.
11: Окорок тамбовский!
1: В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.
0: Плакали тут все. Плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха. Сказывали, что она была внучка побочной дочери Марфы-посадницы.
2: О чем ты, старуха?
5: Петрушка, плачешь?
12: Ох ты, наша батюшка, как нам не плакать-то? Кормилец ты наш, век мы свой все-то плачем. Все-то плачем, все-то плачем.
1: Полдень поставили столы и стали обедать. Но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил 3 чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место.
5: Мне нужно бежать.
13: Но куда? Куда тебе без ума-то бежать?
5: Куда глаза глядят?
1: После второй перемены был поросенок в сметане. Ему сделалось дурно, однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустой. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка. Дрожала, дрожала. И вдруг замерла. Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест –

0: получилась достославная градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. Но была ли в сих вразумлениях необходимость?
1: Спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.

0: Вы слушали радиоспектакль по главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

«Живой труп». Драма Льва Николаевича Толстого. В роли Федора Протасова народный артист Советского Союза Михаил Иванович Царев.

0: доме Протасовых. В столовой у стола сидит Анна Павловна, мать Лизы Протасовой. Из детской вышла няня с чайником в руках.
1: Можно у вас водиться?
2: Можно. Что, Мишечка?
1: Да беспокоит. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребенок страдает. Какое уж молоко может быть, когда ночи не спят, плачут.
2: Да кажется, теперь успокоилась.
1: Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.
0: Входит Саша, младшая дочь Анны Павловны. Обращается к няне.
3: Лиза вас ищет.
4: Иду, иду.
2: Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться?
3: Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка. И вы хотите, чтобы она была спокойна?
2: Неспокойна, а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того? Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека. Освободиться от такого золота.
3: Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив. Удивительный. Удивительный человек, несмотря на его слабости.
2: Ну, именно удивительный человек. Как только деньги в руках, свои или чужие.
3: Мама, он никогда чужих не брал.
2: Все равно женины.
3: Да ведь он же отдал все свое состояние жене.
2: Еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает.
3: Промотает ли, не промотает? Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, и особенно с таким, как Федя.
2: По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?
3: Нет у него любовниц.
2: Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня. Нет, шалишь. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.
3: Как вы говорите, это легко?
2: Нет, нелегко. Мне матери видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что очень нелегко, но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.
3: Может быть, и не кончено.
2: Только бы он дал развод.
3: Что же будет хорошего?
2: Будет то, что она молода, еще может быть счастлива.
3: Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого.
2: А чего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в 1000 раз лучше вашего Феди и будут счастливо жениться на Лизе.
3: Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина.
2: Отчего же не думать про него? Он любит ее 10 лет. И она любит его.
3: Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.
2: Знаем мы эти дружбы, только бы не было препятствий.
0: Из передней быстро выходит горничная. Не замечая Анны Павловны, она направляется в детскую. Анна Павловна останавливает ее.
2: Что вы?
5: Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.
2: Какая барыня?
5: Лизавета Андреевна, барыня.
2: Ну так что же?
5: Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.
2: Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь?
3: Может быть, знаю, а может быть, не знаю.
2: Все секреты.
3: Лиза придет, она вам скажет.
2: А самовар подогреть надо, возьми, Дуняша. Вышла, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.
3: Послала, может быть, совсем не затем.
2: Так зачем же?
3: Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна.
2: А вот увидишь, ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешение.
3: Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать.
2: Да вот увидишь. И я очень-очень рада.
3: Увидим.
2: И прекрасно, и пускай, да.
5: Виктор Михайлович, приехали.
2: Ну что же, проси, да скажи барыне.
6: Елизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал, а я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад. Лизавета Андреевна здорова?
2: Она здорова. Ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. Да, да, тяжелое время. Вы ведь все знаете.
6: Знаю. Ведь я тут был третьего дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?
2: Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз было бы ужасно.
6: Да. Вот где 10 раз примерь и раз отрежь. Резать по-живому очень трудно.
2: Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.
6: Отчего же?
2: Ну, как же вы хотите после всех его гадостей? После того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?
6: Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?
2: Развод. Он обещал развод, и мы настоим.
6: Да, но Лизавета Андреевна так любила его.
2: Ох, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?
6: Для любви все можно.
2: Вы говорите «любить». Но как же любить такого человека тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было? Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает 2000 внести проценты. Он едет с этими деньгами и пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет. И, наконец, получается записка. Прислать ему белье и вещи.
6: Да-да, я знаю.
0: Входит Лиза.
2: Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.
6: Да, меня немного задержали.
7: Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.
6: Все, что могу.
7: Вы ведь все знаете.
6: Да, я знаю.
2: Так я вас оставлю.
7: Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена. Так. Ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.
6: А теперь раскаиваетесь?
7: Да, я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его.
6: Хорошо. Да, но как же...
7: Скажите, что я прошу его все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо, но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет.
6: Сделаю, что могу.
7: Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?
6: Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь.
7: Но не сердитесь.
6: Разве я могу на вас сердиться?
7: Я просила вас, потому что знаю, что вы любите его.
6: И его, и вас, вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу.
7: Я знала. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?
6: Разумеется, сейчас.
7: Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.
6: Но где искать его?
7: Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас. Адрес вот. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.
6: Сделаю все, что могу.
0: Каренин кланяется и уходит.
7: Не могу. Не могу. Все лучше, чем... Не могу.
3: Ну что, послала? И он согласился?
7: Разумеется.
3: Зачем его, не понимаю?
7: Кого же?
3: Да ведь ты же знаешь, что он влюблен в тебя.
7: Это все было и прошло. Ну кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?
3: Я уверена, потому что...
8: А Виктор Михайлович где?
7: Уехал.
8: Как уехал?
7: Я просила его исполнить мою просьбу.
8: Какую просьбу? Опять секреты?
7: Не секреты, а просто просила его самому передать письмо Феде.
8: Феде? Федору Васильевичу?
7: Да, Феде.
8: Я думала, что между вами все отношения кончены.
7: Я не могу расстаться с ним.
8: Как опять все сначала?
7: Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.
8: Так что же, ты хочешь вернуть его?
7: Да.
8: Опять пустить себе в дом эту гадину?
7: Мама, я прошу вас так не говорить про моего мужа.
8: Он был муж.
7: Нет, он теперь мой муж.
8: Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться.
7: За что вы меня мучите? Мне и так тяжело, вы точно нарочно хотите.
8: Я мучаю? Так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.
7: Ничего этого нет.
8: Каренин делал тебе предложение и посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?
7: Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.
8: Так, мать, выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и Бог с вами, как хотите, так и делайте.
7: Этого не доставало.
3: Ничего, все будет хорошо. Мама, мы успокоим.
8: Дуняша, мой чемодан!
9: Мама, вы послушайте.
0: Поздней ночью на окраине города у цыган. Федя лежит на диване ничком, без сюртука. Приятели его, Афремов на стуле верхом против закивалы, и офицер, забыв про налитые в бокалы шампанское, слушают пение цыганского хора. Тут же музыкант записывает на ноту.

0: И это хорошо. Ай да Маша.
1: Ну, теперь не вечерняя.
2: Нет, постой. Прежде мою похоронную.
0: Отчего похоронную?
2: А это от того, что когда я умру, понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане, понимаешь, так жене завещаю, и запоют «Шоу на версты», так я из гроба вскочу, понимаешь? Вот что запиши. Ну, катай.

0: Вот это она. Вот это она. Удивительно. И где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И от чего этот человек может доходить до этого восторга? А нельзя продолжать его?
1: Да. Очень оригинально.
0: Не оригинально, а это настоящее.
2: Ну, чавалы, вы отдохните.
1: В сущности, оно просто, но только ритм.
3: Афремов берет гитару и подсаживается в стороне.
0: Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.
4: Ну, а то, что я вас спросила?
0: Что? Денег? Ну что же, возьми. Вот тут разберись. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.
4: Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того стараюсь и пою лучше.
0: А меня любишь?
4: Видно, что люблю.
0: Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит.
4: Хор хором, а сердце сердце. Что кого люблю, и люблю. А противный, так противный.
0: Ах, хорошо. Хорошо тебе?
4: Разумеется, хорошо. Что когда хорошие гости, нам весело.
5: Вас барин спрашивает.
0: Какой барин?
5: Не знаю, одет хорошо, соболье, шуба.
0: Барарай. Ну что же, зови.
2: А кто эти тебе сюда?
0: А черт его знает, кому до меня дело.
3: Каренин входит, оглядывается.
0: А, Виктор, вот кого не ждал. Раздевайся, каким ветром тебя сюда занесло. Ну, садись. Слушай, вот не вечерняя.
6: Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей.
0: О чем?
6: Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне вот это письмо, и потом...
0: Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?
6: Знаю. И хочу сказать...
0: Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьяный, мои слова невменяемые. То есть я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?
6: Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.
0: Я все-таки не понимаю, почему ты?
6: Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня.
0: Так?
6: Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя, поедем домой.
0: Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого, а просто не могу и не хочу. Ну, как я поеду?
6: Ну, поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...
0: А завтра что? Все буду я, а она. Нет. Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слово, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал, и кончено.
6: Для тебя, но не для нее.
0: Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. Ты послушай, послушай. Маша, спой.
4: Повеличат бы.
0: Величать Виктор, сударь Михайлович.
7: Виктор, сударь Михайлович.

0: сколько дать?
1: Ну, дай 25. Чудесно, чудесно, чудесно. Ну, теперь за хачки рента.

0: Yes.
1: Удрал Каренин?
2: Удрал.
0: Ну, черт с ним.
3: Все постепенно расходятся. Маша подходит к Протасову, садится рядом с ним.
1: Ты знаешь, кто это?
4: Слышала фамилию?
1: Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.
4: Что ж, это нехорошо. Нужно к ней ехать, нужно ее пожалеть.
1: Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.
4: Разумеется. Коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.
1: А ты почем знаешь?
4: Должно знать.
1: Ну, поцелуй меня. Чавалы, еще раз не вечерняя, и тогда шабаш.

0: Прошло 2 недели. Снова в доме у Протасовых. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Притворив за собой дверь детской, в столовую входит Саша.
1: Ну что?
2: Доктор сказал, что теперь опасности уже нет, только бы не простудить.
3: Ну, а Лиза совсем извелась.
2: Он говорит, что это ложный круп в слабой форме. Это что?
3: Да это Виктор привез виноград.
1: Не хотите ли?
2: Да, она любит. Она очень нервна стала.
1: 2 ночи не спать, не есть.
2: Да вы тоже.
1: Я другое дело.
4: Так, так, через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держите так же.
5: А если опять будет задыхаться?
4: Не должно быть. Если будет, пульверизация. И, кроме того, порошок. Утром один, вечером другой. Я сейчас пропишу.
3: Не хотите ли, доктор, чаю?
4: Нет, благодарю. Больные ждут.
5: Так, наверное, это не круп.
4: Совершенно верно.
1: Ну, теперь выкушайте чаю. Или еще лучше пойдите и отдохните. А то посмотрите, на что вы похожи.
5: Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.
1: Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.
5: А кто ночью не спал? Кто привез эту знаменитость? Все вы.
1: Я уж так награжден и тем, что Мика вне опасности, а главное, вашей добротой.
5: Это доктору. Только я никогда не умею. Как отдать?
1: Но я тоже не могу.
3: Что не могу?
5: Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.
3: Давай я дам, я умею как. Очень просто.
4: Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать.
2: Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.
3: Что же тут удивительного?
2: Противно.
5: Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.
1: Выпейте чаю, съешьте что-нибудь.
5: Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после всех этих страхов.
1: Вот вы видите, как вы слабы.
5: Я счастлива. Хотите взглянуть на него?
1: Разумеется.
5: Пойдемте со мной.
3: Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?
2: Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж?
3: Да тебе-то что, из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?
2: Я? За эту версту? Да я скорее не знаю, за кого выйду, но не за него. Да мне и в голову не могло прийти. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком.
3: Какой же он чужой, друг детства?
2: Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.
3: Что ж тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того, чего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора?
2: Это было бы ужасно. Отвратительно. Отвратительно!
5: Что с ней?
3: Право, не знаю.

0: кабинет приятеля Феди Афремова. Гости, друзья хозяина, пьют вино, спорят. Задумавшись, сидит Протасов.
1: А я вам говорю, что за флагом останется. Ля Дель Буа, первая в Европе. Пари!
2: Полно, брат, ведь ты же знаешь, что никто тебе не верит и пари держать не станет.
1: Я тебе говорю, что твой картуш за флагом.
3: Да полно ссориться, я вас помирю. Но спросите Федю, он верно скажет.
4: Обе лошади хороши, дело в ездоке.
2: Гусев подлец, надо только его в руках держать.
1: Нет!
4: Постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?
1: Взял? Да ничего не стоит. Это случай. Кабы кронпринц не заболел. Посмотри.
3: Кто ты?
5: Госпожа приехали, спрашивает Федор Васильевич.
3: Какая? Дама?
5: Не могу знать. Только настоящая дама.
3: Федя, к тебе дама.
4: Кто это?
3: Не знаю, кто.
5: Просить бы в зал.
4: Постой, я пойду посмотрю.
1: Кто это к нему? Наверное, Машка.
2: Какая Машка?
1: Цыганка Маша. Влюбилась в него, как кошка влюблена.
2: Какая милая. И поет?
3: Прелесть! Танюша, да она! Как они вчера с Петром пели!
2: Экой счастливец этот!
3: Что его баба любит? Да бог с ним!
1: Терпеть не могу цыганок! Никакого изящества нет!
3: Ну, не говори!
1: Я их всех за одну француженку отдам.
3: Да, ты известный эстет. Ну, пойди посмотреть, кто это.
2: Если Маша, приведи ее сюда. Пусть споет.
3: Хорошо.
2: Нет, теперь не то, цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми.
3: А я думаю, все то же.
2: Как то же, когда романсы пошлые вместо песни.
3: И романсы есть хорошие.
1: А хочешь пари?
3: О, пари.
1: Что я заставлю спеть, и ты не узнаешь, песня это или романс.
2: Коротко, пари. Вечно пари.
3: А господа, вечно. Господа, это не Маша, а принять ее негде, кроме здесь. Господа, пройдемте в бильярдную. А то тут к Протасову гости.
1: Давай пари.
3: А бутылку
1: попади. Что, зародел?
2: Хорошо, хорошо, хорошо.
1: Вот и попадешь на бутылку.
2: Ну ладно, ладно. Вино захвати, захвати.
6: Федя, прости меня, если тебе неприятно. Но ради бога, выслушай меня. Федя, вернись домой.
7: Слушай, Саша, я тебя очень хорошо понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же. Постарался бы как-нибудь вернуть все к старым. Но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы. Перестала бы мешать чужой жизни.
6: Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?
7: Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива. Гораздо счастливее, чем со мной.
6: Никогда.
7: Это тебе кажется. Да не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь толстую бумагу? Перегибай и так, и этак, 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь в 101-й раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. Ей так же, поверь.
6: Нет, нет.
7: Говоришь нет, а сама знаешь, что да.
6: Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.
7: Да, для тебя.
6: Неужели так и останется?
7: Должно быть.
6: Федя, вернись.
7: Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием. Но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя.
6: Нет, я не прощаюсь. И не верю. И не хочу верить, Федя.
7: Ну так слушай же. Только слово. Что то, что я скажу тебе, никому не скажешь. Даешь слово?
6: Разумеется.
7: Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка. Но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права. Во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг, и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.
6: Нет.
7: Любит. Как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит. И будет любить. Когда... препятствие это будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы.
6: Федя, не говори так.
7: Ведь ты знаешь, что это правда. И я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. И не вернусь... и дам им свободу. И так и скажи. И не говори, и не говори, и прощай.
6: Федя, я восхищаюсь пред тобой.
7: Прощай, прощай. Да-да, чудесно, прекрасно. Позовите барина. И правда. И правда. Пойдем.
3: Ну как же, устроил?
7: Чудесно. И божилась, и клялась. Чудесно. Где все?
3: Да там играют.
7: Отлично. Пойдем. Побываем-ка и мы на час.

0: кабинет матери Виктора Каренина Анны Дмитриевны. Она ждет старого друга, князя Обрезского. Входит лакей.
1: Князь Сергей Дмитриевич.
2: Ну, разумеется.
3: J'espère que je ne force pas la consigne.
2: Ну, вы знаете, что вы toujours le bienvenu. А теперь, нынче особенно, ведь вы получили мою записку.
3: Получил, и вот мой ответ.
2: Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé. Positivement ensorcelé. Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.
3: Ну что же именно? Как стоит дело?
2: Так, что во что бы то ни стало, хочет жениться.
3: Но как же муж?
2: Дает развод.
3: Вот.
2: И он, Виктор, идет на это. И вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Тусе де гута. И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он со своей чуткостью, своей робостью.
3: Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...
2: Да, ну отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбы, которая идет через всю жизнь? Такую любовь я понимаю, ценю.
3: Теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La passion de l'âme ne leur suffit plus. Что делать? Но как же быть с ним?
2: Нет, про него не говорите. Это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее и оставила карточку. Il m'a fait demander quand je pourrais la recevoir. И нынче, во втором часу, стало быть, сейчас должна приехать. Я обещала Виктору принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя, и я по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.
3: Благодарствуйте.
2: Вы поймите, что это посещение ее решает все дело. Судьбу Виктора? Мне надо или не согласиться, а как я могу?
3: Вы совсем не знаете ее?
2: Никогда не видал, но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа. И хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора и бывал у нас. Он был очень мил. Да какой бы он ни был. Кольксуалю топки, ляю, завидели, нельзя бросить мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктор своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной? Сколько раз недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством. А теперь сам идет на это. C'est la plus le charme en tel point, я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, а все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите, что, по-вашему, как надо? Вы говорили с Виктором?
3: Я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого... Кроме ее любить не будет, и без нее, и с другой счастлив быть не может.
2: А как Бабаре Казанцева пошла за него? И какая девушка, как любит!
3: C'est contest sans note. Это теперь совсем несбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.
2: На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены. Я не понимаю, как вы можете спокойно говорить про это? Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына? И такого сына?
3: Что же делать, милый друг? Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя. И потом, если бы он женился на цыганке или бог знает на ком, а Лиза Протасова очень хорошая и милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.
2: Нравственная женщина, которая решается бросить мужа?
3: Я не узнаю вас. Вы не добры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние. У нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.
2: Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.
3: А ваша религия?
2: О, да, да, да. Прощение. Как и мы оставляем должникам нашим. Насыплю форкому.
3: Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда в своем уме, советует ей это сделать.
1: Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
2: Разумеется, продолжаю быть несогласна.
1: То прошу, умоляю вас об одном, не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
2: Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, никогда уж не начну.
1: Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.
2: Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?
1: Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
2: Я люблю тебя. Хочу тебе счастья.
1: Сергей, ты...
3: разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. Особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.
2: Вот, вот именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это. Vous êtes majeur. Но ты погубишь меня.
1: Не узнаю вас. Это хуже, чем жестоко.
3: Перестань, Виктор. Мама говорит всегда хуже, чем делает.
2: Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.
3: Это наверное. Вот и она.
1: Я уйду.
4: Елизавета Андреевна Протасова.
1: Я ухожу. Мама, пожалуйста.
2: Простите. Нет, вы останьтесь.
3: Я думал, вам легче антет-а-тет.
2: Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так рукой сделаю вам.
3: Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.
2: Как вы все против меня? Я жалела, что не застала вас. Но вот вы так добры, что сами приехали.
5: Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.
2: Вы знакомы?
0: Как же, я имел честь быть представленным.
3: Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.
5: Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.
2: Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
5: Да, мы там женились.
2: А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
5: Да, он нигде почти не бывал.
2: И не познакомил меня с вами.
3: Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли?
5: Нет. Да, как же помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал. Потому что он... То есть... Потому что вы хотели меня видеть. Но лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры?
3: Да, я лучше уйду.
2: Да, уйдите.
3: До свидания.
2: Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.
5: Андреевна.
2: Но все равно, Лиза, мне вас жаль. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. И это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком, горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка.
5: Я знаю.
2: Он никого женщин не любил. Вы первые. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы матери... У вас еще маленький, вам рано. Мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистый, как он.
5: Я? Разве я...
2: Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастный. И я его знаю. Теперь он готов все перенести и перенесет. И никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать. И он не будет счастлив.
5: Я думала об этом.
2: Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться. Хоть он не скажет, никогда не скажет.
5: Я знаю, что не скажет. Я думала об этом. И задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что же я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила, будем друзьями. Но устройте себе свою жизнь. Не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.
2: Да, теперь и не хочет.
5: Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо.
2: Да, да. Я полюбила вас. но все-таки это ужасно. Но если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.
5: Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга.
2: Ах, как все это тяжело. Но все-таки будем любить друг друга. И Бог поможет нам найти то, что мы хотим.
1: Мама, милая, я все слышал. Я ожидал этого. Вы полюбили ее, и все будет хорошо.
5: Как мне жалко, что вы все слышали. Я бы не говорила.
2: Все-таки ничего не решено, но я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была.
1: Пожалуйста, только не меняйтесь.

0: Бесконечно далеко от прежней жизни был теперь Протасов. Он поселился на окраине города в маленькой комнате. На столе лежит раскрытая тетрадь, рядом недопитая бутылка вина.
1: Что за заперся? Федор Васильевич! Федя! Отопри!
2: Вот спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно.
3: Что же к нам не пришел? Опять пьешь? Эх ты! Обещал.
2: Ведь ты знаешь что? Денег нет.
3: И зачем я тебя полюбила?
2: Маша.
3: Что Маша, Маша? Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь, а держишься за нее. Не хочешь, видно.
2: Ведь ты знаешь, от чего не хочу.
3: Пустяки все. Правду говорят, что пустой ты человек.
2: Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь. Так ты это сама знаешь.
3: Ничего тебе не больно.
2: Сама знаешь, что мне одна радость в жизни. Твоя любовь.
3: Моя-то моя, а твоей-то нет.
2: Ну, я уверять не стану. Да и незачем. Ты сама знаешь.
3: Федя, и за что ты меня мучаешь?
2: Кто кого?
3: Недобрый ты.
2: Маша, о чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя.
3: Любишь?
2: Кого же мне любить?
3: Только меня. Ну, читай, что ты написал.
2: Да тебе скучно будет.
3: Коли уж ты написал, так хорошо будет.
2: Ну, слушай. Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день.
4: Тут
2: туман.
4: Проклятая овца беглая! Барин почтенье, что ж ты с нами делаешь, а?
5: Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо. Пока наделаешь.
4: Надевай платок! Марш сейчас! Вишь, убежала? Что я хору скажу? Путаешься с голышом, что с него взять?
3: Не путаюсь я, а люблю барина. И больше ничего. Я хор не бросаю, петь буду, а что?
5: Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура, кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили, сколько тебе за даром пели, тебя жалели. А ты что сделал?
4: Погубил ни за что дочку кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную, в навоз втоптал. Вот что сделал. Бога в тебе нет.
2: Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра, и я ее честь берегу. И ты не думай. А люблю ее. Что же делать?
5: Да вот, не любил, когда у вас деньги были. Записать бы тогда в хор 1010 и взял бы честь честью. А теперь промотал, крадучи увел. Ох, стыдно, барин, стыдно.
3: Он не уводил. Я сама к нему пришла. И теперь уведете. Опять приду. Люблю его, и все. Крепче всех ваших замков моя любовь. Не хочу.
4: Ну, Машенька,
3: сначала,
4: мама, не бурчи. Ну, нехорошо сделала, ну, пойдем.
5: Ну, будет разговаривать. Марш! Простите, барин.
6: Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены.
2: С кем имею честь? Ах, князь Сергей Дмитриевич.
6: Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать, но услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более, что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.
2: Да-да, прошу покорно. Благодарю вас, что вы сказали мне это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали этой девушке, цыганки, певицы, несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты, чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам угодно от меня? Чем могу вам служить?
6: Я, во-первых...
2: Простите меня, князь, я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно?
6: Не буду отрицать. Вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.
2: Совершенно уверен. Прошу вас.
6: Дело мое в том, что сын моего старого друга Анны Дмитриевны Карениной и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях, вы мне позволите говорить, о ваших отношениях к вашей жене Елизавете Андреевне Протасовой.
2: Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены.
6: Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.
2: Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей, или скорее по моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречной женщиной.
6: Так вот, Виктор Каренин, и особенно его мать, просили меня узнать о ваших намерениях.
2: Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. И я думаю, что она будет с ним, как-то говорится обыкновенно, счастлива. И que le bon Dieu le bénisse. Вот и все.
6: Да, но мы...
2: И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противоположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила, но как честная женщина даже себе не признавалась в этом. Впрочем, это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я делаю вам признание?
6: Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее всего в моем приходе к вам мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...
2: Да, и была. И, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала. И чего-то искал, и увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу. Да мне и нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был, потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю ее совершенно свободной. Стал быть, вот вам и ответ на вашу миссию.
6: Да, но вы знаете семью Виктора и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Но он помогал ей, когда ей было трудно.
2: Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать? Так должно было быть.
6: Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения? Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи, но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него, и в особенности для матери, немыслимо сближение женщины без церковного брака.
2: Да, я знаю его тупость, прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать. Но условия принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.
6: Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, я понимаю вас.
2: Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.
6: Я вас тоже не понимаю. Вы способный, умный человек, с такой чуткостью к добру. Как это вы можете увлекаться? Можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь?
2: Вот уже 10 лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины, но разумный,

0: не опера и Бетховен, а цыгане. Это такая жизнь, энергия вливается в тебя, а тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.
1: Ну, а труд?
0: Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Спасибо вам.
1: Так что же мне сказать?
0: Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы ничто не мешало им жениться.
1: Разумеется.
0: Сделаю. Скажите, что, наверное, сделаю.
1: Когда же?
0: Постойте. Ну, скажем, 2 недели. Довольно?
1: Так и могу сказать.
0: Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо, так и надо. Чудесно.
2: 2 недели истекли, а Протасов все медлил с ответом о разводе.

0: отдельный кабинет в трактире. В дверях появляется половой со свечой в руках, пропускает впереди себя Протасова.
1: Сюда, пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит. А бумагу сейчас подам.
0: Почти следом входит человек в оборванном сюртуке, похожий на бродягу. Это случайный знакомый Протасова Иван Петрович Александров.
2: Куда? Протасов, я войду.
3: Пожалуй, войди, но я занят. Хочешь, войди.
2: Ты хочешь ответить на их требования? Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.
3: Бутылку шампанского.
4: Слушаюсь.
2: Что ж, что ты, застрелиться хочешь? Можно. Можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить, а ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их... великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений.
3: Ну да. Только откупорь.
1: Радуйтесь.
3: Давай выпьем. Погоди немного.
2: За твое большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя. А я убью себя за тем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял, раз, и готово. Но еще рано, и мне писать нечего. Они сами должны понять. Ох, вы!
3: Немножко подожди.
2: Жалкие люди. Копошатся, хлопочут и не понимают. Ничего не понимают. Я не тебе, я так высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. Они всегда казнили их, гнали, мучили. Нет, я не буду вашей.

0: игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Нет, лицемеры.
1: Уйди, пожалуйста.
0: Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я тоже сделаю, но еще рано. Я только хочу сказать тебе...
1: Хорошо, ты скажешь, но после. А теперь вот что, дружок. Пожалуйста, отдай вот это хозяину и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.
0: Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе. Такое... Чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я не приду туда. Так все отдать?
1: Сколько нужно?
2: Федя запирает за Иваном Петровичем дверь. Берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и опускает.
1: Нет. Не могу. Не могу. Не могу. Кто там?
3: Я.
1: Кто я? Ах, Маша.
3: Была у тебя, у Попова, у Афремова и догадалась, что здесь. Хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?
1: Нет, не мог.
3: А меня-то нет разве? Безбожник. Меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех. Грех за мою любовь.
1: Хотел их отпустить, обещал, а лгать не могу.
3: А я-то?
1: Ну, что ты? Тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучиться?
3: Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.
1: Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы.
3: И совсем не плакала бы. Черт с тобой, коли ты меня не жалеешь.
1: Маша, дружок, ведь я хотел лучше сделать.
3: Себе лучше.
1: Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?
3: Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.
1: Как что нужно? Много нужно.
3: Ну что? Что?
1: Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.
3: Положим, что гадко, я сама.
1: Потом нужно точно их освободить. И жену, и его. Что же они хорошие люди? Зачем им мучиться? Это два.
3: Ну, хорошего мне мало, коль она тебя бросила.
1: Не она бросила, я бросил.
3: Ну, хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж?
1: А еще то, что ты хорошая, милая девочка. Люблю тебя. И коли останусь жить... то погублю тебя.
3: Это ж не твое дело. Я сама про себя знаю, где я погибну.
1: А главное, главное, что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропащий? Не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящая.
3: Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я. Да и все. А что ты плохо живешь? Пьешь, докучишь, а ты живой человек. Брось, вот и все.
1: Легко сказать.
3: И сделай так.
1: Да вот как смотрю на тебя, так кажется, все сделаешь.
3: И сделаешь, все сделаешь. Что же это? Ты им писал? Что же писал?
1: Что писал? Теперь уже не нужно.
3: Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?
1: Да, что меня не будет.
3: Давай, давай, давай, давай, давай. Читал ты, что делать?
1: Читал, кажется.
3: Скушает роман. Одно очень и очень хорошо. Он этот, как его? Рахманов? Взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?
1: Нет.
3: Ну вот, давай сюда твое платье и бумажник.
1: Да как же...
3: Стой, стой, стой, стой. Поедем домой, там переоденешься.
1: Да ведь это обман.
3: И прекрасно. Пошел купаться,
4: платье осталось на берегу, в кармане бумажник и это письмо.
1: Ну, а потом?
4: А потом? Потом уедем и будем жить во славу.
5: Вот тяна! А револьвер я себе возьму.
4: Бери, бери. А мы...

0: гостиная у Протасовой. Лиза и Виктор Каренин с нетерпением ждут возвращения секретаря Каренина, посланного к Протасову с текстом прошения о разводе.
1: Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.
2: Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думаю, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну, как вам сказать?
1: Опять вам.
2: Тебе. Да не мешайте. Не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучило меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.
1: Ты безнравственная женщина.
2: Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стала быть, не нужна ему, я освободилась. И почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что люблю вас. Тебя. Теперь в душе у меня ясно. И меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание.
1: Сейчас. Сейчас все решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.
2: Он? Нет. Это все та же его и слабость, и честность. Не хочет говорить неправду, а только напрасно послал ему деньги.
1: Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.
2: Нет. Деньги что-то нехорошее.
1: Но ему бы уж можно было быть менее щепетильным.
2: Какие мы делаемся эгоисты.
1: Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь так счастлив, а счастье делает эгоистом. Ты виноват.
2: Ты думаешь, что ты один? Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастье. Все. И Мика поправился, и твоя мать меня любит, и ты, и главное, я люблю.
1: Да. Без раскаяния? Без возврата?
2: С того дня все вдруг переменилось во мне.
1: И не может вернуться?
2: Никогда. Я только одного желаю, чтобы тебе это было так же совсем кончено, как во мне.
0: Входит няня с ребенком.
3: Мамочка!
1: Какие мы несчастные люди!
2: А что?
1: Когда ты вышла замуж, и, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив. И мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения, я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы к жене моего друга, да и тебя я знал. Так что это не мучило меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя, и я чувствовал, что я поддержка тебе, и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом, когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его. И я в первый раз сказал все. И ты не сказала нет, но в слезах ушла от меня. Я был уже вполне счастлив. Если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал, Ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь. Маман полюбила тебя. Возможность эта стала осуществляться. Ты сказала мне, что любила и любишь меня. Потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного, чего бы казалось мне желать. Но нет. Теперь я мучаюсь прошедшим. Хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего. Не было бы того, что напоминает о нем.
2: Виктор!
1: Лиза, ты прости меня. То, что я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно за тем, чтобы показать, как я дурен, и как я знаю, что идти дальше некуда, что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.
2: Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать. Из него все исчезло, кроме тебя.
1: Все?
2: Все, все, я бы не стала говорить.
4: Господин Вознесенский.
1: Это он от Феди с ответом.
2: Зовите сюда.
1: Ну, вот и ответ.
2: Неужели все решится, Виктор?
1: Ну, что?
5: Их нет.
1: Как нет? И не подписал прошение?
5: Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Елизавете Андреевне. Я приехал на квартиру, мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказал, чтобы я пришел через час и найду ответ. Я пришел, и вот.
1: Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал?
2: Да прочти. Что?
5: Я не нужен вам?
1: Да нет. Прощайте, благодарю.
2: Что? Что?
1: Это ужасно.
2: Читай.
1: Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека. Упрека себе. Но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. Это я посторонний, но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться.
2: Как это он?
1: Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консисторию, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я не гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие. Просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому. Следовательно, я должен уничтожиться.
2: Виктор.
1: Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. По скриптум. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и не похоже на вас. Ну, что же делать? Я столько раз ошибался, можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще, тут есть часовщик Евгеньев. Не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте, Федя.
2: Он убил себя. Да?
6: Верните господина Вознесенского.
2: Я знала. Федя, милый Федя.
1: Лиза.
2: Неправда, что я не любила. Не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.
1: Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?
5: Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.
1: Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя.
2: Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнавай.
0: Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. За столиком сидит опустившийся оборванный Федя и с ним художник Петушков, оба слегка выпившие.
7: Я понимаю. Понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

0: Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и это чистая, самоотверженная любовь. Отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.
1: Да, это у нас в живописи валер называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом зеленый. Ну да не в том дело. Я понимаю, понимаю.
0: Да. И это, кажется, один добрый поступок у меня за душой. То, что я не воспользовался ее любовью. А знаете от чего?
1: Жалость?
0: Ох, нет. У меня к ней жалости не было.
2: У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, как пела. Да и теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание.
1: Понимаю, понимаю. Значит, идеально.
0: Я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен. Такая была дама красивая. Угу. И я был влюблен скверно, по собачьи. И она мне дала рандеву. И я пропустил его. Потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, да. Когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно. А раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей напротив. Всегда радуюсь. Радуюсь, что ничем не осквернил. Это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть, все себя продам, весь в овшах буду, в коросте, а этот бриллиант, не бриллиант, а луч солнца, да, во мне, со мной.
1: Понимаю, понимаю. А где же она теперь?
0: Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.
1: Да. Ваша жизнь удивительная.
0: Нет. Самая простая. Всем ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье – забыться. Пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся.
1: Ну, а семейная жизнь? Вот я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.
0: Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Ты знаешь, в квасе изюминка. А. Не было игры в нашей жизни. Угу. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости.
2: А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.
1: А от чего вы говорите «как будто»?
2: От того говорю, что никогда не было в ней того, чтобы она в душу мне влезла, как Маша. Ну да не про то. Она беременная, кормящая. А я пропаду и вернусь пьяной. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да. Да. Вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я и люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил. Зато не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал, да, но и то прошло.
3: Приятного аппетита.
4: Подходит Артемий в фуражке с кокардой. У него крашеные усы.
3: Познакомились с артистом-художником?
2: Да, мы знакомы.
3: Что ж, портрет кончил?
1: Нет, расстроилась.
3: Я не мешаю вам?
1: Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.
3: Тайны? Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь, свиньи.
2: Не люблю этого господина.
1: Обиделся.
2: Ну, бог с ним, не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?
1: Вы говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?
2: Ах, это удивительная история. Жена моя замужем.
1: Как же, развод?
2: Нет. Она от меня осталась вдовой.
1: То есть как же?
2: А так же. Вдовой. Меня ведь нет.
1: Как нет?
2: Нет. Я труп. Да. Видите ли, вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это был и есть хороший, очень хороший человек, честный, твердый, воздержанный. И просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее. И потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее, невозможнее, и кончилось тем, что...
1: Ну, как всегда.
2: Нет. Я уверенно знаю, что они оставались чисты. Он религиозный человек. Считал грехом брака без благословения. Ну, стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит: зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал. А на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.
1: Ну а как же тело-то? Не нашли же?
2: Нашли. Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. Он. Так и осталось. Меня похоронили. Они женились и живут здесь, и благоденствуют. А я вот он. И живу, и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах. Тень чья-то прошла по шторе. Иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет.
3: Ну уж, простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо?
2: Позвольте, я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.
3: А я желаю их вам подать. Вы труп, а если оживете, то что они-то, ваша супруга с господином, которые благоденствуют? Они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?
2: Прошу вас оставить меня.
3: Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.
2: Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.
3: Нет, говорили. Вот он, свидетель. Половой, слышал, что вы говорили, что труп.
5: Мы ничего не знаем.
2: Негодяй!
3: Я негодяй. Эй, городовой! Городовой! Акт составить.
4: Ясный летний день. Дача Карениных. На террасе, увитой плющом, Анна Дмитриевна Каренина что-то вяжет. Лиза прислушивается к шуму отходящего от станции поезда.
6: Теперь уж едет со станции.
7: Кто едет?
6: Папа.
7: Папа едет со станции.
6: Это удивительно, как он его любит. Совершенно как своего отца.
8: Там где... Se souvient-il de son père véritable?
6: Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, мама?
8: Я думаю, Лиза, что это дело чувства. И если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, ведь я его знала ребенком, был мне неприятен. Но теперь я только помню его милым юношей. другом Виктора и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. Honorable dear l'action est belle. Надеюсь, Виктор не забудет привезти шерсти. Сейчас вся выйдет.
6: Вот он и едет. Кто-то с ним. Дама в шляпе. Мама! Я ее 100 лет не видала.
8: Ну.
9: Виктор меня встретил и увез.
8: И прекрасно сделал.
9: Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу, опять отложу. Вот и приехала. Если не прогоните до вечернего поезда. О,
10: а я как счастлив. Поздравьте меня. 2 дня дома. Завтра все без меня сделает.
6: Прекрасно. 2 дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь, да?
9: Как похож. Какой молодец. Только бы не все наследовал. Сердце отцовское.
8: Но не слабость.
6: Все, все. Виктор согласен со мной, что если бы только с молоду он был направлен...
9: Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.
6: И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.
9: Да, я думаю.
6: Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось.
8: Ну, Виктор, привез шерсть?
10: Привез, привез. Вот шерсть.
8: Угу.
10: Вот одеколон. И вот письма, и вот конверт казенный на твое имя. Ну-с, Анна Павловна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза, ведь в нижнюю угловую, Анна Павловна. Что с тобой? Лиза, что там?
6: Он жив. Боже мой, когда же он освободит меня? Виктор, что это?
10: Это ужасно.
8: Что? Да скажи же!
10: Это ужасно. Он жив. И она двоемужница, и я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.
8: Какой ужасный человек. Зачем он это сделал?
10: Все ложь. Ложь.
6: О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю.
9: Как же он остался жив?
8: Знаю только, что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман, все ложь.
4: Камера судебного следователя. Следователь сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель перебирает бумаги.
11: Да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.
10: Она не упрекает.
11: Да?
10: А огорчается.
11: Ну, хорошо. Хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. Просите.
10: Обоих?
11: Нет. Одну госпожу Каренину. Или правильнее, по первому мужу. Протасову.
10: А, это Каренина?
11: Да, грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо, нехорошо. Ну, прощай, угу. Прощай, прощай. Прошу покорно. Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость. Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше, правда. Всегда лучше и даже практичнее.
6: Мне нечего скрывать.
11: Так вот, ваше имя, звание, исповедание, это все я записал, так?
6: Да.
11: Так, вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.
6: Я не знала.
11: И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман, подобие самоубийства, с тем, чтобы освободиться от него.
6: Все это неправда.
11: Так вот, позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги, 1200 рублей.
6: Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время, как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.
11: Так, очень хорошо, очень хорошо. Деньги эти посланы 17 июля, то есть за 2 дня до его исчезновения.
6: Кажется, что 17 июля. Я не помню.
11: А почему прекращены были ходатайства в консисторию в то же время и было отказано адвокату?
6: Не знаю.
11: Так-с. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?
6: Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что, когда меня спросили, я ответила, кажется, что он.
11: Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо. Ну, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?
6: Деньги эти посылал мой муж. Я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна.
11: Угу.
6: Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.
11: Очень хорошо, очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивая государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверности, но, одним словом, делал несчастье вам.
6: Я любила его.
11: Да, но все-таки вам, естественно, желание освободиться. И вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением, двоебрачию. Это понятно и мне, и судьи поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.
6: Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше.
11: Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать. Вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. Прошу вас. Попросите господина Каренина. Прошу покорно.
10: Благодарю. Что вам угодно?
11: Я обязан снять допрос.
10: В качестве чего?
11: Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.
10: Вот как? В чем же?
11: В женитьбе на замужней женщине. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.
10: Благодарю.
11: Ваше имя?
10: Виктор Каренин.
11: Звание?
10: Камергер, действительный статский советник.
11: Возраст?
10: 38 лет.
11: Веры?
10: Православный, под судом и следствием не бывал. Ну-с.
11: Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?
10: Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.
11: Так-с. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?
10: Я не желаю отвечать на этот вопрос.
11: Очень хорошо, очень хорошо. С какой целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля?
10: Деньги эти были переданы мне моей женой.
11: Госпожою Протасовой.
10: Моей женой для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.
11: Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе?
10: Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.
11: Есть у вас это письмо?
10: Письмо затеряно.
11: Хм, как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.
10: Нужно вам еще что-нибудь?
11: Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга. А вам нужно оправдаться. Я сейчас советовал госпоже Протасовой и тоже посоветовал бы вам. Не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал.
10: Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей, а советы свои оставить. Можем уйти?
11: Очень сожалею, что должен задержать вас. О, нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас, хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.
12: Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, то простите, простите.
11: Прошу вас отвечать на вопросы.
12: Спрашивайте.
11: Ваше имя?
12: Ведь вы знаете...
11: Прошу вас отвечать.
12: Ну, Федор Протасов.
11: Ваше звание, года, вера?
12: Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
11: Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.
12: Ну, коли не совестно, извольте. Звание кандидата, года 40, веры православной. Ну-с, дальше...
11: Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
12: Наверное, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
11: Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
12: Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что не помню. Все это вздор. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.
11: Да, я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги? Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам, и им. Так как же?
12: Господин следователь, как вам не стыдно? Но что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в 1000 раз лучше вас.
11: Прошу вас.
12: Нечего просить. Я скажу все, что думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. Живут 3 человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я негодный и ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует у меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривен за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите. Но вы добрались и рады.
11: Я вас выведу.
12: Я не боюсь никого, потому что я труп. И со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
5: Мы можем уйти.
11: Сейчас подписать протокол.
12: И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
11: Уведите его. Я арестую вас.
12: Так простите.
5: Так, видно, должно было быть.
4: Коридор в здании окружного суда. Судебный зал полон. На площадке у входа судейский курьер. Он загородил дорогу оборванному Ивану Петровичу Александрову, который хочет пройти.
13: Куда? Нельзя. Ишь, лезет.
14: Отчего нельзя? Закон гласит, заседание публичное.
13: А вот нельзя, да и все тут. Не велено.
14: Невежда. Не знаешь, с кем говоришь.
15: Что, вы по делу?
14: Нет, я публика. А вот невежда Цербер не пускает.
15: Да ведь здесь не для публики.
14: Знаю. Только меня-то можно пустить.
15: Погодите, перерыв будет сейчас.
16: Позвольте узнать, в каком положении дело?
15: Речи адвокатов. Петрушин говорит.
16: Что же, как подсудимые несут свое положение?
15: С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и ловит Петрушин.
16: Ну, а Протасов?
15: Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвокатов в каком-то особенном возбуждении.
16: Какой же результат, полагаете?
15: Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки вы хотите пройти?
16: Да, хотел бы.
15: Вы князь Обрезков?
16: Я.
15: Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный.
14: Аристократы! Я аристократ духа, а это выше.
15: Ну уж извините. А, здравствуй, Иван Петрович. Ну, что дело?
14: Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.
13: А вы не шумите тут. Тут не кабак.
17: Прекрасно. Прямо до слез довел.
18: Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.
17: Вот он. Посмотрите, как он взволнован.
12: Принес?
11: Вот он.
4: Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман.
12: Глупо. Пошло. Скучно, скучно. Бессмысленно.
4: Из зала выходит адвокат Петрушин.
19: Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите меня.
12: Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.
19: Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас осудят, то только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
12: Я ничего не скажу.
19: А чего?
12: Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть?
19: Я уже говорил вам. В худшем случае ссылка в Сибирь.
12: То есть кого ссылка?
19: И вас.

0: Liso.
1: Что ты сделал, Федя? Зачем?
0: Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов.
1: Ты будешь жив.
2: Доктора! Доктор!
0: Я без доктора знаю. Виктор, прощай. А Маша опоздала.

0: слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Радиоканал без возрастных ограничений.
1: Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. Горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее. Александр Твардовский. В 12 часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме. Над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат. Вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом. Редкие ракеты извивались над немецкой передовой. Сносимые ветром догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их. Молчали пулеметы. Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, шел, руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели, и странные чувства тоски, глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз, и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что 4 дня назад при взятии города Касно батарея Новикова впервые потеряла 9 человек сразу, в том числе командир взвода

0: управления. И Новиков не мог простить себе этого. «Часовой!» — строго окликнул Новиков, останавливаясь по звуку голосов, угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.
1: «Стой! Кто идет?»
0: — преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата. «Проснулись? Что там за колготня в землянке?» — спросил Новиков недовольным тоном. «Что молчите?»
1: «Овчинников? Чего это шумит, товарищ капитан?» Робко кашлянув, забормотал часовой. «И чего они разоряются?»
0: Новиков толкнул дверь в землянку. Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами. Командир первого взвода, лейтенант Овчинников, с тонким, красивым, самолюбивым ртом ударил кулаком по столу, покачиваясь, встал, затем, небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, скомандовал сипло и властно:
1: «Прекрати галдеж и слушай тост! За Леночку, а братцы!»
0: Смутный рев голосов ответил ему и стих. Все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат.
1: «Значит, пыль столбом?» — произнес он, хмурясь.
0: «И санинструктор здесь?» То, что веселье это происходило в 800 метрах от немецкой передовой, и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Сидела она, охватив руками колени и, покачиваясь взад и вперед, разговаривала с умиленно расплывшимся замковым Легаловым, смеялась тихим грудным ласковым смехом. «Смеется каким-то жемчужным смехом», не без раздражения подумал Новиков, и, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро взглянул на нее, потом на Овчинникова, спросил:
1: «Что у вас тут? Свадьба?»
0: Он произнес это, должно быть, грубо. Все замолчали. Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами.
1: «Да, именно», — сказала, откидывая голову. «Здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова».
0: «Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор». И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: «Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!» Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло-трезвые глаза на недопитый стакан, спросил:
1: «За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения. Не признаете? 26 стукнуло. Легалов, налей комбату!»
0: Замковый Легалов считался непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку Легалова, криво усмехнулся:
1: «Поздравляю!»
0: И, ссутулившись, шагнул к двери. Уже на пороге услышал позади себя неловкую тишину, и стало ему неприятно от того, что он только что внес в землянку к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и раздражение. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием. Это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Его стесняло. Ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить себе то внезапное, неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем. Выйдя из землянки, Новиков один постоял в холодной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, обидел тогда, когда от расчета в его батарее осталось 20 человек, когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетала его. Ощупью нашел пенек, видел его еще днем, сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки туда, где за высотой в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касна, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина, второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег.
2: «Я пошла!»
0: — раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова. Из землянки вырвался, стих шум голосов. Желтая полоса света легла на кусты, легкие шаги послышались в 4 метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры, он узнал Лену. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь. Из землянки выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым голосом: «Ты куда же, Леночка? Постой!» Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»: «Уйди! Не справишься ты со мной. Губы у тебя мокрые, лейтенант». Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, постой!» и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании, в коротком, неуверенном крике было что-то неприятно молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков поморщился. Он встал, пошел к своему блиндажу. Блиндаж был полуосвещен сонным желтым мерцанием коптилки. Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал. Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздеваясь, лег на спину сбоку нар на обычное свое место. Он проснулся от сильного гула, давящего на голову. Вскочил пьяный ото сна.
1: «Что, позывные?» — спросил отрывисто. «К телефону?» «Дальнобойная накрыла!» Шепотом выдавил связист Гусев бледнее. «Воронки с дом!»
0: Старший сержант ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву: «Спишь, тютя? А ну что там на передовой? Узнай!» И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном:
1: «Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха! Дайте трубку!»
0: Сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота нагретую трубку. «Резида! Резида! Какого дьявола? Что там? Резида!
2: Я Резида! Я Резида!» Внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: «Кто у телефона? 6-го к аппарату! 6-го к аппарату! 6-го немедленно к Резиде! Немедленно к Резиде! Немедленно!»
0: «Я 6-й!» – объявил недовольно Новиков. «Что случилось? Иду! Сейчас иду!» Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета, потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, коротко приказал: «Ремешков, пойдете со мной». Подносчик снарядов Ремешков, парень лет 26, Молчаливый, замкнутый солдат-счастливец, недавно побывавший после тяжелого ранения в шестимесячном отпуске дома на Рязани, обратил к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо. В расширенных глазах толкалась мольба. Проговорил еле слышным шепотом: «Нога у меня, нога!» И, жалко кривя губы, потер колено, низко опустив голову. «По горам ведь! Нога у меня, товарищ капитан! Другого бы кого! Пока нога-то!» Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что тот отлеживался 6 месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.
1: «Другого? Говорите. У нас в батарее приказания 2 раза не повторяют», — проговорил Новиков жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери.
0: Командир 2-го орудия, сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, старательно кряхтя наматывал портянку, подмигнул Ремешкову почти ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно: «А ты лучше бери, землячок, автомат, да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал. Понял или нет? Вот автомат возьми. Оно верно. После теплой печки да жены под боком умирать неохота».
1: И подтолкнул Ремешкова в будто окаменевшую спину.
0: Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом. С крыш ссыпалась на тротуар черепица, и среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая. Новиков и Ремешков упали рядом около какого-то подъезда. 2-же резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной. Этой же силой Новикова притиснуло к окаменевшему плечу Ремешкова. Тот, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, сдерживая дыхание, забормотал: «Куда идти? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан. Со всех сторон бьют. Окружают!»
1: В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов. Город обстреливали дальнобойные батареи. Снаряды прилетали с запада и юга. Было такое ощущение: город Касна окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства. Вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат. Немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам. Окружили, отрезали, обошли.
0: 41-й год вспомнили, сказал Новиков. Вперед! И не на полусогнутых, черт дери!
1: И побежал в глубину улицы. Он первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения 1-х пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. До высоты 100 метров шли по траншеи, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей. Человек за пулеметом отшатнулся в бок, крикнул злобно: «Ленту!» и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа. Когда Новиков подошел, человек перевел на него узкие черные горячие глаза, и Новиков увидел потное лицо, прилипшее к лбу мокрой кругляшки волос. Это был командир отделения разведки Горбачев.
3: «Вы что это тут?
2: Пулеметчиков не хватает, удивился Новиков. Где командир дивизиона? Здесь?
3: Вовремя, товарищ капитан. Ждут вас, начальство. И Алешин здесь.
2: А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю, шкурой фрицам посчитаю. И спросил усмешливо, разрешите, а? Пока суд да дело.
0: Командир дивизиона майор Гулько сидел сутулясь в расстегнутой гимнастерке без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького, всегда веселого, без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс, рукава засучены до локтей. С мрачно-серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу. Гулько страдал радикулитом. Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно: «А, Новиков?» И тускло улыбнулся. Но даже эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, Гулько тотчас же прикрыл ироническими морщинами на лысеющем лбу, скосил глаза на ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья, выговорил: «Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения?» «Прибыл по вашему приказанию», — сухо доложил Новиков и подумал: «обычные радикулитные настроения».
2: Новиков знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем скептически болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. Новиков же считал его чудаком, неживущим реальностью, и был с ним подчеркнуто сух.
1: «Слушаю вас, товарищ майор», — сказал Новиков официальным тоном.
3: «Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев в границы Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада, основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему?
1: Смотрите, по горам с танками не пройдешь, естественно, а город этот – узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе на север, вдоль озера.
3: Вся Петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в 20 от Касна. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку, очень сильную группировку. Много танков и прочее, Петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касну, в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тиса».
0: Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту. 2 дня город Марицы блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касну на Марицы, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада, захватить Касну, узел дорог, помочь прорваться северной группировке.
1: Такая обстановочка.
3: Таковы делишки.
0: Гулько затянулся сигаретой.
1: Вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются?
3: Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, Венгрии. Слышите музыку с запада?
1: Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь,
3: на живописном берегу озера. Направление стрельбы. Ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас танки 5-го корпуса справа, плюс Ипатовский полк и гаубичные батареи. Слева Чехословакия, генерала Свободы, воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин, чуть поднял голос Гулько, покажите своему комбату местостояние батареи. Слушаюсь, живо ответил Алешин. Пекин, горячей воды, бриться! Крикнул Гулько, густо выпустив через волосатые ноздри дым, ворчливо договорил. Я буду на местности через полтора часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность. Разрешите идти? Спросил Новиков все так же официально. И первый вышел из землянки в траншею.
1: Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и он тут же схватился за фуражку, ее будто ветром толкнуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался. «Что?» — крикнул Ремешков за спиной. «Земля!» — ответил Новиков. «А-а-а!» Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера. Тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И от того, что не случилось этого, и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжала знобящим холодом. Ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова.
2: «Скоро там, Алешин!» «Готов, товарищ капитан! Идем!»
3: Послышался голос младшего лейтенанта. С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли. Хромая подошел к Новикову. Тот, пристально сожалеюще, глядел на него прямым взглядом, спросил: «Что вы?»
4: «Нога!»
3: Ремешков застонал, потирая колено. Плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.
1: «На кой прислали вас ко мне?» Не выдержал Новиков. «Вы что, воевать приехали? Или задницу греть возле печки? 6 месяцев торчали дома и ногу не вылечили».
2: «Доставьте его здесь, товарищ капитан», беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова. «Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой».
1: «Он пойдет с нами».
3: В 2 часа ночи после рекогносцировки Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудие Овчинниковой и в течение ночи занять позицию в районе севернее города на новой высоте правее озера. Ожидая орудия, Новиков сидел на земле в 5 шагах от новой позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте, копали расчеты Алешина. А вокруг стояло неподвижное глухое затишье. Озеро мерцало злыми, тихими отблесками. На той стороне молчали немцы. Там была Чехословакия. Подошел Алешин. Весело заговорил. «Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры. С ума сойдешь. Роскошь. Пойдемте рядом тут. Вон, внизу».
1: «Пустой особняк».
3: «Совершенно». Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял метрах в 150 от высоты в липовом полуоблетевшем парке за железной оградой с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов. Они вошли в парк, угрюмо темный, огромный, и он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. Два орудия батареи, взвод лейтенанта Овчинникова, были выдвинуты в сторону ничьей земли на 200 метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина. Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании. Команды отдавались шепотом, люди двигались, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами. При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом: «А ну, шевелись! Шевелись! Легалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь? Действуйте, как молодой!» Замковый Легалов, солдат уже в годах, стоял, обняв лопату двумя руками, держась за оттянутый под сумком ремень, бормотал усталым голосом:
1: «Передохну, товарищ лейтенант, маленько. Резь в животе после немецких консервов. Я маленько».
2: «Врет, хрен его расчеши!» — захихикал насмешливо злой наводчик Парахонько. «Графиню он польскую вспомнил. Тут, в замке одном, як на марше зашли напиться в замок, бачим, графиня, руки белые, в кольцах, шмяк на колени перед Лягаловым. Я такая сякая, капиталистка туды-сюды, от любви умираю. Возьмите в жены советский жолнеж. Умираю от сердца».
3: «Отчепись», — смущенный и протяжно попросил Легалов, по-прежнему держась за ремень. Сержант Сапрыкин, ожесточенно долбя грунт, с укором сказал:
1: «Ну чего прилип к человеку? Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов, это бывает. У плохого солдата перед боем всегда понос», — беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. «До рассвета не окопаемся, нам крышка тут».
3: Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разъедавшим тело потом. Раз Сапрыкин, не рассчитав силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, поле вокруг.
1: «Ложись!» — неистовым шепотом скомандовал Овчинников. «Заметили, фрицево отродье, точно подзасекли».
3: Разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов.
1: Он вскочил на ноги, зашептав: «За лопатой! Нажимай душу из всех вон!»
3: Подошла Лена и капитан Новиков. Их фигуры черно проступали над бруствером среди темени ночи.
1: «Леночка, дайте руку, упасть можно», — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. «Прошу вас, Леночка, спасибо, что пришли».
3: «Связь с ладьей проложил?» — спросил Новиков. Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:
1: «Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена. Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Легалов».
3: Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую. Хорошо знал самолюбивого лейтенанта. Тот не мог сидеть и ждать. Окапывался всегда первым. Первым докладывал о готовности огня. Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, сильно пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал: «К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтоб тебя в упор не было видно».
1: Знаю, отрезал Овчинников, прикуривая.
0: Что знаю? Миролюбиво спросил Новиков. Действуй и немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым.
1: Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку. Звездная, неестественно тихая ночь со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.
0: «Молчат и ждут», — проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил, не оборачиваясь: «У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится?»
1: В Венгрии второй украинский вышел на Тиссу. В Югославии наши танки на окраине Белграда.
0: Скоро конец.
1: Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа. Во тьме только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы огонек папиросы. Ответил коротко:
0: «Нет».
1: Но этот ответ был ложью.
0: Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойства о чем-то недоделанном им. Это подавляло его, угнетало то, что не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие.
1: «Нет, не думал», — хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно:
0: «Ну и дурак.
1: Ладно, пошел». За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово. Огневая отрыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые. Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной. А когда сел, от движения заболели мускулы на спине, спросил неокрепшим после сна голосом: «А второе орудие доложили о готовности?»
0: «Нет еще».
1: В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли дымя с котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженную голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшенную кашу, дул, обжигаясь на ложку. Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, оттопырив локоть. Не соразмеряя силу, так нажимал на нож, казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящики, посоветовал с домовитым покоем в голосе:
4: «Поужинайте, товарищ лейтенант».
0: «Есть не хочу».
1: Овчинников встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа:
4: «Лена где? У орудия?»
1: И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа. Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию. Оттуда донесся негромкий разговор. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Легалова. На коленях железом отсвечивал автомат. Рядом, на снарядном ящике, сидела Лена. На плечи накинута плащ-палатка. Легалов говорил, вздыхая. Голос звучал сонно, ласково.
5: Не женское дело война. Какой там? Мужчину убьют. Это туда-сюда его дело. А женщина, у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка. Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу. Нет, не могу. 200 бы раз вместо нее согласился воевать. А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница, небось. Я из Ленинграда. Училась в медицинском институте. Вы сказали, фыркальщица, спросила Лена. А что это значит? Да такая. Чуть что, фырк, и пошла. Я не говорю про вас. Лена засмеялась тихим смехом. Охотно засмеялся и Легалов, поглаживая большой крестьянской рукой своей автомат, точно лаская его, спросил, а родители как у вас? Я одна, сказала Лена. Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела все сама. Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз и навсегда. Иначе нельзя жить. Замолчали.
4: Легалов
5: строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним.
4: Идите отдыхайте, я побуду здесь.
5: Леночка, мне поговорить с вами необходимо. Легалов в нерешительности потоптался, с неуклюжестью заковылял от орудия, растерянно взглядывая на недвижно темную фигуру Лены, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены.
4: Как гвоздь вошли в сердце, Леночка, клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам, никому не дам. И сильно, по-мужски опытно обняв ее, он начал порывисто, колюче, жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стукаясь о ее стиснутые зубы. Леночка, Леночка, она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по лицу и еще раз ударила, сказав страстно и зло: «Дурак! Глупец! Убирайся к черту, иначе я не знаю, что сделаю!» Он сидел оглушенный, гладя одеревеневшую от ударов щеку, потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа. «Еще ударь! Еще сильней ударь!» Она шагнула к нему. «Да, ударю!»
5: «Товарищ лейтенант, к телефону вас!» «Немедленно!» — послышался робкий голос Легалова. Елена и Овчинников оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над ровиком.
4: «Кто еще там? Легалов? Подсматривали?» — гневно спросил Овчинников. «Я спрашиваю, подсматривали?»
5: «Никак нет», — ответил Легалов. «Живот у меня. По своей нужде вышел. Комбат вас. А я на пост встану». Овчинников до странности быстро потух и мягкими щупающими шагами двинулся к ровику мимо Легалова. Вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, не остывший еще от возбуждения, проговорил: «Второе у телефона!»
6: «Почему не докладываете о проходе?» — спросил голос Новикова. «С саперами связался? Что молчишь?»
4: «За мою жизнь беспокоитесь.
1: произнес Овчинников, без причины злясь на этот спокойный голос Новикова. «Я приказ выполню. Отсюда драпать не собираю. За меня не беспокойтесь. Именно за меня.
6: Если прохода не будет, отдам под суд», — тихо и внятно сказал Новиков. «Именно за тебя я не беспокоюсь».
1: «А куда угодно. Хоть под суд, хоть к дьяволу».
5: Он сидел на нарах у скалицы, с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы, был похож на взъерошенную хищную птицу.
6: «Да чего тут порох рассыпать? Схожу я к саперам. Обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант. Я потопаю потихоньку».
5: Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку. Крупное лицо, мягкое, задумчиво домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете плошки.
6: «Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается и только. От сырости или поту. В какой карман класть? Вот, шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?»
5: Медлительно завернул партбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, будто слова взвешивая.
6: «Пошел я, товарищ лейтенант. А вам бы отдохнуть».
5: Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в 4:00 ночи. Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями, здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в 200 метрах от немцев были поставлены на позицию орудия Овчинникова.
6: Позиция дурная, орудие как на ладони.
1: Но лучше нет, как полагаете, капитан Новиков?
4: Я полагаю, что немцы рядом. Я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговаривайте громко, как на свадьбе. Нестеснительно и прямо сказал Новиков. Пулеметы уже пристреляли позицию.
5: Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубахе, то в батарее он обычно приезжал по уставному подтянутый, тщательно до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо щелкнул кнутом по глинищу, сказал взводу Алешина: «Отдайте приказ отдохнуть по-человечески, пока спокойно, в этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье».
4: «Я отдал уже приказ», — ответил Новиков. «Прошу, особняк».
5: В их распоряжении было несколько часов. Сколько, они не знали. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты. В кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал, скошенный усталостью, связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне: «А ты к колодцу сходи, к колодцу». Заряжающий Богатенков, только что сменившийся на посту орудий, сидел в нижней рубахе на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволос, атлетически сложен,
6: Движения сильных рабочих пальцев уверены, бугры молодых мускулов напрягаются под рубахой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво.
1: «Бывает же, товарищ капитан», — сказал он, обращаясь к Новикову. «В госпитале 2 месяца лежал, бомбежки снились. Здесь, на передовой, полынь, степь на зорьке, треконники снятся, лампочки в забое. Проснешься, будто гудок на шахту, а к колокольчику вон колодцы привязались».
6: «Ложитесь», — сказал Новиков, — «не теряйте минуты».
2: Майор Гулько, перекатывая сигарет во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил: «Разгул цинизма в степени N плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил, разрушение, фотографии России. Книга для немецких офицеров. Петин!» — позвал он. «Эту сволочь в уборную! В сортир! В сортир!» — заключил он и, сердясь, швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу. Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу неправдоподобно большими руками, подумал и во всю ширину лица заулыбался. «Куда ее, товарищ майор? Наждак!» Гулько зло фыркнул волосатым носом. «Я, с позволения сказать, инженер. Всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия», — отчетливо заговорил он. «И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятие на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека с иступленной жаждой уничтожения, садизма, возведенного в идеал».
6: «Вы что так смотрите, Новиков?» «Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами», — ответил Новиков.
1: «О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины», —
6: проговорил Гулько насупясь.
1: «Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому», — сказал Новиков. «От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча».
6: «Вон как? Весьма любопытно», — ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина.
2: «А вы, младший лейтенант, что вы полагаете, м?»
6: Новиков вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой. «Он непосредственно подчиняется мне. Значит, согласен со мной». Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана смущенно залил пятнами, неожиданно засмеялся тем естественным, веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лени.
1: «Россия», — задумчиво проговорил Новиков, — «я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете ведь, что такое Россия?»
6: От того, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого полумальчика, спросил: «Что ж, выкладывайте». Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал:
7: «Ты к колодцу иди, к колодцу. Вода холодная».
6: «Вот она, Россия», — тихо и серьезно сказал Новиков. осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудие Овчинникова. Подождал немного, стоя перед Колокольчиковым, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони. Заговорил в полголоса, услышав Овчинникова о минном поле. Потом закончил твердо. «Если прохода не будет, отдам под суд». И положил трубку.
5: «Слушайте, Новиков», — проговорил майор Гулько, похлопав ладонью по стопке немецких журналов. «Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны? Школьник, студент?»
6: «Какое это имеет значение?» — ответил Новиков. «Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона».
5: «Ну, время истекло».
6: «Мне пора», — сказал Гулько.
5: «Петин, лошадей!»
6: Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрустневших глаз от ручных часов, заговорил. «Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь».
5: «Не надеюсь, товарищ майор», — ответил Новиков и замолчал.
6: Видимо, Гулько знал то, чего не знал он. Тихонько и нежно Гулько взял капитана под руку, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикова, сказал почти шепотом, чтобы не слышал Алешин.
5: «В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится, все у вас впереди. Если, конечно, останетесь живы. Если останетесь».
6: И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, будто из низкой землянки выходил. Сунув руки в карманы, Новиков прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду. Никто прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал как слабость и который стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека. И давно уже свыкся с этим. Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые по-летнему синие глаза его. Они казались молоды и отчаянно прозрачны. «Ну и везет вам, товарищ капитан!» — весело, даже восхищенно воскликнул Алешин. «Просто чертовски везет!» Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал: «Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?»
5: «Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет. Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием, вас в академию, а я, черт!»
6: Он вздохнул по-детски, подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, каштановые волосы наивно трогательно упали на лоб ему.
5: «А я просто черт знает что, товарищ капитан, серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль за отвагу никак».
6: И договорил совсем уж доверительно: «А для меня самый дорогой из всех орденов – солдатская медаль за отвагу. Серьезно, вы не смеетесь?»
5: «Да будете и медаль, это не так сложно», – ответил Новиков и спросил: «Вас кто-нибудь ждет? Ну, мать, сестра, невеста?»
6: «Мама и Вика. Ее звать Виктория», — не сразу ответил Алешин. И Новиков Ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.
5: «Ну, хорошо», — сказал Новиков и после молчания снова спросил. «Скучаете по России, Витя?» За туманными равнинами Польши оставалось позади.

этого не видать. Так может, тот видно, где Алешин? Почему сразу не разбудили? Младший лейтенант сказал, сам выяснит. Пока не будить, все у орудий. Эти мне сосунки командовать начали, выругался Новиков. На ходу надевая фуражку, он ударом распахнул дверь и выбежал через террасу в мокрый от росы парк. Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева в стороне города и как бы сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа. И Новиков понял, началось. Это должно было начаться. «Товарищ капитан, Овчинников у телефона! Ждет команды!» — крикнул кто-то. «Передать орудиям! Приготовиться, но огня не открывать!» — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП. То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов. Неслись над полем, перекрещиваясь трассы, пулеметы, не смолкая, дробили воздух, со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки. Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в 200 от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они вправо от высоты, туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки 5-го корпуса, правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды показалось Новикову, наши танки не отвечали пушкам огнем. Их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова 3 немецких танка. Теперь их не было, вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости разглядел уже все. Левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, бронетранспортеров, людей, растекаясь. Поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли 3 передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в минном поле стояли орудия Овчинникова. Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касны, ничего не видно было там. Только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда. Немцы атаковали и там. И Новиков понял. Немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере границы Чехословакии. И подал команду «Приготовиться!» Овчинникова к телефону. Телефонист Колокольчиков, пригнувшись над аппаратом, беспрерывно, осиплым тенарком вызывал орудие Овчинникова. Орудия не отвечали. «Ну!» — Новиков резко оторвался от стереотрубы. «Что там, Колокольчиков? Быстрей!» Тот моргнул растерянно беспомощными глазами, сказал шепотом. «Не отвечают! Связь порвана! Перебили! Я сейчас!» «Вон там идут по связи от Овчинникова. Видите? Давайте навстречу по линии». «Чего ждете?» – теряя терпение, крикнул Новиков. «Разрешите, товарищ капитан? Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу». Покачивая плечами, придвинулся к нему старшина Горбачев. «Оставайся у аппарата, парнишка!» И он оттолкнул связиста в ровик. «Куда он в мины полезет? Я здесь все, как свои 5 пальцев. Возьмите с собой Ремешкова», — приказал Новиков. «Возьмите его». Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было, он только что в одну секунду мысленно
пережил весь путь от высоты.

0: ты до орудия Овчинникова. Новиков, соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора! Он думал, после того, как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минном поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты вторым взводом Алешина во фланг им сбоку. «Начал!» — крикнул кто-то в окопе за спиной. «Начал! Овчинников начал! Товарищ капитан, соседи начали!» Одновременно с орудиями Овчинникова справа ударили ипатовские батареи, врытые в землю танки. Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления. «Давай, Овчинников!» Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков почувствовал сладкие привычные уколы в горле, знакомое возбуждение начавшегося боя. «Товарищ капитан, начинать!» Услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле. Длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда. Овчинников вел огонь. И Новиков, со злой досадой увидев, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно двигались к позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно, пора!» И лишь тогда посмотрел в сторону орудия Алешина на сутуло замершие фигуры солдат.
1: «Внимание!» — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. «По головным танкам! Бронебойным! Прицел постоянный!»
0: Он сделал короткую паузу и выдохнул.
1: «Огонь!»
0: Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, и Новиков крикнул:
1: «Наводить! Точнее! Точнее! Куда к дьяволу стреляете?»
0: И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции. Он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова.
1: «Стой!»
0: — скомандовал Новиков, переводя дыхание. «Младший лейтенант Алешин, бегом ко второму орудию. Быть там, самому следить за наводкой. Бегом!» «А ну, от панорамы, Степанов!» Властно крикнула наводчику, непонимающе вскинувшему к нему мокрое тревожное лицо. «Быстро!» И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов. Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.
1: «Огонь!»
0: И коротко нажал ручной спуск. Тонкая молния ударила в тело танка. Искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте. Башня косо развернулась, тоже выискивая, длинный ствол орудия дрогнул, застыл наведенно, черный пустокруглый глаз дуло, зорко целился, казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова, и в то же мгновение, считай секунды, он нажал спуск. Трасса до сине раскаленной проволокой выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, Желтый удушающий клубок сгоревшего толла вывалился из щита, и оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет. Все целы. Заряжающий Богатенков со снарядом в руках стоял в рост среди стреленных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки. «Что стоите? На коленях заряжать!» — крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнув зубами, сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?» — мелькнуло у него в сознании. «Он или я? Не может быть, чтобы он! Он или...» Новиков надавил спуск. Слившись с выстрелом, 2 танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера. На Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало. Ничего не было, кроме этого танка, этого немца в нем, зорко-быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие. «Он или я? Он или я?» Танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил 2 раза подряд. Смутно унеслись вниз 2 трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять... Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, оттирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы.
1: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» — бился позади чей-то крик. «Товарищ капитан! Ложись!»
0: Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет. Грубый, воющий скрежет 6-ствольных миномётов заколыхал воздух, обрушился на высоту, и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшиеся орудия. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
1: «К орудию!» —
0: подал команду Новиков, но скрежет, удары и треск, вновь покрывший высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова. Он стоял на огневой, не пригибаясь, знал, что так надо.
1: «К орудию! Степанов, заряжай!» —
0: скомандовал Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом заметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел, прямо оттуда, из колонны, 6-ствольные миномёты обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.
1: «Осколочными по колонне!»
0: Он выпустил более 50 снарядов по колонне. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымя с брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали от шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда. Видимо, рвались боеприпасы.
1: «Снаряды! Снаряды!»
0: Раздался где-то в стороне за спиной Новикова крик, но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой в той стороне, где были орудия Овчинникова. «Что это там? Это он?» Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудие Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудие, морозным холодом облило влажную спину Новикова. Не может быть, чтобы он сделал это. Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбил орудие, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся нетерпеливый, черный, страшный снаряд. Заряжай!
2: Товарищ капитан, прохрипел Степанов. Снаряды кончились. К передку расчет послал. За НЗ.
1: Кой дьявол! Помогут передки. Там 20 снарядов, выругался Новиков. Во взвод боепитания. Передайте мой приказ. Все снаряды, что есть, сюда. Немедленно. Подождите. Вода есть у вас?
0: И рванув скользко от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы. Жажда жгла его сухим огнем. Степанов, торопясь, отцепил от ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову. Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды. Она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.
3: Были взрывы. Овчинников подорвал орудие. Там танки...
0: Думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи.
3: Но люди, как с людьми там, а? Не верю. Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?
0: Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полный вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки.
3: У них один выход. Будут прорываться до последнего. Один выход,
0: подумал Новиков и крикнул связисту.
1: Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда? Делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист.
3: Я сейчас. Глаза только вот запорошило. Зашевелились губы связиста. Детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным. Он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, встал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виноват, сказал: «Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету. Сестра у меня. Адрес в кармашке тут». И худенький встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез. Растаял. И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк, будто живого существа. Призывно зазумерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку. В ухо его пробился лихорадочно чистивший голос. «Я от 3-го! Я от 4-го!» И мгновенно поняв, что это от третьего и от четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым. Он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного остановить связиста, рванулся к стене окопа. «Колокольчиков! Назад! Назад!» Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков. Новиков с тяжестью во всем теле стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова. Присел подле аппарата, хватая трубку. «Овчинников! Овчинников! Отвечайте!»
1: «Овчинникова нет! Товарищ второй!»
3: Зашелестел в мембране незнакомый голос.
1: «Четвертое орудие погибло, и все там убиты! Нас окружили! У нас Сапрыкин раненый, я связист Гусев раненый, еще Легалов раненый, а с нами санинструктор, я связист Гусев».
0: «Где Овчинников?»
3: — закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса.
0: «Овчинникова, слышите?»
1: «Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые, связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковой Легалов, и еще санинструктор с нами», —
3: однотонно шелестел бредовый слабеющий голос.
1: «А снарядов, говорят, ни одного нету, пулемет только. Кончаю говорить, я связист Гусев».
0: «Овчинникова нет, к вам пробивается. Он ко мне пробивается? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудие?» — соображал Новиков. «Орудия Овчинникова не существуют?»
2: «Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли!» — прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице. «Мы снаряды несли! Так они по нас чесанули! А как они там? Живы?»
0: «К орудию снаряды!» — приказал Новиков.
2: «Овчинников! Товарищ капитан! Овчинников!» —
3: метнулся за спиной чей-то крик. В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей без шинели и пилоток, держа автоматы наперевес. Они были метрах в 15 от орудия, бежали, карабкались толчками, как слепые, на высоту. Видимо, ни у кого не было уже сил. Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел: «Пить, братцы, глоток воды!» И все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину. Не было вещмешка, плечи ходили то вверх, то вниз. Он бормотал взахлеб: «А Горбачев где? Горбачев где? За нами шел он. Прикрывал, прикрывал нас. Где он?»
0: Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, не твердо стоял, пошатываясь на бессиленно дрожащих ногах. Обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная мускулистая фигура его сутулилась, и сухим диким блеском горели глаза. «Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки!» — негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. «Туча танков, бронетранспортеров шли напролом, стеной окружили нас. Расчет Сапрыкина стоял до последнего. Четверо убитых, трое раненых. Там они, там! Я все сделал, все! Понимаешь, Дима!» — он назвал Новикова по имени. «Нет!» — неверяще ответил Новиков. «Не понимаю. Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?» Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе. То, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще.
2: «Так вон как!» —
3: опадающим голосом вдруг произнес Овчинников, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова.
2: «Вон как! Арестуешь? Под суд отдашь? Я 10 танков сжег, а это не в счет, не в счет!»
3: С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себя офицерский пояс, стараясь расстегнуть его, потянулся к погонам под телогрейкой. «Отдавай под суд! Отдавай!»
0: «Прекрати истерику!» Тихо приказал Новиков. «Подыми пистолет. Вон там за ровиком землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!»
1: «Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?»
0: Послышался сзади голос Степанова. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, к ущелью. Они отходили, это было ясно Новикову. И внезапно там, со стороны орудия Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков, с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла тиком дергавшееся лицо лейтенанта.
2: «Горбачев!» – прошептал Овчинников. «Вернулся!»
3: Он дикими глазами взглянул на Новикова и тогда, окончательно поняв все, рванулся, перескочил через бруствер, огромными нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий.
1: «Назад! Назад!» – закричал Новиков, бросаясь к брустверу. «Назад! Овчинников!»
3: Овчинников, не пригибаясь в рост, уже бежал по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще 2 шага, плоско упал грудью на то самое место, огнем полыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед.
0: Бой на северо-востоке от города Касна постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, иступленные боем, в повалку лежали на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить. Кислая горечь была во рту. В кристально-студенной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело поблескивая озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. И в молчании мирно-тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой, непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного удара в спину. Это ощущал и Новиков. В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера. Решающий удар для той и другой стороны. Он знал это. И не повторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было. И возникло тревожное предположение. Немцы прорвались к центру города, отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь.
4: «Что ж, всем завтракать?»
1: «Да как полагается, не мусолить, а по-настоящему жрать»,
0: сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость.
1: «Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали».
0: Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно долго вытирал ложку чистой паклей. Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам. Его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которую он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору. Парахонька не ел, даже не притронулся к котелку. Лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо с желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс. Галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом.
5: «Лопатками аж чую. Земля гудит. Танки по городу идут. Прорвались они».
0: И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикова. «Двинут они, и конец хлопцам. Туда бы, к орудиям, ползком, да помаленьку на хребтине раненых сюда. А, товарищ капитан?» Новиков молчал. Парахонько снова лег. Вспоминающий следил за движением облаков в небе. Губы его подрагивали.
5: «Нет, не можешь ждать!»
0: Парахонько с силой постучал щепоткой пальца в неширокую грудь.
5: «Я же не могу ждать, товарищ капитан! Терпежу нету легалов там! Я ползком Ремешков возьму!»
0: «Помолчите, Парахонько!» Сказал Новиков наконец. «Ешьте лучше кашу!» Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. «Я не хочу, чтобы было 20!» «Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку». Вошли в землянку, прохладную, сыропахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил. «По лицу видел? Все время хотел что-то сказать. Ну? Слушаю».
5: «Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательный ведь наводчик», — горячо заговорил Алешин. «И он ведь прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых?»
0: Новиков сказал: «Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как с Парахонько, это нервы». Начало с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. «Ты понял, Витя? На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому».
5: «У них ведь снарядов нет, товарищ капитан», — заговорил, помолчав, Алешин. «5 снарядов? Почти ничего. А Лена там с ранеными. Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. И не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?
6: Новиков курил сквозь дым сигареты, глядел на Алешина, не прерывая его. «Надо понять», — проговорил Новиков. «Надо понять. Нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди. Значит, орудия существуют. 5 снарядов? Не 1 снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2, на 3 часа, на сутки продлится дольше. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.
7: На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкой, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, двинув ногами. Новиков сказал: «Сидите».
5: «Что в городе? Рассказывайте. Подробнее». «А это что у вас с глазом?»
7: Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами. Один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его: «Говорите при них, они все должны знать». «Что, танки в городе?»
8: «Прорвались».
7: «В центр!» — рокотнул Петин и длинными громкими глотками отпил с котелка, вытер губы. «Связь перерезали. Майор Гульков боепитание послал, чтоб дорогу я, значит, сюда, к вам показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали на улицы, в центр, на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думали наши, а они как махнут по нас из орудий. Я с шофером сидел, осколки по стеклу. Что-то в глаз отлетело. Не больно, слезы и режет только. Одну машину подбили, на 2 ската сразу села, а мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам от майора, вот, ответ пропишите». Петин вынул из кармана кисет, из него аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным мелким почерком. «Посылаю с Петином обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне, берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам, будет легче. Майор Гулько».
5: «Письма писать некогда. Передайте, батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?»
7: «А там внизу, под высотой. А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется». Новиков не смотрел на него.
5: «Всем к машине, от огневой ползком. Перебегать на открытых местах, переносить снаряды к орудиям», — негромко скомандовал он, оглядев задвигавшихся солдат. «А вам, Петин, в госпиталь бы надо.
7: Не трите глаз, у вас не соринка».
5: «Жаль, санинструктора нашего нету. Перевязку бы вам. Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка». «Снимите пилотку», — приказал Новиков Петину. И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, придвинулся к Петину, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на крупном, грубо выдубленном ветром лице Петина. Тот наклонял голову, вспотев, сопя,
7: Единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова. «Да какой же госпиталь, товарищ капитан?» Пытаясь улыбнуться, бормотал он. «Так, ерундовина, проморгается. Зачем это вы?» «Мне к майору надо». «Спасибо, товарищ капитан». «Не кстати это». «Смерть и ранение всегда не кстати», сказал Новиков, завязав узел и легонько оттолкнул Петина. «Теперь двигайте к майору. Только пригибаться и бегом». И чуть-чуть усмехнулся. «Для снайпера вы мишень огромная. Ну, бегом марш!»
8: А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз в восемь пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки. Город горит, ничего не понять. И нет возможности восстановить линию. Она перерезана. В 9:00 вечера Новиков собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя. Снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные от зарева настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они в ожидании приказа Новикова. Он сказал: «Ждать нельзя. Пора идти к орудиям Овчинникова». Помедлил немного и повторил: «Идти к орудиям и вынести раненых. Там их трое. Один ходячий, сержант Сапрыкин. Двоих надо нести». Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. «Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно!» Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. «Поэтому на всю операцию час. Взять побольше запасных дисков у тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы, но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все». Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: «Сержант, дайте-ка мне ваш автомат». Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом. Новиков скомандовал в полголоса: «Все по местам. Парахонько и Ремешков, за мной!» И двинулся по ходу сообщения. «Товарищ капитан!» Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно светлеющее лицо младшего лейтенанта. Голос его зазвучал преувеличенно равнодушно. «Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так. От всех. Передайте». Он сунул Новикову 3 плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: «Ни пуха, ни пера». И замер, опершись о стенку окопа. «Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Но смотри здесь. Остальные
5: остаешься за меня. Они один за одним спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.
2: «Я в пехоту, к чехам. Ждать здесь?» —
5: сказал он шепотом и пропал в темноте. Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парахонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкой учащенный стук крови в висках. После разговора с чехами Новиков, возвращаясь, метрах в 20 от траншеи наткнулся на тело убитого. Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутой смертью. Тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте. Голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. И вдруг Новиков узнал своего связиста не по лицу, а по худенькой руке и позе. Тогда ночью в особняке он спал так же, подогнув голову.
8: Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх. Долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кисет. В нем были документы. Кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году. И, почувствовав на ладони холодную, гладкую их тяжесть, подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны. Он вспомнил: «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна. Адрес вот тут, в кармашке». И обжигающая мысль о том, что если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, он бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался. Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его не было на войне.
5: Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красноты зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат, и как бы сразу вернулся к действительности. Он нахмуренный подошел к солдатам, скомандовал:
2: «Вперед!» Парахонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановив глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и идти не нужно будет туда, вперед, в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно, что
9: не выветрился еще тыловое настроение, Ремешков.
5: «Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан?» — ответил Ремешков слабым криком. «Разве я не понимаю? А совладать с собой не могу».
2: «Этого не хватило и Овчинникову», — сказал Новиков. «Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной».
9: «Цыть ты, цуцель несуразный!» — злобно и сильно дернул Ремешков за рукав Парахонько. «О смерти залопотал. про себя соображай, цуцик!»
5: Сразу же отступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком.
9: «Шире шаг! Не отставать!» — поторопил шепотом Новиков. «Идти точно за мной! Ни на метр в сторону!»
5: Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля. Оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянущейся к алоголубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, и справа, среди обугленных силуэтов сожженных танков, тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая, заглушенно, призывно отвечала ей дальше и правее из минного поля.
9: «Что за черт? Слышите? И птицы! На кой здесь?»
5: Шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших от напряжения глаз с поблескивающей котловины. Не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей.
9: «Побачьте-ка!»
5: Как клещами сжав локоть комбата, прошептал Парахонько, обдавая табачным перегаром.
9: «Видите? Вон! Двое пошли! Видение? Нет?»
5: Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в 40 от кустов. Один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли. И тут же с чувством нависшей беды увидел Новиков еще троих.
3: «Разминирует поле? Значит, это саперы, немцы», — подумал Новиков, уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться. «Так вот почему они прекратили атаку!»
9: «Что будем делать?»
5: — опять обжигая табачным дыханием, прошептал Парахонько.
9: «А, товарищ капитан, подождем, пока утопают, а? Не?»
5: Новиков сказал, отступив на шаг, продолжай глядеть в котловину, ждать нельзя. Будем прорываться к орудиям.
9: Броском вперед, побольше огня, прорвемся.
5: И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, совсем беззвучно двинул затвором, угадывающе посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, будто земля подбросила его, цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым, как на ватных ногах.
3: «Вот оно, в конце войны, вот она, судьба! Да как же это?» — мелькнуло у Ремешкова. «Господи, как же это?»
5: Рвущий воздух треск распорол и точно оттолкнул к небу тишину. Слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и зажмурясь, затем разомкнул веки, увидел он, как сквозь синее стекло впереди себя Новикова, стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулась на него, твердо ударила в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за что-то живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта. Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом: «А-а-а! Гад!» Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу.
10: силу бросил на ноги автомат, автомат скорее, и торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо. «Я убил его!» — мутно скользнуло в сознании. «Сволочь! Горло утянулся! Сволочь паршивая! Горло!» Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова. «Где капитан? Где капитан?»
9: Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины. И Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат.
10: И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие оклики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его. «Ремешков, сюда, ко мне!» «Это капитан Новиков, его голос, он кричит!» «Да что ж я молчу, ранен он может!» И он выдавил из себя шепотом: «Я здесь!» Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова. Он почему-то не бежал вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь в котловину. Трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину. «Ремешков! Вы это, быстрее!» — крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом. «За мной! За мной! Ремешков!» И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то в правую очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова спросил резко: «Не раненый?» «Нет!» – просипел Ремешков. «Вперед! К Парахонько! Вперед! Вверх! Вперед!» «Это он за мной вернулся! За мной!» — пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову навстречу сухому захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его: «Товарищ капитан, бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!» Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова. «Вперед, товарищ капитан, вперед!» — крикнул Новиков и круто выругался. И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.
7: Тишина душная, неспокойная, распростершиеся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. Они не могли уже называться позициями. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Все знали, одно лишь живое дыхание было там, наверху. В 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. «Ты не стой, не стой на горе крутой, не целуй меня, хулиган такой, рыбачок милой, дурачок ты мой. Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би». И когда, оборвав нелепую эту песню, он замолкал, опять гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую блиндаж. Тогда затихал, переставая стонать, раненый в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов возле него. «Что это он, Лен?» Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя

0: понимала, что орудия отрезаны от батареи, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь. «Водиться бы, Леночка, глоточек бы, жжет все». Лена встала, подошла к нарам. Легалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду, открыл глаза, почти белые от боли. Он шептал просительно: «Водиться бы, Леночка, холодный. Потерпите немножко, нельзя вам, нельзя. Скоро в медсанбат, там врачи», — убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель. «Нельзя вам воды, нельзя. Ой, до медсанбата не дотерплю. Вы будете жить, врачи сделают операцию, обязательно сделают. Нужно потерпеть, потерпеть». Она зашептала эти вынужденные и нежно обманчивые слова, что всегда зачем-то говорят умирающим, с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя. Эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе. Легалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать. Но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее горько. Умоляюще задрожали веки. «Воды, Леночка, холодной бы, поспешать мне. Не дотерплю». «Хорошо», — беззвучным движением губ проговорила Лена. «Хорошо». И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтоб только не было женщин на войне. Почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки. «Да. Да, это он сказал тогда, ночью». Она дала ему 4 ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы. И она сняла руку. Легалов застонал, глаза закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу. Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена подошла к Гусеву, отогнула воротник шинели, корябавший ему подбородок. Некоторое время стояла, задумчиво смотрела то на Гусева, то на спокойного, все понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в глазах его. Было тихо, и сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа. «Лена, ко мне! Сюда!» Лена не вздрогнула, но сразу очень уж решительно схватила пистолет на столе, сказала: «Это меня. Поглядите здесь». Сапрыкин сел.
1: «Сперва, Лена, подала бы мне автоматик», — медлительно сказал он. «Вот сюда, под руку мне».
0: И заговорил, хмурясь на огни плошек:
1: «Я свое пожил, и в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. Так вот что, Елена, запомни, из своей совести это возьми. Меня и их», — проговорил твердо Сапрыкин и кивнул в сторону Гусева и Легалова, — «на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам. Нет. Только когда не втерпешь стань там, наверху, ты сообщи, мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света. Ну, иди, иди».

0: Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь. Только не перечь мне, ради Бога. Иди. И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. Поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать. «У нас еще 5 снарядов и пулемет. Я ведь тоже умею стрелять». И с решимостью, толкнув коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи. Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то. Не поворачивая головы, позвал шепотом: «Лена, давай сюда! Что-то в башке все спуталось!» Отодвинул диски, освобождая место. Она легла рядом на холодный от земли брезент, посмотрела на лицо Горбачева в упор, освещенное месяцем. «Посмотри-ка сюда, вперед!» — зашептал Горбачев. «Вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее». Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивой руки Горбачева. Метрах в 50 впереди мутно серебрились редкие кустики. Справа широкими, застывшими пятнами обрисовывались 2 тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними, а между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света, и что-то еле заметно осторожно передвигалось там, заслоняя светлый коридор. Неясно различимые движения в светлой полосе возникло отчетливее. 2 людей отделились от земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь несколько метров по скату, и растаяли в сумраке котловины. «Это немцы», — сказала Лена. «Нашли проход. Разве вы не видите?» «Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Ну, давай в блиндаж. Сейчас начнут». Она не встала, не ушла. Улыбнулась ему, понимающе, мягко, взглянув из-за светлых волос, упавших на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила: «Полный диск?» и отвела пальцами волосы от щеки. «Я ведь тоже умею стрелять». Она выпустила 2 длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки. Все стихло. Было в этом затишке что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди. Лена сказала полувопросительно: «Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?»
1: «Нет. Тогда не надо беречь патроны». Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями под тихо светлой щели между танками, сделала паузу, ожидая ответного огня. И тут прерывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудий. Потом неясный какой-то заячий вскрик донесся оттуда. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. На слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправив кобуру. «Они прошли», — сказала она. «Это они». Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул: «Диски неси! Началось! Быстрее!» и, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всех сил втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс. Они возникали вблизи огневой светящимися веерами, резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы. А, гады! И он тут понял, что от орудий Новикова прорывали суда, что немцы все же прошли через минное поле в котловину, что наши столкнулись с ними. И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное от злобы лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленные красными выплесками пулемета. «Гады! Прошли все-таки, а? Прошли!» И быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавший над бруствером ствол автомата: «В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!» И почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. Она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились, они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала громко, сдерживая дрожь в голосе: «Нас все-таки двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это видел?» И пошла к блиндажу. Слабо стонал, всхлипывая, Гусев. Неподвижно плоско лежал Легалов лицом к стене. Сапрыкин уже не лежал, сидел на нарах, столкнув шинель на пол, держал автомат на коленях. Услышав шаги Лены, обратил взгляд догадливый, умный на ее лицо. Спросил: «Началось?»
0: «Все скоро решится», — ответила Лена. «Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь. Что, Легалов? Ничего не просил?»
1: «Уснул. Все про детишек бредил. Про жену».
0: Она наклонилась над Легаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась, брови задрожали. Подошла к двери блиндажа, потом к столу и, глядя сухими темными глазами, присела на ящик.
1: «Что?» — спросил Сапрыкин обеспокоенно. «Спит? Что молчишь, Елена?» А она, закрыв глаза, синие тени легли под ними, отрицательно, жалко покачивала головой с выражением страдания.
2: Распахнув дверь в блиндаж, он вошел, еще стискивая одной рукой автомат на груди, пошатываясь, сбежал по земляным ступеням, на ходу вытирая рукавом пот с лица. Горела лишь одна плошка, тускло освещая нары блиндажа. Он остановился в полутьме, окликнул хриплым сорванным голосом: «Лена!» Она сразу не узнала его, не узнала голоса, не увидела лица. Поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом.
1: А он стоял в нескольких шагах от нее в тени, не двигался. Она хотела произнести «Новиков», но не сумела, не могла понять, почему он сам здесь. «Лена, ну что это вы?» Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным, и, сдерживая себя, потянула за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шее. Легалов умер. «С Гусевым нужно торопиться, немедленно в госпиталь, немедленно!»
0: Он все держал ее за плечи со смущенной неловкостью, спросил хмурясь: «Только зачем слезы?»
1: «Нет, это не слезы, я не умею плакать!» Зло ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо. «Вот что, немедленно выносить раненых на огневую. Прохонька и Ремешко уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы 5 минут. Сапрыкин! Непривычно тихо позвал Новиков, разглядев его. А вы чего же, сержант? Как вы? Дойдете или на носилках? Вытерпите? И добавил серьезно грустно. Эх, парторг, парторг! Что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе. Сапрыкин, мгновенно ослабев, лежал, не поднимая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело, посмотрел на Новикова чистым от боли, через силу, спокойным взглядом, ответил еле: «Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон, мальчонку выносить надо».
0: Новиков сказал: «Я сейчас вернусь. Собирайтесь». «Куда вы? Зачем?» — спросил Лена.
2: «К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
0: Там все убиты, товарищ капитан», — остановила его Лена. «Все. Я была там утром.
2: Мне надо увидеть самому», — ответил Новиков. «Самому».
1: Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он через полусметенный осколками бруствер. Он не нашел ни одного целого снаряда, даже в нишах. Стало ясно, они расстреляли все. По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, 3 танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стояли, эти танки. Но кто подбил, сжег их, сам ли он, Новиков, Алешин или Сапрыкин, ни ладья, никто из расчета рассказать не мог.
2: С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи.
0: «Кто идет?» —
1: шепотом окликнули из темноты. «Свои». На огневой позиции все было готово к отходу. Ждали сейчас его. Молча подойдя к орудию, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Парахонька. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо. Спина его тряслась, точно давился он. Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях рядом.
0: «Что?» — спросил Новиков. «Не надо его», — ответил негромко и успокаивающий голос Лены. «Он Легалова похоронил».
1: Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке. Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его за спину Горбачев.
0: «Приготовиться?» — скомандовал Новиков и спросил: «Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?»
2: 5. Сапрыкин качнулся вперед, пытаясь встать. 5. 2 бронебойных, 3 осколочных. Сам считал.
1: «Парахонька и Ремешков, ко мне!» — позвал Новиков. «Готовы снаряды?»
2: «Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена». Он впервые назвал ее при солдатах по имени.
1: «Есть автомат?» «Горбачев, дайте ей свой автомат». «За ними Парахонька и Ремешков с Гусевым.
2: Замыкаю я. Направление не терять, прорываться через котловину к кустам, на высоту». В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой,
1: быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину.
2: «По котловине ползком!» — крикнул Новиков.
1: «Лена и Горбачев, вперед!» Дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера.
2: «А, сообразил Новиков. Ждали, значит. Догадывались?»
1: И тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца. В шагах в трех от него кто-то вел огонь короткими экономными очередями. Он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся, взглянул, появлялся и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла туда, по берегу озера, куда стрелял и он. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом: «Ползком вперед! Вперед! Слышите, Лена?»
3: Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины. Светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку. «Ее могут убить!» Пронеслось в сознании Новикова. «Нет, нет, ее нет!»
1: Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибаясь, бежали и шли Парахонько и Ремешков, неся Гусева на плащ палатки. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответно и отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И тоже смолк. Почему он замолчал? «Что там? Что они? Где Лена?» — подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз в котловину. При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева. Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву. А тот бешено бил ладонью по диску пулемета. «Что у вас? Почему остановились?» — крикнул Новиков, падая рядом. «Почему остановились? Заела, сволочь!» — разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску. «Вперед! Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина! Вперед! К кустам!»
0: Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно: «Он умер».
2: «Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять!» — повторил Новиков и махнул автоматом. «К кустам! Ну!»
1: Горбачев далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился над Сапрыкиным, говоря с решимостью: «Дай-ка я его возьму, папашу». «Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон, губы в крови, губы кусал».
0: «Я помогу», — сказала Лена прежним непротестующим голосом. И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста, сразу не понял, что рядом разорвались мины. Только как бы из-за 3/9 земель пробился к нему тихий, удивленный и незнакомый голос: «Ой, Лена, что?» — с тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней и, встав на колени, взял за плечи. «Лена, что? Ну говори! Ранила! Куда?» Он не говорил, а кричал, и нежно, иступленно, требовательно встряхивал ее за плечи. «Куда? Куда ранила?»
3: «Кажется, нога». Он разобрал ее невнятный шепот.
1: Рывком сдвинув автомат за плечи, сказал незнакомым себе чужим голосом: «Держись за шею». Поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату. Охватив его шею, она говорила покорно: «Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть».
3: В кустах он собрал людей: Парахонько, Ремешкова и Горбачева. Приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь. Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Ранение совсем не страшно, и ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной.
0: Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами. Земля с мышиным шорохом осыпалась в углах. Он сел возле нар на снарядный ящик. Вынул 3 плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин. «Ну вот, совсем забыл», — пробормотал он. «Для тебя Алешин передал. Все время помнил и забыл. Вылетел из головы со всей этой кутерьмой. Прошу прощения».
3: «Алешин?» — полуудивленно спросила она. «Мне? Шоколад?»
0: «Да. Хороший он, малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже», — сказал Новиков спокойно, как умел говорить.
3: «В меня?»
0: Лена села на нары, откинула волосы и засмеялась серебристым легким смехом. «Он ведь ребенок», — договорила она. «Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи и губную помаду. Черт знает что!» Посмотрела на Новикова пристально, внимательными глазами. В них теплился смех. Потом попросила мягко: «Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я 1000 раз делала это раненым». Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. Все 3 года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык, и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко: «Ты что, Лена?»
3: «Я замечала, больше убивают и ранят молодых».
0: «Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше».
3: «А вот ты неосторожен. Я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью?»
2: «По-настоящему я и не жил», — откровенно сказал Новиков. «Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в 1 строчку. В настоящем одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, потому так кажется?
3: Но ты береги себя. Разве нельзя как-нибудь беречь себя?»
2: «Но я берегу», — проговорил он и улыбнулся. «Я это знаю». За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он. Улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим. «Новиков?» — замирающим шепотом позвала Лена. «Скажи, я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею, и знаю, что ты думал. Слушай, ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударил его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи». Он молчал. «Ты верил этим слухам?» — спросила она, не шевелясь.
3: В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот. И по этому дыханию, по ее шепоту, он так порывисто нашел нежные упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись. Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову. «Мне надо посты проверить, посмотреть». Тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее рук. «Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку». «Нет», — ответила она и заплакала. «Иди, я жду». Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно, бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и судьба города будет решена, его сдадут. И этот перевес был у немцев. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру, и все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была большая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат. Второе орудие стояло на правом краю высоты. «Стой! Кто топает?» «Капитан Новиков». Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия. Лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления. «Кто это? Алешин? Что за новость? Ты часовой?» «Я, товарищ капитан», — возбужденно ответил Алешин. «Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоится». Новиков невольно усмехнулся. «Сегодня, Витя, сами солдаты решают, спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата. Не трепи им нервы». «Слушаюсь», — охотно ответил Алешин. «Что они молчат? Надоело ждать. Скорей бы, товарищ капитан». Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности, молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не пытался осознать. Но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не мог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной. «Вот что, Витя, шоколад я твой передал», — сказал Новиков. «Тебе спасибо». Она сказала, что очень любит шоколад. «Да, мне спасибо, от Лены», — переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко обрадованно засмеялся. «Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказался от медсанбата, а? Молодец!» «Да, но завтра я все же отправлю ее в медсанбат. Или сегодня ночью, в зависимости от обстановки». Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом при любых обстоятельствах, выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станин и слушали приказ. «Пойду отдохну», — буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить сжатое напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову. «Изменится что-нибудь? Разбудите». «Слушаюсь», — вскриком ответил Ремешков. «Да разве тут заснешь?» Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, потом позвал негромко. «Лена, ты спишь?»
0: «Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху?»
3: «Лена, тебе находиться здесь нельзя», — сказал Новиков. «Тебе нужно куда-нибудь в тихое место, хотя бы в особняк около высоты. Я сам тебя отнесу».
0: «Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.
3: Но мне наоборот».
0: «Странно, но я понимаю. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня».
3: Она тихо засмеялась счастливым теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке, окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота.
0: «Никогда я такого не чувствовал, как к тебе», сказал он глухо и сел на нары, где лежала она тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках.
3: «Ты веришь? Никогда».
0: «Теперь ты можешь отправлять меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой».
3: В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал. Он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро: «Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу, только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена, и все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале».
0: «Жена», — повторила Лена медленно. «Как ты хорошо сказал, жена!»
3: Помолчала и договорила со злой горечью: «Но здесь не может быть ни жены, ни мужа. Ты послушай меня. Я, наверное, чепуху говорю, но бывает так, когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?» Он не выдержал, обнял ее.
0: «Ты действительно чепуху говоришь, Лена», сказал Новиков спокойно. «Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен».
3: Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншеи заставили Новикова вскочить. Сдавленный голос, не то Ремешкова, не то Степанова, толкнулся в дверь блиндажа: «Товарищ капитан, немцы!» И, услышав это «немцы», он как бы мгновенно охлажденный понял все. Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал:
0: «Ну вот, началось. Пошел».
3: И вышел из блиндажа, застегивая шинель. Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, словно жадно-хищно пожирая их, уже вползли в район минного поля перед высотой. Тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины. И рывком, сбрасывая на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул: «По местам! Заряжай!» Ремешков метнулся к раскрытому ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к животу снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его. «С этим парнем кончено», — удовлетворенно мелькнуло у Новикова. Кажется, солдат радеялся и не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову. Живая танковая дуга
2: все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту. Левый край ее придвигался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова, в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными. «К телефону Алешина! Быстро!» — приказал Новиков телефонисту и спрыгнул в ровик. Белое лицо связиста засновало у аппарата. «Товарищ капитан, Алешин у телефона, докладывает! Справа танки через минное поле прошли!» «Где прошли? Где?» Новиков, опираясь на казённик, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди перед высотой, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. В ту же секунду понял Новиков, что боевое охранение смято. «Связист! Передайте мой приказ Алешину!» — скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клёкот пулеметов. «Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда, туда! Сначала несколько фугасных!» И скомандовав, с ощущением нависшей беды, посмотрел перед высотой, где разбросаны бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок. Земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад к траншеям боевого охранения. «К орудию!» — сквозь зубы подал команду Новиков. «Заряжай ремешков!»
4: «Огонь!»
2: Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, кипел над полем перед высотой, и теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму, Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера.
4: «Уходят!» — чей-то крик за спиной,
2: и он смутно ощутил — случилось что-то в воздухе.
3: Сверкающий на солнце клубок вьющихся ввыси самолетов проносился над высотой. Трассы перекрестились от самолета к самолету наискосок к земле и ввысь утреннего неба. Клубок мчался на запад все ниже и ниже.
4: «Илы! Товарищ капитан, наши штурмовички! Раз, два, гляньте-ка! Вон, выровнялись! Миленькие!»
3: Ремешков, насквозь промокший от пота, стоял между станинами среди куч пустых гильз, забыто прижимая к груди снаряд, смеялся радостно всхлипывающим смехом, задрав голову, пот тек по крепкой шее его. Большая партия илов низко шла над Карпатами, на запад заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг. Сразу бой, казалось, стих, замер на земле.
0: «Это передышка! Вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет», — подумал Новиков. «Лена в 10 шагах отсюда! Лена! Я успею снести ее в тихое место, в особняк!»
2: «Останьтесь за меня!» Хрипло крикнул он парохонько. «Я сейчас вернусь!» Он распахнул дверь блиндажа и вошел.
0: «Лена, я пришел за тобой!» Глухо и хрипло выговорил Новиков и шагнул к ней. «Лена, тебе пора!»
3: В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхом послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты. Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия. Там оставались солдаты. Мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно понимающие взгляды, когда сказал Ремешков: «Выздоравливайте, сестренка, мы вас очень уважали». И когда Парохонько добавил: «Живы будем, побачимось». Никто не имел права осуждать его и Лену, и никто не осуждал их, узнав теперь все.
0: И это была доброта. Та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Прохонько, к людям, которых он любил. «Я найду тебя», — твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит. «Я найду тебя во что бы то ни было, чего бы это ни стоило, в госпитале, в тылу, но я тебя найду. И я люблю тебя. Я поздно это понял». Она с осторожностью пальцами погладила его брови, его лоб, будто запоминая, и вдруг, клоня лицо, нахмурилась, уголки губ, брови, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули ноздри. «Лена, я пойду. Лена, я пойду», — глухо сказал Новиков, уже зная, что он сейчас уйдет, но не веря, что она останется здесь одна, в этом страшно отделившемся от него мире. «Сейчас», — проговорила Лена, — «вот сейчас. У тебя рукав порванный. Сейчас. Да, я зашью. Сними. Я зашью, Дима. А ездовой тебе передаст. Я зашью, Дима. Я зашью». Человек бежал по высоте от орудий и, размахивая над головой руками, кричал что-то, звал оттуда. Частые разрывы, поднявшиеся по всей высоте, задавили его крик. Дым оползал по скату, застилая орудие. «Это за мной». Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом под руки себе. Ясно одно помнил, что не в силах был сказать ничего, еще раз прощально поцеловать ее. Этого невозможно было сейчас сделать. Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле, и не мог. Тот человек, кричавший Новикову от орудий, был младший лейтенант Алешин. В грязной и прожженной на полах шинели он, рванувшись навстречу, закричал надорванным тенором: «Прицел разбило! Товарищ капитан, у меня двоих ранило! Танки опять на мины нарвались, вправо обходят, бронетранспортеры подошли! Как без прицела, товарищ капитан?» «Через ствол, Витя! Наводи через ствол, без прицела, к орудию! Ну, Витенька, давай!» — крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо. «Давай, Витя, милый!» По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым, учащенным ударам орудий на высоте, Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли. Иголка прыгала в ее пальцах. Она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно, пристально смотрела туда на высоту, жадно искала орудия, тонувшие во мгле, в фонтанах земли. Что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей? Это он. Он возле орудия. Он. Я вижу его. Скорей, скорей. Пусть скорей конец боя. Только скорее конец боя. Это же должно кончиться. Должно кончиться. Скорее, скорее. Черные, огромные, тяжелые, с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту. Перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекая по скатам, спал быстро, разнесенный утренним ветром, и дрожа от мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежавшее на бруствере. Что это? Что это? Удивленно задержалось в сознании Лены. Возникли какие-то новые звуки, скрипящие, воющие, и опять дым загородил небо,
4: И то белое на бруствере. Что это? Наши? Катюши? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Он жив. А как же я? Одна? Нет, он не погиб. Как же я? Дым снова разодрало ветром. Что-то белое по-прежнему ничком, неподвижно лежало на бруствере. И тогда, с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, Лена зарыдала жаркими обжигающими слезами, вся вздрагивая, крича что-то, моля о справедливости.
3: Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень с нежарким блеском солнца на каменных мостовых. Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели, стоял перед Гулько худой, осунувшийся, бледный. Резко проступали веснушки его, и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова и вытирал рукавом щеки.
5: «Капитан Новиков! Новиков! Тот мальчик! Не верю! Не верю! Не может быть!» Почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными воспаленными глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос некрасиво, толсто набух. Майор сглотнул, потер горло, пробормотал хрипло. «Идите и принимайте батарею. Идите. Через полчаса мы снимаемся. Наши танки уже в Марице. Слышите? В Марице!»
3: В медсанбат Лену привезли ездовые. До нее слабо доносились звуки из внешнего мира. Шаги в саду, шорох шинелей. Мимо тенями проходили санитары. Кто-то рядом протяжно, сквозь стоны просил воды, звал кого-то захлебывающимся шепотом. Кто это стонет? Неужели он не может сдержать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль? Думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали. Откуда этот свет? И зачем он? Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет. Зачем все это? Лена отвернулась, приникла щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышалось стоны. Молоденький, белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди. Капельки пота выступали над верхней губой, покрытой детским пушком. Чех шептал, точно торопясь, куда-то невнятные отрывистые слова. И она с трудом разобрала. «Воду, воду!» Она нащупала фляжку, приподнялась долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами. А когда, сдерживая рыдание, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, всхлипывая от облегчения, глотает воду, прошептала. «Боль пройдет. Боль пройдет». И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимая щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть первая.

Поезд прибыл на станцию Сан-Рафал в половине 12-го. Сойдя с поезда, Ло Брэндон поскорее взял такси и отправился в отель по адресу, указанному в телеграмме.

0: Добрый день, сэр.
1: Здравствуйте, мэм.
0: Вы заказывали номер заранее?
1: Я Лу Брэндон.
0: А...
1: Для меня должен был забронировать номер мистер Шеппи.
0: Да, да, да, сэр. Вы будете жить с ним рядом. Мистер Брэндон.
1: Да.
0: Вот ваш ключ, пожалуйста.
1: Благодарю.
0: Будьте добры, распишитесь. Вот здесь. Ваш номер 240, сэр.
1: Угу.
0: Надеюсь, вы останетесь довольны.
1: Благодарю, мэм. Что, мистер Шеппи у себя?
0: Нет, сэр, он ушел около часа назад.
1: Угу.
0: С молодой леди. Я полагаю, они сейчас на пляже.
1: Спасибо. Спасибо за информацию. Когда мистер Шеппи вернется, передайте ему. Я буду у себя.
0: А, непременно, мистер Брэндон. Желаю хорошо отдохнуть.
1: Благодарю, мэм. Благодарю.
2: Номер 240 оказался размером с клетку для кролика.
3: Иду, иду, иду, иду! Да иду я, что ты...
4: Брэндон!
3: Да! В чем дело?
4: Сержант Кэнди, отдел проследнего убийства.
3: Ну?
4: Вы знакомы с Джеком Шеппи?
3: Да!
4: Сможете его опознать?
3: Что?
4: Сможете его опознать, говорю. Джек Шеппи мертв, вот что. Ну что, одевайтесь. Нас ждет лейтенант. Ну?
3: Так, черт. Подожди, что произошло?
4: Все вопросы к лейтенанту. Ну-ну, давай, давай.
3: Куда я дел свою рубашку? Слушай, сержант, мне нужно выпить. Выпьешь со мной?
4: Где?
3: Что здесь? А, вот. Держи. С ума сойти.
4: Ну, одевайся скорее.
3: Лейтенант
4: не любит ждать.
3: Сейчас. Куда рубашка пропала? Еще сейчас, черт, ее обронят.
4: Спокойно ты, давай.
3: Вы где его нашли?
4: На пляже Бей-Бич. В кабине для переодевания. Сторож его нашел.
3: А что с ним? Сердце?
4: Сердце. Убили его, вот что.

0: Длинным тонким ножом, похоже на те ножи, которыми вынимают лед из ванночек холодильников. Смерть наступила моментально, около часа назад.
1: Уберите его.
2: Есть, сэр.
1: Я поеду в гостиницу. Осмотрите здесь все как следует. Возможно, нож брошен где-то рядом. Пойдемте, Брэндон.

0: Итак, начнем. Что, собственно, представлял собой Джек Шеппи? Почему его могли убить?
1: Мы с Джеком владели частным детективным агентством. Ну, 50-50. В Сан-Франциско. Дела фирмы шли неплохо. Последние 3 недели я занимался с одним клиентом в Нью-Йорке, а Шеппи оставался в конторе. Вдруг он срочно вызывает меня сюда, телеграммы, в Сан-Рафа. Здесь ему что-то подвернулось. Я быстро заканчиваю все там, вылетаю в Лос-Анджелес, оттуда поездом, и это, в 11:30, по-моему, я в Сан-Рафе. Шеппи забронировал мне номер. Администратор сказал, что он недавно ушел. Я принимал душ, стук в дверь. Я подумал, это Джек. Оказалось, ваш сержант.
0: А Шеппи не сообщил, что за работа в Сан-Рафе?
1: Нет, нет.
0: А кто клиент?
1: Ни малейшего понятия.
0: Он обычно вел запись.
1: Я сомневаюсь, он терпеть не мог писанины.
0: А если он до чего-то докопался и его решили убить?
1: Не знаю. В отеле сказали, на пляж он отправился с женщиной. Когда ему нравилась женщина, он вообще мог обо всем забыть. Слушайте, а если предположить, что она замужем, и об их связи пронюхал муж, и тогда...
0: Муж, убивающий любовника в пляжной раздевалке? Да и слишком уж профессионально исполнено.
1: А почему бы мужу не быть профессионалом?
0: Наши профи, в общем, известны. Ничего подобного пока не было. Да, приехали. Значит, нужно узнать, чем занимался Джек Шеппи и кто его нанял.

0: Брэндон, постойте. О, миссис Брюер, добрый день.
1: Здравствуйте, мистер Ренкин.
0: Меня интересует, когда ушел из отеля мистер Шеппи?
1: Примерно в половине одиннадцатого.
0: С женщиной?
1: Да, да, да, да. Она попросила его вызвать.
0: Ваши впечатления, какие между ними были отношения?
1: Мистер Шеппи, сэр, вел себя весьма фривольно. А? Он потрепал ее за ушко. Вот, вот так.
0: О, мэм. Да.
1: Еще мистер Шеппи сказал «Хеллоу, крошка».
0: Да, а она?
1: Она? Она засмеялась.
0: Как она выглядела?
1: Высокая, худая. Смазливая брюнетка. Молодая. В темных больших очках, джинсы голубые, белая свободная майка и шляпа, такая большая, из натуральной соломы.
0: А возраст?
1: Ну, я же сказала, молодая, лет 25.
0: А вы бы смогли ее узнать?
1: Да-да, конечно, непременно.
0: Даже если она будет без шляпы, без очков и в платье?
1: Ну, это уж я не знаю. И в конце концов, это не входит в мои обязанности.
0: Да-да.
1: Если хотите, я вызову мистера Грифса. Он наш штатный сыщик.
0: Спасибо, спасибо. Мы обойдемся и без него. Дайте мне ключ от номера мистера Шеппи.
2: Что такое?
0: Что? Нет на месте?
2: Да.
1: А, кажется, он взял его с собой. Да-да. Но у нас есть запасной. Вот, пожалуйста.
0: О, благодарю вас, миссис Брюер. Вы очень помогли. Благодарю вас. Брэндон, пойдемте.

Номер Джека Шеппи выглядел так, словно по нему пронесся ураган. Все ящики были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу.

0: Да, неплохо поработали.
1: Да, недурно. Вот что, Брэндон, вы должны выяснить, на кого работал ваш компаньон. Только не вздумайте темнить. Вам теперь не до престижа фирмы, здесь убийство. Короче, даю вам 24 часа.

Вопрос о престиже фирмы я уж как-нибудь сам решу, мистер Ренкин. Прежде всего надо связаться с нашей секретаршей. Спокойненько, без свидетелей.

0: Добрый день. Агентство Стар к вашим услугам.
1: Элла, это я, Брэндон.
0: А, привет, Лу.
1: Я в Сан-Рафале. Элла, детка, тут плохие новости. Джека убили.
0: Как? Джека, Лу, убили?
1: Да, да, да. Слушай внимательно. Мне надо срочно выяснить, на кого он работал. Фамилия последнего клиента. Поройся в его бумагах, я подожду.
0: Минутку. Вот, вот в его блокноте последняя запись. Сан-Рафал, Криди.
1: Криди?
0: Да, да.
1: Хорошо. Теперь немедленно разорви блокнот, спусти в канализацию. Я жду.
0: Лу, я все сделала.
1: Умница. Теперь слушай. Вскоре в контору явится полиция. Скажешь, Джеку кто-то позвонил.
0: Ага.
1: После звонка он сразу собрался и сказал, что едет в Сан-Рафал. Все.
0: Понятно.
1: И еще одно. Детка, надо как-то сообщить его жене. Передай ей, что я напишу... Нет, что я уже отправил письмо. О похоронах пусть не беспокоится. Я сам все устрою.
0: Ну, а вы скоро приедете?
1: Ну, не раскисай, детка, не раскисай. Точно не знаю. Я должен выяснить, кто убил Джека.

0: Возвращаясь к себе, Лу увидел, что у двери в номер Джека, широко расставив ноги, стоял плотный мужчина, типичный экс-полицейский.
1: Полиция изволила удалиться.
2: А вам что?
1: Я Лу Брэндон из соседнего номера. Компаньон.
2: Чей?
1: Джека Шеппи. А вы, наверное, сыщик здесь в отеле, да?
2: Да, так точно, Грифс.
1: У меня есть бутылочка виски. Если вы не очень заняты, пойдемте ко мне. Посидим.
2: Что ж, пару минут можно. Мне честно.
1: Не успел приехать, тут такое что.
2: На. Узнали они, кто убийца-то?
1: Возможно, да только не мне что-то доложат. А ты случайно не видел девицу, которая за Джеком заходила?
2: Видел.
1: Видел.
2: Закуришь?
1: Спасибо.
2: Если бы Ренки не был таким надутым индюком, я бы мог ему кое-что порассказать. Ну куда там? Гений сыскного дела. Зачем ему старый хрен из второсортной гостиницы?
1: А что? Что ты заметил?
2: Что? Что? Он расспрашивал миссис Брюер, так?
1: Так.
2: Но миссис Брюер запомнил только одежду, так?
1: Так, так. Обычная женская реакция.
2: Верно. Верно. А я скажу. Эти тряпки – маскарад.
1: Почему?
2: Ну, потому. Потому что смотреть надо уметь. Девушка была блондинка. Угу. Она или крашеная под брюнетку, или в парике.
1: Уверен?
2: О, как же. Цвет кожи, пушок на щеках, светлые волоски на руках. Что ты? Так? Я же сказал, маскарад.
1: А мог бы определить, чем она занимается?
2: Кто ее знает? Выглядит хорошо. Вещи носить умеет. Чуть манекенщица. А может, и артистка?
1: Да.
2: Налей еще.
1: Слышь,
2: давай.
1: Ты видела, как они обшарили номер Джека? Как они туда попали?
2: Запросто. Твой Джек забрал ключ с собой, так? Они его укокошили, так? Взяли ключ, явились сюда. Прислуги у нас мало. Так? А утром наверху вообще никого нет. Он что, был твоим другом?
1: Да. И компаньоном. Вот моя визитная карточка. Возьми, вот лежит.
2: Вижу и так. Агентство Стар. Эх, частное дело. Мечта. Небось, поприбыльнее, чем моя работенка, так?
1: Не жалуюсь. Но пока придется прикрыть контору, надо отыскать убийцу.
2: Ты-то сам. Что можешь сделать? Для этого есть полиция.
1: Полагаешь? Значит, вернуться домой, прикинуться ветошью. Хорошее сыскное агентство. Одного компаньона зарезали, а второй делает вид, что ничего не случилось.
2: Понятно. Ну, тогда послушай. Лейтенант Ренкин, в общем-то, мужик неплохой, но над ним шеф.
1: капитан Кетчин.
2: Ух, вас, сволочь, ух, выродок. Частных сыщиков, между прочим, не переваривает. Как только ему донесут, что вот ты тут разнюхиваешь на его территории, он тебя сожрет, так?
1: Как это?
2: А как? А так. А, вот, приезжал тут к нам недавно один, так. Ну, случилось это. Ерунда. Ну, самоубийство. Ну вот, а вдова не поверила, что это действительно самоубийство, и вызвала частного сыщика. Да, да, а... Откуда не помню, а чёрт. Ну ладно. Кетчин велел ему убраться, а тот наплевал, так? А? И вот тут садится в машину и едет. И в него врезается полицейский фургон. И остался ещё. Ну хорошо, вот. Фургон.
0: Фургон.
2: Слушай, слушай, заработал перелом ключицы раз, больница два, 6 недель тюрьмы три. За вождение автомобиля в нетрезвом виде. Понял, да? Они по пути в больницу влили ему в глотку виски. А, да, вот, сволочь. Он на суде обожился. А вот почему-то судья ему не поверил. Понятно?
1: Да, понятно.
2: Ну,
1: понятно.
2: Вот так. О, все. Не хватит. Пойду в вестибюль. Мерси за выпивку. Ты держись потише.
1: Постараюсь.
2: Ну, будь здоров.
1: А имя Криди тебе что-то говорит?
2: Криди? Конечно, самый богатый человек в Сан-Рафаэле.
1: То есть?
2: Что то есть? 100 миллионов, может, больше. О. Точно не знаю, да. Точно не знаю, врать не хочу. А сам вот посчитай, пароходные линии, так, воздушные такси до Майами, 3 газеты, фабрика, совладелец казино, первоклассной гостиницы. Я там раньше сам работал, клубы мушкетеров. Ну и там всякая мелочь.
1: Подожди. Что, а он женат? Женат?
2: Конечно. Была такая кинозвезда Бриджит Блед, помнишь?
1: Да.
2: А, красотка, да. Ну вот. А че, а зачем тебе это?
1: Да просто так, упомянули при мне его имя. Я и подумал, кто это?
2: Да-да.
0: Грифс посмотрел на него задумчиво, кивнул и отправился в вестибюль.

Дело действительно пахнет большими деньгами. Только зачем такому человеку нанимать никому неизвестного сыщика? Соедините меня с резиденцией мистера Кри.

0: Молодой коренастый охранник радостно улыбнулся Брэндону. Парень явно был навеселе.
1: Парень, кого ищешь? Давай сюда тачку ставь. Давай, вот так нормально.
2: Ищу мистера Криди лично. Привет.
1: Привет. Вот даешь. Тачка у тебя высший класс. А сам туда же. А вот я теперь вольная птаха. Увольняюсь нахрен. Понял? Отбарабанил свое. Нормально.
2: Везет же некоторым.
1: А то вечно недоволен. То ботинки у тебя не блестят, то пылинка на машине. Козел. Да мне бы его деньги, я бы король был, верно?
2: Уж так устроена жизнь, всякие попадаются люди. Я бы потолковал с тобой, браток, да у меня с ним свидание в три. Говорят, он лопнет от злости, если опоздаешь.
1: Да, да, ты думаешь, если придешь вовремя, он тебя так сразу и примет.
2: А что?
1: Атас! Ну ладно, иди, целуйся с ним. Вот тут по ступенькам, потом налево.
2: Слушай, а вечерком часиков в 7 ты не освободишься?
1: Спрашиваешь. Сам знаешь, сегодня гуляю.
2: Так.
1: Напьюсь в лоб. Я тут жил, старик, слышь, как в тюрьме. Полтора года, понял?
2: Я и сам хочу напиться, да все, компании нет. Может быть, вместе, а? Давайте.
1: О, нормально.
2: Ну, так, в 7, договорились?
1: Ну,
2: а?
1: Да.
2: А где?
1: Тогда в баре у Сэма.
2: Угу.
1: Ну, на набережной.
2: Да.
1: Да спросишь любого, покажут. Да, кстати, я Тим Фултон, а ты?
2: Лу Брэндон. Ну, до вечера, Тим, да?
1: Ага. Давай, привет.
2: А я опаздываю.

0: просто находка. Никто не расскажет о человеке столько интересного, как его разобиженный слуга.
1: Без одной минуты три Брэндон очутился у парадных дверей. Его встретил мажордом и провел в приемную.
2: Войдите, мистер Брэндон. Брэндон здесь, сэр.
3: Чем обязан?
0: Я Лу Брэндон из Сан-Франциско. 4 дня назад вы обратились в наше детективное агентство «Стар», мистер Криди.
3: На каком основании вы утверждаете, будто я туда обращался?
0: Перед отъездом в Сан-Рафал, мистер Криди, Шеппи внес ваше имя в нашу картотеку учета клиентов.
3: Шеппи? Это кто?
0: Мой компаньон, которого вы наняли, сэр.
3: Я нанимаю по 2-3 десятка человек в неделю. Впрочем, не помню такой фамилии. И какое же отношение к этому имеете вот лично вы?
0: Мистер Криди, Шеппи убит сегодня утром. Полагаю, я обязан закончить дело, над которым он для вас работал.
3: Вот как. А над каким же делом он для меня работал?
0: Думаю, вам это лучше знать, сэр.
3: Хаммершальд. Сердце сюда.
4: Слушай, сэр.

0: Have this, sir.
1: Херц, посмотрите-ка на этого человека. Его зовут Брэндон.
2: Лу Брэндон, сэр.
1: Лу Брэндон. Возможно, тебе придется заняться, если, конечно, он не окажется умнее, чем на первый взгляд.
0: Понятно, босс. Я его узнаю. Лу Брэндон.
1: Хорошо, ступай.
2: Если не ошибаюсь, вы дали ему задание превратить меня в отбивную?
1: Видите ли, в чем дело? Я не люблю частных сыщиков. Это вымогатели и шантажисты. Лично вам я советую немедленно отсюда уехать. Вашего компаньона я не нанимал. Да, а к помощи Херца я иногда прибегаю. Он избавляет меня от назойливости людей вашего сорта. Как именно он это делает, меня не касается. Вот так, мистер Брэндон, вы можете идти.
2: Прекрасно. Теперь послушайте меня, мистер Криди. Ведь я не был уверен, что вы нанимали Шиппи. Когда я сюда позвонил, я вообще думал, что вы меня не примете. Но вы приняли меня даже в обход других посетителей. Вы чего-то боитесь? И страх мешает вам трезво рассуждать. Вам повезло. Я знаю очень мало. Вы это выяснили и решили припугнуть меня своей дрессированной гориллой?
1: Вы все сказали.
2: Почти. Теперь я знаю. Шеппи нанимали именно вы. А если такой, как вы, нанимает частного сыщика из другого города, значит, дело деликатное. Шеппи докопался до чего-то крайне опасного, поэтому его убрали. У вас в руках ключ к убийству, мистер Криди. Но на убийство вам плевать. Имейте в виду, станет или не станет искать убийцу местная полиция. Но я, во всяком случае, постараюсь. Вот теперь все, мистер Криди. И можете не беспокоить своих лакеев. Я найду выход сам.

0: Подъехав к гостинице, Лу заметил полицейскую машину. Рядом с ней стоял уже знакомый Брэндону сержант.
1: Брэндон!
2: Что?
1: С тобой желает говорить капитан.
2: А если я не желаю?
1: Поехали, у меня приказ, могу применить силу.
2: Что ему нужно?
1: Если б так спросил кто другой, но тебе простительно, наших порядков не знаешь. Садись, брось трепаться.
2: Что, капитан не посвящает вас в свои планы?
1: Именно. Если не хочешь для начала лишиться пару зубов, веди себя хорошо.
2: Не понял. Кто это такой вспыльчивый, ты или капитан?
1: Нет, что. Для меня ты нормальный мужик. А капитан Кэтсин точно немножко вспыльчивый. Как медведь щерим на заднице. Что? Хочешь совет?
2: Ну?
1: На вопросы отвечай быстро и по существу. Не болтай языком. Капитан не любит дурацких вопросов. Ну и вообще. Лучше 8 дома, чем 7 в морге.

0: Александр, когда уберешься из города?
1: Не знаю, может, через неделю.
0: Что тебе тут делать целую неделю?
1: Как что, знакомиться с достопримечательностями, ходить на пляж, загорать, купаться, с девушками гулять?
0: Не собираешься совать нос в чужие дела?
1: Нет, конечно, мне интересно знать, как идет следствие. Но лейтенант, он прекрасно обойдется и без меня.
0: Ах, мягко стелешь, предупреждаю, сунешься разок, всю жизнь будешь вкалывать на лекарство. Лекарство.
1: Понятно, капитан.
0: Ну,
1: понятно.
0: Ты молодец, Лопусий, чтоб я тебя больше не видел. Сержант, забери эту трусливую мразь.
1: А, можно вопрос, капитан?
0: Чего тебе?
1: Вы меня вызвали по приказу Криди.
0: Чего?
1: Криди нанял моего компаньона. Его убили. Криди могут вызвать в суд как свидетеля. А ему не хочется. Я с ним виделся. Он пытался пугнуть меня своим придурком Херсом. Видно, Криди решил еще и полицию на меня науськать.
0: Ах ты, мразь! Ну! Ну, ударь меня, умник! Ну!
1: Не-не-не. Ну, за! Капитан, ну, у меня что? Сегодня не кулачный день. Нет.
0: Ну, сержант, убери это собачье.

0: Нормально, а?
1: Угу.
0: Море, вечер, холодные виски. Доложу по секрету. У Сэма самое классное – это цыплята. Ты можешь, конечно, пойти в дорогой ресторан. Ну, скажем, даже в клуб «Мушкетер». Да, там тоже не кисло. Да, сервис здесь попроще.
1: А зато как готовят. И дешево.
0: А эти кретины с деньгами ходят в свои крутые кабаки, где их обдирают, как липку.
2: Да уж.
0: Атас! А сам-то как? Покалякал со стариком?
2: А уж покалякал.
1: Я себе язву заработал у него в доме.
0: Ну, а теперь с ним все. Завтра начинаю старушку одну опекать.
1: Может, язва пройдет, а?
2: Может, и пройдет. Это и все от нервов.

0: Утром на пляже убили одного парня, слыхал?
1: Нормально. Ну, а тебе-то что?
0: Этот парень был моим другом и компаньоном. Пару дней назад он заходил к Риде. Может, ты его видел? Высокий, рыжий, с синими глазами.
2: Могу я брать?
1: Рыжий.
0: Да.
1: Так-так, с короткой стрижкой.
0: Да-да.
1: Помню. Я стоял на шлагбауме. Он был в твоем Бьюике, так?
0: Да. Слушай, если предположим, тебя вызовут в суд, подтвердишь?
1: Ну, Атас, а чего же не подтвердить? Могу. Был, видел, стоял.
0: Все, будь здоров.
1: Давай. Да. Значит, его убили.
0: Полиция думает, это убийство из ревности.
1: Нормально. Фараоны наши высший класс.
0: Меня вызывал капитан Кетчем. Ну и скотина, скажу я тебе. Это же...
3: Во-во-во, золотые слова. Видал я его у старика. За своей долей заходил козел. Тут притонов больше, чем кошек. А полиция делает вид, что ничего не замечает. Понял?
0: И Криди тоже на этом руки греет.
3: Ну, сам знаешь, Криди хозяин, босс. Может, притоны эти, кабаки, горные дома и не принадлежат ему лично. Но долю-то он имеет. Не слабую долю. Вот так. И Кетчину перепадает. И не только ему.
0: У него есть жена?
3: У кого? У старика?
0: Да.
3: У него она четвертая. Или даже пятая. Вот Бриджит Блэнд, видал? Вот.
0: А, это красотка была по всем статьям, да?
3: Почему была? Она и сейчас ничего себе. Нормальная цыпочка. Но вот уж кто действительно... Так это его дочка, Марго. Вот уж девочка так девочка.
0: Она живет с ними вместе?
3: Не, мачеха ее выжила. Она теперь живет отдельно. У нее квартира на бульваре Франклина. Ну как там наши цыплята? Эй, Сэм! Сэм!
0: Парень, а это Бриджит ладит со стариком.
3: Ну ты даешь. Кто с ним может поладить? У него на уме только бизнес и ничего больше. На все остальное ему плевать. И баба просто вынуждена развлекаться с другими.
0: Ну, с кем же?
3: Есть тут один парень. Жак Трисби. Франко-канадец. Плейбой. Бабам нравится, а сам... Сэм! Ну, Сэм!
4: Джонни, смотри, какой знакомый мальчик. Шпионишь.
5: Возле самого их столика, пристально глядя на Брэндона черными безумными глазками, стоял Херц. За ним, плечо к плечу, застыли двое рослых, смуглых парней. Из-за стойки выбежал Сэм.
6: Ребята, если вам необходимо побеседовать с друзьями, то, пожалуйста, на улицу. Это гораздо удобнее, ребята.
4: Ты так думаешь? Он так думает. Джонни! Притуши его! Джонни! Держи!

0: влипли. Ты как, в порядке?
1: Идиот, что с тобой связался?
0: Ну ладно, что ты, ну кто знал, что так получится?
1: Все равно. Теперь мне тут не жить. Собираю шмотки и сматываюсь.
0: Ну перестань.
1: Сейчас же.

0: Обмыв под душем синяки и ссадины, Брэндон отдыхал в своем крошечном номере.
1: Да, еще одна такая дружеская встреча. Ой, ты че? Здорово глаз набряк. Одноглазый Лу, а? Гроза бандитов и миллионеров. Найти бы кого в этом паршивом городе помогущественнее мистера Крити. Маловероятно. Ну что ж, перейдем к фактам. Гад Криди финансирует весьма сомнительные заведения. Его супруга изменяет ему с неким Жаком Трисби. Дочь его живет отдельно на бульваре Франклина. Мачеха ее не любит, а папаша... там открыто, открыто, кто?
2: Мистер Брэндон, ваши сэндвичи.
1: А, спасибо, спасибо, поставьте на стол. Одну минутку, а что это за вещи в углу стоят?
2: Это вещи покойного мистера Шеппи, сэр. Приятного аппетита.
0: Брэндон слез с постели и принялся за еду. Потом он открыл чемодан Джека Шеппи и вдруг обнаружил что-то, спрятанное под внутренней обивкой чемодана. Это был изящный пакетик отрывных спичек.
1: А это еще что? Красивенько. О, обтянут красным шелком. Золотые буковки, клуб мушкетеров. Так откуда такая финтифлюшка? Подожди, а почему Джек их спрятал? Так, где-то я тут видел телефонную книгу. Ага. Бульвар Франклина, дом Франклин А.

0: Марго Криди была в длинном вечернем платье с глубоким декольте. Ее глаза в приглушенном свете гостиной казались черными. Светло-пепельные волосы струились по гибкой спине почти до талии.
1: «Мисс Криди, прошу извинить меня за столь поздний визит. Поверьте, я не стал бы вас тревожить, если бы не чрезвычайно важное дело. Мисс Криди, необходима ваша помощь».
2: «Вас прислал мой папа?»
1: «Не совсем, хотя я сегодня с ним разговаривал. Вся надежда на вас, мисс».
2: «Простите, не понимаю, почему я должна вам помогать?»
1: «Конечно, вы не должны. Но знаете, есть люди, которые помогают другим просто так. Позвольте, я все объясню очень быстро».
2: «Я спешу».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Ну хорошо, присядьте, мистер».
1: «Брэндон, Лу Брэндон».
2: Угу.
1: «Я, видите ли, частный детектив».
2: Да.
1: «Так вот, мой компаньон Джек Шеппи приехал сюда из Сан-Франциско по вызову клиента. Я в этот момент был в другом городе, и он вызвал меня сюда телеграммой. Сегодня я прибыл, и вдруг выясняется, что Джека сегодня убили здесь, на пляже».
2: «Да, я читала в вечерней газете».
1: «Ну вот вы уже в курсе».
2: «Так вы его компаньон?»
1: «Да, мисс, я не стал бы вас тревожить, если бы фамилия клиента была не Криди».
2: «Криди? И что это значит?»
1: «Не знаю. Возможно, в наше агентство обратился ваш отец».
2: «Не понимаю. Зачем ему человек из Сан-Франциско? Разве своих мало?»
1: «Вероятно, вопрос был слишком деликатный».
2: «Но какое отношение все это имеет ко мне?»
1: «Так вот, сегодня я виделся с вашим отцом. Представьте, он заявил, что ничего не знает. Мало того, он вызвал телохранителя, которого зовут Херц, по-моему, да? И приказал со мной расправиться».
2: «Хотите, чтобы я подралась за вас с Херцем?»
1: «Браво! Отличная идея! Боюсь, только денег у меня не хватит, чтобы нанять вас в охранники».
2: «Ну так что же?»
1: «Извините. Видите ли, я пытаюсь установить, что делал Шеппи в Сан-Рафале. Где был, что делал. Вот он был, скажем, в вашем клубе мушкетеров. Но что он там делал? Мисс Криди, будьте моим поручителем. Проведите меня в клуб».
2: «Это абсолютно исключено».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Даже если вы туда и попадете, не знаю как, все равно никто не потерпит, чтобы вы там наводили справки, мистер Брэндон».
1: «Мисс Криди, моя просьба не каприз и не прихоть. Поверьте, совершено убийство. Джек Шеппи был моим другом. Есть основания полагать, что полиция не найдет преступника. Я разговаривал с капитаном Кэтчином. Если проникнуть в клуб, можно получить ответы на многие вопросы. Мисс Криди, помогите».
2: «Это невозможно, мистер Брэндон».
1: «Я прошу вас».
2: «Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. Извините, я спешу».
1: «Ну что ж, мисс Криди, во всяком случае, приятно было с вами познакомиться. Всего хорошего».
2: «Желаю успеха, мистер Брэндон».
1: «Благодарю.

Да. При ближайшем рассмотрении ее глаза оказались не черными. Фиалковые.

Все же она что-то знает или догадывается. Наверное, Шеппи должен был выяснить, как далеко зашли отношения ее мачехи с Жаком Трисби. Завтра надо познакомиться с этим парнем. А сейчас... Ого! 11:45. Ну что, самое время осмотреть пляж. Спокойненько, без свидетелей...

0: Ну вот, та самая кабинка. Закрыто. Так. Небольшое ограбление со взломом. Жарище, духотище. Свет зажигать все-таки не будем. Вот он мой фонарик. Вот он мой хороший. Так. Две дверки. И ничегошеньки. Так, тут раздевался Джек, там девушка. Что за девушка? Может, приманка?
1: Внезапно у него возникло странное чувство, что он не один в душной и тесной кабинке. Тогда он направил луч фонарика на дверцу второго отсека и повернул ручку. Она сидела на полу, завалившись в угол. Невидящий взгляд устремлен в пространство. В карих глазах выражение муки. Красивая темноволосая девушка в голубом купальнике. У нее была фигура манекенщицы. На загорелом плече запеклась длинная струйка крови.

Вы слушали первую часть радиопьесы Галины Леоновой по повести Джеймса Хедли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Криди, миллионер. Валерий Баринов. Марго, его дочь. Алена Хованская. Кетчин, капитан полиции. Александр Павлов. Ренкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Миссис Брувер, администратор гостиницы. Ольга Чуваева. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Тим Фултон, охранник. Владимир Сальников. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах артисты московских театров.

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть вторая.

0: Она сидела, завалившись в угол, на дощатом полу пляжной раздевалки. Красивая, темноволосая девушка с фигурой манекенщицы. Ло Брэндон стоял с пересохшим ртом, сжимая костеневшими пальцами свой фонарик.
1: Пульса нет. Ах, кожа ледяная, ей не поможешь. Слишком поздно. Так. Вот и рана на шее, как у Джека. А это что? Нож.
0: На полу возле девушки убийца бросил нож с пластмассовой рукояткой и длинным трехгранным лезвием. Такой нож можно купить в любом хозяйственном магазине. Им вынимают лед из ванночек холодильников.
1: Да. Ножичек, ничего себе. А девушка все-таки шатенка, а не блондинка, как решил Гривз. Темная шатенка. Ну да. Пушок на руках светлый, еще бы при таком солнце. Старый сыщик тоже может ошибаться. Полиция! А сейчас скорее протереть ручки. Если полиция застанет меня с убитой девушкой, это будет дорогой подарочек для капитана Кетчина. К счастью, Лу Брэндон еще может бегать. И быстро бегать.
0: Не оглядываясь, Брэндон спешил к машине. Ругая себя за легкомыслие, он прыгнул в автомобиль и, не включая фар, погнал прочь.

0: Все, теперь спать. Фу, слава богу, не сапали. А шустрые фараоны, а? Видно, за кабиной следили. Кто это ночью? Алло.
1: Мистер Брэндон, я вас не разбудила. Это Марго Криди.
0: Рад слышать, мисс Криди.
1: Я из клуба. Я посмотрела книгу посетителей. Фамилии Шеппи тут нет.
0: Он мог пройти под другим именем.
1: Я тоже так подумала. Но швейцар говорит, что здесь давно не было рыжих джентльменов. А почему вы решили, что ваш друг побывал в клубе?
0: А, я нашел в его вещах фирменный пакетик с надписью «Клуб мушкетеров».
1: Ну и что? Ведь он мог его у кого-нибудь взять?
0: Конечно, мисс Криди. Я вам очень признателен за помощь. Если бы я... Ух ты. Да. Странный способ заканчивать беседу. Ну что ж, значит, Джек не был в клубе. А, да и смокинга у него в чемодане нет. Стоп. Откуда ей известно, что Джек был рыжий джентльмен? Видела его. Видела. А, в газете писали. Ладно. Так, если Джек не был в клубе, откуда взялись эти спички? И почему он позаботился их так надежно упрятать? Где они? Куда? Вот. Вот. Зачем фешенебельному клубу такая реклама? Что за идиотизм? Они же на порог не пустят туристов. А это что такое? Какие-то цифры на обороте спички? А, 45, 11, 35, а дальше? 45, 11, 36, 37, 38 и так далее. А последний? Последний, А, 56, 11, 60. Ничего не понимаю.

0: полиция. Черт, неужели засекли? Спички куда бы их деть?
1: Брэндон! Открывай!
0: Ага, под ковер. О, так.
2: Что такое? Ну, поспать не дадут, честное слово. Ну... Ну, что там еще?
1: Поехали. Капитан тебя требует.
3: В полицейской машине на Брэндона надели наручники. В кабинете у капитана, несмотря на поздний час, находился лейтенант Ренкин и еще один человек.
4: Почему в наручниках, капитан?
5: Да у нас так арестовывают преступников.
4: Да? А разве мистер Брэндон арестован?
5: Да сними ты с него эти проклятые браслеты, идиот!
4: Садитесь, мистер Брэндон.
5: Благодарю.
4: Мое имя Керм Холдинг. Окружная прокуратура.
2: Очень рад, мистер Холдинг. А то я сегодня уже имел встречу с капитаном Кэтчем. Так сказать, вступил в контакт. Поэтому мне особенно приятно, что вы здесь.
4: Капитан Кэтчен обычно не выходит за рамки.
2: О, он, наверное, просто шутник. Но я-то не знал, понимаете? И все его угрозы воспринял совершенно серьезно. Теперь я вижу, он человек корректный, вежливый.
4: Ах ты! Капитан, кто сегодня задает вопросы?
1: Я вам этого не оставлю. Чтобы тут всякое. Мы еще посмотрим.
4: С 1 числа капитан Кэтчен уходит в отставку. Его место займет лейтенант Ренкин.
2: Поздравляю, лейтенант.
5: Мерси.
4: Лейтенант ведет следствие по этому делу. Я имею в виду два убийства на пляже Бэй-Бич.
2: Если за ход следствия отвечает лейтенант Ренкин, я готов сделать заявление.
4: Угу.
2: Я бы мог сообщить час назад, но я боялся капитана. Он приписал бы мне убийство девушки.
5: Врач установил, что удар ножом был нанесен за 2 часа до вашего появления на пляже. Вам повезло.
2: Точно. А как полиция узнала, что там труп?
5: Нам позвонила одна пара, гуляли по набережной. Они решили, что вы ведете себя странно. Вы зажигали фонарик в кабине?
2: Хм, что бы мы делали без нашей бдительной американской публики? Потрясающе. Кто же убитая? Ее опознали?
5: Да, это та самая женщина, которая утром заходила за Джеком Шеппи. Она его в кабину привела, там его и убили. Ну, а теперь вот и ее... Тельма Каузенс, продавщица из магазина Маркуса Хана. Я его вызвал, он скоро будет.
2: А кто это?
5: Маркус Хан?
2: Да.
5: Владелец магазина «Школа керамики». Есть у нас такой оазис искусства. Хорошо, попробую выяснить, что за дела были у Шеппи с этой девицей и кто у нее постоянный дружок. Надеюсь, Хан сообщит что-нибудь. Ну, я в морг, мистер Холдинг. Возражений нет?
4: Нет, конечно, ступайте.
5: Хорошо.
4: А вы, мистер Брэндон, задержитесь. Мистер Брэндон, вы действительно заинтересованы в том, чтобы выяснить, кто убил мистера Шеппи?
2: Безусловно.
4: Когда мне сообщили о вашей встрече с капитаном Кэтченом, я навел у вас кое-какие справки. Я получил самые благоприятные отзывы. Думаю, мы сумеем вам помочь. Ну, в разумных пределах, разумеется.
2: Это очень кстати, мистер Холдинг. Мне мешает Кэтчен и Херц. Если бы Кэтчен оставил меня в покое, то с Херцем я бы и сам справился.
4: Хорошо. Кэтчена я беру на себя. Он перестанет вмешиваться, но Херца я не стал бы недооценивать.
2: Понятно.
4: Ну, хорошо. Тогда, пожалуй, все, мистер Брэндон. Спокойной ночи.
2: Нет, мистер Холдинг. Так дело не пойдет. Насколько я понял, для кого-то я буду таскать каштаны из огня.
4: Видите ли, в чем дело? Я не вполне уверен, что полиция тут добьется успеха. Если убийца обычный гангстер, то еще можно надеяться. Но если в дело замешан Криди, ну, сами понимаете, на полицию рассчитывать не приходится.
2: И вас это очень волнует? Так сильно, что вы примчались ночью в полицейское управление? Не смешите меня.
4: Ну, хорошо, мистер Брэндон. В конце концов, нам нужно как-то ориентироваться. Ну что ж, скоро у нас выборы. Нынешняя администрация не очень популярна. Но у нее большие финансовые возможности. Криди, по сути, контролирует весь город. Оппозиция ищет случая, ну, ослабить его влияние.

0: все, что мне удается выяснить, я сообщаю вам.
1: Нет, не совсем. Сведения вы передавайте в нашу лучшую газету. «Сан-Рафил Курьер».
0: Угу.
1: Издатель «Горячая голова». А уж если вступит пресса, то комиссару полиции Воллинс-Ноллинс придется что-то делать.
0: У меня вопрос. Если оппозиция победит, и это отчасти будет моей заслугой, не правда ли?
1: Ну да.
0: Могу я рассчитывать на возмещение расходов?
1: Расходов?
0: Да.
1: К этому вопросу можно вернуться позже, когда будет ясно, что Криди замешан в деле.
0: Так. Могу ли я рассчитывать на чью-то помощь?
1: Рэнкин знает о нашей беседе. Звоните ему на дом.
0: Угу.
1: Кстати, издатель «Курьера» Ральф Трой.
0: Ральф Трой?
1: Ральф Трой, да-да. Угу. И на него можно положиться. Дайте ему факты, он опубликует. Да.
0: Я все понял, мистер Холдинг. Я остаюсь при своем решении.
1: Угу.
0: Я буду продолжать расследование. Здесь убит мой компаньон, а не раскрытое убийство. Плохая реклама для моей фирмы.
1: Ну что ж, вполне понимаю ваши чувства. Желаю удачи, мистер Брэндон.
0: До свидания, мистер Холдинг.
1: Всего доброго.
2: В гостинице, ловя на себя укоризненные взгляды ночного клерка, Ло Брэндон вызвал лифт. Было 2:00. Войдя в свой номер, он включил свет, и все в номере было перевернуто вверх дном. Кто-то вытащил ящики из комода, разорвал матрас, выпустил пух из подушек. На полу валялись вещи Брэндона и покойного Шеппи.
0: Ах ты, дьявол! Под ковром. Может, их и искали. Не нашли, ребятки, мои спички. Вот что значит настоящий профессионализм. А где же номера?

0: Утром Брэндон проснулся, когда уже перевалило за 11. Позвонив дежурному, он сообщил, что ночью в его отсутствие в номер проникли неизвестные. Миссис Броер, не мешкая, вызвала полицию, и Лу удостоился еще одного визита лейтенанта Рэнкина.
1: Кого-нибудь подозреваете?
2: Представления не имею.
1: Что взяли?
2: Ничего.
1: Так, сначала номер Шеппи, теперь у вас. Что они могут искать?
2: Не имею понятия.
1: Смотрите, в следующий раз они могут навестить вас с оружием.
2: Мерси за заботу. Ну что, побеседовали вчера с Маркусом Ханом?
1: Да. Он сказал, что убитая была крайне набожной. И вообще избегала мужчин. Врач определил, что она девственница.
2: Что? Кто она?
1: Девственница.
2: Но ведь она... Джек Шеппи...
1: Вот именно. Не знаю, чтобы завлечь такую девушку, надо быть каким-то уникальным Дон Жуаном.
2: Думаете, Шеппи умел понравиться? Хотя святоши вообще-то были не в его вкусе. Это очень странно. Слушай, может, она передавала ему просто какую-то информацию?
1: Да, и для этого понадобилось свидание в пляжной раздевалке. Ну, а вы договорились вчера с Холдингом?
2: В общем, да. Между прочим, он велел звонить вам домой.
1: Разумеется. Хочу вам сказать, будьте с ним осторожны. Мистер Холдинг умеет целоваться с оппозицией и обниматься с администрацией. Поберегитесь.

0: Брэндон подумал, что с самого начала не слишком-то поверил холдингу. Он решил пока не мешать полиции и отправиться на пляж, но в вестибюле его встретил администратор миссис Бруэр.
1: Мистер Брэндон?
2: Да, мэм.
1: Мистер Брэндон, одну минуточку.
2: Слушаю.
1: Мистер Брэндон.
2: Да.
1: Мне, право, очень неприятно, сэр, но боюсь, что я...
2: Все ясно, можете не продолжать. В гостинице большой наплыв, срочно понадобился мой номер.
1: Да-да, сэр,
2: ну,
1: да.
2: Ну вот, видите, как я угадал. Потерпите до вечера, я что-нибудь подыщу.
1: Одну минуточку, сэр. Вы знаете, мне, право, очень-очень жаль, но у нас только жаль.
2: Я все понял.
1: Одну минуточку, сэр. Вы вчера только въехали, а полиция приходит уже в четвертый раз.
2: Все понятно,
1: и мне
2: все
1: необходимо...
2: ясно. Извините, я, к сожалению, должен торопиться. Извините.
1: Мистер Брэндон.

0: это? Неужели сам мистер Брэндон?
1: Да, это он. Разумеется, если пришелец не напялил его шкуру. А кто прячется тут за преогромными очками? Неужели сама мисс Крид?
0: Не изволит ли сам мистер Брэндон присесть рядом с самой мисс Криди?
1: Охотно, мэм. О, как горячий песок! Благодарю за телефонный звонок.
0: Ну, что вы?
1: Признаться, на вашу помощь я уже не рассчитывал.
0: Знаете, я вчера, после вашего визита, поехала в клуб. И мне вдруг стало любопытно. В убийстве есть что-то интригующее, правда?
1: А утренние газеты читали?
0: Про второе убийство?
1: Да.
0: А это, наверное, была та самая женщина, которая заходила за вашим другом и повела его на пляж, да?
1: Вы абсолютно правы, конечно.
0: Да, все только об этом и болтают. А как вы думаете, а она не могла покончить с собой?
1: Могла, конечно. Ну, зачем такой нож? Есть более простые способы.
0: А давайте предположим, что она убила вашего друга. Ведь пишут, что она была необыкновенно набожна. И что если она раскаялась и хотела наказать себя за грех? И решила умереть той же ужасной смертью?
1: А, не надо забивать себе голову всякими кошмарами. А, ей-богу, бред. Та девушка работала в магазине «Школа керамики».
0: Классный магазин, между прочим. Я там недавно купила одну штуковину, блеск.
1: Покажите.
0: Знаете, у них там два зала. Первый для туристов, а за ним второй для клиентов.
1: И этот Маркус Хан процветает.
0: А почему бы и нет? Он великий художник и вполне заслуживает,
1: чтобы... Вы так его хвалите? А не откажетесь сходить туда со мной?
0: Ну что ж, пожалуй. Скажите... А вы по-прежнему обитаете в Адельфи отеле?
1: Да. Кстати, как вы узнали, где я остановился?
0: А угадайте, вы же профессионал.
1: А понятия не имею. Я ужасно удивился, когда вы позвонили.
0: Эх вы, Шерлок Холмс. Я узнала у папиного секретаря.
1: Ну, конечно. Хорошо быть дочкой миллионера. А мне вот надо искать себе новое жилье. Администрация отеля боится, что я распугаю всех постояльцев.
0: Почему? Вы такой страшный.
1: Не верите? Меня слишком часто навещает полиция.
0: А, да. Сейчас не так-то легко найти жилье.
1: Разгар сезона. Вы случайно не знаете какой-нибудь скромной, недорогой гостиницы? Я шучу. Слушайте, хотите выкупаться?
0: Нет, я уже. Скажите, сколько вы у нас пробудете?
1: Ах, трудно сказать.
0: А вы умеете сами себя обслуживать?
1: Что, я похож на человека, у которого дома прислуга?
0: Ну, не знаю. Если хотите, я могу вас устроить.
1: Шутите, звалите.
0: Ничего подобного. Отец арендует для меня небольшое бунгало. Там все есть. Хотите, переезжайте. Но я там не живу.
1: Как? Да.
0: Ну что, что?
1: А сколько это будет стоить?
0: Вам надо будет платить только за электричество. Все, можем поехать сегодня же вечером. Я возьму ключи и помогу вам устроиться.
1: Мне право как-то неудобно причинять вам столько хлопот.
0: Ах, бросьте, пожалуйста.
1: Я где-нибудь пристроюсь.
0: Да перестаньте, мне без разницы. Ну, пока. Я сейчас обедаю с папой.
1: Не рассказывайте ему про меня. Я ему, кажется, не слишком понравился.
0: А я никогда не говорю с ним о своих делах. Ну, ждите меня вечером у клуба мушкетеров. Часиков в 11, хорошо?
1: Буду ждать. До вечера.
0: Да. Пока.

0: После пляжа Брэндон перекусил и решил повидать издателя газеты, которого рекомендовал холдинг. Ральф Трой вызывал симпатию.
1: Нет, нет, Крити вовсе не негодяй. Он человек вполне приличный, просто он бизнесмен. Пока его бизнес приносит доход, он будет терпеть и рэкетировать торговцев наркотиками. Они ведь тоже разбираются в обстановке и не требуют лишнего. Сан-Рафаэл обожает миллионеры. Сюда приезжают богатые люди со всей страны. Прекрасные пляжи, развлечения, комфорт. Именно поэтому тут у нас сплошная коррупция.
2: И судья Гаррисон хочет навести тут порядок?
1: Обещает. Знаете, как бывает? Упрячу за решетку пару гангстеров-середнячков, похватаю десяток-другой мелкой рыбешки, да. Парочку чиновников снимут и отдадут под суд, пошумят, поразмахивают флагами, а потом все станет на свое место. Простите. Да, что тебе, Билл? Ну, на третью полосу, да. Да-да-да. Да. А судья Гаррисон человек небогатый. Жена молодая, любит пофронтить. В один прекрасный день кто-то подарит судье Кадиллак, потом его счет в банке вдруг увеличится, жена поднажмет, дети подрастут, и он тоже решит, что лучше не вмешиваться в естественный ход вещей.
2: Да.
1: Такова система. У человека могут быть самые благие намерения, но жизнь берет свое.
2: Ну, хорошо. Я только не понял. Если Криди не руководит преступным бизнесом, а всего лишь его терпит, то кто же у них главный?
1: Что я могу сказать? Есть один очень богатый тип, для которого вообще не имеет значения, кто победит на выборах. Он будет в порядке при любой администрации. Очень ловкий тип. Некто Кордец.
2: Кордец?
1: Кордец. Родом откуда-то из Южной Америки. Официально он владеет только клубом мушкетеров. Это здешний элитарный клуб. Но я уверен, денег у него не меньше, чем у Криди.
2: Как вы себе это представляете?
1: Элементарно. Возьмем, к примеру, казино. Его построил Криди. Он имеет твердый процент с капитала, но Кордец получает четверть прибыли.
2: Четверть?
1: За протекцию. Откажись Криди платить, и с его заведением случится большая неприятность.
2: Да, фокус не из новых. А вы член клуба мушкетеров?
1: Я? Ну, не смешите меня.
2: А я хочу там побывать.
1: Не выйдет. И не надейтесь.
2: Поживем, увидим. А где он помещается?
1: На 25-м этаже гостиницы Риц Плас, на самой крыше. Не суйтесь туда, нет смысла. У меня в редакции есть очень шустрые ребята. Я бы дорого дал за репортаж, но это безнадежно. А вот чем бы я мог вам помочь, так это информации о некоторых людях.
2: Благодарю, благодарю заранее.
1: Да, думаю, кое-что наскребем. Вот моя визитная карточка. Утром до 8 буду дома, а потом звоните в контору.
2: Спасибо.
1: Но имейте в виду, Брэндон, если дело коснется Криди, ваши сведения должны быть достоверны на 100%. Иначе меня упрячут в тюрьму за клевету и вышвырнут из газетного бизнеса.
2: Я понял. Если факты коснутся Криди, их никто не сможет опровергнуть.

0: Ломая голову над тем, как бы проникнуть в клуб мушкетеров, Лу решил потолковать с Грифсом, штатным сыщиком из отеля. На улице все еще было очень жарко, и они зашли в бар за углом. Взяли пиво.
1: Значит, клуб мушкетеров, да? Угу. Тебе туда. Ну, а как? Так же просто, как стать президентом Америки.
2: А на свете нет ничего невозможного. Вот ты работал в гостинице «Ритц Плаз». Вот как там внутри?
1: А внутри не хуже, чем снаружи. К ним наверх отдельный лифт, так? Входишь в гостиницу через вестибюль по коридору налево, так? В конце коридора решетка. Решетка. И два охранника. Тут твой маршрут и кончается.
2: А почему?
1: А как же? А как же? Если приходит член клуба, он расписывается в специальной книге, так? Для него отпирают решетку. Он проходит к лифту. Лифт ходит только на 25-й этаж. Там у них клуб. А зачем охранникам тебя пускать? Чтобы их вытурили с работы?
2: Согласен.
3: А у них наверху ресторан есть?
1: А как же, один из лучших в Америке. Ну и что?
3: Так может, они и мясо с картошкой таскают через вестибюль гостиницы?
1: Молодец.
2: Молодец.
1: Врать не стану. Мясных туш и картошки в вестибюле не видел. Не видел. Молодец, молодец. Головастый.
3: Грузовой лифт, конечно, общий. Выходит на задний двор. Но когда везут продукты для клуба, с ними едет сопровождающий.
2: Вот, подумай, кто бы согласился помочь? Полсотни монет не пожалею.
3: Головой рискуешь? Рискуешь, сынок. Один такой знакомый вроде был, если его еще не вытурили. Гарри Беннауэр. Вечно без денег, так? На, четвертый бармен, что-то в этом роде.
2: Узнай, узнай, старина, сделай доброе дело.
3: Да узнать-то нетрудно. Но он тебя может надуть. Надуть, а как же? С собой деньги и поделиться вышибалами, так? А у них кулаки-то. Ничего себе.
2: Я не дам ни шиша, пока все не увижу. Скажи ему, я буду ждать у грузового лифта ровно в 7.
0: Грифс пожал плечами, поднялся и направился к телефону. Он возвратился минут через 20 с бумажным пакетом в руках.
1: С тебя 20 монет.
2: Да. 10, 15, 20. А за что?
1: За что?
3: А как же? Тут один торговец спит и видит, как бы сделаться поставщиком клуба. Я сказал, что ты согласен предложить образцы его бренди, так?
1: Что?
3: Вот это пойло. Только не вздумай попробовать. По всему телу пойдут волдыри. Вот карточка его фирмы, возьми.
2: Ну, спасибо. А что значит профессионал? Меня просто спас. Вот твое пиво. Ну, я побежал, а то опоздаю.
1: Погоди, парень. Ты хоть застрахован?
2: Не беспокойся, я тертый калач.
1: Ну, ты можешь, конечно, считать себя калачом, но я тебе говорю, скоро возле Ритц Плаз будет валяться отбивная котлета.

0: Гарри Бнауэр в белом пиджаке, черных брюках и с галстуком-бабочкой уже поджидал на лестничной площадке 25-го этажа.
1: Ты, Брэндон.
2: Угу.
1: Деньги вперед.
2: Держи.
1: Что это? Почему 25?
2: Сначала посмотрим кабак, а потом вторую половину.
1: Ну, пойдем. Не суйся туда.
2: Я пришел посмотреть заведение. Там что?
1: Кабинет босса, он сейчас придет.
2: Кортис.
1: Угу.
2: А менеджер, который заказывает напитки?
1: Гонзальс?
2: Да.
1: У себя там.
2: А там что?
1: Дверь на террасу.
2: Угу. Если что, я к мистеру Гонзальсу. Принес на пробу бренди.
1: Вход в ресторан отсюда, служебные помещения там, за стойкой. Что еще?
2: Дай мне ваш сувенир. Фирменные спички.
1: Эти?
2: Дай посмотрю. А других нет?
1: Ты псих или как?
2: У вас должны быть еще и другие спички.
1: Ну, круто. Гони деньги и вали отсюда.
2: Даю еще полсотни. Покажи служебные помещения.
1: За твои паршивые полсотни я должен терять работу?
2: Да подожди ты.
1: Давай деньги и катись. Я повторяю, вы не имеете права сюда врываться. Мистер Кордец, этот человек желает видеть мистера Гонзальса.
3: Мистер Кордец, добрый день, сэр. Минуточку внимания. Вот моя визитная карточка, сэр. California Wine Company, сэр.
4: Как вы сюда попали?
3: Я? А, сэр, я поднял...
4: Нет. Твой босс понимает слово «нет».
3: Мистер Кордец, я же не знал. Я здесь недавно, сэр. Если бы я знал...
4: Проводите мистера... Гарри, появится Херц, пришлите его ко мне.
5: А я уже здесь, босс. О, кто пожаловал?
4: Что такое? Вы его знаете?
5: Его фамилия Брэндон, босс, это легавый.
4: Вы из полиции?
5: Mm-mm. Я сам по себе.
4: Чтоб я этого самостоятельного тут больше не видел. Херц, я жду вас у себя.
0: Брэндон остался в пустом зале с двумя бандитами. И тогда Лу выхватил револьвер.
6: Тихо, ребята!
7: Не вздумай тут палить!
6: Лицом к стене! Руки на затылок! Левее, дальше от двери! Вот так, вот так. Раз уж вы без оружия, лучше не испытывать мою меткость. Мирно? Стоять смирно?
0: Держа их под прицелом, Брэндон подошел к двери и выглянул в коридор. Там никого не было. Он бросился по коридору в сторону лифта. Дверь на террасу была приоткрыта. Лу выскочил на террасу и быстро осмотрелся. Сунув револьвер на место, Брэндон встал на ограду террасы, крепко ухватился за парапет, проходивший вдоль края крыши, и подтянулся. Распластавшись на крышу, он намертво вцепился в черепицу, благословляя надежную кладку и прочный американский цемент.
8: Ну... Где эта сука?
9: Говорю же тебе, он спустился на лифте.
8: А, черт, опять ушел. Ну, Джонни, я ему это припомню.
9: Чего ты кипятишься? Тебе сказали, чтобы его не было. Вот его и нет. Порядок.
8: Так. Так, еще. Сейчас хорошо, кроссовки не скользят. Вот мы и дома. Красотища. Ну, вот теперь отдохнем. Примем вечернюю солнечную ванну и подождем,

0: 8 клуб ожил. Брэндон стал спускаться. Под окнами 25-го этажа тянулся довольно широкий выступ. Затаив дыхание, вжимаясь в стену, он пошел по выступу, заглядывая в освещенные окна сквозь жалюзи, пока не увидел самого Кордаца.
1: Войдите.
2: Мистер Кордац, это я. К вам можно?
1: Мне некогда с вами возиться, миссис Донахью. Лучше не просите, если нет денег.
2: Ах, нет, вы меня не так поняли. Я принесла. Вот, 200 в счет погашения долга. А вот 500. Теперь я должна вам только 300, мистер Кордац. Простите меня.
1: Ладно, что с вами делать? Но это в последний раз.
2: О, конечно. Конечно, мистер Кордац. Просто не знаю, как вас благодарить.
1: Держите свои спички. Что бы вы без меня делали?
2: Ах, мистер Кордац, вы такой благородный человек. Я молюсь за вас каждый день.
1: Мэм, я занят. За вами $300.
2: Конечно. Простите великодушно. До свидания.
1: Всего хорошего.

За 40 минут Кордаца навестили еще два человека. Полный мужчина с болезненным цветом лица и молодой парень. Оба расстались с 500 долларов, получив взамен по пакетику спичек. Ло решил, что увидел достаточно. Осторожно отойдя от окна, он спрыгнул на неосвещенный балкон 24-го этажа. Потом он прошел через пустой номер гостиницы «Риц Плас», спустился на лифте и вышел.

0: прямо до конца бульвара и направо.
1: Весело было в клубе?
0: Нормально. Это, наверное, единственное место, где нет туристов. И потом, здесь мне не нужно платить. Ведь папа совладелец клуба.
1: Вот так проблема. Заложите один из ваших изумрудов и можете веселиться всю жизнь.
0: Ну да, как бы не так. А они не мои.
1: Как?
0: Вот так. Я их поношу и отдам папе. А папа даст мне что-нибудь другое. Лично у меня ничего нет.
1: А бунгало?
0: Тоже папина. И эта сигарета, и это платье, и, наверное, все, что под ним.
1: Да. Значит, плохо быть папиной дочкой.
0: Вам смешно?
1: Нет, совсем нет.
0: А мне иногда до зарезу нужны деньги.
1: Точно так же, как и мне. Ну, вам проще. С вашей красотой можно сколотить состояние.
0: Ну и что вы имеете в виду?
1: Ну, манекенщица, фотомодель.
0: Теперь налево. Нет, папа не разрешит мне работать. Он блюдет честь семьи.
1: А вы не цепляйтесь за папу. Переезжайте-ка в Нью-Йорк. Через пару месяцев, я вам гарантирую, вы покорите всю страну.
0: Стоп, приехали.

0: вот, отсюда вас никто не выселит.
1: А ваш папа?
0: Нет, он тут ни разу не был. Вот, располагайтесь. Тут кухня, спальня. Вот там терраса. Ну как, нравится?
1: Роскошно. А что там, окна светятся, вот там?
0: Это школа керамики. Тот самый магазин Маркуса Хана.
1: Ага.
0: А тут, тут музыка. Так, вот телефон, телевизор.
1: Ох ты. А напитки тоже папины?
0: Разумеется. Я беру их из дома. Имею право.
1: Конечно.
0: Открывайте вино, а я подам бокалы. Так.
1: Что же мы празднуем?
0: Нашу встречу. Мне кажется, вы первый человек, который не дуреет от того, что я дочь миллионера. Для вас это даже помеха, правда?
1: Вы чертовски наблюдательны. Позвольте вас пригласить.
0: Позволяю. Ну и как? Далеко вы продвинулись в вашем расследовании?
1: Не очень. Натолкнулся на одну серьезную помеху.
0: Да? А может, оно и к лучшему. Тише едешь, дальше будешь.
1: Ах, ах, какая рассудительная леди.
0: Да, именно. А пойдемте купаться. Вы любите купаться ночью?
1: Купаться? Тогда я возьму вещи из машины.
0: Подожди.
1: Может, мы искупаемся завтра, а сейчас я отвезу вас домой.
0: Я тебе не нравлюсь?
1: Боюсь, ты потом пожалеешь.
0: Лучше уж пожалеть о том, что сделано, чем наоборот. Поцелуй меня.

0: что люди друг другу нравятся. Пойдем поплаваем.
1: Дать тебе халат?
0: Не надо.